0: Здравствуйте, вам кого?
1: Привет, я к Платону Капитоновичу. Вот, он просил занести.
0: Ну, входите. Меня зовут Маша. А как вас представить профессору?
1: Ух ты! Меня Ваня зовут. Ой!
0: Не бойтесь, это чистильщик X11. Он почистит ботинки, чтобы не наследить.
1: Ого!
0: Классные носочки.
2: А, Ваня, молодец, что пришел. Ну что, принес?
1: Вот плазменный интегратор, как вы просили.
2: Ай!
1: А это не опасно?
2: Абсолютно безопасно, друг мой. Все под контролем. Ну что, занимаем места на Полярусе? На первом субмолекулярном исследовательском корабле.
3: Ура! Приключения!
2: Проверим гравитацию.
1: А как же мы полетим? Корабль такой большой, а комната не очень.
2: Просто надо стать поменьше.
0: Ой, как интересно! Ой, смотрите, пожар!
1: Фу, сколько дыма!
2: Да нет. Это не пожар. Это кто-то курит на лестнице.
1: А что это ударяет в корабль?
2: Нужно включить фильтр видимости, иначе они разобьют корабль.
0: Кто они?
2: Частицы дыма. Большая часть дыма от сигарет невидима без увеличения.
1: Ого, сколько дыма мы не видим!
0: Получается, что все это мы вдыхаем, находясь рядом с курящим?
2: Да, даже случайно вдыхаемый табачный дым разрушает наш организм. Появляются различные болезни.
0: Ой! Где мы?
2: Кажется, мы попали в рот курильщика. Ну и зрелище.
0: Фу, гадость какая!
1: Ну и зубки! А что это такое желтое?
2: Это отложение на зубах табачного дегтя. Вот что курение делает с зубами. Появляются микротрещины. Зубы желтеют.
0: А изо рта неприятно пахнет. Где это мы?
2: Мы в легких.

0: Это наш орган для дыхания.
1: Мне страшно. Хватит приключений. Полетели домой.
0: Тем же путем уже не выбраться. Двигатели не справятся с вдыхаемым воздухом.
2: В одной передаче я видел, вдыхаемый воздух идет в альвеолы.
1: Альвеолы? Что это такое?
0: Альвеолы – это маленькие пузырьки в легких, через которые организм получает кислород.
2: Может, через них выберемся?
0: Можно попробовать. Будем двигаться с воздухом по бронхиоле. Трубки, ведущие к альвеоле.
1: Это такое у нас внутри?
0: У здорового человека легкие выглядят вот так. Маленькие реснички покрывают бронхиолы и выметают все вредное из легких. Но из-за курения выделяется слизь. Легкие плохо очищаются. Слизь накапливается, и в ней селятся разные вредные микробы. И даже паразиты.
1: Фу, червяки!
0: Со временем реснички погибают. А вот и альвеола.
1: А как же мы через нее выберемся?
0: Через нее не выберемся. Из-за курения она забилась слизью и уже не работает.
2: Берегитесь! Нас атакует какое-то чудовище!
1: Что это?
0: Держитесь! Это клетка иммунной системы. Она атакует чужеродные организмы. Скорее всего, она приняла нас за вирус.
1: А что за шарики она хватает?
0: Это вирусы. Вы когда-нибудь болели гриппом?
1: Да, это когда температура и голова болит.
0: Вот, причина болезни – это вирусы гриппа.
2: А можем мы в них чем-нибудь выстрелить?
0: Да, вот лазер. Но он для исследований.
2: Ну, держитесь, вирусы! Сейчас я вам покажу!
1: Они повсюду!
0: Это не поможет. Их слишком много. Курящим людям трудно противостоять вирусам. И они чаще болеют.

0: А эти альвеолы погибли?
1: Курильщик сам разрушает свой организм. Эти альвеолы забиты дегтем табачного дыма, токсинами, и уже не будут работать. В табачном дыме очень много ядов. Они вызывают страшные опухоли, называемые раком.
2: Как опухоли?
0: Почему они появляются?
1: Внутри каждой клетки есть генетический код ДНК. Вы слышали такое слово?
2: Да.
1: Это как чертеж, по которому создаются клетки. Новые клетки появляются как точные копии существующих. И если клетка повреждена, то производит уже неполноценную, больную.
2: А это происходит только в легких?
1: Нет. Курение приводит к образованию раковых опухолей в самых разных частях организма. Вот здоровая альвеола. Отсюда мы попадем в кровеносную систему.
0: И вернемся домой.
2: Ура!
1: Полетим с кровяными тельцами эритроцитами. Из легких они разносят кислород по всем клеточкам нашего организма.
0: Он сужается! Смотрите!
2: Что происходит?
1: Он снова закурил. И в течение первой минуты происходит спазм сосудов. Они сильно сужаются.
0: Сосуд нас раздавит!
1: Спазмы разрушают клетки сосудов. Вот, посмотрите туда. Происходит отмирание клеток.
2: Они погибают.
0: Ух ты! Смотрите, в сосуде появилась дырка.
1: Для закрытия таких дыр внутри сосудов возникают наросты. Со временем они увеличиваются, что приводит к закупорке сосуда. Вот смотрите, как сильно сузился сосуд.
2: А что будет, если он совсем закупорится?
1: Человек может погибнуть.
0: Что там такое впереди?
2: Сосуд забился! Мы должны что-то сделать.
1: Лазер. Ваня, давай. Ну все, двигаемся дальше.
0: Здесь многие проходы забиты.
1: Судя по навигатору, эти сосуды питают кожу лица. Выкуривание только одной сигареты сужает крупные сосуды на 1.5 часа, а мелкие могут совсем забиться.
2: Бедные клеточки.
1: У курящих кожа желтеет, становится дряблой и раньше стареет.
0: О, там свет!
1: Это пора кожи. Самое время возвращаться.

0: Да, вот это приключение!
1: Мне жалко, что многие курильщики не знают, что происходит с их организмом. Платон Капитонович, как мы можем им помочь?
0: Вот было бы здорово показать им все это.
2: А ведь на корабле есть камера.
0: Я сейчас же отправлю ссылку всем друзьям и знакомым.
1: А я выложу у себя на страничке, пусть все знают.
2: Я тоже размещу материалы нашей поездки на своей странице.

Вы никогда не задумывались, какое значение имели цвета в культуре древних евреев? В библейские времена израильтяне воспринимали цвета в первую очередь через их проявления в природе. Небо голубое, трава, растения зеленые, кровь красная, а шерсть и снег белые. Эти природные ассоциации в определенной степени сохранились и сегодня, но в современном мире цвета также воспринимаются через оттенки различных промышленных товаров. У кого-то красный ассоциируется с автомобилем, со светофором или торговым брендом. У евреев всего этого не было, и ассоциации их были более естественные. В Ветхом Завете нет слова «цвет», ну а если в каких-то переводах вы его встретите, то слово, переведенное как «цвет», имеет на языках оригинала разное значение. Когда еврейский писатель хочет сравнить предмет с другим по цвету, он использует слово «глаз» или «внешний вид». Лингвисты отмечают, что словарный запас израильтян для обозначения цветов был ограничен. Практически ни одного слова, связанного с живописью, изобразительным искусством или оттенками цветов. Вероятно, их цветовой словарь был не развит, когда, как сегодня, палитра наименований перенасыщена, а сами названия цветов вообще ни с чем не ассоциируются. В основном цвета в Библии играют символическую роль, так как они ассоциируются с определенными ситуациями античности. Ну, например, в США, да и во многих других странах, сочетание красного и зеленого, в особенности зимой, стало ассоциироваться с Рождеством. Хотя эти цвета не имеют непосредственного отношения к празднику, они все же стали его неотъемлемой частью в глазах людей. Также и в Библии цвета являются символами не потому, что синий означает вот это, а красный символизирует это. Цвета в Библии символичны в первую очередь своей ассоциативной связью со стихиями природы и их восприятием через традиции и культуру библейских времен. В Писании полностью понятно значение только нескольких цветов. Тем более, если однажды цвет употребляется символически, это не значит, что он везде имеет переносное значение. Цветовая палитра впервые встречается в Библии в виде радуги, которую Бог установил на небе в качестве знамения после потопа. Но названия цветов впервые появляются в Торе при описании скинии и ее содержимого, где использование различных цветов делало место, где Бог встречался со своим народом, внешне привлекательным. И благодаря многократному их использованию в древней культуре, эти цвета стали весьма популярными. В Библии указания на естественный цвет редко встречаются в описаниях. Чаще и точнее всего говорится о цвете в случаях искусственной окраски. Коротко пройдемся по некоторым из библейских цветов. Такие цвета, как багряный, красный, червленый и пурпурный, родственные. Хотя пурпур стоит немного особняком, но границы различия этих цветов в Писании крайне размыты. Но все они упоминаются при разных обстоятельствах. Багряный использовался в отношении скинии, одежды воинов, для очищения прокаженного и много чего еще. Красный обозначал естественный цвет предметов Библии – кожи, пищи, глаз пьяницы, жертвенной коровы. В Новом Завете красный используется для описания неба, рыжей лошади и дракона. Багряный, красный и пурпурные цвета Исаия сравнивал с грехом. Пурпур был самой дорогой краской в древнем мире. С чем это связано, я уже подробно рассказывал в специальном видео «Почему цари носили пурпур». Пурпурному цвету тождественно порфира. Пурпурные ткани использовались в скинии, в одеяниях священников, в украшениях дворцов. Пурпурную одежду носили цари и знатные.

знатные люди. Всего раз пурпурный упоминается как цвет волос. Граница оттенка между пурпурным и багряным в Библии не ясна. Мы так и не в состоянии точно сказать, является пурпур в Писании больше фиолетовым или больше красным или багровым. Как известно, Христос был одет на суде в багряницу. Этот цвет символизировал роскошь и власть. Синий весьма своеобразен в Библии с учетом того, что его еще называют яхонтовым. Поэтому, если в Библии вы встретите слово «яхонтовый», знайте, что речь идет о синем цвете. В англоязычной Библии так и пишется. Предполагается, что библейский синий имел фиолетовый оттенок. Этот цвет был тоже весьма популярен, но не настолько, как пурпур, хотя и пурпурный, и синий, и голубой производились из морских моллюсков. Финикийцы обладали монополией на производство синего и пурпурных красителей. Синий и голубой использовались в убранстве скинии, в храме Соломона, в одеяниях священников и ассирийских солдат. Голубой цвет в Писании тождественен гиацинту. В синодальном переводе русской Библии кисти на краях одежды евреев содержали голубую нить. В Новом Завете ни голубой, ни синий не упоминаются. В большинстве случаев зеленый в Библии относится к растительности и состоянию растений, то есть к их свежести, а не цвету. Зелеными описываются пастбища, деревья, листья, трава. Кроме растений, зеленым называется ложе влюбленных и праведный человек, то есть свежий, сочный. Пророки писали, что идолопоклонники поклонялись своим богам под всяким зеленым деревом, ветвистым, тенистым, зеленеющим. Помимо прочего, зеленоватый оттенок применяется к описанию болезни, а также к грибку на стенах домов. Серый встречается только в Ветхом Завете, да и то исключительно для описания пожилого возраста в контексте седых волос. Таких мест достаточно много. Определение «черный» редко используется для обозначения цвета. Несколько слов в Библии, переводимые как «черный», обозначают разные степени темноты. «Вороной» — аналог черного. Это слово может относиться к шерсти ягнят, волосам, лошадям, небу или армии захватчиков. То, что Иов ходил почернел, и указывает на его болезнь или печаль. Черное часто ассоциируется с грозным присутствием Бога в темные времена Божьего суда над грехом и злом. Характеристика черной относится обычно просто к цвету предмета. Однако примерно в четверти случаев этот цвет связывается с Божьим судом. Но что интересно, в Библии этот цвет как образ греха не используется. И, наконец, наиболее необычным из представленных цветов Библии является белый. Многие слова в Писании переводятся как «белый». Белыми обозначаются облака, кони, стада коз, манна, молоко, камни, свет. Так вот, насчет света. Белый часто используется при описании сияния света в противоположность тьме Божьего гнева, вызванного злом и грехом. В библейской символике белый цвет используется для противопоставления черному и тьме. Он встречается в сценах избавления от Божьего гнева и подразумевает отсутствие тьмы. Этот цвет небесных одежд, и он символизирует ослепительную чистоту, рассеивающую мрак. В переносном смысле белый указывает на очищение от греха. Белый цвет – символ чистоты. Не только в древней культуре, но и в нашей. Видимо, не случайно на флаге однополых извращенцев есть все цвета, кроме белого. Это совпадение? Хотя нет, меня обвинят, что я придираюсь к убогим. Но позвольте, сегодня в белый наряжаются беременные невесты, священники-педофилы, а также геи и лесбиянки на своих свадьбах. Многих это почти перестало удивлять, а некоторых, кто живет в США или Европе, вообще не удивляет. Радужные флаги висят в центре европейских столиц, на стадионах, в школах и даже в церквях. Нас хотят заставить поверить, что черное – это белое. Происходит подмена понятий, а вслед и подмена ума. Проходит десятилетие, и то, что 30 лет назад казалось омерзительным, сегодня нами воспринимается спокойно и привычно. Мы привыкли жить в созидаемой дьяволом культуре. Эту радужную мерзость вводят в обязательную школьную программу. А что делают христиане в этих странах? В основном молчат. Люди протестуют против чего угодно, но только не против мерзости содомской. Нам вбивают в голову, что нужно уважать интересы всех людей. Но Бог за эти грехи уничтожил несколько городов, в чем явил недвусмысленное отношение к делам этих извращенцев. Возможно, кому-то эта разноцветная вакханалия кажется безнадежной.

безобидной. Но существует лишь горстка стран, которая осмелилась запретить пропаганду этой дряни на своей территории. Остальные государства идут в сатанинском фарватере, уничтожая остатки духовного и вознося в культ места ниже пояса. А потому белый цвет сегодняшнего мира больше похож на цвет омерзительной зеленовато-серой плесени, источающей зловоние. И описать его можно одним словом – разложение.

ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. И если вы удивляетесь, что Бог собирается приобрести из истории, почему Он допускает порочность и несправедливость и страдания так долго, ответом будет: Бог собирается приобрести себе народ. Это Божья окончательная цель в настоящем веке. Теперь мы обратимся к третьей теме положения основания, и название это будет «Через покаяние к вере». И я хочу сказать прямо в начале: не существует другого пути к вере, кроме как через покаяние. Любой другой путь, который претендует на то, что он доставит вас туда, — это обольщение. Истинная вера невозможна без покаяния. Позвольте мне теперь вернуться назад и коротко вам напомнить о том, что мы уже прошли вместе. Прежде всего, основание христианской веры, личное основание — это Иисус Христос. И каждый, кто хочет быть истинным христианином, должен строить свою жизнь на этом основании. И я предложил вам, что личная встреча Иисуса и Петра, когда Петр провозгласил: «Ты Христос, Мессия, Сын Бога Живого», это образец того, чему необходимо произойти в жизни каждого из нас, своим собственным личным образом. И я сказал, что существует четыре составляющих этого разговора. Номер один — это встреча. Иисус и Петр стояли лицом к лицу. Не было никакого посредника, никакого священника, никакого третьего лица между ними. Второе — откровение, данное Духом Божьим о вечной личности Иисуса. Не как сына плотника, но как сына Божьего. Третье — Петр принял и признал это откровение. Он не отказался от него, он принял его. И четвертое, он сделал публичное исповедание своей веры. И эти четыре момента, я верю, которые должны быть в основании каждой по-настоящему успешной христианской жизни. Встреча, откровение, признание и исповедание. И затем мы рассматривали один очень важный практический вопрос. Положив основание, как вы должны строить на нем? Из притчи о благоразумном и безрассудном строителе, которую рассказал Иисус, мы увидели, что строительство на фундаменте, прежде всего, состоит из признания Библии как написанного Слова Божьего и Иисуса как живого Слова, и слушания и исполнения того, что сказал Иисус.

Итак, строительство на основании — это слушание и исполнение того, что сказал Иисус. Затем мы рассматривали авторитет и силу Слова Божьего. И я указал, что слово «авторитет» происходит от слова «автор». Итак, авторитет любой книги зависит от автора. И авторитет Библии зависит от автора. И автором является Дух Святой, Дух Божий, Сам Бог. Итак, у Библии авторитет Божий. И потом я указал, что у нас есть слово в двух формах. Написанное слово и личное слово. Иисус — Слово Божье, ставшее плотью. И я связал это с вашим личным отношением к Библии. И я сказал, и скажу это снова, вы любите Бога не больше, чем вы любите Его Слово. Вы подчиняетесь Богу не больше, чем вы подчиняетесь Его Слову. Если вы хотите узнать, какое место Бог имеет в вашей жизни, узнайте, какое место имеет Библия, потому что они одно. Библия является написанным словом, и Иисус — личным словом. Через написанное слово, личное слово приходит в нашу жизнь. Теперь я хочу продолжить сегодняшнюю тему, обсуждая доктринальное основание. Мы смотрели на личное основание, которое есть Иисус Христос. Но Новый Завет открывает, что есть еще доктринальное основание. Это откровение, которое ускользнуло от внимания миллионов христиан. Но это очень ясное утверждение. В послании к евреям, главе 6, стихах с 1 по 3. Мы посмотрим это место сейчас. Послание евреям, глава 6, стихи с 1 по 3. Там говорится, «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству или зрелости, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». Здесь есть две мысли, которые вам нужно связать. Прежде всего, необходимо положить основание. Если вы никогда не клали основание, вы никогда не сможете построить. Но когда вы по-настоящему заложили основание, тогда не занимайтесь перекладыванием его, но переходите к строительству здания. И это две взаимосвязанные мысли. Но вы видите, в Евреям, главе 6, стихе 1, там говорится об определенном основании. И это доктринальное основание христианской веры. И в него входят 6 положений, которые я снова перечислю. Номер 1. Обращение или покаяние от мертвых дел. Номер 2. Вера в Бога. Номер 3. Учение о крещениях. Номер 4. Возложение рук. Номер 5 — воскресение мертвых, и номер 6 — вечный суд. И если вы проследите этот список, вы увидите, что он берет нас с самого начального пункта христианской веры до окончательного завершения ее в вечности. И очень важно видеть, что христианская вера не кончается со временем. Она не заканчивается с этой жизнью или с этим миром. Она берет нас за пределы этого мира, за пределы времени, в вечность. И я боюсь, что очень многие христиане сегодня едва ли имеют какое-либо представление о вечности. Они поступают и думают так, как будто бы все, что имеет какое-либо значение, собирается случиться только в этом времени. И фактически Павел говорит, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы самые несчастные люди на свете. Если у вас нет видения, которое берет вас за пределы этого настоящего времени в вечность, тогда ваше состояние достойно сожаления, и вы будете страдать от очень многих разочарований, потому что время — это не есть исполнение. Исполнение наступает в вечности. И поэтому эти 6 догматов берут нас из начальной точки, которая есть покаяние, прямо к воскресению и суду. Сейчас я хочу начать говорить о первом доктринальном положении. Это покаяние, или обращение от мертвых дел.
Но прежде всего я хочу обратить ваше внимание на что-то. Очень замечательная вещь. Послание к евреям, 3 стихе 6 главы, автор пишет: «И это сделаем, если Бог позволит». И сейчас вы можете спросить, почему бы Богу и не позволить? Конечно же, Он хочет, чтобы мы все двигались вперед. Я отвечу вам на маленьком простом примере здания. В любом большом городе цивилизованного мира, сегодня для того, чтобы построить здание, у вас должен быть план. И вам нужно получить разрешение от властей. И они должны одобрить ваш план, и затем они придут и будут инспектировать этап за этапом ваше строительство. И первое, что они по-настоящему будут проверять, это фундамент. Потому что они знают, что если фундамент будет ненадежен, то и вся постройка будет ненадежной. И если ваш фундамент не прочен, они не разрешат вам продолжать строительство. И Бог имеет дело с вами и со мной точно таким же образом. Он говорит: «Я должен проверить твое основание. И если оно не положено в соответствии с моими требованиями, я не дам тебе разрешения продолжать». Ты можешь просто продолжать вечно на этой элементарной ступени христианской веры, никогда не взрослея, никогда не достигая совершенства, никогда не достигая наполнения, потому что ты не положил правильное основание. Итак, вы видите, как абсолютно необходимо, чтобы мы овладели этими шестью положениями, которые являются основанием христианской веры. И мы будем рассматривать сейчас первое — обращение, покаяние. Прежде всего, что такое мертвые дела? Большинство современных переводчиков говорят: «дела и поступки, ведущие к смерти». Я не верю, что это правильно. Я верю, что мертвые дела — это все то, что сделано без веры в Бога. Все, что не сделано в вере в Бога — это мертвое дело. Единственное, что приносит жизнь в нашу деятельность, это вера. И вы, возможно, были прилежным прихожанином, вы, возможно, давали деньги бедным, вы, может быть, произносили молитвы. Но если это не было сделано в вере, это все были мертвые дела. Вам нужно обратиться от всего, что не было сделано в вере. Только сама вера дает жизнь тому, во что мы верим и тому, что мы делаем. Это вовсе не обязательно значит, что вы жили грешной жизнью, но вы просто не были живы к Богу, потому что вера не пришла в ваше сердце и не принесла свет Божий. Теперь очень важно, чтобы мы поняли, что такое покаяние. Покаяние — это не эмоция. Я очень часто видел, как проповедники ищут того, чтобы привести людей в эмоциональное отношение и затем призвать их к вере во Христа. И очень-очень часто это приводит к разочарованию, потому что эмоции иссякают, и они остаются ни с чем. Поэтому помните всегда, покаяние, как оно определяется в Библии, это не эмоция, это решение. Оно не вырастает из эмоций, оно вырастает из воли. Если мы можем достичь воли людей и повернуть их волю, мы увидим постоянное обращение. Многие из так называемых обращений в церкви сегодня являются непостоянными, потому что они никогда по-настоящему не изменяли волю человека. У них было эмоциональное переживание, они были возбуждены. Может быть, они прекрасно себя чувствовали несколько недель или месяцев, или даже лет. Но в конце у них нет того, что требуется для того, чтобы продолжать этот путь, потому что их воля была не затронута. Вы знаете, что Библия написана на двух языках. Новый Завет на греческом и Ветхий Завет на еврейском. И каждый из этих языков имеет особенное слово, означающее «покаяние». Но только если мы соединим оба языка, мы получим полное значение этого слова. Греческое слово в светских языках всегда переводится как «изменить свой разум», «изменить образ мышления». Итак, прежде всего, покаяние — это изменение вашего сознания о том образе жизни, который вы вели. Я жил, чтобы угождать себе, чтобы делать свои собственные дела, но с этого момента я буду жить так, чтобы быть угодным Иисусу, моему Спасителю.
это решение. Как я уже сказал ранее,

раньше, это не эмоция. Вы можете покаяться без всяких очевидных эмоций, но вы не можете покаяться без изменения своей воли. Затем еврейское слово. И это так типично для еврейского народа, потому что это очень приземленные, естественные люди. Они хотят знать, как это будет выглядеть. Еврейское слово, означающее «покаяться», означает буквально «повернуться в противоположном направлении». Вы шли в одну сторону, в неправильном направлении, с вашей спиной повернутой к Богу. Теперь вы поворачиваетесь на 180 градусов, ваше лицо повернуто к Богу, и вы говорите: «Боже, вот я. Скажи мне, что делать, и я сделаю это». Итак, вы складываете оба эти значения вместе и получаете полную картину того, что такое покаяние. И вера приходит только после покаяния. И все послание Библии состоит из следующего: «Покайтесь и веруйте». Существует множество людей, и некоторые из них присутствуют здесь сегодня, которые борются за веру. И истина состоит в том, что вы не боретесь за веру. Вы просто никогда не принимали условия покаяния. Вы видите, что это первое из шести основополагающих положений. И если у вас нет этого камня на своем месте в основании, ваше здание всегда будет шатким. На протяжении многих лет я служил сотням людей, сотням христиан, которые приходили ко мне со своими личными проблемами. И на основании большого опыта я пришел к следующему заключению. По меньшей мере 50% проблем, называющих себя христианами или настоящих христиан, являются следствием одного факта. Они никогда по-настоящему не покаялись. Они никогда по-настоящему не изменили свой разум. Они никогда по-настоящему не принимали решения. Они никогда по-настоящему не отдавались под господство Иисуса в своей жизни. Они по-прежнему думают о решениях с этой точки зрения. Если я сделаю это, то что это мне даст? А если я сделаю то, то что мне с этого будет? Когда вы покаялись, то вы так не думаете. Вы думаете: если я сделаю это, прославит ли это Иисуса? Если я сделаю то, прославит ли то Иисуса? И поэтому у нас есть множество людей, я думаю, что особенно молодых людей, но не только их, у которых двоятся мысли. А Библия говорит, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. У него нет твердого основания. Он не может построить прочного здания. И поэтому я попрошу вас, сидя на своих местах прямо сейчас, тихонько поразмышлять несколько секунд и спросить самих себя: было ли в моей жизни настоящее истинное покаяние? Или по-прежнему мои мысли двоятся? В понедельник моя цель — угодить Иисусу. Во вторник моя цель — угодить самому себе. Видите, у вас есть слова и для того мира, и для этого на самом деле. Вам лучше было бы уйти в мир, жить для себя, потому что вы двоякомыслящий человек, вы разделенная личность. Теперь нам нужно продолжать говорить о природе покаяния. Есть одна притча, рассказанная Иисусом, которая является наиболее живой и совершенной иллюстрацией истинного покаяния. Это притча, которая нам известна как притча о блудном сыне. Кто-то сказал однажды, что ее нужно было бы назвать притчей о любящем отце. Вы помните этот рассказ в главе 15 Евангелия от Луки? Большинство из вас, конечно, знают ее. Второй сын в богатой семье решил получить все свое наследство от отца прямо сейчас, и с ним он ушел в далекую страну и промотал его. Он много грешил, и затем, когда он истратил все свое наследство, настал голод. Единственная работа, которую он смог получить, была кормить свиней. И вам нужно помнить, что он был евреем. И поэтому для него кормить свиней — это была самая низкая точка его падения. Без всякого неуважения к людям, разводящим свиней. Мы ничего не говорим против них. Но так случилось, что для еврейского народа свинья — это животное, стоящее вне. И вот он в лохмотьях, кормит свиней, голодный, желающий наполнить свой желудок крошками, которые едят эти свиньи. И вот что затем произошло. Стих 17, главы 15 Евангелия от Луки. «Придя же в себя, сказал: это точка, к которой вам нужно прийти. Вам нужно прийти в себя. Это то, что я называю моментом истины. Вам нужно увидеть себя самих, какие вы есть на самом деле. Вы должны увидеть себя такими, какими вас видит Бог». «Придя
придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“». Итак, вы видите два элемента, потому что дальше Писание продолжает, что он встал и пошел к отцу. Он принял решение, и он обратился. Это покаяние. Принять решение и осуществить его. Пойти назад, к отцу, которого вы оскорбили, к Богу, который любит вас, говоря: «Я превратил свою жизнь в сплошной беспорядок. Я не могу уже управлять своей собственной жизнью. Я нуждаюсь в тебе. Примешь ли ты меня назад?» Чудесное в этом то, что сын планировал сказать отцу: «Прими меня в число своих наемников». Но когда он подходил к дому, он обнаружил, что его отец высматривал его. Я думаю, это так прекрасно. Это то, каков Бог. Когда мы начинаем обращаться, он высматривает нас и ожидает нас. Отец увидел его, когда тот был еще очень далеко, и выбежал, чтобы встретить его. Это то, как делает Бог. Это то, как мы нужны ему. И он целовал его, и он никогда не позволил ему сказать последние слова: «Прими меня в число наемников своих». Он сказал: «Принесите лучшую одежду, оденьте ему кольцо на палец и сандалии на его ноги, и закалите откормленного теленка». Вот результат истинного покаяния. Покаяние стоит того, чтобы быть так принятым Богом. Вот иллюстрация. Просто подумайте об этом на минуту. Он пришел в себя, он сказал: «Я превратил свою жизнь в ужас. Я потратил все, что отец мне дал, но я приму решение. Я обращусь. Пойду обратно к своему отцу и скажу: „Прости“». И он встал и пошел. Подумайте об этом. Это истинное покаяние. Покаяние в действии. Также может быть лжепокаяние, которое на английском языке мы называем сожалением. Иуда переживал это. Это описывается в Евангелии от Матфея, 27 главе, стихи с 3 и далее. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: „Согрешил я, предав кровь невинную“. Они же сказали ему: „Что нам до того? Смотри сам“. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился». Иуда сожалел, но он не изменился. На самом деле, я верю, что он перешел ту границу, где он мог измениться. И для меня это мрачная мысль. Люди в этой жизни могут перейти рубеж, за которым не смогут измениться. Я думаю, что самый важный момент в любой человеческой жизни — это момент, когда Бог начинает иметь с вами дело по поводу покаяния. И если вы пожмете плечами и скажете: «Ну, мне это неинтересно, может быть, попозже», нет никакой гарантии, что Бог снова будет иметь с вами дело. Наиболее критический момент в любой человеческой жизни — это момент, когда Бог говорит: «Покайся. Я хочу вернуть тебя. Я люблю тебя. Ты нужен мне». Я рассматривал то, что я видел в людских жизнях и в Библии, и я пришел к заключению, что есть одна вещь, которая по-настоящему вызывает гнев Божий, и это презрение к Его благодати. Он бесплатно предлагает нам свою благодать, но если мы презираем ее, это вызывает Его гнев. Существовал один человек, который отверг благодать Божию. Знаете, как его зовут? Исав. И он описан в послании к Евреям, 12 главе. Я хочу на минуту взглянуть на этот стих, потому что есть много Исава в людях, подобных вам и мне. И мы должны быть осторожными, чтобы этот Исав не принимал решений за нас. И вот что говорится в 12 главе послания к Евреям, начиная с 14 стиха.
Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Заметьте это, что без святости никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. И у нас нет никакой записи или чего-то еще, что Исав когда-либо совершал любодеяние. Но его отношение к Богу в Божьих глазах было таким же плохим, как любодеяние. В чем состояло его отношение? За одну маленькую тарелку супа он продал свое первородство. Он обладал правом первородства, как первенец семьи, и все наследство могло отойти к нему. Но просто потому, что он был голоден, и он унюхал запах вкусного супа, который приготовил его брат Иаков. И эта картина очень жива для меня, потому что я жил среди арабов некоторое время. И они готовят абсолютно то же самое, что приготовил Иаков — суп из чечевицы. По-арабски они называют его «шурабатедес», и он обладает самым вкусным запахом. Он распространяется по всему дому. И я могу представить Исава, возвращающегося со своей охоты, уставшим и голодным. И вот он чувствует своим носом этот вкусный запах, и Иаков говорит: «Послушай, ты продаешь мне свое первородство, а я даю тебе поесть». И я предполагаю, что, как Исав подумал себе, что хорошего у меня от первородства сейчас, когда я голоден? Я сейчас просто возьму, что мне предлагают. И написано, что Исав презрел первородство. И он вызвал сильнейший гнев Божий. И затем позднее, через пророка Малахию, Бог сказал: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Это очень печальная мысль. Если вы намеренно отвергаете благодать Божию и наследство, которое Он предлагает вам во Христе Иисусе, и вы отвращаетесь к какому-нибудь дешевому временному удовольствию этого мира, вы вызываете очень сильный гнев Божий. Затем там сказано, продолжая эту историю: «Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвергнут, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Греческий оригинал ясно показывает, он не искал покаяния, он искал благословения, но он был отвергнут, потому что он не смог покаяться. И я верю очень сильно, что в этой жизни человек может пройти мимо покаяния и не быть способным вернуться. И я настаиваю, это очень и очень серьезная мысль. Слишком мало говорится сегодня во многих собраниях и многих деноминациях о необходимости покаяния. Но без истинного покаяния не может быть истинной веры. У вас всегда будут шаткие то вверх, то вниз переживания. Сегодня вы верите, а завтра нет, потому что вы не заложили первый камень в основании, который есть покаяние. Решение воли повернуться спиной к угождению самому себе и своему собственному пути, и повернуться обратно к Богу и сказать: «Боже, вот я, скажи мне, что делать, и я сделаю это». Это покаяние. Есть некоторые среди вас сегодня, которые никогда по-настоящему не покаялись. И я хочу предложить, что это является источником многих ваших проблем, ваших то вверх, то вниз переживаний. Вы прекрасно себя чувствуете сегодня, у вас прекрасное собрание в церкви, и вы думаете, что это все чудесно. Но на следующее утро случается что-то еще, и вы снова внизу. Вы никогда по-настоящему не закладывали первый камень основания. Все, что у вас есть, это шаткое сооружение, которое однажды рухнет. Теперь я хочу сделать ударение на том, что покаяние должно предшествовать вере. Не бывает истинной веры без покаяния. И это подчеркивается на протяжении всего Нового Завета. В Евангелии от Матфея, главе 3, мы читаем о служении Иоанна Крестителя, который был послан для того, чтобы подготовить путь для Мессии, для Иисуса. И в чем была его проповедь? Одним словом,
покайтесь. Другими словами, покаяние было необходимым условием для прихода.

прихода Мессии. Покаяние приготовило путь для прихода Мессии. Пока Божий народ Израиль не прошел через этот опыт покаяния, они не были готовы для встречи Мессии. В Евангелии от Матфея, главе 3, в стихах с 1 по 3 говорится: «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне: „Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему“». Как он приготовил путь Господу? Призывом Божьего народа к покаянию. И покаяние — это единственный путь, который мы можем приготовить для того, чтобы Господь пришел в наше сердце и в нашу жизнь. И затем, когда Иоанн закончил свою проповедь, Иисус Сам, в исполнение пророческих слов Иоанна, пришел, чтобы продолжить служение Евангелия. И сказано в Евангелии от Марка, главе 1, в стихах 14-15: «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Покайтесь и веруйте. Вы не можете по-настоящему верить, пока прежде вы не покаялись. Первое слово повеления, которое когда-либо сходило из уст Иисуса, это было «не веруйте», но «покайтесь». Я помню, как я однажды был на собрании в Юго-Восточной Азии, где один проповедник проповедовал об исцелении. И он говорил очень красноречиво о Божьем плане и воле исцелять. И он процитировал некоторые из обетований об исцелении, но он не сказал ни единого слова о покаянии. И затем он пригласил людей вперед. У многих из них было идолопоклонническое прошлое, и у них не было никакого представления о том, что им нужно было сделать, чтобы принять то, что предлагает Бог. Я это знаю, потому что я участвовал в служении этим людям. Руф и я вместе. И это было таким уроком для меня. Со всеми своими благими намерениями и своим убедительным языком он полностью запутал этих людей, потому что он дал им впечатление, что они могут прийти к Богу без покаяния. Он ни разу не упомянул слово «покаяние». Я говорю это не для того, чтобы критиковать проповедника. Я говорю это, потому что я выучил этот урок. И я боюсь, что есть множество людей, во многих цитирующих Евангелие церквях, евангельских служениях, которые запутаны, потому что все, что им говорили, это о том, что Бог сделает для них. Но им никогда не говорили о том, что Бог требует от них. Первое, что Он требует, это «покайся», «измени свой разум», «обратись». Повернись на 180 градусов и повернись лицом к Богу и скажи: «Боже, что мне делать? Я сделаю это». Это и есть покаяние. Теперь, если мы посмотрим на конец служения Иисуса, его послание никогда не менялось. В Евангелии от Луки, главе 24, после своего воскресения, Иисус дает наставление своим ученикам. Евангелие от Луки, глава 24, стихи 46-47. И помните, что это после воскресения, незадолго до того, как Он покинул этот мир. И сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Вы заметили последнее?

Написано: «И так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Вы заметили последнее?

всех народа, начиная с Иерусалима. Вы заметили последствия? Бог, что бы вы делали, и вы хотели это делать. Бог никогда не оставит вас, в каком бы то ни было сомнении, относительно того, чего Он от вас хочет. Его трудность не в том, чтобы сказать вам. Его трудность в том, чтобы привести вас в то место, где вы хотите знать и делать это. И как скоро эти люди под настоящим обличением в грехах сказали апостолам, что нам делать, мужи-братья? И Петр, как представитель Бога и Церкви, дал им ясный, точный, практический ответ. Затем Петр сказал им, покайтесь. Что идет первым? Покаяние, правильно. Да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. И это трехступенчатое обетование. Номер один — покайтесь. Номер два — креститесь в воде. Номер три — примите Духа Святого. И я не верю, что Божья программа изменилась. Я верю, что это точно то, чего Бог хочет от грешников сегодня. Я верю, что это послание, которое должна провозглашать Церковь. Покайтесь, креститесь в воде и примите дар Духа Святого. И в местах, где проповедуется это послание, случается точно то же самое, что случилось в день Пятидесятницы. Люди каются, они крестятся, и они получают Духа Святого. Я много раз видел, как это происходило. Много раз, когда они выходили из воды после крещения, они были наполнены Духом Святым. Почему же мы должны разбавлять водой эту проповедь? У нас нет власти делать этого. Единственная власть, которая у нас есть, это провозглашать послание Нового Завета. Покайтесь, креститесь в воде, примите Духа Святого. Когда мы даем послание, Бог дает ответ. Бог не изменился, и это послание не изменилось. Но во многих случаях эта церковь изменилась. И позвольте мне сказать что-то, что, возможно, шокирует вас. Но я не могу найти в книге Деяний и далее какого-либо человека, который претендовал бы на спасение от Иисуса без крещения в воде. Поищите, может быть, вы найдете. Потому что Иисус говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Какое право вы или я имеем умалчивать слова и креститься? Спасение — это веровать и креститься. И когда вы сделали это, вы кандидат на получение Духа Святого. И это послание Церкви, и оно никогда не менялось. И затем мы посмотрим на служение Павла, великого апостола язычников. И мы увидим, как это записано в книге Деяний. Прежде всего, Павел обнаружил самого себя в Афинах, которые были очень интеллектуальным и идолопоклонническим городом. И он закончил тем, что проповедовал жителям Афин. Я не думаю, что он привлек много внимания, делая это, но он закончил там, где они захотели узнать, во что он верит, и он сказал им. Книга Деяний, глава 17, стихи с 40 и далее. Говоря о всех временах, когда они жили в идолопоклонничестве, в неведении о Боге, он сказал: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Это так ясно. Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Никакое место и никакой человек не исключается. Это Божье универсальное требование к человечеству. И Он желает посмотреть сквозь пальцы на наше прошлое, если мы покаемся. И затем там говорится: «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». И также обратите внимание на другую отличительную черту в проповеди апостолов, которая очень часто опускается. Иисус является не только Спасителем, Он также и Судья. И Он также тщателен и умел в суде, как и в спасении. И если вы не встречаете Его как Спасителя, вы встретите Его как Судью. И опять, это так часто отсутствует во многих проповедях. Люди говорят о Спасителе, но они никогда не говорят о Судье. Фактически, в своей проповеди афинянам Павел ни разу не упомянул слово «Спаситель». Основное его слово было «Судья». Я скажу вам, что люди будут вести абсолютно другую жизнь, если они не будут знать о том, что им предстоит предстать на суд Иисуса.
И существует так много беззаботности и разгильдяйства в современном мире.

современном христианстве, потому что мы не осознали тот факт, что Иисус не только Спаситель, но Он также и Судья. Бог назначил день, в который Он будет судить мир в праведности. В чем состоит предмет суда? Это праведность. Как мы жили, что за люди мы были. Это не вопрос деноминации или национальности, или социального положения. Есть только одно дело на суде — это праведность. И в первом послании Иоанна он говорит, «Всякая неправда есть грех». Это подобно тому, как если бы вы хотели узнать, что такое кривая. Я не специалист геометрии, но я просто покажу вам прямую линию и скажу, что все, что отклоняется от этой линии, является кривым. Это может отклоняться на 1 градус или на 90, но это все равно будет кривым. И всякая неправда есть грех. Все, что не является праведным, греховно. Третьего не существует. Я так часто наблюдал во многих верующих сегодня. У них есть что-то типа третьей категории. Это неправедно, но это и не греховно. Такой категории не существует в Божьем мышлении. Все, что неправедно, является греховным. И затем мы посмотрим на 20 главу книги Деяний, на описание Павлом его служения в Эфесе, где он достиг наиболее великих результатов во всем своем служении. И он разговаривает теперь с пресвитерами церкви в Эфесе, потому что он собирается уже уезжать, и он говорит, что они уже не увидят его в этом мире. И там описывается его послание любви и беспокойство за этих людей. И он говорит в стихах 20 и 21 о своем служении в Эфесе. «Как я не пропустил ничего полезного». Я часто думал об этой фразе. Таким образом, как будто он говорит, «я ничего не утаивал». Это подразумевает, что, возможно, был какой-то мотив не проповедовать всю истину, потому что это может стоить вам вашего социального положения. Если вы служитель деноминации, это может стоить вам вашего положения в деноминации. Если вы популярная фигура в обществе, это может стоить вам вашей популярности. Итак, Павел говорит, что я обдумал это все, и я решил, что ничто не будет влиять на меня в вопросе проповеди всей истины. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам. Мне нравится то, что его проповедь не изменялась. Была ли она при большом скоплении народа или на домашних собраниях? Это была одна и та же проповедь. Что это была за проповедь? «Возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Что идет сначала? Вера или покаяние? Покаяние. Покаяние перед Богом. «Боже, я виноват. Я был грешником. Я жил своей собственной жизнью». Затем вера в Иисуса. «Иисус, я верю, что Ты занял мое место. Ты умер за меня на кресте. Ты взял мои грехи». Но у вас не может быть истинной веры в Иисуса до тех пор, пока у вас не было истинного покаяния перед Богом. Видите ли, Новый Завет так последователен. Я думаю, что это то, в чем Церковь должна покаяться, что мы так часто разбавляли проповедь, обманывали людей, давали им лживое представление о том, что значит быть истинным христианином. Вы не можете стать истинным христианином без покаяния. Не существует веры без покаяния. Библия говорит, что всем людям повсюду нужно покаяться. Вы можете спросить, почему всем людям повсюду? Позвольте мне дать вам ответ из пророка Исаии. Исаия, 53 глава, 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Видите, вот наша проблема. Мы не обязательно совершали убийство или были идолопоклонниками, или украли что-то. И, может быть, даже никогда мы и не солгали, но мы все сделали одну вещь. Мы все совратились на свою собственную дорогу. А наш путь — это не Божий путь. Это одно является общим для всех нас, невзирая на наши деноминационные или расовые корни. Неважно, какого цвета у вас кожа,
Но мы все пошли своим

собственным путем. И затем там говорится: «И Господь возложил на Него, то есть на Иисуса, грехи всех нас». Это очень сильное слово «грехи». Что такое совратиться на свой собственный путь? Это грех, это бунт. Это поставить себя впереди Бога. И вот почему Бог требует, чтобы все люди повсюду покаялись. Потому что мы все совратились на свои собственные пути. Мы все делали свои собственные дела. Мы угождали самим себе и вычеркивали Бога из общей картины. И Бог говорит: «Я приму вас и прощу вас из-за того, что сделал Иисус, если вы покаетесь». Это итоговая черта покаяния. Теперь я хочу сказать, что покаяние начинается с Бога. Все хорошее начинается с Бога. Мы всегда зависим от благодати Божьей. Без Его благодати, без движения Его Духа, мы не можем покаяться. Это видно так ясно из 79-го псалма. Псалом 79. Та же самая фраза повторяется 3 раза в этом псалме. В версии перевода, которую я читаю, в стихе 4 говорится: «Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся». Но где в переводе сказано «восстанови нас»? Еврейский оригинал говорит: «Поверни нас обратно». Другими словами, дай нам покаяться. И это звучит там 3 раза, в стихе 4. «Боже, поверни нас обратно, да воссияет лицо Твое, и спасемся». Стих 8. «Боже сил, поверни нас обратно, да воссияет лицо Твое, и спасемся». Стих 20. «Господи, Боже сил, поверни нас обратно, да воссияет лицо Твое, и спасемся». Вы понимаете, что вы не можете покаяться, пока Бог не обратит вас. Обращение начинается с Бога. Вот почему это такой важный момент нашей жизни, когда Бог начинает обращать нас. Потому что если мы игнорируем это и отворачиваемся, мы не можем покаяться, оставленные на самих себя. Мы зависим от Бога в инициативе покаяния. И затем в книге «Плач Иеремии», глава 5, стих 21. «Плач Иеремии» — это книга скорби Иеремии о разрушении Иерусалима из-за его постоянного бунта против Бога. И там говорится, «Плач Иеремии», 5 глава, 21 стих. И в этом переводе говорится: «Поверни нас обратно». Это то же самое слово, которое используется в 79-м псалме. «Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древли». Это очень и очень серьезная мысль. Вы не можете обратиться, пока Бог не начнет обращать вас. Вот почему это такой тонкий момент каждой жизни. Я знал одного молодого человека, который был моим другом в армии. Когда я был спасен, он был единственным свидетелем. Он знал об изменении моей жизни, и немного позднее, в той же самой части, я начал библейские уроки. Я думал, что я должен что-то делать. У меня не было никакого представления о том, как вести эти уроки. Я не знал, с чего начинать. Я думал, начну-ка я с Нового Завета. Откуда я начну? С первой главы. Итак, я начал с генеалогии Иисуса. И я продолжил, и мой кружок посещало 4 или 5 моих сослуживцев. Это было в пустыне, в Северной Африке. И затем этот мой друг, и он действительно был хорошим другом, подошел ко мне и сказал: «Прости меня, старик, но я больше не буду ходить в твой библейский класс». Я спросил: «Почему?» Он ответил: «Потому что я знаю, что если я буду продолжать, я буду обращен». Многие годы спустя я встретил его в совершенно других обстоятельствах, и он был самым несчастным человеком, которого я когда-либо знал. И он умолял меня помочь ему, и я сделал все, что мог. У меня есть опыт в приведении людей к Господу, и я не смог помочь ему. Я помог его жене, она была спасена. Я не знаю, какой был его конец, но что это было за предупреждение? Вы думаете, что вы можете обратиться, когда вы этого хотите? Вы можете сказать: «Бог, я занят сейчас, но приходи попозже». Но вы не сможете сделать это. Когда он хотел обратиться, он не смог. Я не говорю, что он перешел грань, за которой невозможно покаяние. Я не знаю, каким был его конец. Но что за урок это был для меня? Это не устраивало его в тот момент, когда Бог говорил к нему принять спасение. Когда же он хотел спасения, Бог не говорил к нему.

Кто знает, как он закончил. Библия говорит, что есть только одна альтернатива покаянию. И это утверждается в Евангелии от Луки, главе 13. Первые два стиха. Служение Иисуса. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Очевидно, что Пилат убил их фактически во время того, как они совершали какое-то жертвоприношение. Вы думаете, что это будет зачтено им к их пользе? Но Иисус, отвечая, говорит им. Иисус сказал им на это. Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Есть только две альтернативы — покайся или погибнешь. Это слова одного самого Иисуса. Мы сказали, что покаяние — это путь к вере. Давайте немного исследуем природу веры, и затем мы продолжим на следующем собрании. В послании к римлянам 10 главе 17 стихе, которое я цитировал вам раньше, говорится, «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Это очень важный принцип. Вера, как она используется в Библии, означает всегда веру в Слово Божье. Она может прийти только из одного источника — Божьего Слова. У нее есть только один фокус — Божье Слово. Видите, мы можем сказать на современном английском «У меня есть великая вера в моего врача» или «У меня есть вера в политическую партию» или «У меня есть вера в определенное лекарство» или «диету». Это законно. Нет ничего неправильного в использовании этого слова. Но это не библейское использование веры. Вера в Библии всегда основывается на Слове Божьем. Все, что не основывается на Слове Божьем, не является библейской верой. И затем в послании к евреям в 11 главе у нас есть определение веры. Я думаю, что это единственное слово, которому Библия дает определение. Я не могу вспомнить другого слова, которому Библия дает определение. И в Евреям 11 главе 1 стихе говорится, «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого». Итак, есть взаимоотношения между верой и надеждой. И я обнаружил, что множество людей имеют надежду, думая, что они имеют веру. Вера — это здесь и сейчас. Надежда лежит в будущем. Вера — это сущность. Вера — это то, что реально в наших сердцах. И на основании веры мы можем иметь законную надежду на будущее. Но любая надежда, которая не лежит на законной вере, это просто принятие желаемого за действительное. Но помните всегда, вера — это нечто существенное в нашем сердце. Она прямо там, прямо сейчас. Послание к римлянам, 10 глава, 9 стих говорит, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Заметьте, библейская вера не в разуме, она в сердце. И затем Павел продолжает, говоря, «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». В Новом Завете вера — это слово, означающее действие. Это не неподвижная вещь. Это не означает занять интеллектуальную позицию. Это что-то в вашем сердце, что ведет вас к чему-то новому. Вера — это глагол действия. Верой мы верим во спасение. Вы можете иметь умственную веру и никогда не измениться. Вы можете принять все доктрины Библии умом и остаться точно таким же. Но когда вы имеете веру в сердце, она ведет вас к спасению. Вера в настоящем, надежда в будущем. Вера в сердце, надежда в разуме. В первом послании Фессалоникийцам, 5 главе 8 стихе, Павел говорит об обоях, и он использует очень интересную картину. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава 8 стих. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Вы обратили внимание на то, что здесь присутствуют два предмета военной амуниции. Вера — это броня. Что защищает броня? Сердце, правильно. Но надежда — это шлем. Что защищает шлем? Голову.

Вера в сердце, надежда в разуме. И теперь, надежда очень важна, потому что каждый истинный христианин должен быть оптимистом. Если вы пессимист, фактически это отвержение вашей веры. Я определяю надежду следующим образом. Уверенное ожидание хорошего, основанное на Слове Божьем. И каждый из нас, кто является истинным верующим, имеет уверенное ожидание будущего, потому что не имеет значения, что случится в этой жизни. Мы будем с Иисусом вечно. Если это ваша надежда, вы можете быть в депрессии, вы можете быть подавлены, но вы никогда не сдадитесь, потому что у вас есть надежда. Надежда, которая основывается на вере. Затем мы возвращаемся к 11 главе послания к евреям, чтобы посмотреть на большее количество утверждений о вере. Это чудесная 11 глава послания к евреям, великая глава веры. В 3 стихе 11 главы говорится: «Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». Очень важно понимать, что вера связывает вас с невидимым. Вера не основывается на том, что мы видим. Вера ведет нас за сферу чувств, в сферу невидимого. И во втором послании к Коринфянам, 5 главе, в 7 стихе Павел говорит: «Ибо мы ходим верою, а не видением». Обратите внимание, что это две альтернативы. Когда вы видите, вам не нужно верить. Вы нуждаетесь верить только, когда вы не видите. Итак, Павел говорит, что мы ходим верой. Мы не ходим тем, что мы видим. Мы ходим тем, во что мы верим. Я вспоминаю двух сестер Лазаря. Иисус сказал Марфе: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Видите? Итак, что идет сначала? Вера или видение? Вера, правильно. Так много людей говорят: «Когда я вижу, я поверю». Нет, это неправда, потому что когда вы видите, вам не нужна вера. Вам нужно веровать, когда вы не видите. Мы ходим верой, а не видением. Я встречал так много людей, которые говорят: «Если бы я только мог увидеть, я бы поверил». Но это неправда. Вам не понадобится верить тогда. Вам нужна вера, когда вы не можете видеть. Мы ходим верой, а не видением. И затем я хочу сказать, что на языках оригинал, и иврите, и греческом, первоначально, вера не является вопросом доктрины, это вопрос характера. У нас сложилось неправильное представление в нашем евангелическом мышлении. У нас есть тенденция говорить о вере как об интеллектуальном принятии определенных доктрин. Прежде всего, вера — это вопрос характера. Это правильный перевод еврейского слова «эмена» и греческого «пистис». Оба эти слова прежде всего означают верность, преданность, посвящение. Иисус сказал своим ученикам: «Но вы пребыли со мной в напастях моих». Это вера. Это пребывание с Иисусом. Это личное посвящение личности. Вера связывает нас с Иисусом, как с нашим первосвященником, когда мы исповедуем это. Послание евреям, 3 глава, стих 1 говорит: «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Помните, это важно. Иисус является первосвященником вашего исповедания. Если вы исповедуете Его, тогда Он ваш первосвященник. Если вы безмолвствуете, Он не может им быть для вас. Вот почему важно исповедовать свою веру. И затем послание к евреям, 4 главе, 14 стихе говорится: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». В Евреям 10 главе, 21 стихе говорится: «И имея великого священника над Домом Божиим», стих 23, «будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Заметьте, что мы прогрессируем от веры к надежде. У нас есть надежда, которая основывается на нашей вере. Мы исповедовали нашу веру, теперь мы исповедуем нашу надежду. Здесь говорится,

Я должен сказать вам неохотно. Вера будет испытана. Неиспытанная вера не имеет никакой ценности в глазах Божьих. Иисус сказал Лаодикийской церкви, «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное». Это настоящая вера, выдержавшая испытания. В древние времена золото, которое не было очищено огнем, не имело никакой ценности. И вера, которая не была испытана, не имеет никакой цены перед Богом. Позвольте мне процитировать вам заключение из послания Иакова, 1 главы, стихи со 2 по 4. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Хотите быть полными и совершенными? Вы должны позволить терпению совершать свою совершенную работу. Это испытание, через которое вы проходите, и Петр говорит где-то. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвали и чести, и славе в явлении Иисуса Христа». И позвольте мне сказать одно последнее слово вам, которое, наверное, вы бы не желали, чтобы я говорил. Есть только один способ, как мы можем научиться терпению. И знаете какой? Терпеть. Правильно. Да благословит вас Бог.

верую, на зов ответила душа. По щеке течет слеза, покаяния. Верую, свидетель предо мной вода, умирая для себя.

0: Эй, добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». Через минуту мы собираемся оторваться, и перед вами выступит бывшая королева звукозаписи. Так что смотрите. Из TBN, из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. У нас в гостях бывшая диско-дива Кэнди Стэттон Сасуэлл. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Ну что нового, ребята? Вы готовы повеселиться? Вы в этом уверены? Хорошо, давайте покричим сейчас и послушаем эту песню, потому что это для вас.
1: It's for you.

У нас в гостях удивительная женщина. Ее когда-то называли «Диско Дива». И ее зовут Кэнди Стейтон Сасвелл. Оторви, девушка.

0: have to wait.
1: Showing when you're living for him, you just keep on growing strong.
2: Hey, all right, Candy. Make welcome, Candy.
3: Поприветствуйте, Кэнди Стейтон. Отлично, отлично. Это отлично. Я не видел тебя с тех пор, как мы записали несколько твоих выступлений, альбомов. Это было так здорово. Я недавно смотрел одно из этих выступлений. Это было великолепно. Я люблю твою передачу «Леон и друзья». Но слава богу, мне говорят, что когда ты начинала, тебя называли «Диско-дива». А ты хочешь вернуться немного назад, да? Да, нам нужно рассказать людям, откуда ты взялась. В 85-м году вышла моя песня «Молодые сердца». И в 88-м году песня «Жертва». И мы сделали много звукозаписей. Мы не очень-то много записали для обычных клубов, обычно для гомосексуальных клубов. И в 89-м году однажды я возглавляла парад гомосексуалистов в Сан-Франциско. И за мной шло около 150 тысяч гомосексуалистов, и они пели «Я жертва». Да, а как насчет продажи записей? Да, продажа записи подскочила до 800 тысяч. Да, этот альбом не стал золотым, но было распродано 800 тысяч копий. И до сегодняшнего дня популярны «Молодые сердца» и «Стой со своим мужчиной» и так далее, все эти песни. Знаешь, я пела и «Золото», и «Плоть моей плоти». И в сущности говоря, я пела «Плоть моей плоти» на свадьбе Лори и Мэтта Крауч. Да, у тебя есть это на записи? Да, я годами тебя восхищаюсь. Это здорово, замечательно. А ты чувствуешь, что ты пропустила что-то в жизни? Знаешь, иногда в жизни происходит так, что ты не достигаешь того, что планируешь. Что-то не так происходит, и ты выкладываешься перед аудиторией, знаешь. Да, знаешь, миру хочется еще больше, чем что ты им даешь. Им хочется вытянуть из тебя побольше. А у тебя больше ничего не осталось. Именно тогда ты прибегаешь к таким вещам, как алкоголь, наркотики, и к другим пагубным вещам и привычкам. Да, знаешь, и тебя постигла такая участь. Да, я стала алкоголиком, алкоголичкой, и была ей на протяжении 7,5 лет. Это было просто несчастно. И без алкоголя я не могла выйти на сцену, не сойти с нее. Алкоголь был повсюду. Я, бывало, пряталась его сама от себя. Стало настолько плохо, что мои дети говорили: «Мама, тебе нужно прекратить пить». Я обратилась к доктору. У меня была инфекция в почке. И в одной руке были антибиотики, а в другой — виски. Это было просто ужасно. У меня на спине действительно, как, знаете, что-то было. Кто-то за мной стоял словно. Знаешь, а как ты избавилась от этого? Многие люди избавляются от пристрастия, но это становится как частью твоего тела. То есть, да, это становится частью тебя. Это нужно разбить, от этого нужно избавиться. Я собиралась в Германии на 3-недельные гастроли. И в последний выходной перед поездкой я очень сильно напилась. И мой муж Джон, Джон и я, мы были на одной вечеринке. И мы пошли в местный ночной клуб, и я там сильно напилась. И я была очень, знаете, хорошо одета, я была в мехах, в шляпе. Знаешь, помнишь, как в альбоме «Жертва»? И я не знаю, если ты когда-нибудь видел обложку альбома «Жертва», но я выглядела как на ней. И я сидела за стойкой и пила, знаешь, с 5 часов вечера. И к 10 часам я была настолько пьяной, что я едва могла держаться на ногах. И таким образом, знаешь, я покачивалась, я была пьяна, я совсем была без контроля, я почти упала со стула. И я пошла в туалет, я опрокинула стол, я опрокинула 5 стульев. То есть это просто был кошмар. Да, но все еще ты откалывала там, да? Да, знаешь, но я по пути в туалет, я опрокинула эти стулья, я была очень смущена. И я оглянулась, посмотрела на своего мужа Джона, и он говорит: «О, нет». И мне было так стыдно. И когда я вошла туда, первое, что я увидела, было зеркало. Зеркало висело передо мной, я увидела себя, и я подумала: «Я выгляжу ужасно, это не я». И впервые за все эти годы, Леон, я произнесла: «Бог, ты должен помочь мне. Мне нужна помощь». И я села прямо там, на один из стульев, и я начала рыдать. И я сказала: «Господь, как мне избавиться от этого? Как мне сбросить это?» И тогда я приняла решение. И эту ночь я еще была пьяной, но на следующий день мы пошли в парк. И я села на камень и попросила Господа сделать меня такой же сильной, как этот камень, как эта скала. И, знаете, я видела, как моя мать постилась и молилась. Ты знала о Господе? Я выросла в церкви. Я начала петь, когда мне было 5 лет, в церкви. Да, знаешь, перед тем, как ты действительно сказала: «Господь, я хочу, чтобы ты был в моей жизни», тебе кто-нибудь свидетельствовал? Я не позволяла никому войти в мою свою гримерную, для меня было достаточно религии. Мир слишком вовлечен в церковь, а церковь в мир, знаете, слишком много религии. И мне надоела религия. Знаешь, я ходила в церковь и видела, что все эти люди говорили одно и часто делали другое. И знаешь, многим людям религия уже надоела. Но Иисус Христос — это взаимоотношения, это не религия. Многие не знают об этом. У вас есть отношения с Ним, Он живет внутри вас. И в тот день я просто отдала Ему свою проблему. А были ли у тебя проблемы в браке из-за алкоголизма? И был ли Джон спасен? Он был христианином, твой муж? Он был под влиянием кокаина, знаешь. Да, вы были в разных мирах. Да, он не чувствовал никакой боли, он не знал, что я делал, где я была. Он употреблял кокаин. И ты первой приняла Господа. Нет, не совсем. Я первой избавилась от алкоголизма. И я наладила свою жизнь, и я сказала себе: теперь я буду хорошей матерью и буду делать что-то хорошее. И я постилась 3 дня, и пристрастие к алкоголю оставило меня. И потом я была на гастролях, и я даже не знала об этом. И знаете, когда я приехал в Германию, там солдаты были, они стали присылать мне алкоголь и так далее. И я отдавал это своей группе. И ко второму выступлению они были настолько пьяными, что они не могли даже держать ритм. И я подумал: это же не музыка. И потом посмотрел я в зал, и зрители тоже были пьяными. И они сидели с бутылками в руках, они клевали носом. И я подумала: я же пою для пьяниц, они все пьяны. И впервые в жизни мне открылись глаза. Мне больше не хотелось петь тех песен, которые я пела. Мне даже там быть не хотелось. Я не знал, как мне выбраться из этого. И мне нужна была вера для того, чтобы покончить со всем этим. Знаешь, мы часто слышим, что сначала люди спасаются, а затем их проблемы исчезают. Да, но кажется, это один из редких случаев, о которых я когда-либо слышал. Сначала у тебя закончилась проблема, и затем наступило настоящее спасение. Да, все наоборот. Знаешь, когда я получил спасение, я как Джон, я был пристращен к кокаину и марихуане. И один брат, который мне свидетельствовал, он свидетельствовал на протяжении 8 месяцев. Он все время подходил ко мне и говорил: тебе нужно обрести спасение и поверить в Иисуса. И наконец наступил день, когда мы вместе помолились прямо у него дома. И тогда я избавился от пристрастия к наркотикам. И это было замечательное чувство, я даже не могу это описать. Я никогда и не думал, что смогу избавиться от кокаина. Но в тот момент, когда я попросил Господа войти в мою жизнь, что-то изменилось. Но это отличается от того, что мы обычно слышим, знаешь. Мы слышим все наоборот. Как я тебе говорил, я совершенно отвернулась от религии. Я не хотела никакой религии. Я сказала: Господь, если ты существуешь, ты должен выслушать меня, потому что я не хочу прийти к тебе через кого-то или еще как-то. Только ты и я. Мне нужно знать, что ты существуешь. И затем я стала видеть то, что моя мама постится и молится. И я думала: вот так я приду к нему. И я знаю, что Дух Святой показывал мне, как это сделать. И в тот день было жарко, я мучилась от жажды. И я сказала: Господь, я буду поститься, я буду молиться. И Бог позаботился обо мне в это время. В эти 3 дня. И я помню, как я услышала его голос. Это был самый чистый голос, который я когда-либо слышала. Он сказал: ты теперь можешь есть, закончи свой пост, ты освобождена. И я вошла на кухню, и все домашние пили пиво. Стояли ящики пива. Знаешь, дьявол был тут как тут. И они принесли это холодное пиво и поставили на стол. И это был месяц май, и потому что было жарко. Они поставили передо мной это пиво, охлажденное пиво. И они говорят: мы принесли сюда все это, давай веселиться. Давай включим музыку и будем веселиться. И я посмотрел на них и ответила: я больше не пью, я освобождена. Они на меня посмотрели, как на сумасшедшую. Они говорят: ты шутишь, да? Я говорю: нет, я освобождена, я больше не пью. Знаешь, это показывает важность семьи. Только подумай, твоя мама молилась за тебя. И знаешь, эта программа организована TBN, и ее также финансирует приемные дома Канания. И цель этой программы также в том, чтобы найти дома для сирот. И очень большая потребность в семейном участии. У некоторых людей совсем нет семьи. И им не на кого надеяться, никто не придет им на помощь. Но я говорю вам прямо сейчас, все равно не сдавайтесь, не унывайте. Я действительно верю в то, что Господь найдет семью и для вас. Возможно, через друга, возможно, еще через кого-нибудь. Возможно, и через телевидение. Возможно, возле него вы проводите большинство своего времени, возле телевизора. Вы включаете телевизор и говорите себе, я не хочу это смотреть. Но, возможно, вы сейчас смотрите программу «Леон и друзья», это привлечет ваше внимание и станет на некоторое время вашей единственной надеждой в жизни. Это будет как семьей для вас. А это повлияло на ваш брак? Допустим, твой и Джона, после того, как ты стала спасенной, произошли ли изменения в семье? Произошло много других вещей, знаешь, после того, как я избавилась от алкоголя, я смогла четко увидеть, насколько он пристращен к наркотикам, и как много денег он уходит, потому что я была такой пьяной, меня это не волновало раньше, только бы самой напиться. Но 3 месяца я наблюдала за ним, и все мне стало ясно. Даже в Германии, до этого я никогда не обращалась к небесам, так сказать. 7 лет я не видела ни небес, ни деревьев, ни травы. И трава была такой красивой, зеленой. Я начала вдыхать в себя воздух. Все было замечательно. И жизнь стала такой замечательной, без всех этих стимуляторов, без алкоголя, наркотиков. И затем я стала видеть, что происходит с Джоном, с моим мужем из-за кокаина. И именно тогда мы почти развелись с ним. И я сказала, я не могу этого больше терпеть. Но кроме развода я ничего другого не видела. И тогда он получил спасение. И знаешь, он говорил, что он скорее убьет себя, чем скажет «да Богу», потому что все остальное уже история. Бог сделал что-то удивительное в нашей жизни. Я очень рад тебя видеть, и я очень счастлив, что для тебя все так обернулось, и что удивительная свидетельница. И нам полезно видеть, как Бог творит чудеса в жизни людей. И я надеюсь, что почувствуешь то же самое, что и Бог поможет всем людям. Он сказал, что все будет способствовать вашему благу, если вы будете любить его и будете призваны. Не расходитесь, потому что мы споем сейчас песню для вас.

На следующей неделе смотрите программу «Леон с друзьями». У нас будет гость с Филиппин, поп-певец Гэри Ви. И это будет в программе «Леон и друзья» здесь на TBN.

0: If you've got a husband or a wife,
1: если рядом с вами сейчас находится ваш муж или жена, я хочу, чтобы вы взяли сейчас с ними за руки. И мы хотим спеть для вас.

0: Beautiful.
1: Love that song.
2: Многие из вас смотрят сейчас и думают о своих собственных отношениях. И вы задаетесь вопросом, возможно ли их наладить опять. Многие из вас спрашивают, «Господь, как мне стать духовным лидером в своей семье?» Вы можете стать таким человеком. Для этого просто нужно обратиться к Господу со словами. Просто сказать, «Господь, мне нужна Твоя помощь». И мне нужна твоя поддержка. Некоторые из вас, женщин, изводят своих мужчин неверными словами, вещами, и Господь говорит вам, чтобы вы изменили свою речь, свое поведение. Вам нужно позволить идеям своих мужчин проникнуть в ваше сердце и разум. Поддержите их, и мужья, поддержите своих жен. Я могу вам сказать только одно. Вы вдвоем и Господь, вас уже трое, и три веревки вместе нелегко разорвать. Таким образом, если вы сейчас держитесь за руки со своей половиной, я хочу, чтобы вы просто произнесли эту молитву. Просто повторите за мной. Господь Иисус, я стану таким человеком, каким ты хочешь. Прямо сейчас, Господь, я хочу полностью стать твоим. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Спасибо вам большое. Спасибо тебе, Кэнди, за то, что ты была на передаче. Смотрите передачу «Леон и друзья». Напишите нам о том, что вам нравится в этой программе, и благословит вас Бог.

0: Ей поставили диагноз «рак третьей степени». Вся брюшная полость была заполнена метастазами. Врачи предрекали ей смерть через 6 месяцев после операции. А потом сам доктор признался, что она его первый пациент-носитель чуда. Об этом вы узнаете из нашей передачи. Это сверхъестественно.
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Привет всем, я Сид Рот, ведущий этой передачи. Представьте себе, вы возвращаетесь из Южной Америки и думаете, что подхватили какую-то инфекцию. Вы отправляетесь к врачу, чтобы проверить свой мочевой пузырь, думая, что нет ничего серьезного. Ширли, вы думали тогда, что это что-то серьезное?
2: Нет, совсем не думала.
0: И что?
2: Я просто очень устала после поездки. И у меня началось небольшое воспаление мочевого пузыря. И вообще подошло время ежегодного осмотра врача. Я прошла осмотр, у меня взяли соскоб, и он ничего такого не показал. А потом мой доктор провел ректальное обследование и нашел крошечное уплотнение размером с половину горошины. Даже три таких уплотнения. Он стал подозревать эндометриоз. Но он совсем не думал, что это может быть что-то серьезное. А я и подавно.
0: Такое случается не только с вами.
2: Совершенно верно. В общем, доктор захотел посмотреть, что делается у меня внутри. Просто чтобы убедиться, что все в порядке. Он сказал, что хочет опустить лампочку мне в желудок и посмотреть, как дела в брюшной полости. Я согласилась, и через три дня я была уже в малой операционной для обследований. А когда я проснулась, то увидела, что у меня к носу подведены трубки. Другие трубки были у меня в боку, на руках приборы, следящие за пульсом, подведен кислород, выведены катетеры. А поскольку я сама медсестра, то я сразу поняла, что мне нашли что-то серьезное.
0: А вы сильно волновались перед тем, как вам сообщили, что именно у вас нашли?
2: В нашей семье 17 человек умерло от рака. У мамы был рак, у ее братьев и сестер был рак. Но доктор сказал, что эта опухоль может быть и доброкачественной, и злокачественной. И я все равно никогда не думала, что у меня может быть рак.
0: И кто вам сказал об этом?
2: Мой муж, когда я пришла в себя.
0: Что конкретно он сказал?
2: Как только я проснулась, я сразу стала спрашивать, что у меня нашли, потому что я видела все эти трубки. Тогда он стал говорить, все в порядке, милая, поспи еще немного. Но я настаивала, он продолжал говорить, что все хорошо. Я спросила, что сказал доктор? Он сказал, это рак. Я спросила, они все удалили? Он сказал, да. И я снова заснула. А когда проснулась, то сразу вспомнила. О, Господи! Он же сказал рак!
0: Но оказалось, что такого просто не может быть.
2: Да, это был шок. А потом я начала размышлять. Он сказал рак. А какая степень? Я все еще находилась в состоянии шока. Но мне нужно было сориентироваться, решить, что делать дальше. Я то думала об этом как о реальном факте, то просто отказывалась принимать действительность. В моем разуме шла настоящая битва. Было очень трудно собраться с мыслями и принять решение. Пришел доктор и сказал, что ему очень жаль, что все так вышло. Он сказал, когда я вскрыл брюшную полость, она оказалась заполнена метастазами. Я вырезал все, что смог, а остальное пришлось оставить. Мне очень жаль. Вам осталось жить месяцев 6, не больше.
0: Вот так просто?
2: Да, так просто.
0: Наверное, вы подумали, что с вами может случиться все, что угодно, но только не это.
2: Да.
0: 6 месяцев. 6 месяцев. Как вы восприняли такой приговор врача? Какова была бы ваша реакция?
2: Как вам сказать? Я стала тихой, много размышляла. А поскольку я по натуре человек вербальный, я проговаривала многие мысли вслух. Меня охватил страх. Меня охватило неверие, и меня обуяла обида.
0: Обида на кого?
2: Просто было обидно.
0: Что так случилось?
2: Да, потому что я не могла контролировать свой организм. Это во-первых. Во-вторых, я знала, что они начинают проделывать с раковыми больными. Я знала о химиотерапии, ведь я медсестра. Я страшно не хотела, чтобы мне делали химию.
0: А ваш врач рекомендовал вам?
2: Конечно. Он передал мне онкологу, который производил впечатление человека, готового контролировать людей и манипулировать ими, а отнюдь не милосердно ухаживать за своими больными. Он тут же заявил: «Так, вам осталось жить всего 6 месяцев, поэтому мы проделаем с вами то-то, вот это и еще вот это». Я сказала: «Нет, не проделайте, я не хочу химию». Но он сказал: «Но в этом случае у вас появляется хоть и небольшой, но шанс прожить не 6, а 12 месяцев».
0: Итак, вам обещали еще 6 месяцев.
2: Нет, этот шанс составлял всего 35%. Поэтому я сказала: «Игра не стоит свеч, я не пойду на это». Я вернулась домой, к семье, и все они, особенно мама, были очень озабочены моим состоянием, потому что столько членов семьи уже умерло от рака. И моя дочь, и все остальные стали уговаривать меня сделать курс химиотерапии. Мой муж, он такой чудесный, сказал мне: «Ширли, как ты решишь, так и будет. Я поддержу любое твое решение». Но моя мама и дочь продолжали настаивать. Они ухватились за эту возможность для меня прожить лишние месяцы.
0: 6 месяцев.
2: Я стала подумывать, не пройти ли мне этот курс. Мой врач постоянно давил на меня: «Вы просто должны это сделать». Потом он сказал: «Послушайте, Ширли, у меня есть очень хороший препарат, полностью натуральный, приготовленный из тисового дерева. Очень хорошо помогает при заболевании яичников. Давайте попробуем». Они все не оставляли меня в покое. И чтобы отделаться от них, я наконец решила пройти этот курс. А там будет, что будет. Но я была совершенно не готова к тому, что за этим последовало.
0: А что случилось?
2: Они сами не были готовы к этому. У меня пошла сильнейшая аллергическая реакция на этот состав. Моя жизнь буквально висела на волоске в течение 9 дней. Ощущение было такое, будто по телу разлили жидкий огонь. У меня кровоточили губы и десны, и весь рот. Желудок был как раскаленная печь. Я чувствовала это каждой клеткой моего тела.
0: Значит, химия исключалась?
2: Полностью.
0: И примерно в это же время вы стали слышать, как Господь говорит с вами?
1: A word from God about words.
2: Примерно тогда Господь начал говорить и дал мне место из Писания. Притча 13:3. Это Ветхий Завет. Там говорится о том, что мы своими собственными устами можем провозглашать как жизнь, так и смерть. Я поняла, что должна следить за своей речью и не говорить ничего негативного, не думать и не поступать негативно. Господь дал мне еще одно место из Псалма 118. «Я не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Там написано, что Он допустил страдания, но не до смерти.
0: Вы слышали? «Я не умру, но буду жить». Это для вас. Почувствуйте это прямо сейчас. Итак, давайте посмотрим, как развивались события с Ширли. Привет, с вами снова Сид Рот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Ширли Смит. А как бы вы повели себя, если бы вам вынесли смертный приговор? Именно это произошло с Ширли. У нее признали рак, вся брюшная полость была в метастазах, и, по мнению врачей, ей осталось жить не более 6 месяцев, ну, может быть, еще 6 случаев удачной химии. Значит, жить оставалось всего 6 месяцев. Сделано было все, что возможно, и тогда с ней заговорил Бог. Он сказал: «Ширли, следи за теми словами, которые ты произносишь. Жизнь и смерть во власти языка. Ты не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни». И еще: «Ширли, я дам тебе 3, как это он назвал, заповеди? Или, может быть, направления?
2: Да, он сказал заповеди и обязательства.
0: Я знаю 10 заповедей. Расскажите о тех 3, которые дал Бог лично вам, и об этом обязательстве».
2: Хорошо, это был как бы приказ, директивы или инструкции лично для меня. Поздно ночью я была в молитве, потому что мне было необходимо получить ответы и найти направление для моей жизни. Это был тот момент, когда я сказала своей семье: «Я испробовала то, что вы предлагали, и чуть не умерла. А теперь я буду делать все по-своему, и я полностью положусь на Бога, и Он будет направлять меня». И вот я молюсь, время 2 часа ночи, и Господь заговорил со мной: «Я дам тебе 3 заповеди, которые ты должна исполнить. Во-первых, я хочу, чтобы ты изменила всю систему питания, перестроила свою иммунную систему и весь организм с помощью питания». Затем он сказал мне: «Если хочешь жить, ты должна примириться со своим зятем». Я подумала про себя: «Интересно, как это возможно? Потому что уже я пыталась, но безуспешно». Но Господь повторил 2 раз: «Если хочешь жить, примирись с зятем». И 3-е, что он от меня потребовал: «Это хочу, чтобы ты стояла в вере за свое исцеление». Я говорю ему: «О, Господи, какое уж там исцеление, потому что врачи делают из рака какое-то непобедимое чудище. Это слово звучит как смертный приговор».
0: И это все, что сказал Господь?
2: Да, это все.
0: Сколько, говорите, членов вашей семьи умерло?
2: 17.
0: 17 членов семьи уже умерло от рака.
2: И когда он сказал мне стоять в вере за исцеление, я ему честно призналась: «У меня нет такой веры. Господь, я знаю свой уровень веры, и я знаю, как действовать только на этом уровне». Он сказал: «Хорошо, действуй на том уровне, который у тебя есть». Я сказала: «Я буду действовать, Господи».
0: А потом он сказал, что у него есть еще одно поручение.
2: Обязательство. Он сказал: «Я призываю тебя принимать святое причастие каждый день». В этом и состояло обязательство.
0: Для тех, кто еще не знает, что такое причастие, вы слышали о пасхальной вечере? Когда Мессия был на пасхальной вечере, он взял вино, которое было чашей искупления, благословил Борух Ата Адонай Элохейну Мелех Халам Боре При Хагафен и сказал: «Сия есть чаша крови Нового Завета, которую я даю вам в восстановлении грехов, в отпущении всех ваших грехов». Получается, что он говорил вам эти самые слова каждый день?
2: Каждый день. Никогда в жизни я не делала этого. Примерно в это же время мне позвонила одна моя знакомая Гвен Шо и сказала: «Бог положил мне на сердце взять тебя к себе, чтобы ты оставалась в моем доме вплоть до выздоровления и молиться о тебе».
0: И это было как раз то, о чем сказал вам Господь, что вы не умрете, а будете жить. Сейчас нас смотрят люди, которым так необходимо услышать именно эти слова. Это все равно, что вдохнуть человека жизнь. Ты не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни.
2: Да, это чудесное местописание, в нем есть надежда.
0: Значит, вам сказали «вплоть до выздоровления».
2: «Вплоть до выздоровления». Она думала и говорила в согласии со мной. И в согласии с Писанием. Я переехала к ней. Я ничего не говорила ей о причастии, но первое, что она мне предложила сделать, это совершить хлебопреломление. Она тоже никогда не делала этого дома. После причастия мы молились, а потом она сказала: «Дорогая, я поставлю стол со всем необходимым возле твоей двери, и ты сможешь совершать это ежедневно». Это было самым настоящим подтверждением того, что говорил Господь.
0: А сколько месяцев уже прошло с тех пор, как поставили диагноз?
2: 5 или 6 недель.
0: О, Боже мой. Значит, вам оставалось, по прогнозу врачей, 4,5 месяца.
2: Итак, я ежедневно принимала причастие. Поначалу я делала это просто из послушания Богу и ничего не ощущала. Но однажды я вдруг почувствовала огромное утешение, и потом я уже испытывала настоящее удовольствие от причастия, потому что я знала, что Бог глубоко исследует мое сердце и очищает его, что Он хочет изменить те вещи, которые долгое время приносили мне страдания и боль, и с которыми я не хотела разобраться, не хотела о них думать, не хотела вспоминать.
0: Бог уже давал вам об этом откровение несколько лет назад?
2: Да. Он дал мне видение, в котором я видела вещи в духовном мире. Однажды, когда я только приблизилась к столу для причастия, Бог проговорил ко мне: «Ты готова позволить мне войти в те комнаты твоего сердца, в которых я никогда не бывал раньше?» Я понимала, что именно там осталось у меня много боли и всего такого, с чем я сознательно не хотела разбираться. Но я дала Богу добро. Представьте, через 6 месяцев вы должны умереть, а в вашем сердце не все в порядке.
0: То есть Богу не пришлось вас уговаривать?
2: Нет, не пришлось.
0: Был только один вопль: очисти меня.
2: Именно так: очисти, омой меня, приготовь меня к небесам. Мы с этой женщиной стали это делать. И Бог начал доставать из моего подсознания воспоминания детства, очень-очень глубинные переживания. И Он спрашивал меня: как вы думаете, стоит рассказать о моем видении, в котором были комнаты и занавеси?
0: Расскажите.
2: Ладно. Сейчас-то я хорошо понимаю, о чем Господь говорил со мной тогда. И я поняла, что Он исцеляет чувства точно так же, как исцеляет тело.
0: Не правда ли это интересно? Бог производит исцеление на эмоциональном уровне так же, как и на физическом, потому что очень часто все начинается с эмоций, а уже потом он получает возможность двигаться глубже, затрагивая весь организм человека. Ты не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни. У нас в студии Ширли Смит, которой врачи вынесли смертный приговор. Через 6 месяцев она должна была умереть от рака. С точки зрения врачей не было никакой надежды, но Бог сказал, что ей необходимо было что-то сделать, чтобы остаться в живых. Одним из Божьих условий было то, что ей следовало простить ее зятя. И еще ей предстояло понять разницу между тем, что значит простить, и тем, что значит отпустить с миром. Объясните эту разницу.
2: Вот как Бог объяснил мне это. Он очень сильно обращался мое внимание на эту разницу, как нужно отпустить то, что уже прощено, и на то, как можно отказаться от прощения. Однажды он привел мне на память кое-что из моих прежних отношений со свекровью. Я сказала: «Но, Господи, я уже простила ее. Мы поговорили, простили друг друга, все в порядке». А Господь сказал: «Да, ты ее простила, но ты не отпустила то, что было между вами. Я сделаю так, что это уйдет совсем». И тогда Господь простил меня. Тебе все еще больно, когда ты вспоминаешь многое из того, что она говорила и делала. Я сказала: «Да». И он сказал: «Значит, ты еще не отпустила». В этом состоит разница между тем, чтобы простить, и тем, чтобы отпустить совсем. Тогда происходит глубокое покаяние, и ты отпускаешь, а Господь забирает все это. Ты можешь и дальше помнить об этом, но все эти воспоминания уже не несут в себе боли.
0: В этом-то и дело. Простить легко, а оказаться полностью свободным от чего-либо, здесь нужно вмешательство чуда.
2: Да, это работа сверхъестественного. И я спросила: «Господи, как ты это делаешь? Сама я не могу». Он не сразу ответил. Я даже немного расстроилась. А у меня в руке как раз была чаша причастия. И он сказал: «Силой той чаши, которую ты держишь в руках». Я удивилась: «Чаша причастия?» Он сказал: «Да». И тут до меня начало доходить. Неужели, Господи, через мою веру и через Твою кровь в чаше завета я могу освободиться от всех обид, всей боли, от всех нанесенных мне ран? Он сказал: «Да». Я 3 раза задавал ему этот вопрос, чтобы удостовериться, что правильно поняла. Это было величайшее откровение для меня, что можно освободиться от душевных ран и обид силой чаши завета в его крови. И все 3 раза он отвечал утвердительно. Тогда я воскликнула: «Это же чудесно и совсем легко! Так я и сделаю. Господи, во имя Иисуса, через силу Твоей крови, пролитой за нас, я отпускаю все, что было плохого». Но он сказал: «Нет, не так». Я удивилась: «Почему не так? Ты сам мне только что сказал об этом».
0: Просто мистика какая-то.
2: Он ясно проговорил ко мне: «Назови конкретно то, что ты отпускаешь». Начнем с самого начала. Итак, 1. Мне понадобилось еще целых 3 месяца, которые я провела у стола причастия, вспоминая и отпуская обиды одну за другой. И одна за другой с меня спадали цепи.
0: Приведите пример, когда вы кого-то отпустили с миром. Что конкретно произошло? Что вы при этом говорили?
2: Хорошо. Самой главной фигурой была все же моя свекровь. потому что она совершенно отвергала меня и моих детей, а потом стала отвергать и моего мужа, когда уже не могла больше контролировать меня, когда я догадалась выстроить стену между нами. Она активно отвергала меня, и это было просто мучительно. Все, что она говорила и делала, как она меня открыто игнорировала и отвергала моих детей. Боль была ужасная. Были такие слова и выражения, произнесенные ею в мой адрес, которые я даже не рискнула бы повторить. Ну, в общем, это очень обидные слова. Но когда я их все же произнесла и обратилась с этим к чаше завета, все, боль сразу ушла.
0: Так уже ушла.
2: Именно так, сразу ушла. Теперь я могу любить эту женщину. То же самое. Просто чудесно, что Бог сотворил с нами. Но когда я вернулась домой и думала, что все позади, оказалось, что для него еще не настало время. Но я уже получила исцеление, и мой душевный уровень прямо-таки подскочил. Я прекрасно себя чувствовала. Я правильно питалась, принимала детоксины.
0: Вы продолжали жить и не собирались умирать?
2: Ни в коем случае. Когда я вернулась домой и показала своему врачу, для него это был шок. Он воскликнул: «Что с тобой случилось?» Я говорю: «Если я расскажу, вы все равно не поверите».
0: А знаете что? Позвольте я зачитаю сейчас, что вынужден был признать ваш доктор по имени Дейл Фуллер.
2: Пожалуйста.
0: В течение определенного периода времени Ширли была моей пациенткой. Впервые она была передана мне в 1991 году. В июне 1995 года у Ширли развился рак, по поводу чего она была прооперирована. Диагноз – рак третьей степени, захвативший отделы тонкого и толстого кишечника, а также некоторые другие органы и ткани. Ширли отказалась от химиотерапии, предложенной ей после операции, и решила положиться на свою веру в Бога в вопросе своего исцеления. Ни разу не видел подобной формулировки в медицинском документ. Как наблюдающий гинеколог, я назначал Ширли ежегодные анализы крови и другие анализы. Все последующие 5 лет каждое обследование подтверждало наличие чудесного исцеления. И с точки зрения медицины нет никакого сомнения в том, что она должна была умереть несколько лет тому назад при наличии метастаза, который был обнаружен в ее организме. В июне 2000 года Ширли снова прошла анализ крови и другие обследования, призванные выявить возможный рецидив рака, и все

0: анализы показали отрицательный результат. То есть на сегодняшний день организм Ширли совершенно свободен от любых злокачественных образований. И по сей день я с благодарностью констатирую тот факт, что Ширли является живым свидетельством произошедшего с ней чуда. Ты не умрешь. Ты будешь жить. Почему? Потому что есть кровь Иисуса, есть имя Иисуса, есть исцеление в Иисусе. Прости и отпусти всех тех, кто когда-то причинил тебе боль. И тогда ты не умрешь, а будешь жить и возвещать дела Господни. У твоей жизни есть предназначение. Какое? Не умереть, но жить и возвещать Господни дела. Это твое. Поэтому начни радоваться уже сейчас, заранее. Я буду радоваться вместе с тобой, а если двое или трое согласятся о чем-то во имя Иисуса, то так и будет. Ширли, мы можем согласиться сейчас с этими людьми? Мы соглашаемся во имя Иисуса Христа о том, что всякий, кто сейчас болен, и особенно у кого рак, будет жить во имя Иисуса.
1: И прогоните страх. Рак всегда сопровождается страхом. Поэтому следует подняться над всеми страхами. Мне это удалось с помощью Священного Писания, ибо Бог не дал нам духа страха. Бог называет страх именно духом, но духа любви, силы и здравого смысла, не двоящихся мыслей, не смущенного разума, а именно здравого смысла.
0: Пусть прибудет в вас дух здравого смысла во имя Иисуса.

влиять на все сферы жизни. Как справиться с тайным грехом и восстановить связь с Богом? На наше

0: бывает разный, но в контексте, конечно, верующих людей или библейской тематики мы будем говорить о тайном грехе. Вообще, первое, что хотелось бы прояснить, что такое тайный грех? Вот как мы можем это определить, что этот грех является тайным? Что обычно мы подразумеваем под этим?
1: Тайный грех — это тот грех, который скрывается человеком, скрывается в его поведении от других людей.
0: Это то, что, наверное, может быть даже не свойственно человеку, да? То есть с чем он может бороться?
1: Он может бороться с ним, но тайный грех, он может настолько глубоко войти в природу человека, что становится частью его.
0: Частью. Вот мы на одной встрече с вами вспоминали такой роман, как «Преступление и наказание», да, где главный герой Раскольников, по сути, имел тайный грех. Да? То есть он имел такую тайну, которую скрывал, и вот интересно описывается, да, как происходили с ним вот эти процессы мучения. Хорошо, когда мы говорим об этой тематике, что бы вы еще могли сказать о ней?
1: Мы не случайно затронули эту тему, потому что тайный грех — это очень частая причина отсутствия изменений в жизни христианина. То есть при всем желании христианин, ну, на долгие годы остается в одном и том же состоянии из-за того, что у него есть тайный грех и нету возможности для того, чтобы вести нормальную духовную жизнь. Иногда десятилетия проходят, когда человек имеет тайный грех, не хочет от него освобождаться или не может от него освободиться и продолжает вот пребывать в таком состоянии, топчется на месте или даже деградирует в своем росте.
0: Дмитрий Александрович, да. Позвольте спросить, а может ли такое быть, что человек, наоборот, внешне меняется? Вот вы сказали, да, что он может не меняться. Но можем ли мы себе такую картину представить, что человек внешне меняется, мы как бы можем смотреть на такого человека, иногда даже восхищаться, а потом раз и резко узнаем, что, оказывается, у человека там целый период времени был тайный грех?
1: Да, конечно, такой сценарий, он очень распространенный, потому что человеку свойственно контролировать себя.
0: То есть даже внешне он может проявлять изменения, но да. Внутренне он может не меняться.
1: Да, совершенно верно.
0: Хорошо, что бы вы еще хотели в этом вопросе поднять?
1: Проблема тайного греха, она во многом заключается в том, что он кажется вот как бы и один этот грех, но он является фундаментом для остальных грехов.
0: То есть такой комплекс себе несет.
1: Да, вот те люди, которые занимаются привычками, там, психологи, например, они говорят о том, что хорошая привычка, она тянет за собой другие привычки. То есть если вы начали, например, употреблять правильную пищу, да, то в конце концов вы можете прийти к заключению о том, что вам нужно в принципе соблюдать здоровый образ жизни.
0: Или начали бегать, допустим.
1: Да. Вот, что если начали бегать, то приходите к выводу, что теперь нужно и правильно питаться и так далее.
0: И сон нужен хороший, и целое такое уже направление.
1: Да, совершенно верно. А самое главное, что вы уже как-то вошли во вкус и можете заниматься самодисциплиной и так далее. Вот с грехом то же самое. То есть вот один тайный грех, а он ведет к тому, что человек морально готов переступил ступеньку какую-то запретную, и для него уже легче согласиться на другие виды греха, соблазна и так далее.
0: Дмитрий Александрович, а любой ли тайный грех так страшен? Мы понимаем, что есть, конечно, такие отягчающие грехи, да, которые действительно влияют не только на самого человека, но и на других. А если, допустим, это не такой страшный какой-то поступок или действие, ну, допустим, человек завидует, да, ну, как бы втихаря себе обладает завистью, есть ли вот в этом проблема?
1: Ну, конечно, любой тайный грех – это нехорошо. Но в Библии мы встречаем описание грехов, которые особенно сильно влияют на человека. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот, похоть плоти – это грех прелюбодеяния. Похоть очей – это когда человек ставит перед собой какое-то желание, и он не останавливается ни перед чем, чтобы удовлетворить его. Гордость житейская – это погоня за статусом, за каким-то. То есть когда человек требует к себе внимания, требует стремится любым образом как-то повысить свой статус в обществе, получить власть и так далее. И проблема с этими грехами она очень большая, но в последнее время

0: как мне кажется, в нашем обществе таком свободном на первый план выходит вот этот грех прелюбодеяния. Он может сопровождаться, например, порнозависимостью. И проблема с этим грехом заключается в том, что люди, которые подвержены этому греху, они могут попросить о какой-то помощи, например, в церкви, и им могут ответить, ну, например, что ты продолжай молиться, не надо,
1: как бы не дать
0: не надо ослабевать, да, нужно бороться с этим грехом, молись, главное не отходить от Бога, ну и тогда каким-то образом этот грех и отвалится, вот так вот можно сказать, да, как-то ты его преодолеешь. Проблема в том, что ну, люди в таком состоянии могут десятилетиями жить. Вот ходить в церковь, молиться и иметь тайный грех.
1: И служить, и помогать, наверное, просто окружающим людям.
0: Да, да, если они его не исповедуют, если они его не оставят окончательно, если они не предпримут решительных действий для того, чтобы оставить какую-то там вредную привычку, там, прелюбодеяние, ну, может быть, в другом чем-то выражаться и так далее. Я приведу одну притчу. Один раввин увидел сон. Пришел к нему сатана и говорит, давай так, я сделаю. Я готов сделать так, чтобы убрать все твои грехи, чтобы ты стал очень сильным молитвенником, но оставлю только один маленький грех, грех прелюбодеяния. И этот раввин, он подумал и сказал, давай так сделаем. Ты уберешь от меня грех прелюбодеяния, а я готов отказаться от молитвы и готов оставить у себя все остальные грехи. Почему? Потому что вот этот грех, он настолько сильный, что он тормозит всю духовную жизнь. И с другими грехами, тайными, в некотором смысле, ну, легче бороться.
1: Дмитрий Александрович, вот в этой тематике хочется сказать, что даже сегодня в нашем мире вот тему, которую вы затронули, зависимость, грех прелюбодеяния, сегодня обыгрывается как ничего страшного. То есть если даже там несколько десятилетий назад это осуждалось обществом, у нас было колоссальное малое количество, по крайней мере, официальных разводов, то сегодня мы сталкиваемся с такими вызовами. Вот даже когда был год семьи в нашей стране, то количество разводов, по-моему, там было под 80%.
0: Колоссальное
1: просто.
0: И эти 80% это только в первые, по-моему, 2 или 5 лет брака.
1: То есть вызов очень серьезный, и видно, понимая, что не все могут с этим справиться, это стало своего рода нормой. Но мы понимаем, что, конечно, это не норма, которая, как вы сказали, приводит к последствиям многих проблем, определенному целому комплексу. Хорошо, что тогда еще можно нам в этой теме рассмотреть с вами?
0: Да, я вот хотел еще добавить, что это приводит и к разводам, и к тому, что дети воспитываются в неполных семьях. Это колоссальная проблема, колоссальная трагедия. Хотя казалось бы, что грех тайный, но он в конце концов вылезает наружу на свою. Тайный грех еще очень сильно влияет на психосоматику. То есть после каких-то ярких вспышек, которые приносят зависимость какая-то, она может в чем угодно выражаться, там, я не знаю, в компьютерных играх или еще в чем-то. Вот после такого выброса эндорфинов организм уже не может выбрасывать эндорфины в таком количестве. Человек впадает в ступор, у него начинаются какие-то депрессивные состояния и так далее. И чтобы выйти из этого состояния, человеку опять приходится получать это удовольствие из привычных для него источников. И уже, конечно же, о духовном росте и речи быть не может, потому что он привык поддерживать себя с помощью вот этих вот тайных грехов.
1: То есть человек попадает в определенный порочный круг.
0: Да, да, совершенно
1: верно. Из которого крайне тяжело выбраться.
0: Да.
1: Хорошо. Что тогда нужно для того, чтобы помочь этому человеку? Или что-то, может быть, вы хотели еще сказать, посоветовать?
0: Да, я хотел добавить, что вот чувство досады, тоски, неудовлетворенности, оно очень сильно влияет на отношения с Богом. Потому что в таком состоянии, состоянии неудовлетворенности, человек как бы может обижаться на Бога. То есть ты вроде бы всемогущий, ты можешь дать мне радость, но ты этого не делаешь. То есть мне не нравится та жизнь, которую ты вообще-то мне дал. Вот. И эти обиды, они могут выражаться в совершенно крайних формах, да, то есть человек может специально, намеренно делать какой-то грех, чтобы, ну, как бы противостоять Богу и показать ему, вот, вот пускай тебе больно будет, вот ты меня любишь, а я вот сам себя угнетаю. И в таком состоянии, конечно же, тоже очень трудно говорить о духовном развитии. Вот Бытие, 4 глава, 4-7 стих. «И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». То есть что произошло? У Каина вот было вот это вот огорчение, досада и так далее. И кто был причиной этого огорчения? Бог, он не принял его дар, да? И к чему это привело? К тому, что действительно вот этот вот грех, который появился в его сердце, он начал тянуть его.
1: Дмитрий Александрович, вот смотрите, мы чуть-чуть говорили об этом, что в светском обществе вот такие даже вещи, как мы говорим, там зависимость, разводы, сегодня приняты, ну, как бы нормой, да, когда люди к этому очень просто сегодня относятся. И когда мы сталкиваемся с, ну, с светским человеком, если мы узнаем, что у него есть какой-то один грех, то это воспринимается как такая некая слабость, да, что... По сути, человек практически идеальный, да, в нем нет каких-то проблем, и говорится, так что может быть тогда с этим человеком? Все нормально, просто да, у него есть такая своя слабость, как у каждого человека.
0: Да.
1: Вот для нас или верующих людей есть в этом проблема, что когда у нас все хорошо, хотя это сложно, да, представить, но есть один какой-то, как знаете, грешок, да, который человек не хотел бы, чтобы о нем знали другие.
0: Тоже большая проблема. Почему? Потому что вы же понимаете, что тайный грех, он осуждается, как правило, ну, в церковной среде. То есть, если человек ходит в общину верующих людей, в общину христиан, то он скрывает свои там неблагочестивые поступки, да? Хотя даже, может быть, и его за это не осуждают, но все равно вот принято не говорить об этом. Но в мире... наши тайные грехи, они вполне могут быть приемлемы. И получается, что человек, который имеет тайный грех, христианин, который имеет тайный грех, он находится в такой двойственном положении. То есть либо ему быть в церкви, но скрывать свой грех, либо ему быть в мире, жить свободной жизнью, не скрываясь ни о чем. И более того, некоторые грехи, которые в церкви осуждаются, они в мире, наоборот, поднимают какую-то популярность у человека. И христианин иногда покидает церковь, чтобы стать светским человеком и спокойно, свободно практиковать какие-то там свои грехи и так далее. Почему? Потому что, как мы уже говорили в самом начале, грех, он начинает работать на психосоматическом уровне, то есть он становится частью природы, становится частью физиологии человека, если, конечно, это вот связано с какими-то определенными зависимостями. И таким образом человек полностью оставляет церковь. Тут даже и речи не может идти о каком-то духовном росте. Но вот что же делать тогда вот с этой проблемой? Выход здесь... на поверхности, это немедленно, как можно скорее оставить любой тайный грех. И Господь нам обещает в этом помощь. То есть мы можем просить, молиться, делать все для того, чтобы преодолеть вот это вот какое-то состояние и оставить грех. С Божьей помощью, с Его сверхъестественными усилиями это всегда возможно. Еще очень полезно отметить для себя, что будет, когда человек, который вот, имеет какой-то тайный грех, оставит его. То есть какие он приобретет благословения, как жизнь его изменится к лучшему. Вот осознание этого, оно действительно способна к тому, чтобы серьезно заняться собой, преодолеть свои зависимые состояния и постепенно оставить этот грех. Хотя, может быть, изменения не произойдут мгновенно, но стремиться к этому надо, видеть динамику положительную и, может быть, постепенно, может быть, сразу, с Божьей помощью, вот этот грех можно будет оставить. И тогда действительно уберется еще преграда, для кого-то единственная, для кого-то еще одна, для того, чтобы принять Господа Иисуса Христа в своем сердце и жить по тому, как учит Священное Писание.
1: Дмитрий Александрович, спасибо вам за такое позитивное заключение, которое дает надежду, которое дает будущее именно в Боге, как людям, которые постоянно сталкиваются с трудностями и борются с тем, что у них может происходить. А вам, дорогие зрители, мы желаем всего доброго. Желаем вам того, чтобы все трудности, с которыми вы сталкиваетесь, с Божьей помощью вы могли проходить. До новых встреч!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви «Новое начало» Стас Осипов. Здравствуй, Стас!
1: Здравствуй! Здравствуйте!
0: Сегодня будем говорить о здоровом образе жизни. И в прошлой программе мы говорили о том, что человек должен осознать. А давай сегодня поговорим о питании, о здоровом питании.
1: Да, как мы говорили в прошлый раз, нужно найти то, что комфортно для самого человека, потому что мы все индивидуальны, уникальны. Существует множество различных диет и способов сохранять вот этот здоровый образ жизни. Нужно найти то, что работает непосредственно у тебя, и нужно в этом все-таки научиться жить, как ты сказала, потому что на первый взгляд для людей, которые любят утешать себя едой, и для некоторых радость единственная – к холодильнику припасть вечером и как-то успокоиться. Им кажется, что если я лишу себя этого удовольствия, то все потеряет смысл, какую-то яркость, какую-то жизнь. И, как говорится, вы не едите после шести зря, очень вкусно. И люди думают, что ну зачем себе отказывать, жизнь и так такая трудная. Еще себя ущемлять, еще в этой части жизни. Ну, пусть я буду толстым, пусть я буду некрасивым, пусть мне будет тяжело ходить, но зато мне на душе будет как-то полегче. Но вот интересно, что люди, которые так называемый здоровый образ жизни поддерживают, они получают награду от других вещей и намного большую, чем от еды. Когда человек поел, он чувствует тяжесть физическую, он чувствует тяжесть духовную и тяжесть душевную. Писание, помнишь, говорит интересную вещь, что они утучняли себя объедением. Когда человек переедает, верующий человек, он может испытывать даже некое огорчение духовное. Поэтому существует такой грех, как обжорство или чревоугодие. Да? Это действительно компромисс с плотью. Но в противовес этому, когда человек ведет правильный образ жизни, правильно питается, где-то ограничивает себя, у него приходит какая-то и душевная, и духовная даже сила, мотивация. Человек, у которого есть порядок в жизни, у него порядок часто и на уровне физическом, и на уровне духовном. Знаешь, интересная фраза: если ты не знаешь, что тебе делать, за что тебе взяться в жизни, начинай со своего тела. Если ты не знаешь, за что хвататься, начинай с самого простого, с физического изменения. И шаг за шагом ты вдруг начинаешь понимать, как действовать. Когда я первый раз начал готовиться к марафону, у меня было 8 месяцев, я начал выходить на пробежку по плану, конкретно, четко. И вот что это меняет в твоей жизни? Ты учишься порядку в жизни. Ты победил в одном, ты побеждаешь в другом. Ты становишься не просто спортсменом, там, похудей стал, полегче стал, там, поопрятней так физически. Ты внутри меняешься. Ты другой человек, у тебя в жизни есть победа, есть порядок, есть дисциплина. Ты встаешь и делаешь, ты меняешься ментально. Вот что дает спорт.
0: Скажи, пожалуйста, а если говорить о питании, то сегодня ведь нереально правильно питаться. Сегодня столько продуктов, допустим, курица, она гормональная, во всех соусах сахар есть. И как ты находишь этот баланс, как ты находишь эти продукты, вот, и понимаешь, что надо есть, что не надо. Потому что я вот знаю людей, вроде бы они и правильно питаются, но никакого спорта не имеют.
1: Но я не тот человек, который очень педантично относится к еде, там орешки, злаки, все у них на своем месте. Уважаю очень этих людей. Я в этом смысле проще намного. Я стараюсь просто следить за калориями и стараюсь не отъедаться. И занимаюсь спортом.
0: Ты даже не ешь семечки?
1: Ем. Но, в общем-то, мы не должны быть идеальными и совершенными. Особенно в вопросе физическом. Мы не можем, наверное, здесь, как ты говоришь, все соблюсти идеально, досконально. Но стараться мы можем. И поддерживать хорошую физическую форму, наверное, может каждый из нас. И для этого не нужно зацикливаться. Ты очень правильно, мне кажется, говоришь, что любая вещь может превратиться в фанатизм, в крайность. И вот эту сферу тоже нельзя доводить до крайности.
0: А сколько жиров, белков, углеводов человек должен съедать, чтобы это было нормально? Потому что ведь если чего-то не хватает, человек превращается или в какого-то очень худого, ну, или слишком много жиров, то человек превращается в полного. То как вот этот баланс содержать? Сколько нужно чего?
1: Ну, вся эта информация, она очень доступна в интернете. И когда речь уже доходит до технических деталей, это очень легко исследовать и для себя найти. Но вот у меня, например, была такая практика, что я достаточно успешно какой-то период времени худел и сохранял вес на белковой диете. У меня был период очень интересный, когда после 40-дневного поста несколько месяцев я просто попробовал быть вегетарианцем.
0: Извини, но сейчас вот кого-то щелкнуло там. Сейчас 40-дневного поста. Что есть 40-дневный пост?
1: У меня есть практика 40-дневных постов многократных, когда мы только пьем.
0: Что пьете?
1: Пьем мы не только воду, чаи с медом. Ну, периодически там дней 10 только на воде. По-разному было. Но вот возвращаясь к вопросу, я сам попробовал несколько разных видов диет. Есть известная сейчас диета на жирах, кето-диета. Она тоже работает. Но вот что интересно, я лично для себя заметил, что когда я отказывался от мяса, я вот в этот период очень хорошо себя чувствовал. Это было самое лучшее мое время. И я думаю, что, может быть, со временем было бы неплохо вернуться к этому. Как вариант.
0: А как же ты таким образом набираешь белки, если вегетарианство? Там же нужно какую-то определенную цифру.
1: Да, там другими способами учат людей все-таки восполнять недостаток нужных витаминов. И это все возможно.
0: Я не профессионал в этом, поэтому мне сложно, конечно, все это понимать.
1: Да.
0: Особенно если...
1: Я тоже не профессионал. Я одно просто вот скажу, как общий принцип. Нужно найти то, что работает у тебя. Если тебе комфортно, например, какое-то окно иметь в течение дня, когда ты питаешься, это идеально. Если тебе комфортно дробное питание, то прекрасно, это работает у многих людей. Если вот белки, жиры, углеводы, и ты просчитываешь все, и знаешь эти цифры, сколько тебе надо, это работает, это замечательно. А кто-то вот сидит на вегетарианстве и там добавляет орешки, бобовые, какие-то витамины, великолепно себя чувствует.
0: Зимой в Прибалтике на вегетарианстве это нереально, потому что холодная страна, и нет такого количества овощей.
1: Я лично вот склоняюсь к тому, что все приемлемо, если ты подходишь к этому разумно, изучаешь, понимаешь, что приемлемо для тебя. И если это работает, то почему нет? Нельзя просто впадать в крайности, потому что некоторые люди используют радикальные диеты. Но я сам радикальный человек. Я то, что я пощусь каждый год по 40 дней, и для меня это комфортно. Но других людей я к этому даже не побуждаю. Но факт в том, что, опять повторюсь, вот очень важно исследовать себя, понять, в каком темпе мне двигаться, как мне, в общем-то, надо жить. Главное, чтобы были осознанные правильные цели. Я хочу выглядеть определенным образом, чувствовать себя определенным образом. Я хочу быть здоровым, хочу быть эффективным. Я не хочу быть фанатом спорта. И не хочется быть таким человеком, который будет навязывать свой образ жизни другим людям. Это тоже не совсем здравые вещи. И мы здесь, на Земле, не для того, чтобы заниматься собой, своим здоровьем. Мы

0: Здесь все-таки с другой миссией. Мы как верующие, мы несем свет Христа. А здоровье, наше тело – это инструмент, это храм, который нам поручен. Мы несем свою душу, свой дух вот в этом храме. И он должен быть у нас в порядке. И мы должны действительно иметь цель, направление и все, что у нас есть, концентрировать на исполнение Божьей воли. А Божья воля, чтобы наш храм был в порядке. И вот когда меняются понятия, и мы начинаем служить своему храму, это, мягко говоря, дисбаланс. А грубо говоря, это потеря себя, потеря своего призвания.
1: Хорошо, значит, я понимаю, что мы не будем настаивать на какой-то одной диете. Мы посоветуем нашим друзьям, нашим зрителям искать свой путь. Но его нужно искать в молитве, нужно искать вместе со специалистами, такими, как вот вы с Маричкой, и просто идти какими-то маленькими шагами.
0: Да, вот что касается, например, диеты, есть общие принципы. Все диеты построены на одном принципе – ограничение калорий. И все. Все рабочие диеты, они работают тогда, когда нету перебора калорий. Но потребление калорий для каждого свое. В среднем 2000, кому-то нужно 1200, кому-то 2400, например. Но часто люди завышают количество калорий, которые им нужны. Мне, например, нужно очень мало. 1300, если я ем, то окей. Если я начинаю больше есть, я начинаю просто толстеть. К сожалению, для меня, возможно, это связано с постами, метаболизм другой, нарушен немного. И, соответственно, вот моя специфика вот такая. Но если совет дать, то все очень просто. Меньше калорий, больше движений. А уже какую для этого избрать схему питания, это уже индивидуально. Но главное, чтобы был минимум калорий. Столько, сколько нужно человеку. И опять же, профессионалы говорят, что это не должно быть слишком мало. И опять же, связано это и с другими факторами в жизни. Стресс, сон, в частности. То есть вот все нужно рассматривать, во-первых, в совокупности разные сферы, во-вторых, конечно, с разумом, разумно подходить, понимая себя и, опять же, с Господом, потому что Господь заинтересован в том, чтобы у нас был здоровый образ жизни. Вот маленькая история, иллюстрирующая это. У меня есть один друг в нашей команде, один брат. У него проблемы были со здоровьем, и эти проблемы провоцировались употреблением, в частности, кока-колы. И он об этом знал, он знал, что ему нельзя пить, но он очень любит кока-колу. И он попивал, не мог отказаться. И одной нашей сестре, которая вообще не знала о его проблеме, приснился сон, где Господь каким-то образом сказал ей, что вот есть этот брат, он пьет кока-колу, скажи ему, что Бог говорит ему, нельзя тебе пить кока-колу. Это удивительно. Это сестра Лия, которая ведет у нас мамское служение, зрелая и духовная сестра, Господь с ней действительно говорит. Такое чудо, что Бог обратился через нее пророчески к этому брату. И тут уже ничего не скажешь, что Бог ничего не сказал, ничего не сделал. И вот интересный факт. 80% заболеваний раковых являются причиной выбора самого человека, неправильного образа жизни. Гены Это один фактор, то, что не зависит от человека. Остальные факторы зависят от самого человека.

0: И вот человеку сообщают диагноз: у тебя рак. И он говорит: Бог, почему ты это допустил? Где ты? Но ты сам своими решениями привел себя в это состояние. Какие претензии? И я думаю, что Бог многим верующим говорил годами: знаешь, тебе нужно отказаться вот от этого, тебе нужно наладить сон. На самом деле люди все знают, как правильно им жить. Люди прекрасно знают, как им правильно питаться, что не надо переедать. Знают примерно, какая еда полезна, какая вредная. Даже сильно людей чему-то учить, как правило, не нужно, особенно в наше время. Полные люди – это люди, которые знают больше всего о диетах, о похудении, как правило, потому что они с этим борются. Они своего врага хорошо знают. И не вопрос, что ты еще что-то не знаешь, чтобы похудеть. Тут в другом вопрос, что нужно начать действовать, и тебе нужна помощь, тебе нужна мотивация, и нужно переломаться. Вот что в похудении я открыл для себя, что у полного человека, у него психология алкоголика. И когда ты алкоголику, например, говоришь: ну ты уже там месяц не пьешь, но тебе можно сейчас стопочку хорошего алкоголя или там пива немножко. Если только попадает немножечко алкоголя к нему в организм, его срывает. Вот точно так происходит порой с полным человеком. Ему нельзя играться, заигрывать с едой постоянно. Я вот сейчас немножко подержался, а вот сегодня можно. Сегодня у меня разгрузочный или там какой-то день читмил.
1: Сахарная зависимость – это как наркотическая зависимость.
0: И получается сахарная, и жировая. И когда человек не понимает, что ему нельзя с этим заигрывать, он все время будет падать. И вот интересно, что если ты переломался и начинаешь жить по-другому, вот этим престижным, здоровым образом жизни – вот интересно, тебе и не хочется. До тех пор, пока 100 грамм снова ты там где-то не попробовал, снова срывает человек. Не все понимают вот эту проблему, этот механизм, что если я зависим от еды, мне нельзя с этим заигрывать. И я вот лично знаю, что я был человеком зависимым от еды. И мне нельзя вот позволить вот сегодня немножечко там побаловать себя. Мне нужно здесь быть принципиальным. Но вот когда человек переломался, ему легко становится. Он естественным образом уже от этого всего отошел, и он радуется другим вещам. Ему нравится жить легким, ему нравится спорт, ему нравится полезная еда. Он от этого получает удовольствие. Получает удовольствие от того, что люди ему говорят, что ты молодец, ты пример, ты классно выглядишь. И многие другие вещи уже становятся для него вот этим мотиватором, чтобы быть худым.
1: Теперь я понимаю, что это возможно только с Господом. Потому что сам человек, он даже если все знает, он не может прийти к этим правильным решениям, к этим правильным поступкам. Потому что люди-то все знают. Но как правильно питаться, как правильно жить, только может помочь Господь. И действие, конечно же.
0: У нас есть действительно особая благодать. У нас есть Отец Небесный, который за нас стоит, который о нас заботится, который говорит к нам. И нам тем более нужно быть в правильной форме.
1: Друзья, спасибо, что вы посмотрели эту программу. И Божье благословение вам, и до свидания.
0: Успехов вам во всем.

Современные реалии ставят женщину перед выбором – семья или карьера. Ведь каждая из этих сфер жизни требует много усилий. И есть идея, что если ты выбираешь семью, то нечего и мечтать о профессиональном росте. И наоборот, карьерные амбиции мешают семейному счастью.

0: так ли это, поговорим с нашими прекрасными гостями. Рада вас видеть. Вика, Таня, Оля, Маша, здравствуйте. Девочки, скажите, пожалуйста, действительно ли есть такая проблема или все-таки это надуманная тема, что нужно выбирать что-то одно, либо карьеру, либо семью?
1: Ну, есть такая проблема, конечно. Но это даже не проблема, это просто раньше было такое представление, что женщина должна быть семья, все.

0: никакой карьеры. Сейчас женщинам открыто все, они могут заниматься и карьерой, и семьей, чем хотят.
1: Угу. Да, кстати, была такая тема. Пика, ты как считаешь, есть ли выбор у женщины или это надумано?
2: Ну, конечно, в данном периоде времени у женщин есть выбор. И возможность совмещать и работу, и семью, и при грамотном подходе можно это делать полноценно и на работе, и ну, быть и на работе, и на... в семье.
1: Угу. Спасибо. Оля, ты как считаешь?
3: Ну, может быть, есть какие-то ситуации, когда совместить трудно будет, например, если реально многодетная семья, где не трое детишек, а там, не знаю, восемь. Или когда карьера отнимает все время у женщины, то есть это какой-то очень большой бизнес. Но это все-таки, наверное, тоже исключение скорее.
4: Угу. В современных реалиях, как ты правильно сказала, да, такой вопрос встает. И порой такой вопрос встает остро тогда, когда женщина в принципе думает, а надо ли? Ну, к примеру, либо мне карьеру, либо мне семью. Угу. Вот. И если надо, то надо ли сочетать? Мне кажется, что здесь зависит, наверное, от самого человека. Хотя, посмотрим.
1: Ну, я, кстати, обратила внимание, да, что раньше этой дилеммы вообще не было, потому что считалось, что женщина, она предназначена для семьи. А как вы считаете, правильно ли то, что сейчас женщины выходят на эту позицию, что семья, это, конечно, значимо, но нужно делать карьеру, и есть огромное количество женщин, которые отказываются от семьи именно в силу того, что не могут эти две части своей жизни совместить?
0: Но есть эти мужчины, которые, немало мужчин, кстати говоря, которым очень удобно и комфортно находиться в семье, ухаживать за детьми, то есть фактически исполнять роль женщины. Угу. И не работать. А женщина при этом работает, но уделяет мало времени. Такой немножечко сдвиг.
1: Немало. Ну, кстати, я не особо часто встречалась с такой темой. У тебя среди знакомых есть такие мужчины?
0: Есть. Один, правда, но есть.
1: Угу. И вот он реально ему здорово, да?
0: Ну, его это устраивает, ее это тоже устраивает. Она, ну, неплохо зарабатывает. Почему нет, если она, например, ну, она хорошая мама, но работать у нее получается лучше, чем выполнять родительские обязанности. А у него, ну, как бы и то хорошо, но вот за семьей ему ухаживать нравится больше. Да.
1: Супер, очень интересно. Я с такими семьями, ну, как бы вживую не сталкивалась, только вот на каком-то информационном поле. Таня, а ты как считаешь, вот если бы тебя поставили прям конкретно перед выбором семья или карьера, для тебя это было бы проблемой? Или ты так или иначе спокойно бы выбрала что-то одно?
0: Сейчас, сегодня я хочу ответить, что спокойно бы выбрала что-то одно. Но, возможно, может что-то поменяться. Ну, типа, зависит все от ситуации, от обстоятельств, но надо посидеть дома, пожалуйста, я могу. Надо поработать, пожалуйста, поработаю. Без разницы.
1: Универсальный человек, очень здорово.
3: Ну, подождите, мы же под карьерой все-таки подразумеваем, наверное, не просто работу, а именно карьеру.
0: Да, вот карьера, вот если чисто карьерный рост, там, директором какой-то компании, нет. Я такой, я не хочу быть работником управляющей фирмы, там, еще чего-то. Мне комфортно быть просто простым человеком.
3: Рядовым сотрудником.
0: Да, рядовым сотрудником.
1: А вот мне понравилась вот эта вот мысль, то, что те категории, которые ты представила, Оль, это максимализированные. Либо прям вот вообще многодетная мать, либо там какой-то
3: крупный
1: бизнес. А разве нет вот такой проблемы, как сочетать семью и карьеру для женщин, которые просто там работают, даже пусть тем же самым рядовым сотрудником? Нет ли этой проблемы?
3: Сочетать обычную работу и семью?
1: И обычную семью.
3: Ну, мужчины-то как-то справляются, и женщины могут справиться.
0: Но мужчина не уделяет такого времени воспитанию детей, как женщины, например.
3: Ну, ладно, мужчина чуть больше внимания уделяет работе, а чуть меньше семье, а женщин, наоборот, будет. Нет проблем.
4: Мне кажется, что в моем окружении есть пример, который приводила Вика, да, про то, что мужчина больше уделяет времени семье, да, каким-то таким. Но, знаете, опять же, с другой стороны, да, уделяет время семье. Мы знаем, что, к примеру, маленьким детям очень важна роль, ну, нужна, в принципе, мама. Да, то есть благодаря маме, ну, как бы, грудит и кормит его не баба, а мама. Вот, то есть, ну, понятно, что в самом начале, как бы, ребенку очень важна мама. Да, мама его родила, у него вот эта вот важная такая роль, процесс именно С мамой. Потом уже, да, там подключается папа, ну, если мы смотрим по развитию какому-то. Да, это одно дело.
1: Можно момент уточнить, что значит потом подключается папа? Потому что сейчас, если, например, нашу передачу будут смотреть мужчины, они такие скажут, ну, пока младенец там, ну, пока в школу не пойдет, я где-то сбоку побуду. Что
4: значит
1: потом?
4: Нет, я имел в виду, что подключается папа в каком плане? Если у нас идут уже не физиологические какие-то процессы в том плане, там, не кормление, да, не... когда там мама там кладут ребенку спать, хотя я знаю, что у многих пап получается это намного лучше и намного круче. А вот уже в плане социализации, это в каком плане имеется в виду, да? В плане игры, в плане выводить ребенка в свет, в год, там, гулять, допустим, водить его на какие-то мероприятия, да, принимать участие вот в этом вот плане, то вот в этом я имела в виду, подключается папа. Но я про другое, это один момент. А второй момент – это какие-то домашние дела и обязанности. Я знаю, что я, в моем примере, в моей семье было так, что папа, например, у меня любил готовить. Я знаю, что там у меня, у подруги в семье папа, ну, очень больше готовил, чем мама, потому что он, в принципе, любил это делать, ему было комфортно. Да, то есть какие-то домашние обязанности, которые, к примеру, там, кому-то нравится делать больше или кому-то комфортнее это делать. Вот, то есть, пожалуйста, почему без проблем? Ну, то есть я знаю семьи, где мужчина больше ответственен за быт, а женщина больше реализуется, ну, как бы, потому что для нее это важно. Угу. У меня есть пример таких, как бы, семей, и, ну, их устраивает.
1: Ну, кстати, есть такой момент, ну, я заметила, что он отходит в сторону, но все-таки еще какие-то пережитки есть. О том, что есть профессии, есть дела, которые больше соответствуют мужчинам и которые больше соответствуют женщинам. И вот в этом плане там быт считается, что это вообще чисто такая женская прерогатива, тогда как там социализация, да, какой-то профессиональная амбиция, они больше присущи мужчинам. Вы согласны с этим мнением?
2: С тем, что есть мужская работа, есть женская работа, mm-hmm. да. Mm-hmm. Я понимаю, что вот, ну, не все женщины могут выполнять мужскую работу. Не вся работа мужская подходит женщинам, не вся работа женская подходит мужчинам.
1: Приведи примеры, пожалуйста.
2: Ну, например, в нашем обществе очень осуждается и порицается, когда мужчина хочет работать няней. Он априори становится ненормальным. Это двойные стандарты. Mm-hmm. То есть... Или, например, очень... Ну, сейчас уже более лояльно, но вот раньше, типа, когда я росла, я помню, как визажистов, стилистов, мужчин очень осуждали за то, что они занимаются женской работой. Ну, типа, не лезь туда.
1: Мне кажется, ты сама себе противоречишь. Ты сначала сказала, что да, есть чисто мужское, чисто женское, а теперь говоришь, что это двойные стандарты. Вот не совсем поняла твою позицию.
2: Вот есть мужская работа, тягать, например, что-то тяжелое. Угу. Ну вот я как женщина туда не полезу. Это не женское для меня дело. Я туда не полезу. Угу. И вот мужская работа. Я не хочу, чтобы моими детьми занимался какой-то левый мужик. Был няней. Окей?
1: Окей, спасибо. А Таня, ты как считаешь, нормально это разделение на мужские и женские дела?
0: Сложный вопрос, но типа какие-то моменты автомеханика, я не знаю. Но сейчас есть и женщины, которые, знаете, сейчас такое время, что любая профессия, любой род деятельности может быть и мужским, и женским, все зависит от человека. Ну, например, мы же говорим про домашние обязанности, мытье посуды, полов и вот это все, да, я так понимаю. Ну, если мужчина будет в этом помогать, я буду только рада. Вот. Если нет, ну, ладно, как-нибудь решим этот вопрос. Это все на берегу обговаривается, наверное. Угу.
4: Мне кажется, что мы забываем один такой аспект, да, вот говоря про карьеру, может быть, про семью. Забываем о, ну, вот как бы, вот мы говорим, да, про, я говорю про то, что там, к примеру, выбирайте там, что вам больше по душе, но, с другой стороны, нужно учитывать тот момент, в который заложил нас Бог. Да? Изначально, почему женщины как бы, в библейские времена, они больше реализовывались, это была их реализация в доме, да? Там, к примеру, приготовление пищи, дети, да, которых они воспитывали, которых они взращивали. Да, то есть сейчас мы можем уже как своего ребенка отдать детский садик, отдать в школу. У нас есть для этого социальные институты. Угу. И там работают специально обученные люди. Вот. И, соответственно, женщина, она может, ну, освобождаясь от вот таких моментов, она, ну, моментов в плане того, что когда она отводит ребенка в специализированный институт, она может развиваться. Да, то есть как бы у нее появляется вот это время, вот эта вот как бы способность. Но при этом ее предназначение, оно не уходит в плане того, что она мама. Да, что как бы, значит, у меня есть какая-то определенная там доля ответственности. И здесь уже важно, на что ты больше сделаешь акцент. Ну вот на семье или на карьере. То есть если раньше, ну вот мы говорим библейская вина, то есть мы там больше физически нужно было как бы вкладываться, то здесь больше нужно... Может быть, сейчас вкладываться больше морально, наверное, как-то, да, во что-то материально нужно вкладываться, потому что если мы хотим, чтобы наш ребенок, да, там, развивался, соответственно, нужно водить его в какие-то секции, да, то есть, ну, как бы где-то сопровождать еще что-то, то есть нам нужно вкладываться также и материально, и поэтому здесь очень важно рассмотреть, на что мы больше хотим сделать акцент. Mm-hmm. То есть кто какую роль в семье будет выполнять, и уже из этого, исходя, понимать, можете ли вы договориться, ну, как бы, между собой, да, и, соответственно, понять, что вы именно хотите. Я знаю, к примеру, у меня есть пример женщины, которая не хотела реализовываться, точнее, она хотела реализоваться, но не могла, потому что ее дети росли и развивались. И она хотела, чтобы она как можно больше, она готовилась, там, как-то подготавливала какие-то материалы, развивашки всякие для своих детей, и старалась именно развивать их, пусть даже они там ходили в школу, и, ну, в детский сад, по-моему, не ходили. Вот, потому что для нее это было важно. У нее было право выбора, но она сделала такой выбор, потому что для нее была важна реализация ее детей, воспитание ее детей. А муж уже занимался, соответственно, работой. Угу. Вот. Ну, то есть такой момент.
1: Тут вот интересная идея, то, что Таня сказала, договариваться на берегу. Вот можно спросить лично ваше мнение. Вот я знаю, что девочки еще только готовятся, да, к семейной жизни. Вы каким сейчас условиям хотели бы прийти, о чем договориться на берегу относительно вот распределения ролей между семьей и профессией? Что самое оптимальное было бы?
2: Вопрос хороший. Угу. Не могу я сейчас на него ответить, потому что я не знаю, какой у меня будет избранник. Возможно, он будет богатым, и мне не придется работать.
1: И выбирать не придется.
2: Ну да, да. Но я к тому, что... Вообще, мне бы хотелось, конечно, работать, потому что это своего рода... Не то, что развитие, это и социальная сфера деятельности, жизни. Mm-hmm. Она тоже развивается.
4: Должна.
2: Ну да, то есть я не только в семье. У меня есть за пределами семьи еще люди, с которыми я общаюсь, я расширяю свой кругозор, да, там, хожу на какие-то мероприятия, и я не поглощена этой семейной бытовухой. Но, с другой стороны, мне, наверное, будет сложно совмещать и карьеру, и семью, и я бы, наверное, хотя бы на начальных этапах очень попросила помощи у своего мужа, чтобы он работал, а я больше вот в семью. Но это вот в первые годы, мне кажется.
1: Спасибо. А у тебя как?
0: Тоже сложный вопрос. Тоже все зависит от ситуации. Но как бы... Наверное... И то, и то. Но чисто семьянинкой сидеть дома всю жизнь я не хочу, простите. Mm-hmm. Yeah. Вот. Как бы потом, может, там... Если детей вообще вначале не будет, то почему бы и не работать сразу? Зачем дом сидеть? Типа, муж будет работать, а я буду дом сидеть? Нет. Я хочу тоже.
4: Мне кажется, у нас нет какого-то примера, ну, среди нас нет карьеристов. Угу. То есть я думаю, что если бы среди нас сидела женщина-карьеристка...
1: Как я.
4: Да вот. А среди нас есть женщина-карьеристка. Расскажи, каково тебе?
1: Не, ну слушайте, вот смотрите, у меня трое детей, да? И я помню, что вот этот период, пока дети были маленькие, он был... относительно непростым в том плане, что хотелось вот именно внешней социальной самореализации. И вот сейчас девочки говорят, и я слышу какой-то такой подтекст, некоторой жертвы, что ли, да, что либо семья, либо карьера – это жертва. Что выбирая семью, ты жертвуешь внешним, что выбирая карьеру, ты жертвуешь какими-то возможностями проявить себя внутри семьи, в том числе и как мама. И на самом деле, мне кажется, этот подтекст

0: многих есть. И вот ты сказала, когда момент, да, что мы сейчас живем в такой период, когда происходит смена парадигмы. Вот этой вот с женской роли на какую-то такую срединную, да, роль. И пока смена парадигмы происходит, пока не установится та же самая женская идентичность, да, о том, какой я могу быть, до тех пор мы все время будем жить вот под каким-то давлением, что либо, ну, потому что даже если так вот почитать какие-нибудь женские паблики, там же есть вот эта идея, кто-то пишет, вот я самореализовалась как мать, и кто-то тут же, вот Клуша дома сидит, толку от тебя никакого нет. Или другая говорит, типа, вот у меня муж пошел сидеть с детьми, а я иду работать, потому что я больше зарабатываю. Тут уже говорят, вот что за карьеристка, на семью забила. Но так или иначе, вот нету какой-то такой срединной позиции. И, ну, для меня лично сейчас очень важно, что я знаю, что то, что я могла дать детям, я дала. И сейчас я развиваюсь в карьере, потому что я понимаю, что на том этапе как бы все уже простроено, вся система. И система быта, и система взаимоотношений с детьми, и система там каких-то семейных традиций, она отрегулирована, и поэтому я могу тратить больше сил на то, чтобы развиваться в карьере, и меня это радует. То есть, ну, да, вот, важный момент, да, мы же понимаем, что если мы говорим вот о выборе, выбор всегда в моменте. Но почему спросила про то, как вы договариваетесь на берегу? Потому что то, что происходит в моменте, потом с течением времени меняется. Вот я у Оли хотела спросить по этому поводу. Ты на берегу договаривалась с будущим супругом о том, как будут строиться вот эта тема твоей работы или присутствия в семье каждого из вас?
1: Ну, какого-то такого вот большого разговора не было. Угу. Просто я тогда работала. Мы когда поженились, ну, предполагалось как-то, что я просто продолжу работать, пока не уйду в декрет. То есть все казалось естественным, само собой разумеющимся. И ему, и мне. Угу. А что дальше будет там, поживем, увидим, как говорится.
0: И как, ну вот, в момент, когда ты занялась детьми, комфортно тебе было? Тоже так же естественно все прошло, да?
1: Да, совершенно. То есть я 5 лет подряд провела в декрете, потому что у меня... У детей 2 года разница, я не успела выйти. И мне все нравилось. Муж не был против того, что в семье стало чуть меньше денег. Я вообще этого не замечала, честно сказать. Мне всего хватало. Не знаю даже, что сказать.
0: Угу. Пример гармоничной личности. Прям очень приятно знать. Ну, может быть, вот судя по тому, что мы сейчас с вами обсудили, может быть, можно сделать, что вообще эта проблема надуманная.
2: Может быть.
0: Да?
2: Я бы так не обобщала.
3: Просто общество очень стереотипно мыслит в этом направлении, что дело женщины – это плита, уборка, стирка, остальное – нет. А добытчик в семье – это мужчина, он работает, там подгузники, пеленки – это не их прерогативы, скажем так. Угу. И как-то этот устой он до сих пор закоренился и никак не может выйти из некоторых умов.
0: Угу. Ты считаешь, что это не совсем верный подход?
3: Ну нет. Мы живем уже в 21 веке, когда женщина уже...
0: Ну, космос летает.
3: Ну, конечно, она уже не так зависит от мужчины, как в 18 веке, когда там она была полностью зависима от мужчины, mm-hmm. и там уже... Ну, она была как вещь просто.
0: То есть отсутствие выбора – это всего лишь вопрос зависимости, да? И чем меньше зависимости, тем больше свобода выбора. Правильно?
2: Ну, вообще, да. Mm-hmm. То есть когда у нас... Когда мы не зависимы от кого-то, то, соответственно, мы более свободны. У нас есть, соответственно, выбор, да, мы можем уже принимать какие-то решения. И вообще, хочется сказать, даже если, вот, к примеру, тем женщинам, кто является там домохозяйками, когда у женщины есть свой какой-то доход, это ее делает свободным. И, соответственно, да, когда над нами нет власти, ну, нами невозможно управлять, да, ну вот, ну, соответственно, в семье это очень здорово, когда женщина может себя реализовывать, потому что, зная женщин, которые не реализуют себя, ну, как бы, это сказывается на личности, это сказывается на том, что если мы не будем развиваться, соответственно, мы будем деградировать.
0: Ну вот тут интересный момент ты отметила, вопрос зависимости, который зачастую приводит к злоупотреблению. Я как психолог очень часто сталкиваюсь с такими моментами, что до того, как родился ребенок, отношения между супругами нормальные. А вот как только появляется ребенок, который связывает руки матери, который ограничивает

0: ограничивает ее возможности заработать, ограничивает ее физически в том, что в сне, там, в возможности о себе позаботиться, у мужчин появляется вот эта вот позиция какая-то авторитарная. И все-таки получается, что проблема не совсем надуманная, и проблема достаточно острая. Хорошо, что сейчас об этом начали говорить, потому что на самом деле женщины во время беременности и после родов попадают в такое положение, как финансовая зависимость от мужа, физическая зависимость, вот банальных сил нету, да, эмоциональная зависимость. И тут, конечно, возникают моменты. Вот ты в таком случае, как психолог, могла бы что-то порекомендовать, как женщине уберечься от этого? Или, может быть, мы могли бы дать рекомендации мужчинам на то, как эту ситуацию не допустить?
1: Ну, деньги и власть всегда помогают проявиться человеку. Угу. И женщине действительно очень важно, ну, если, к примеру, нет дохода, как ты говорила, да, договориться изначально на берегу. Но договориться можно о чем угодно. А потом уже посмотрим. Ну, то есть ситуации бывают действительно разные. Если человек склонен к какому-то такому абьюзивному отношению, то ему ты можешь говорить, объяснять и тому подобное. Соответственно, ну, как бы он тебя не услышит и не поймет, если человек добивался вот этой власти. В этом случае был такой пример, да, когда, ну, как бы женщина поняла, что как бы все было прекрасно, отлично, она родила ребенка, да, и дальше началось вот это вот немножко тирания в плане денежном, да, еще тому подобное. В данный момент уйти она не может. Что можно сделать? Находить вот эти вот островки спокойствия, да, когда находится без мужа, да, отдыхать и понимать, но поставить себе вот эти вот рамки, когда она сможет, ну, так скажем, выйти из этих отношений. Ну, потому что мы знаем, что если отношения достаточно абьюзивные, и ты объясняешь и говоришь человеку о том, что, ну, как бы, мне плохо, ну, как бы, и так было бы делать нежелательно, да, то, соответственно, как бы придется проститься.
0: Но вот тут я не совсем с тобой согласна. Почему? Опять-таки, на примере своей практики могу рассказать, что вообще в отношения, где один давлеет над другим, зачастую вступают определенные типы личности, то есть с определенным складом мышления. Но если человек готов работать над собой, то зачастую это приводит к тому, что у него формируются достаточно крепкие личные границы. И тут вопрос не в том, чтобы расставаться или не расставаться, да, а о том, чтобы научиться к себе самому относиться так, чтобы другой человек мог принимать во внимание твое мнение, твои желания. И да, иногда это приводит к тому, что партнер не выносит таких здоровых личных границ, и действительно это приводит к разводу. Либо это приводит к тому, что и партнер меняется, потому что супруги — это как сообщающиеся сосуды, где если в одном сосуде происходит изменение давления, изменение там, того, что внутри, да, то это производит изменения и в другом человеке. То есть мне кажется, что вопрос вот, ну, таких вот абьюзивных отношений не только в том, чтобы, если я обнаружил, что абьюз, все, значит, однозначно мы расходимся. При том, что сейчас под словом абьюз уже достаточно
2: ты, кстати,
0: много чего.
2: Вот, да, это если
0: да.
2: Замечала часто, что женщины, родив ребенка, не считают это радостью, не считают, что это счастье пришло в семью, а занимают такую позицию: я его для тебя родила. И не то, что они сами становятся рабынями своего мужа, а пытаются мужа сделать своим рабом. Ты теперь должен то, ты теперь должен это. Начинается командный тон, начинаются претензии. Не у мужа к жене, когда он приходит домой, а у жены к мужу. Угу. Утром до работы и вечером после работы. И кто тут абьюзер?
0: Угу. Ну да, то есть это момент, да, двоякий. Но как тогда избежать того, чтобы внутри семейных отношений, когда уже женщина попала, да, вот в такую ситуацию, когда она зависима от мужа, как сохранить отношения и что сделать, чтобы гармония не потерялась? Есть вообще какое-то решение?
1: Ну,
2: когда уважение.
1: Да, в первую, наверное, очередь. Еще такой момент, ну вот, который я приводила в пример, там действительно были такие достаточно абьюзивные. Нарциссы мы не можем изменить. Это человек, это та личность, которая травмирована, и как бы это не в наших силах. И, ну, вот тот пример, он как раз-таки был про нарциссизм, про то, что здесь как бы человек уходит.

0: Вот, он ничего не может с этим сделать. Если вкратце говорить, ну вот про то, что про какие-то такие, где все умеют манипулировать, и женщины, и мужчины, и про такой вот переломный момент, когда рождается ребенок, и у женщины нестабильный эмоциональный фон, у кого-то бывает послеродовая депрессия. Здесь важно проявить, наверное, уважение, терпение и понимание, что это определенный, вообще это кризис семейный, такой достаточно глобальный. И будет важно, как вы его проживете и переживете вместе. То есть, каким вы выйдете из этого кризиса. Да, здесь важно проявить терпение, понимание. Вот здесь как раз-таки, кстати, проявляется любовь. Потому что как раз-таки в кризисном моменте можно понять, а насколько не просто да, у вас чувства такие, да, а насколько вы готовы проявить ту любовь, которую даровал нам Бог в принятии, в понимании и, наверное, в том, чтобы отдавать.
1: Да, спасибо большое за вот этот вот комментарий. Мне кажется, очень важно понимать, что люди так или иначе, когда между собой взаимодействуют, а особенно близкие люди, они проявляют такой вот немножко эгоистичный дух, когда каждый начинает тянуть одеяло на себя. И только тогда, когда мы свою семью воспринимаем как место, где мы можем совместно служить Богу, доверять Ему и реализовывать Его план в нашей жизни, тогда и появляется какая-то мягкость, да, и то самое взаимное уважение, та самая взаимная любовь. Дорогие зрители, мы очень благодарны вам за то, что вы были с нами в течение этой передачи. И если у вас есть какие-то ваши мысли о том, как же женщине выбирать между карьерой и семьей, или как соотносить эти две сферы жизни, мы будем очень рады вашим комментариям. Спасибо вам за ваше внимание. Всего доброго.

0: Я вчера провалил экзамен в музыкальной школе. Мне педагог сказал, что у меня талант есть, а силы воли нету. Так что ты меня не отвлекай. Не мешай силу воли тренировать и репетировать. Ясно?
1: Ясно.
0: Вот и отличненько.
1: Маэстро, а хочешь, я тебе силу воли помогу репетировать? То есть тренировать?
0: Это как?
1: Очень просто. Ты репетируешь, а я тебя отвлекаю. Но ты не отвлекаешься. Ведь если никто не мешает, то и силу воли прикладывать не надо.
0: Ты думаешь?
1: Конечно. Чем больше препятствий, тем сильнее воля.
0: Ну, давай попробуем.
1: Значит так. Дай себе установку. Не отвлекаться и не поддаваться. Просто скажи себе «стоп».

0: Ага, купился. А коробка-то пустая.
1: Ничего я не купился. Просто есть хочется. Вот все.
0: Нет, не все. Ты волю тренируешь или же желудок?
1: Все, не сойду с этого места, пока произведение целиком не выучу.
0: Вот это правильно. А то из-за куска пиццы или же тортика так настроение может...

0: себе испортить. Флешка наша в курсе.
1: Лучший день в году – это мой день рождения. Кто ж будет спорить? Особенно, когда тебе с самого утра дарят огромный торт. Ням-ням. Но почему-то мама всегда пытается мне этот день испортить и запретила трогать тортик аж до самого вечера, потому что гости придут. Поэтому я держусь изо всех сил. Пробовала в куклы играть, но вдруг моя Барби почему-то так проголодалась. Еле-еле оттащила ее от тортика. Нет, лучше нарисую что-нибудь красивое. Космический корабль, а получилось, ну, сами видите, что. Может, съесть одну мармеладку? Ой, я ничего. Я уже и платье нарядное надела. Где же гости? Ох, как же это тяжело ждать. Сил больше нет. Все, кто не успел, тот остается без тортика. И кто сказал, что день рождения лучший день?

0: Все, я больше не могу.
1: Не сдавайся, маэстро. Ты почти в цели. Я просто вижу, как кипит тебе сила воли. А ну-ка!
0: Играй!
2: Они у меня не гнутся.
1: А я говорю, играй! На тебя вся страна смотрит. Ты какой пример детям подаешь?
0: Маша, я музыкант. Творческая личность. Мне помимо воли еще и вдохновение нужно.
1: Сейчас я тебя вдохновлю. Сейчас я тебя так вдохновлю.
0: Стоп! А ведь и вправду тебя нужно ободрать. В смысле ободрять. Я даже знаю чем.
1: Супер книгой.

0: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Как тренировать терпение и силу воли?
0: Вопрос примет. Получите ответ. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное. Думайте о конечном результате, просите Божьей помощи, и Бог даст вам терпение, чтобы выполнить задачу с честью.
2: Ты ли это, Маша? И что означает твой стон?
1: Мне папа поручил забор красить, прям как Тому Сойеру.
2: Не вижу проблемы. Ты ведь любишь рисовать?
1: Ага, забор, знаешь, какой он длиннющий.
2: Ого, вижу, тебе нужна передышка и новая история из суперкниги, а? Ну что ж, приготовь ушки, я начинаю. Давным-давно жил один библейский герой по имени Иисус Навин. Однажды Бог повелел Иисусу Навину

0: неприступный город Иерихон. Как? Удивился Иисус. Он же неприступный. Но у Бога был свой план. Он пообещал, что даст победу над неприступным городом, если Иисус Навин и весь народ Израиля в точности выполнит его поручение. План был прост, но требовал терпения. В течение 6 дней весь народ во главе с Иисусом Навиным один раз обходили вокруг города в полном молчании. Только громко трубили трубы. А надо сказать, Машенька, что длина городской стены была несколько километров. Да-да-да, гораздо больше твоего забора. Но Иисус Навин не отступил, не потерял веру и терпеливо день за днем исполнял Божье поручение. И вот наступил решающий 7-й день. И когда трубы пропели 7-й концерт, весь народ израильский как закричит: ну, приблизительно так. И случилось чудо. Стены мощнейшего, укрепленнейшего города пали. Иисус Навин получил обещанную Богом победу.
1: Здорово! Удивительная история.
0: Она могла закончиться весьма плачевно, если бы Иисус Навин бросил это хождение вокруг города на 2-й, на 3-й, да в любой день. Для того, чтобы победить, нужно терпение.
1: Ага. Терпение – вещь хорошая. Ну, держись, забор Иерихонский. Теперь я тебе покажу, кто кого. Спасибо тебе, Филин. Ты мне очень помог. Ну, как? Годится. Давай, маэстро, покажи класс. Собери всю волю в кулак и выступи на отлично. Не подведи меня.
2: Я постараюсь. Зря ты, что ли, столько сил потратила на мою подготовку. Спасибо тебе, Маша. Ты настоящий друг.
1: Да ладно. Ты тоже молодец. У тебя все получится. Главное сделать первый шаг.

0: мой педагог сказал: «Молодой человек, вы показали хорошую игру и отличную силу воли». Эх, здорово!
1: Есть за что Бога благодарить, правда? Дорогой Господь, спасибо тебе за успех. Помоги нам тренировать силу воли и терпение, чтобы достигать цели. Аминь.
2: Друзья, тренируйте волю, она вам пригодится, уж поверьте мне.
1: Напишите нам или позвоните. Мы будем очень рады. И расскажите о своих успехах.
2: А на нашем сайте вы можете просмотреть самые прикольные сюжеты из клуба суперкниги. Только смотрите, не пропустите новую серию.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий, основатель и директор музея «Сотворение» в городе Гленроуз, штат Техас, Карл Бо. Сегодня у нас есть особенная программа. Мы периодически пытаемся посвящать особенно чувствительные и интригующие программы детям. Таким образом, сегодняшняя программа называется «Мы раскапываем динозавров». Почему бы вам не собрать всех своих детей вокруг телевизора? Почему бы вам не позвонить своему соседу и сказать: «Включи телевизор прямо сейчас, эта программа будет интересна для всех и особенно детям. Мы посмотрим на динозавра глазами детей». Да, мы раскапываем динозавров. Молодые люди, прежде всего, глядя на ископаемое, нас поражает то, что в этом далеком прошлом все было намного большим, чем сегодня. Например, размах крыльев сегодняшних стрекоз немного больше, чем 10 сантиметров. А в прошлом он часто достигал более метра. Например, вот эта репродукция стрекозы, которая была найдена. Некоторые из них были найдены совершенно неповрежденными. Прекрасно сохранились даже мембраны их крыльев. Главным образом, судя по ископаемому, в прошлом все было больше. Например, найдены остатки бобров длиной в 3,5 метра. И останки нелетающих птиц более 4 метров ростом. Да, все было намного больше. Мы верим, что наша интерпретация совпадает с научной, потому что все это представляет собой мир до потопа Ноя. И в то время над землей был небесный свод, который фильтровал коротковолновую радиацию. И благодаря физическим особенностям это приводило к необыкновенному росту всего живого. Сегодня мы с вами по-особенному также рассмотрим реку Палакси. Фактически, мы отправимся к ней прямо сейчас. Вот этот снимок был сделан всего лишь несколько месяцев назад. Это осенний пейзаж реки Палакси. И вы видите тропу следов динозавра. В техническом смысле, как мы говорим, это самая длинная тропа непрерывных следов динозавра по всей Америке. Насколько нам известно, только в одном месте мира, в Соединенных Штатах, в Колорадо, обнаружена тропа длиннее этой. Но здесь у нас есть непрерывная тропа, то есть у нас есть 136 последовательных следов динозавра. И это совершенно изумительно. Есть более длинные тропы, но здесь 136 последовательных следов.

0: следов. Они очень большие, их оставил акроконтозавр, но я хочу привлечь ваше внимание к тому факту, что многие следы были покрыты слоем известняка, и последние 7 или 8 следов нам пришлось очистить от известняка и глины, чтобы обнаружить их. И об остальных следах, к счастью, позаботилась сама река. Но если хорошо присмотреться к этим следам, можно увидеть не только один слой, а несколько из них. То есть они накладывались один за другим. И мы собираемся поговорить о раскопках динозавров с точки зрения молодых людей и детей. Ведь сегодня у нас особенная программа. И сегодня я представлю вам гостью, которая необыкновенно дорога мне, фактически. Заботе о ее благополучии я посвятил всю свою жизнь. И я говорю о своей дорогой жене. Ее зовут Марта. Дорогая, я очень рад, что ты участвуешь в нашей сегодняшней программе.
1: Спасибо, что пригласил меня.
0: Ты раньше принимала участие в программе?
1: Да, мне нравится участвовать в детских программах.
0: Она намного лучше меня, умеет общаться с детьми и взрослыми. Она преподавала общение, но ей не под силу избавить меня от кое-каких привычек, не так ли?
1: Например, от использования замысловатых слов.
0: Ну, я пытаюсь быть точным, но иногда это проблема. Сегодня у нас особенный подход к проведению программы, ведь обычно я беседую со своими гостями, но сегодня моя жена возьмет интервью у меня. Так что усаживайтесь поудобнее, и вы посмеетесь. Моей жене действительно это очень нравится, ведь она может задавать вопросы, на которых нет ответов. Так что давайте повеселимся.
1: Хорошо.
0: Хорошо, дорогая, все в твоих руках.
1: Ну что ж, господин директор музея, сколько детей приходит в музей в Глен-Роузе, Техасе? Так что давайте начнем прямо с этого. Где находится река Палакси в Глен-Роузе, Техасе? А где город Глен-Роуз?
0: Роуз находится на юго-западной стороне от Далласа. Примерно полтора часа на шоссе 67 река Палакси течет как раз посередине Глен-Роуза. Это относительно короткая река, но вторая во всем штате, в Техасе, по быстроте своего течения. Старожилы часто вспоминают о весенних наводнениях. Они говорят, что тогда река поднимала такие валуны, как грузовики. А фактически, они их не видели, а просто слышали их грохот. И пласты были не такими уж толстыми. Они просто громыхали вдоль по течению реки. Это можно было слышать. Глен-Роуз — это место, где весной река Палакси разливается, затапливая все вокруг. И туда можно добраться по шоссе 67 в Техасе.
1: Хорошо. Итак, река Палакси известна всему миру. А благодаря чему?
0: Ты задаешь важные вопросы. Ты хорошо подготовилась. Река Палакси — это небольшой ручей, который часто пересыхает в летнее время. После весенних разливов старожилы часто видели, что река устраняла не только известняковые рифы, но и глинозем, которым они были покрыты. И как раз под ними находились огромные следы динозавра. Поэтому сюда и позвали Роланда Т. Бёрда и других палеонтологов. Но река Палакси необыкновенно важная не только из-за нетронутых следов динозавра, например, плотоядного динозавра терапода с тремя пальцами на ноге, но также и сараподов. Дети их называют динозаврами с длинными шеями. Из записей Роланда Бёрда мы знаем, что среди следов динозавра он также обнаружил и человеческие следы. И один господин, которого звали Мосс, обнаружил даже целую тропу следов человека. И это было задокументировано Эрнестом Адамсом, очень известным палеонтологом. Таким образом, река Палакси в Техасе известна не только из-за следов динозавра, но также из-за следов человека, обнаруженных среди следов динозавра. И это очень пугает сторонников теории эволюции.
1: Хорошо. Таким образом, очень много детей приходят в музей, чтобы увидеть не только следы динозавра, но и его репродукции, которые у нас выставляются. Они хотят узнать о сотворении. Ведь многие дети пишут нам, Мне бы хотелось стать археологом или палеонтологом. А что нужно сделать для того, чтобы стать археологом, подтверждающим сотворение? Ну что ж, нам хочется, чтобы сегодня всем нам было весело. Поэтому мы решили захватить вас с собой, чтобы мы сами посмотрели, как на самом деле происходят эти раскопки. Ребята, это не просто охота за ископаемыми в гравии реки или еще за чем-нибудь. Мы действительно собираемся показать вам, как происходят настоящие раскопки вдоль реки Палакси. Вы сможете посмотреть сейчас на настоящие раскопки.
0: Также нужно подчеркнуть всем детям, что это профессиональная работа, выполняемая взрослыми. Когда-то мы привлекали к этому и более старших подростков.
1: И думаю, что они сами поймут во время этого процесса, почему дети не могут выполнять подобную работу. Но мы все равно хотим, чтобы они познакомились с этим. Ведь, возможно, среди них также есть будущие археологи и палеонтологи.
0: И это не совсем безопасно, ведь мы работаем с целыми глыбами известняка и не хотим, чтобы кто-нибудь придавил себе пальцы рук или ног. И в этом заключается опасность раскопок.
1: Давайте-ка опять вернемся к самому началу, хорошо? Мы подготовили детскую книгу для раскрашивания, в которой рассказывается не только о раскопках в Гленроузе, но и о том, как профессор Бо впервые начал их проводить. Давайте-ка вернемся к 1982 году, когда ты еще жил в Сент-Луисе.
0: Верно.
1: В том же году ты приехал в Гленроуз, чтобы заняться раскопками следов динозавра. Это тебе было необходимо для получения одной из твоих научных степеней.
0: Это было одним из условий для ее присвоения.
1: Таким образом, ты подобрал себе храбрую команду добровольцев с сильными мускулами и начал расчищать эту местность от известняка. В течение одной недели раскопок вдоль реки Палакси вы раскопали 23 следа динозавра.
0: Ты хорошо подготовилась.
1: Но в последний день этих раскопок тебе необходимо было вернуться в Сент-Луис. После обеда ты уже был готов их закончить. К тому же всем было очень жарко, и все сильно устали от этой работы. Но тебе сказали: «О, профессор Боу, позвольте нам расчистить это место еще от одной плиты». Ну что, расчищаете, и что же они нашли?
0: Я дважды пытался прервать эти раскопки. Я устал, и мне нужно было возвращаться в Сент-Луис, где я был президентом небольшого колледжа. Но они попросили убрать еще одну плиту, и все нужно было делать вручную, хотя мы использовали разные рычаги и так далее, чтобы осторожно передвинуть все на несколько метров в сторону. И как раз под последней плитой был найден глубокий след динозавра. Примерно полметра от него мы обнаружили человеческий след, длиной примерно 40 сантиметров. Таким образом, нам пришлось устранить и следующую плиту, чтобы раскопать его. И затем мы уже раскапывали и раскапывали, потому что технически нам были необходимы как и сами шаги, так и расстояние между ними. И чтобы получилась тропа, необходимо 3 или даже лучше 4 шага, которые мы и раскопали. Правый след, левый след. Мы узнали длину и расстояние между ними. И тогда уже я и позвал прессу.
1: И они прилетели в своих вертолетах и начали кружиться над рекой Палакси. Им хотелось задокументировать все, что вы раскопали. А след динозавра был найден прямо рядом со следом человека.
0: В полуметре от него в первом случае.
1: Давай покажем ребятам фотографии настоящего процесса раскопок, чтобы они знали, что вовлечено в открытие следов как динозавра, так и человека вдоль реки Палакси. И вот ты в то время, когда впервые появился в Гленроузе, у тебя волосы еще были черные.
0: Да, это изумительно. Я заслужил каждый седой волосок на голове. А вчера вечером ты заметил одну важную деталь. На этой фотографии я в белой рубашке. Конечно, не нужно быть представительным, но я все равно в белой рубашке. В те дни я жил в Сент-Луисе и приезжал в Гленроузе. Глен-Роуз так часто, как только мог, чтобы проводить раскопки. И иногда я приезжал сразу после лекций, снимал с себя пиджак и галстук, перебывался в сапоги и приступал к работе.
1: И приступал к своим раскопкам в такой нарядной рубашке.
0: Да, прямо здесь это видно.
1: А показать вам эти фотографии я решила потому, что считаю, что на них лучше всего показан весь этот процесс. На них дети также могут хорошо рассмотреть толщину этой известняковой плиты в Глен-Роузе. И они простираются, эти слои, на сотни метров. Их необходимо удалять вручную.
0: Но мы не раскапываем сотни метров, хотя в целом уже раскопали почти 305 метров. Как ты подчеркнула, мы раскапываем слой за слоем, между которыми обычно бывает где-то 2 метра 80 сантиметров или 3,5 метра глины или еще что-нибудь.
1: Да, и все это делается при помощи кувалд и ломов, и, конечно же, крепких мускул.
0: Я хочу подчеркнуть, что кувалды и ломы используются только в верхней части. Когда начинается глина, мы осторожно расчищаем эти следы, совсем не используя ничего металлического. Фактически, мы всегда пользуемся щетками только с деревянными, а не пластмассовыми ручками, потому что через них лучше ощущаешь и камень, и глину. И мы пользуемся деликатными инструментами, чтобы не повредить ископаемые.
1: Во время этих раскопок нам очень помогают добровольцы. Без них нам никогда бы не справиться с таким тяжелым известняком.
0: Ну что ж, даже директор — доброволец. Ведь мне никто не платит, чтобы я этим занимался. Но это чрезвычайно радостная работа, результаты которой уже отразились на нашем поколении.
1: Да, и после удаления этих известняковых слоев ты всегда следишь за тем, чтобы это место было необыкновенно чистым.
0: Ты заметила это?
1: Да, поэтому тебе постоянно кто-то помогает подметать все эти остатки, но их не выбрасывают. А что с ними делают?
0: Мы тщательно просматриваем даже самые маленькие кусочки глины или известняка, потому что и в них может быть ископаемое. Мы никогда не сбрасываем мусор в реку и не выбрасываем. Мы просто ежечасно вывозим его, как говорится, убираем со стола сами. Я постоянно говорю своим землекопам, нам необходимо после себя оставлять чистое место, как стол после обеда. Это делается для очень определенных целей, ведь когда мы находим новую информацию, ее остатки не смешиваются с прежними. И я надеюсь, что молодые люди, которые слушают нас и профессиональные землекопы, также будут принимать это во внимание. Большинство палеонтологов, раскапывая кости, просто отодвигают в сторону то, что остается после их работы. Но мы тщательно просматриваем каждый квадратный миллиметр и каждый квадратный метр определенной местности. И с нами постоянно работает господин Дэвид Бэббит, наш инспектор. Он специально приезжает из Северного Мичигана, чтобы координировать не только весь рабочий процесс, но и каждую отдельную его часть. Он и следит за порядком. И Библия призывает нас к порядку во всем, чем бы мы ни занимались. Ну что ж, у нас осталось всего 10 минут.
1: Хорошо. Итак, после тяжелого труда, когда все уже очищено от глины, прямо в этих канавах вы приступаете к очень тонкой, детальной работе над следом. А после того, как он уже совершенно очищен, вы начинаете все документировать, вы используете диаграммы разного вида и графические таблицы.
0: На самом деле, используя техническую ориентацию, мы фотографиями документируем даже плиты, под которыми может оказаться что-то ископаемое, например. На этой фотографии видите агент из Reuters News Agency во время наших раскопок, господин Рон Кунц, прекрасный ученый, просто необыкновенный документальный фотограф.
1: Ведь очень часто средства массовой информации появляются для того, чтобы задокументировать ваши находки. Ты никогда ничего не раскапываешь один, а всегда в присутствии других ученых, археологов или палеонтологов.
0: Это очень важно, потому что если мы находим что-то необыкновенное, всегда нужно, чтобы кто-то письменно засвидетельствовал это. Это необходимо.

0: Има и для документации.
1: Да. А вот это целая группа ученых. Они пришли для того, чтобы задокументировать твою работу. Иногда они просто помогают разгадать, что именно ты раскопал.
0: Да, никто не знает всех ответов. Мы часто говорим, мы находим то, что находим, и никто не знает всех ответов. Таким образом, этот процесс очень удовлетворяющий, ведь мы получаем множество неожиданной информации, и мы часто немного озадачены, пытаясь разгадать то, что мы нашли.
1: Во время раскопок нас часто спрашивают, если я сам пойду к реке Палакси, смогу ли я там найти чистый человеческий след? Расскажи, пожалуйста, детям о процессе получения целого, полного следа человека во всей его форме, со всеми его пальцами. Объясни им, почему некоторые из них являются неполными. Расскажи.
0: Это характерно даже для глубоких следов динозавра, которые весят от 5 до 6,5 тысяч килограмм. Они оставляли за собой очень глубокие следы, хотя и не всегда они были полными, из-за очень разных условий их вулканизации, которая, в свою очередь, подразделяется на определенные фазы. В зависимости от этого, даже след крупного динозавра в недостаточно уступчивой грязи будет либо неполным, либо исчезнет вообще. Но зато дальше, на этом же пути, динозавр может оставить прекрасно сохранившийся след, потому что грязь будет более податливой, более уступчивой. То же самое относится и к людям, которые, конечно же, намного легче. Но следы людей намного уже, поэтому даже в более податливой земле примерно только у одного следа из четырех будут все детали, которые мы действительно ищем. Я имею в виду такие детали, как большой палец ноги, и второй, третий, четвертый пальцы, маленький палец, сама мякоть, дугообразное костное образование, продольная и боковая часть, продолговатое дугообразное образование, пятку. Я не хочу говорить техническим жаргоном, я просто пытаюсь объяснить, на что мы обращаем внимание. Очень важен также и первый оттиск, как вот здесь. Таким образом, если вы будете искать целую серию хороших человеческих следов, вам очень редко удастся их найти. Ведь даже если бы вы прошлись по земле или по грязи сегодня, очень редко эти следы останутся различимыми. Примерно только в одном из четырех будут все детали, которые вы ищете.
1: Хорошо. Один из заключительных шагов этого процесса — отливание слепка. А зачем он нужен?
0: Однажды мы работали на частной собственности, и нельзя было ничего убирать или перемещать в этой реке.
1: Потому что это противозаконно.
0: Да, это нарушение закона, поэтому мы не могли даже расчистить это место от разного износа и наноса. Иногда нам разрешают это делать, но чаще всего мы просто разгребаем грязь и гравий. Таким образом, мы сами заинтересованы в том, чтобы сделать слепки своих находок, ведь тогда уже их можно и задокументировать, и воспроизвести в виде репродукций. Можно также сделать слепки как следов динозавра, так и человека. И оттиски получаются такими, как и сам оригинал.
1: Хорошо. Одна из твоих обязанностей как директора музея — это не только раскапывать все новых и новых динозавров, но и находить их следы. А мы раскопали кости динозавра также и вдоль русла реки Палакси.
0: О, да, определенно, конечно.
1: Какого динозавра ты нашел в русле реки Палакси?
0: Мы нашли большого акроконтозавра. Он был большим, наверное, самым большим из всех когда-либо найденных. Также такой же большой, как, например, тираннозавр Рекс. Акроконтозавр означает «большая ящерица с хребтом». Он похож на аллозавра, двоюродного брата тираннозавра, только у него были шипы вдоль хребта. Он был очень особенным.
1: А сколько костей ты нашел?
0: Более 60. Вот это самая большая. Роберт Саммерс помогает мне ее раскопать. Длина этой бедровой кости почти 1.5 метра. Это очень большое существо.
1: Ты не только раскопал акроконтозавра и более 300 следов динозавра, но и множество человеческих следов. среди них.
0: Фактически, уже более 600 следов динозавров, включая раскопки прошлого лета, и немного менее 100 человеческих следов среди них. Но я еще не ответил на один из твоих вопросов, но собираюсь сделать это прямо сейчас. Очистив эти следы, мы подвергаем их влиянию атмосферных условий. Из-за порчи известняка, углекислого кальция, формируется угольная кислота. Под влиянием атмосферной влажности формируется и карболовая кислота, которая в буквальном смысле съедает все детали. Это только одна из причин для изготовления наших слепков. Из-за этого же процесса на протяжении какого-то времени даже следы динозавров подвергаются риску.
1: Дети знают, что такое эрозия. Итак, следы начинают разрушаться.
0: Да, спасибо тебе, что ты помогаешь мне общаться с детьми.
1: Как я сказала, одна из твоих обязанностей — раскапывать что-то новое. А следующее — это исследовать и документировать то, что нашли другие. И это было сделано на реке Палакси при помощи целой команды добровольцев. Я имею в виду исследование известной тропы Тейлора, состоящей из серии следов как динозавра, так и человека. Давай упустим физическое описание этой тропы, а вместо этого поговорим о процессе документации, включающем в себя очень много мешков с песком, ведь тропа находится посреди реки.
0: Почти всегда под водой.
1: Да, под водой. Таким образом, пришлось выложить мешками с песком почти все дно реки в этом месте. А когда оно стало относительно сухим, тебе пришлось опуститься туда, чтобы сфотографировать.
0: И очень осторожно устранить то, что было нанесено водой с конца прошлого сезона.
1: И таким образом было необходимо как можно лучше осушить это дно, чтобы можно было его исследовать и сфотографировать. Ты всегда просишь кого-нибудь сравнить свой след с тем, который был раскопан.
0: Человеческие следы как раз посередине, рядом со следами динозавра. Вот здесь вы можете увидеть очертания как большого пальца, так и суставов четырех остальных. Вот эта нога оставляет след, прекрасно совпадающий с тем, который был раскопан на тропе Тейлора, рядом со следами динозавра.
1: Да, а вот это Деннис Петерсон из организации исследований и сотворения. Он помогал тебе документировать тропу Тейлора. Как и другие вещи, которые ты нашел еще перед тем, как приехал в Глен-Роуз.
0: А вот это замечательный след большого кота. Он был найден в скале, как и остальные. А это уже человеческие следы в этой семье. Ну что ж, время пролетело очень быстро. Дорогая, мне нужно чаще проводить с тобой подобные программы.
1: Ну что ж, спасибо тебе за информацию. И хотя мы каждый год открываем новое место раскопок для людей, все-таки детям в них участвовать не разрешается.
0: Только из-за соображений безопасности.

Добро пожаловать на седьмую из восьми встреч, посвященных общей теме «Есть ли бы любовь?». Мы подошли к двум темам, которые между собой связаны и нацелены на то, чтобы поднять вопросы, адресованные в Библии, в Священном Писании родителям. Тема на сегодня, тема седьмая – «Круглосуточное воспитание». Посмотрим на взгляд, который, как мне кажется, поэтическими образами хорошо отражает суть вопроса, когда мы говорим о возможности родителям влиять на детей в целях формирования личностей по образу Божию. Борис Слуцкий, 1971 год, стихотворение. «Дети смотрят на нас голубыми глазами, дети плачут о нас горевыми слезами, дети смотрят на нас. Дети каждый твой шаг подглядят и обсудят, вознесут до небес или твердо осудят. Дети смотрят на нас. Обмануть не моги, провести и не пробуй этот взгляд, что пурги зауральской суровей. Дети смотрят на нас». Однажды я читал об истории, которая ставила перед взрослыми, перед родителями такой вопрос. Как вели бы себя, задавался вопрос в исследовании, если бы вы знали, что за вами постоянно ведется камерами скрытого наблюдения непрекращающаяся запись 24 часа в сутки. Вот везде, повсюду, что бы вы ни делали у себя дома или в любом другом месте, вот вас постоянно фиксируют. И ответ был: вас уже зафиксировали. Вот дети ваши, которым вот столько лишь приблизительно от пола, они смотрят на вас под таким углом и все фиксируют, и все записывается. Кто повыше, чуть-чуть угол другой, иногда они смотрят на вас сверху вниз. Те, которые подросли, которые питались основательно. Но фактом является все. Фактом является то, что все, что мы видим, фиксируется. Если не на сознательном уровне, то записывается в подсознании. И все, что детки видят, начиная с самого рождения, да даже еще и после, еще и до рождения, все, что они слышат, и за

тем все, что видят и слышат, рождая все, что чувствуют, все фиксируется, все в подсознании записывается, и затем оно служит вот этим резервуаром, откуда формируются мысли, идеи, образы, отношения к себе, отношения к людям. И львиную долю времени дети записывают как раз своих родителей. Дети смотрят на нас. Однако в народе, как наши ведущие довольно ярко сегодня намекнули, реагируя на тему «круглосуточное воспитание», круглосуточное, 24 часа в сутки, в народе явно этой мысли боятся. Вот несколько высказываний. «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». То есть, вот это всунь ему, вот это другое, или сегодня уже, пожалуйста, планшетик тебе, экранчик, вот такой, или маленький, или побольше. Как говорится, все что угодно, вот занимайся, главное, чтобы было спокойно. Чтобы я, взрослый родитель, мог заниматься настоящими важными делами. Чтобы я мог, не знаю, очередную научную степень получать, или же, вот, скажем, по хозяйству наконец-то порядок навести и так далее. Но вот главное, чтобы вы меня, пожалуйста, не беспокоили. У Владимира Даля. «Дети, дети, куда мне вас деть? То есть, куда мне вас деть?» Вот вопрос. Или же такой принцип: «Главное, чтобы не мешали». Вот пусть растет, кормить будем, да? Но только, пожалуйста, не мешай моей настоящей жизни. И так далее. К великому сожалению, к детям часто относятся как к какому-то довеску, как к чему-то, что в действительности обременяет и отягчает жизнь. Как однажды одна мама поделилась, говорит: «Вот я 5 месяцев назад родила ребеночка, и теперь на 3 года минимум моя жизнь остановилась». Все, потерянные годы, выброшенные годы. Вот это вот отношение к детям как к чему-то малозначимому, не так сильно важному, оно является, к сожалению, во многих семьях довольно распространенным. Давайте посмотрим на статистику в этом отношении. В контексте темы «Круглосуточное воспитание» из журнала «Мой ребенок». Вот что мы узнаем. Как вы думаете, сколько современная семья проводит вместе часов в неделю? Сколько вы проводите? Статистика такова. Современная семья проводит вместе около 8 часов в неделю. В будние дни на общение родителей с детьми отводится примерно 36 минут. То есть вот из этого времени, которое семья проводит вместе, 36 минут лишь на общение с детьми. На выходных дети и родители в среднем общаются 2 часа 20 минут из расчета на каждый из 2 дней. Но статистика продолжается дальше, и мы читаем, что ученые тут же отмечают, что время, которое проводят дети и родители якобы вместе, для 7 из 10 семей это чаще всего молчаливое сидение перед телевизором, за компьютерными играми или просто отдых в тишине из-за усталости. То есть они физически вместе, но эмоционально они так же далеки, как север от юга, как южный от северного полюса. То есть часто бывает, что физически вместе пребывая, они, дети, родители, вовсе на самом деле не общаются. И вот на этом фоне, довольно нерадостном фоне, звучит Божья воля. Книга «Второзаконие» открывает Божью модель воспитания. Это одно из целого ряда мест – Слово Божье, к которому мы будем обращаться сегодня, для того, чтобы построить именно модель, то есть базовую формулу отношения к процессу воспитания детей. Речь идет о книге Второзаконие, 6 главе, где мы прочитаем стихи 6 и 7. Книга Второзаконие, 6 глава, стихи 6 и 7. «И да будут слова сии, которые

я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая». Круглосуточное воспитание. Воспитывая детей по модели, которая представлена в Священном Писании, родители будут внушать эти слова, сидя в доме, идя дорогою, ложась и вставая. Но перед тем, как вот подступить непосредственно к этим стихам и посмотреть хотя бы в общем, что они значат на практике, мы должны посмотреть на то, что Господь в Своем Святом Слове указывает в качестве определенных предпосылок, необходимых для родителей, прежде чем они будут в состоянии эффективно оказывать влияние на детей. Мы прочитали стихи 6 и 7. Давайте вспомним, что написано в 5 стихе. Читаю. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими». То есть ты, взрослый, родитель, отец и мать, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И вот тогда можно говорить о воспитании. Вот тогда внушай и говори, и навяжи, и так далее. Потому давайте поговорим чуть больше о предпосылках. Что означает в 5 стихе фраза «люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всеми силами твоими»? Это любовь к Господу всем естеством человека. То есть все, что касается мыслей, все, что касается эмоций, все, что касается самого тела человека, поступков человека, все это вот должно выражать любовь к Господу. И если еще можно притвориться, что любишь, когда какие-то вот поступки совершаешь на внешнем уровне, задействуя тело свое, да, естество свое, что касается именно физического измерения, то вот сердце, то вот внутреннее, там обмана невозможно допустить. Но подлинная любовь к Богу начинается именно вот там вот, внутри. В Священном Писании есть множество величественных образцов того, что это значит на практике. Вот что значит любить Бога именно всем естеством своим, всеми силами. Книга «Деяния апостолов», 20 глава, стихи с 22 по 24. «И вот ныне я», это слова апостола Павла, «по влечению Духа, – говорит он, – иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною, только Дух Святый по всем городам свидетельствует, что, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божьей». Что бы ни произошло, он говорит, я точно не знаю, что случится, знаю, что будет скорбь, знаю, что будут узы, но я ни на что не взираю, потому что Господь, который возлюбил меня, который спас меня, Он достоин самой великой жертвенной любви с моей стороны. И никто из нас, дорогие, никогда не сможет Бога любить хотя бы на 1% от той любви, который Бог возлюбил нас. Потому вот именно осознавая величину, масштабность, необъятность Божьей любви, вот ту любовь, которая превосходит разумение, мы можем наполняться Божьей любовью. Таким образом, Священное Писание говорит, родитель, остановись, и прежде чем нравоучать, прежде чем воспитывать, прежде чем говорить, пожалуйста, загляни в свое сердце, любишь ли ты Господа? Есть ли у тебя живая связь с Ним? И вот эта любовь достигает таких границ, таких масштабов в сердце человека, что он готов свою жизнь отдать ради любви Господу, если понадобится. В истории народа Божия есть такой эпизод. Вот слова, которые принадлежат рабе Акиве, который был казнен
римлянами. «Разве не буду я радоваться?» – ответил он, когда ученики, смотря на его светлое и спокойное и радостное лицо перед казнью, перед гибелью, спросили: «Ты чего радуешься? Тебе осталось жить буквально несколько минут». Вот что он ответил: «Разве не буду я радоваться, когда мне предоставилась возможность исполнить эту заповедь во всей ее полноте?» Какую заповедь? «Возлюби Господа всем естеством, всей крепостью, самой жизнью, всей душой». Душа в Библии – это жизнь. Он говорит, это редко кому удается вот так вот до конца во всей масштабности продемонстрировать любовь к Господу. А у меня это счастье, это радость, эта возможность появилась. Вот о таких высоких идеалах говорит Священное Писание, когда начинает родителей готовить к воспитанию детей. «Насколько ты любишь Господа, родитель?» – задает вопрос Господь. Теперь дальше сказано: «Возлюби Его, и пусть слова сии», шестой стих шестой главы книги Второзакония, пусть вот эти слова, то есть воля Божья, заповеди Божьи, законы Божьи, пусть они будут в сердце твоем. Что это означает? Каким образом слова Божьи, слова закона оказываются в сердце? И что, в принципе, в Библии означает слово «сердце»? Сердце – это не чувства и не эмоции. Это в русском языке мы сердцем чувствуем. А в Библии сердце – это орган мысли. Начиная с книги «Бытие» сказано: «Ибо все помышления сердца их были зло во всякое время». То есть мыслим мы, согласно библейской фразеологии, чем? Сердцем. Сердцем. Таким образом, как слова Божьи, как слова закона могут быть в сердце? Где они должны оказаться? Посмотрите, как выглядит современный перевод Российского библейского общества. Сказано: «Пусть повеления, которые я даю тебе ныне, всегда будут у тебя в памяти». В памяти. Помните ли вы, дорогие, что согласно непосредственно Слову Божию, согласно Пятикнижью Моисею, заповедь звучит так: «И выучите их, и старайтесь соблюдать их». То есть мы должны знать наизусть текст всех данных Господом повелений. Вот это задача. То есть сердце значит в разуме. Это означает быть в состоянии, вот в любой момент времени, на любую ситуацию, быть в состоянии из памяти извлечь и освежить, и представить, и озвучить, если надо, и, главное, исполнить вот тот стих, ту заповедь, то повеление, которое именно вот к этой ситуации обращено, как было с Иисусом Христом в пустыне. Помните, что происходило в качестве его реакции после каждого эпизода искушения дьявола? «Так написано», – говорил он, – «написано», и он цитировал все его цитаты из книги «Второзакония», и он находится совершенно определенно вне контекста библиотеки, у него нет под мышкой свитка Торы, он в пустыне, у него ничего нет, кроме того, что есть внутри. Он, как говорит Священное Писание, развивался, возрастал в премудрости и возрасте, он заучивал тексты Священного Писания, он знал Тору Господню, Пятикнижье Моисеева, наизусть, как и заповедано. То есть задача заключается в том, чтобы разум был насыщен Словом Божьим, начиная с закона, и далее все иные откровения Слова Божьего. Вот что означает, чтобы Слово было в сердце. Послушайте, что об этом сказано в книге Второзакония в 30 главе, стихи с 10 по 14. Книга Второзакония, 30 глава, стихи с 10 по 14, описывают место Божьих заповедей. «Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные в сей книге закона, и если обратишься
Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всей душою твоей». Итак, разные заповеди, разные постановления упоминаются, и далее сказано: «Ибо заповедь сия, которую я заповеду тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека, но», 14 стих, «весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». То есть Слово Божье мы озвучиваем, оно живет у нас в сердце, согласно библейской фразеологии, в разуме, в уме, мы его помним, и вот тогда можно по нему жить. И в особенности, когда мы подходим с вами к эпохе Нового Завета. Книга пророка Иеремии, 31 глава, стихи с 31 по 33, говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». И помните, что в рамках этого завета произойдет? Иеремия 31 глава, с 31 по 33. «Вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Вот что Господь желает осуществить и, слава Ему, осуществляет в эпоху и в контексте Нового Завета. То есть вот эта вот задача, задача всякого родителя перед тем, как он может быть эффективным воспитателем для своих детей, чтобы Слово Божье оказалось внутри глубоко и основательно. А это означает минимум его читать. А это означает минимум его заучивать, это означает минимум каждый день ему время, этому Слову Божию, этой великой драгоценности для нас, время посвящать. Вот это будет готовить взрослого к тому, чтобы он мог осуществлять эффективный процесс воспитания. Чтобы не было того, о чем апостолы предостерегают нас в апостольских писаниях, в частности, в послании Титу в первой главе, мы читаем стих 16, где написано: «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются». Это страшное состояние, это трагичное состояние. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Ну, давайте попытаемся применить это дело к процессу воспитания, потому что вот то, о чем мы говорим, сказано как раз-таки в качестве предпосылок для описания процесса воспитания детей. Есть у американцев такая фраза: «Actions speak louder than words». То есть дела говорят громче слов. Согласны? Дела говорят громче слов, в особенности, когда мы с вами говорим о воспитании детей. Ну, например, звонит телефон, или раздается стук в двери, и на пороге появляется сосед, который уже третью неделю пытается получить с папы однажды взятые в долг деньги. И, значит, папа видит, что, как говорится, дело худо, посылает сыночка. «Скажи, что меня дома нет». Сыночек еще не научился врать, и подходит и говорит соседу: «Папа попросил сказать, что его дома нет». То есть это то, что происходит во многих и многих семьях в той или иной вариации. Смотрите, что сыночек усваивает. Он усваивает, что нужно иметь правильные взгляды. Он усваивает, что нужно всем проповедовать, и нужно на вопрос о том, можно ли лгать, отвечать как? «Ни в коем случае. Участь всех лжецов в озере огненном». Так? И папа это знает, и ребеночка научил. То есть не произноси ложного свидетельства, или же по книге Левит не лгите, не обманывайте друг друга. Да? То есть прекрасно знаю заповедь. Но это никак на меня не влияет, когда нужно спасать свои интересы. То есть получается, что ребеночек какое воспитание получит? Вот что правильно, а вот как надо жить. Вот что надо говорить, а вот как надо поступать. И все. И вот это происходит из поколения в поколение.
История патриаршей семьи от Авраама до Исаака, до Иакова, всего патриаршего рода, учит нас, что некоторые грехи повторялись в каждом поколении, в том числе и ложь. Причем один в один. И даже если патриархи и наверняка не учили, что лгать нельзя, но если дети видят, что на самом деле происходит, они считают для себя это вполне нормальным. Итак,

говорят, что знают, а делами отрекаются. И в результате получается вот какая картина. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 1 стих, вот, содержит такую емкую фразу. «Медь звенящая, кимвал звучащий». Да? Там речь идет о любви. Но вот я всегда вспоминаю этот образ. Что такое медь звенящая и кимвал звучащий? Послушайте, как современный перевод предлагает. «Только меди звон или тавр грохот». То есть родители такой грохот устраивают, да, вот это вот правильно, сыночек делает так, доченька поступает так и так далее, и так далее. То есть гремит все так помпезно и величественно. А потом, когда касается дела, поступаешь так, как тебе выгодно. Никакого благотворного процесса воспитания не будет. Итак, Слово Божье, зная нас, Господь, зная все изворотливые, причудливые нюансы нашей природы, он говорит, дорогие, вот давайте мы разберемся с вами, взрослые, и, пожалуйста, проверьте себя, и потом будем говорить о воспитании детей. У Иакова в 3 главе, в послании Иакова, в 13 стихе написано так, «Мудр и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле». Соответствующим поведением с мудрой кротостью. Итак, если есть заявление, иными словами, если ты этих идеалов придерживаешься на уровне вот каких-то провозглашений, на уровне деклараций, пожалуйста, востребует Господа силу, чтобы вот это проявлять в поведении. Ну, и теперь несколько конкретных вопросов. Как внушить сыну уважение к его матери? И, соответственно, к его будущей жене. Как? Вот простой способ, дорогие. Не повышайте голос на свою жену. Все. Можно освободить ребенка от лекции на эту тему. Можно вообще ничего не говорить. Просто никогда не позволяйте себе, мужья, повышать голос на жену, и ребенок будет знать, что это нельзя. Он будет знать. Как приучить дочь к порядку мамы? Не разбрасывайте свои вещи. Вот и все. Как научить детей спокойно реагировать на стресс? Покажите пример хладнокровия. Фактор влияния при исследовании оказывается самым могущественным средством воспитания. И в Библии есть целый ряд примеров того. Давайте посмотрим с вами в первой книге Царств, 8 главе, первые 5 стихов. Первая книга Царств, 8 глава, первые 5 стихов. «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем, имя старшему сыну его Иоиль, а имя второму сыну его Авия. Они были судьями Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили превратно. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему, «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Скажите, почему вдруг у такого великого человека, у человека Божия, у Самуила, сыновья оказались негодными? Почему, вот выросши в доме, казалось бы, такого светила, они брали подарки, судили превратно и не шли путем Самуила?

Друзья дорогие, Луки 15, смотрите, что здесь написано. Луки 15, 4 стих. Иисус говорит эти слова. Иисус говорит, кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит?

99. И в пустыне, ну, в пустыне там на полях, и не пойдет за пропавшей. Кто из вас, вот кто из вас, потеряв животное любимое, кто, потеряв собачку, кошку, лошадь, потеряв овцу, не знаю, потеряв ослика, кто из вас не пойдет искать? Вот такой вызов Господь нам говорит сегодня. Вот кто не пойдет? И он имеет в виду, наверное, каждый пойдет, потому что каждый будет искать любимое животное. Он пойдет искать. Он пойдет искать. Иисус сказал Матфея 7:7, ищите и найдете. Стучите и отворят вам. Вы знаете, когда люди что-то ищут, они находят. Или почти всегда находят. Ну, если это находится не где-то в глубине под водой, например, или куда-то, не знаю, может быть, в пустыне где-то песок потерялся. Не знаю, неважно. Даже из песка, из пляжа извлекают. Есть люди, которые берут большие магниты, приделывают к какому-то там устройству и начинают идти по пляжу. И вот они находят там, чего-то они только там не находят. И монетки, и драгоценности. Люди некоторые оставляют в пути плавать. Но я говорю сейчас о том, что кто ищет, он, говорит, находит. И те, кто ищет рабочих для себя, они дают объявление. Они находят себя. Они дают объявление на биржу. Они дают объявление в газетах. Они находят, потому что они ищут для них важного работника. Те, кто ищет учеников для эстонских курсов, они тоже себе находят. К нам сюда пришли на работу и сказали, давайте мы вас приглашаем на курсы эстонского языка. Пришла женщина, которая была в училище директором училища, и она была та, кто организовала то самое знаменитое собрание, помните, встречу с одноклассниками. Помните, рассказывал, когда весь зал встал, хотели, чтобы Бог простил их грехи. Все ученики, все учителя. Это было потрясающее движение Святого Духа. В конце вот эта женщина, Инна ее зовут, вот, она организовала тогда эту встречу. И вот она нас нашла и говорит, мы предлагаем курсы эстонского языка. Государство вам оплатит. Ну, вот это. Вы знаете, когда кто-то ищет, он находит. И я посмотрел последний раз, полный класс. 9 парт, все заняты по 2. Это 18 человек, и еще кого-то, человек 20. Потому что кто ищет, тот найдет. Люди ищут потерянные финансы, ищут потерянную какую-то вещь. Помните, женщина искала монетку, которая для нее была важна. Драхма, всего лишь маленькая драхма. Но, как я уже много раз говорил, это было 10 драхм, здесь вот они, украшения, и ее не хватало. И она начала искать. Как она? Она стала мести, тщательно смотреть. Она зажгла светильник. То есть человек ищет. О чем мы сегодня хотим говорить? Мы сегодня говорим о том, что Бог вот так ищет человека, и Он хочет, чтобы мы именно так искали людей, чтобы их спасти. Луки 18:19-10. «И Сын Человеческий пришел, чтобы взыскать». Итак, мы имеем такого Бога, мы имеем такого Иисуса, который ищет, Он ищущий. Вот есть такое выражение на земле, ищущая натура, вот у человека характер. Он что-то ищет, человек что-то стремится к чему-то. Так вот, Господь, Он ищет. И Он не ищет золото, Он не ищет серебро. Все богатства земли и вселенной, все в Его руке. Он ищет самое дорогое для Него. Это Его творение, сына, дочь, чтобы спасти, найти их и спасти. И Господь говорит, кто из вас, имея 100, не оставит 99? Вот кто из вас? Бог хочет, чтобы сделать нас такими христианами, цель этой проповеди, чтобы мы с большей жаждой начали искать людей. Павел говорит в одном послании, он искал меня в Риме с тщанием тщательно и нашел. Ну, там написано, он говорит, он искал меня. Ведь раньше не было телефона, телеграфа, ничего такого не было. Нужно было лично искать через людей. Он искал меня и нашел. Вот Господь, Он, Иисус, Он показал нам пример. Его, это был это ищущий. Он всегда ищет. Кто помнит Исаия 6 главу? Господь говорит, кто пойдет за нас? Он искал, кто пойдет. Кто помнит еще другое место Писания? Искал я у них человека. Видите, Тимофею, спасибо за это местописание, 2 Тимофею 1:17. «Быв в Риме с великим тщанием, в этом огромной столице, с великим тщанием, то есть с большим старанием искал меня и нашел». Сегодня люди друг друга ищут через социальные сети и ищут очень сильно. Некоторые очень хорошо ищут.
Многие одинокие люди ищут себе спутника или спутницу жизни. Они стараются найти себе через сети. То есть их можно понять. То есть кто-то считает, что

Она начала... Я сначала не понял, к чему она говорит, что у вас там как хватает там мужчин? Я говорю, ну, есть у нас мужчины. Вот я назвал примерно количество. Она говорит, ну, нам нужно в районе 70 лет. Ну, такая, я подумал, надо же, они, оказывается, хотят устроить свою личную жизнь. Так что вот поступил заказ из деревни Вивиконд. Но я говорю к тому, что люди ищут, и не поймешь, шутку или всерьез. Они говорят, ну, мы тут с женщинами переглянулись. Это житейские такие вопросы. Но смотрите, люди ищут что-то. Они ищут. И я говорю о том, как важно искать волю Божию. Как искать то, что хочет Господь. Самое важное на земле – это найти человека и спасти его. И это очень серьезно. Почему? Потому что если мы не найдем, и если он не будет спасен, то кто не будет веровать, он будет осужден, он погибнет. Я вчера опять слушал Евангелие, и 13 глава Луки говорила так. Если не покаетесь, все погибнете. Вот погибнете. Иисус говорит, вы не думайте, что вот те, которые там, на них башня упала, они попали в беду. Небоскреб там рухнул вот в Таиланде. Не думайте, что они грешнее. Но если вы не покаетесь, вы тоже погибнете. И это настолько серьезно. И вот Господь говорит, если, имея кто овец, 100 овец. Он не скажет, да ладно, у меня еще есть 99. Он пойдет искать ее. В 14 главе Луки Господь говорит, еще одно место Писания, Луки 14, 5 стих. Иисус говорит, если у вас осел или вол упадет в колодец, разве вы не тотчас его вытащите? Я недавно смотрел видео, когда волы, упали волы, не один вол, упали в колодец, в огромный колодец, и как их доставали сельчане там, ну, где-то в Азии. Если вол упадет в колодец, и если осел упадет, разве вы не вытащите его? Человек шел из Иерусалима в Иерихон. Иерихон – это самая окраина, скажем, Израиля, то есть рядом с Иорданом. Но по дороге напали разбойники. Они его искали с плохими целями. Они искали, кого ограбить. Знаете, мне нравилось в американских фильмах о ковбоях, вот что-то нравилось. Это лошади, это шляпы. Это... Но мне не нравилось, когда они стреляли, и не нравились эти разбои. И вот эти бары постоянно. Нет, чтобы показать там, как они кушают хорошо в ресторане, еду. И... Нет, вот обязательно им нужно выпить, и обязательно подраться и пострелять. Вот это отвратительно, правда же? Вот это все вот такое вот примитивщина такая, плотская. Так вот, Господь, Он хочет нас найти и спасти. Он не пришел, чтобы губить, Он пришел, чтобы спасать. И поэтому Иисус Христос, Он другой. Он другой, чем этот мир. И поэтому... Я написал своей сестре несколько лет назад, но говорю, какие у вас есть добрые фильмы такие, вот где не стреляют, где вот христианские есть. Но она мне посоветовала что-то посмотреть такое вот, там христианская какая-то тематика, где молятся. Слава Богу, к сожалению, этого немного. Вот. Но мир ищет как бы неправильные вещи. И вот Господь говорит о поиске, Он говорит так, что кто, когда осел или вол упадет, разве вы не достанете его? Разве вы не спасете? Мы видим, когда люди, есть поисковые группы в Нарве, в Эстонии, по всему миру, ищут людей, пропавших в лесу людей. Они хотят найти тех, кто за грибами пошли, найти рыбаков, которые были на льдине, и так далее, потерявшихся. Это серьезно. И они очень ищут внимательно, используют лошадей даже. Кажется, у лошадей недавно узнал такое же чутье, как у собак. Используют коней, используют лошадь. Они ищут. Люди ищут многое в этой жизни. Люди ищут правильное, люди ищут неправильное. Господь сказал, мир ищет. Не ищите, что есть, пейте, во что одеться. Всего это ищут язычники. То есть это, ну, Отец заботится, Он даст вам это. Но не ищите вот это. Поэтому это свойственно, вот, детям, молодежи, допустим, или просто не знающим Бога. Это свойственно. Ну,
о вещах, ну, многие хотели бы проводить даже многие часы в магазинах, то есть покупки. То есть это нужно все в меру, то есть спокойно относиться. Но когда Бог дает такое слово,

слава богу. И когда я был в гостях у моих родных, они всегда меня брали в магазины, что тебе купить, и предлагали, и сами покупали, и в магазин звали. Это все как благословение. Но мир занят именно поиском. У них вот эти цели, что есть, что попить и во что одеться. Но Иисус говорит, Отец знает, что вы имеете в этом нужду. Он даст вам все. Вы ищите Царство Божие. Что мы должны искать? Искать Господа. И искать, как спасти людей. Библия говорит, 104 Псалом, 4 стих. Ищите Господа и силы Его. Ищите лица Его всегда. Ищите Господа, когда можно найти Его, написано в Исаии. Призывайте Его, когда Он близко. Ищите Господа. И поэтому Господь, Он учит нас быть людьми поиска, сердечного внутреннего поиска. Мы ищем, конечно, общение друзей, написано, к святым, к дивным, к ним все желание Твое. Мы ищем общение, мы ищем быть в церкви, мы ищем наших близких, родных, мы хотим пообщаться, поговорить по телефону, переписываться и лично встретиться. Мы, на самом деле, нам это нравится. Когда-то Абдулов пел с 1 по 13 «Старых еще друзей». Как эта песня была новогодняя. Жаль, к сожалению, его не стало. Вот, но вот эта песня осталась. «Старых еще друзей». То есть есть люди, которые ищут. Однажды я ехал с Силамяя из училища, и меня подвозил один ветеран. Он вез меня, подростка, в Нарву. Но он сказал, я поеду через Нарву-Ису, через Мерикюла, через там, где десант. И он говорит, я воевал, там мои товарищи. Нас немного осталось. И вот он... И он меня привез туда, и он вот по эти места объезжал. И я с ним ехал в машине. Он искал места захоронения. Есть очень много, что люди ищут, и благородные цели. А меня нашел 4 года назад мой армейский товарищ. Скажем, прошло 35 лет, и он меня нашел, верующий. И он сказал, что они держат связь, 4 христианина. Когда я 1,5 года прослужил, осталась половина. Пришли 4 христианина. Павел Геллерт из Германии. Он теперь в Германии живет. Он немецкая семья. Вот. Из пятидесятников. И 3 брата-баптиста. Из Свистунов был брат, Вечтомов и Величко. И вот они нашли меня. И мы, у нас свой чат есть. Мы рады, мы переписываемся, перезваниваемся. 35 лет спустя найти друг друга. Слава Господу. Но... Что Господь хочет, чтобы мы искали? Я хочу повторить. Его искали, то есть искали силу Божию. Когда мы начинали проповедовать, мы хотели быть на всех собраниях, где есть приезжают сильные в Боге люди. Мы хотели быть там, подойти поближе, чтобы они возложили руки. И если невозможно дотянуться, хотя бы где-то быть поближе, просто принять силу от этих людей. Принять силу Божию. Ищите Бога и силы Его. Искание Господа – это одно из самых важных. Это искать связь, искать близость с Ним, искать Его голос, Его присутствие, Его волю. Иисус сказал, я не ищу воли моей, я ищу воли, пославшего меня Отца. Но также очень важно найти других людей для Бога. И поэтому сейчас я хочу об этом говорить еще немножко, чтобы мы могли быть готовы к большему евангелизации, к большей работе. Петр говорит, 1 Петра 2:25, «Мы были все, как овцы, мы все были овцы блуждающие». То есть Бог говорит, что люди все потеряны, вообще без Бога все потеряны. Неважно, если он профессор, или он известный музыкант, или певец, или там, ученый какой-то другой, да, и кто бы он ни был, вот без Бога, пока человек не найдет Бога, он потерян. Он, только найдя Бога, он находит себя фактически. И есть такое выражение, найдя Господа, мы находим себя. Павел говорит, найтись в Нем. Поэтому Исаия об этом прямо говорит. Он говорит, что все мы были. Не просто Петр говорит, мы были как овцы, но теперь мы вернулись к блюстителю душ наших, то есть к хранителю наших душ, к пастырю, к Иисусу Христу. А Исаия написано так в 53 главе, 10 стихом, что... Нет, 53:6, «Ибо все мы блуждали». Просто поверьте в Библию, каждый человек без Господа, он потерян. Он,
Он может быть, повторяю, образован.

Он может быть даже где-то культурным, где-то воспитанным, но его душа потеряна. Без Бога он потерян. И как хорошо, когда эти люди находят Господа. В Силамяе, в этом городе, который я очень люблю, где я принял Иисуса перед тем, как учиться в городе Силамяе, это в Эстонии город, кто не знает, в камере, то есть бывший военный город. Это город, там, не знаю, 17-18 тысяч было, не помню, население, ну, так. Это город был закрытый, там не было ни одной церкви, и там нельзя было приезжать даже эстонцам, то есть это был военный город, военного назначения, нас всех проверяли, меня тоже очень долго проверяли, прежде чем разрешили проходить практику на заводе, дольше всех проверяли, наверное, потому что я был из верующей семьи, и мне сказал мастер, что вот о тебе данные задерживаются. И другие ребята были на практике, а меня не пускали, то есть... Долго проверяли, потому что был христианином. И вот этот город, и я когда попал туда, я принял Иисуса, и я подумал, вот бы здесь появилась церковь, вот бы здесь стать миссионером. Это было что-то такое, вот что мелькнуло в сердце. Вот. И потом, когда пришла вскоре свобода, да, то Господь направил туда, кстати, один из нарских служителей, вот, пожилых, это Анатолий Никифорович Плюшко, вот папа старший его семейства. Он стал там служителем, открыл церковь. С ним хорошо знакомы вот семья вот Кабаева здесь и Силамяе. То есть он молодец. И там регент хора нарский бывший, он тоже туда ездил. Молодцы, они основали там общин. И Бог также нас призвал туда. И когда он нас туда призвал, то пришли мои педагоги. Я говорю, люди образованные, люди очень эрудированные. Пришли семья Борсук, это Евгения Александровна, а муж ее подвозил. Он замечательный человек был, высокий, такой, с юмором. Он был очень-очень высокообразованный. Он преподавал физику, там, что угодно, там, астрономию. К нему приходили студенты. И когда я приезжал к ним домой, к его супруге, ну, поговорить, то у него были студенты, то есть у него... Он занимался как? Репетиторством или как? То есть он помогал. И так вот, смотрите, в их доме была молитва, домашняя группа. Он всегда был за, чтобы в их доме собирались верующие. Вот. И эта замечательная женщина, которая любила меня как сына, это была замечательная, добрейшая женщина, любящая Господа. До конца она ходила в церковь. Знаете, она образованная, но она приняла Иисуса. И директор там была... Примакова, если не ошибаюсь, фамилия, она тоже приняла Иисуса перед смертью. И теперь вот Инна, вот эта женщина, она сказала тоже, что верит Господу. И вот когда вот Евгения Александровна уходила в вечность, тогда ее муж, Виктор Игнатьевич, он пришел в церковь. И он сказал, я хочу быть там, где была моя жена. И он принял Иисуса в свое сердце. Казалось бы, он все знает, многое умеет. То есть он такой образованный, подчеркиваю, очень известный человек там. Но он нуждался в Боге. Но я хочу бы. Он принял Иисуса. Он принял водное крещение. И он до конца, пока он ходил в церковь, вот, он очень ждал меня на похороны своей жены, да, и потом вот на его похоронах. Это, с одной стороны, печально, а с другой стороны, представьте, он принял Иисуса. Он ушел уже в вечность христианином. Поэтому люди все без Бога потеряны. Он был как потерян. Он пришел туда, где была его жена. Он принял Иисуса. Принял крещение. И поэтому мы все были как овцы. Вот представьте, весь город он наш без Иисуса. Все, кто не ходит в какую-то церковь, группу, они, к сожалению, потеряны. Когда я был молодой человек, я тоже был потерян. Я не знал Иисуса, я ходил в каком-то тумане. Вроде бы книги любил читать, вроде бы спортом любил заниматься, и в секции ходил. Но внутри, я помню, какой-то вот мрак какой-то был. Вот идешь, и как в тумане. Нет вот этой радости, нет ясности ума, какое-то вот обременение, какое-то тяжесть. И это все ушло, когда я принял Иисуса. Это все ушло, стало так четко, ясно. Мы хотим вот, ну, я оставил то, что мне нравилось, но это музыка там мирская, там всякое такое. И я увидел другую цель. И мне стало так хорошо. Мы стали учить песни, собираться, молиться там. Ходить к бабушкам. Я не хочу хвалиться, там, что мы там делали, какие-то добрые дела. Нет, но это так хотелось все делать. Хотелось очень креститься. Хотелось быть вот всюду только с верующими. Это новое рождение наступило. Я об этом говорил. И я был найден. Я как бы нашел себя. И вот когда Бог нам открыл Святого Духа и открыл нам служение, я нашел себя. Я верю, что Бог нашел меня, и я нашелся в Нем. И вот Господь хочет каждого человека найти. Он пришел

Кати спасти погибшее, Матфея 18:11, Луки 19:10. Одно и то же. Сын человеческий пришел взыскать и спасти. Смотрите, как искать людей? У Бога существуют разные методы, разные способы. Как Господь нашел вот этого человека, Закхея? Именно там написано «взыскать, спасти погибшего». Он обратил на него внимание. Он знал его сердце, что Закхей интересуется. Он обратился к нему лично, он завел с ним разговор. Он говорит: «Закхей, сойди скорее с дерева. Мне нужно сегодня быть у тебя в доме». Смотрите, от Иисуса поступает предложение. Вы можете сказать как угодно. Вы можете сказать: я хочу пригласить тебя на мой день рождения. Я хочу или позвать тебя домой, ну, пообщаться. Или пойдем вместе в кафе сходим. Некоторые кафе используют, ресторан используют, ну, где-то попить кофе, чтобы на нейтральной территории, если человек стесняется, где-то пойдем посидим, пойдем поговорим. Но Иисус вот попросился прийти в дом Закхея, и Он сделал для него большое угощение. Мы видим, как Иисус находил людей самыми разными способами. Он пошел к колодцу. Он пошел к колодцу. И это не было случайно. Он уже мог с учениками пойти в город. Но Иисус остался один там. Они пошли в город купить пищу. Дух Святой так его вел. Представляете, он остался один. И вот здесь одна женщина. И это был такой откровенный диалог такой. Господь сказал ей слово знания, Он сказал про нее. Он все знает. В Санкт-Петербурге как-то мы с... подошел один пастырь, один из пастырей там, хороший очень человек. И он говорит: Владимир, помолитесь за моего сына. Я так хочу, чтобы он женился. И он говорит: помолитесь. И в таком смирении. И мы стали молиться. И Бог показал мне видение. Эту девушку. Я описал ее внешность. Рассказал, как она выглядит. Какой цвет волос. Он говорит: да, именно такая и есть девушка. Вот надо как-то, чтобы все вот это получилось. Но это не был я. Это был Господь. Он знает все. Он знает, какая девушка у этого парня. Он знает его судьбу. Он все знает. Ну, не подумайте там о мне особенно. Это просто вот Господь так. Но удивительно. И мы, пример, Он знает тебя, Он знает твою судьбу, Он знает, кем ты будешь, Он знает, какой у тебя будет потом жених или парень, Он все знает. Он любит тебя. И Он знает каждого человека, и Он хочет, чтобы ты нашел его, и чтобы ты помог кому-то найти Господа. Притча о блудном сыне. Все ее знают. Было два сына. Один остался с отцом, другой, он захотел жить по-другому, он хотел жить разгульной жизнью, то есть грешить. И он сказал: отец, дай мне то, что мне положено, я пойду, я сам буду жить, как я хочу. Ну, примерно так он говорил. И отец сделал. Возможно, были беседы, возможно, были попытки, но результат был один, что сын захотел уйти, и отец... Не воспрепятствовал ему, не мог. Так вот, когда он жил вот такой греховной жизнью, и об этом написано, что он расточил свое имение в этих грязных местах, возможно, в публичных домах, или как это все называется, то есть он расточил имение в грязной такой порочной жизни, он стал нуждаться. У него ничего не осталось. Он был морально разбит, физически опустошен, голодный. И он пристал к человеку, который пас свиней. То есть он нашел такую работу, которая никогда бы, еврейский юноша, никогда бы ни за что не пошел бы работать. И я помню какой-то семейный фильм американский, там про большую, огромную семью. И там был для юмора, они... У них в доме жил поросенок, скажем, ну так, маленькая свинья. И я, конечно, удивился, думаю, как вообще они с ним тут... Ну, это, наверное, для картины все было сделано, что у них такой был хаос, и у них такая свинья жила в доме и с ними кушала. Я думаю, наверное, на самом деле так не было. Ну, наверное, в фильме так придумали. Я подумал, интересно, что думал сценарист этого сюжета... А он подумал, он об евреях, которые будут смотреть этот фильм. Евреи посмотрят, там свинья. И я действительно так думал. Я подумал, скажут, фу, неинтересный фильм. Ну, я так подумал.
Но, тем не менее, у них такая была задумка. Они хотели, ну, потрясти зрителей, скажем так, и поэтому придумывают разные вещи. Так вот, там было все на самом деле так. Этот юноша, он жил среди свиней, он питался тем, что ели свиньи. Он настолько низко опустился. Один из самых замечательных певцов, одного из самых замечательных хоров Америки, бруклинский табинакл, бруклинская скиния, Бруклин Табинакл Квайр. Вот один из самых знаменитых солистов, певцов, мужчина, который поет в этом хоре, благословенный, талантливый голос. Он раньше был потерянный. Он был наркозависим, и он жил в собачьей будке. И вот Господь спас его чудным образом и сделал его благословеннейшим голосом для всего мира. Дадим хвалу Богу. Аллилуйя. Он был найден. У него была замечательная жена. Она говорила, я не мог... Он говорит, что я мог делать в этой будке? Вот почему я был абсолютно слеп, оставлял ее, оставлял семью и принимал наркотики и закрывался в собачьей будке? Это была потерянная жизнь. Но хвала Богу, Бог нашел ее. Так вот, когда блудный сын, он вернулся, и отец сделал пир, вы знаете, он одел ему перстень. Он сказал, оденьте перстень, обуйте ноги. И оденьте его в лучшую там, одежду, и закалите там, теленка, то есть говядина, это мясо, шашлык. То пришел его брат и не понял этого, потому что брат рассуждал по-человечески, справедливо. Вернулся вот этот вот развратник, вернулся этот грязный брат, оставил всю работу на меня, я один тут работал за двоих. Мне было тяжело вообще и нормально. Отец устроил пир, что это такое, ну и так далее. Вот здесь человеческая обида, о чем мы говорили. Но отец ему говорит ключевые слова. Мой сын был мертв. Твой брат был мертв, и он ожил. Он пропадал и нашелся. Вот это слово ключевое «нашелся», «нашелся», «найден», «найден». И вот Иисус, Он пришел, чтобы искать и спасти погибших. Он, Его миссия, чтобы найти людей. Я уж сегодня вспомнил одну песню мирскую, да. Но когда-то вот в 80-е Пугачева пела «Я ищу голоса». «Я ищу голоса» там. Вот она искала голоса. И некоторые певцы ищут голоса. Извините. Ну просто, это была песня такая. Я был тогда юным, еще не спасенным. Так вот, и одна певица, ну, там музыканты, они пришли к нам в школу, они искали голоса. И каким-то образом они вышли на меня тоже. Им показался мой голос очень хорошим. Им показалось так. Они искали голоса мальчиков, девочек, которые будут петь в веселых нотках, такой оркестр. И я пришел к ним. Я был потрясен этой музыкой, музыкантами, которые там играли. Там была взрослая команда, там была вся аппаратура. Все. И они говорят, ну, они сказали, что им понравилось. Ну, как бы, все, слава Богу. И я посмотрел, была репетиция, повторяю, репетиция большой музыкальный ансамбля. Там все звучало, это было потрясающе. И тогда они сказали, ну, мы ждем тебя, приходи на репетицию. Во сколько, я спросил. Они сказали, в воскресенье в 11 часов. Мне было 12 лет. И я понял, я здесь последний раз. И я стоял на остановке у этого знаменитого ДК «Энергетик», который потом стал нашей церковью на 6 лет. Я стоял мальчиком, и я... Звучала музыка, гремели замечательные инструменты. Там можно сколько угодно играть на ударниках, любую аппаратуру включить. И я знал, что я не могу так. Это будет грех перед Богом. Хотя я еще не был рожден свыше, но я понимал. Не оставляйте собраний ваших. Так нас учили. Не оставляйте собраний. Я больше никогда туда не вернулся. И мальчик один, который там испортил аппаратуру, он решил, видя, что меня нет, он все на меня перевалил, сказал, этот мальчик, который приходил, Володя, он все тут сломал. Ну, как-то он так. И я даже не пошел оправдываться. Я ничего не трогал, никакой аппаратуры, ничего вообще. Ну, просто вот, слава Богу, что я ушел. Но речь не обо мне. Я нашел себя в Боге. Потом это здание, все это здание было для нас –

Тот зал, где вот репетиции были, там мы проводили некоторые собрания. Это на втором этаже. И это было что-то. У Бога был лучший план. Если мы пойдем за Ним, Он даст нам все. Он даст нам гораздо больше. У нас будет благословение, своя аппаратура, правда же? Чем мы будем мирские песни петь и прославлять мирское. Так вот, как важно найти себя в Боге. Если вы в церкви, и вы не нашли еще себя, не знаете, что вам делать, Бог, мы хотим помочь вам. Бог хочет помочь вам найти себя во Христе. Кто вы во Христе? Что Он хочет от вас? Что Он может через вас сделать? Найти какое-то место для себя, для своего труда, служения в церкви, в домашней группе, в этом городе. Но одно, что можно делать наверняка, это искать людей для Господа. Искать людей для Иисуса. И поэтому сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Нашелся. Я хочу повторить Матфея 7:7. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и вам отворят. Как счастливы многие из нас. Как многие из нас счастливы, что Бог нашел нас. Аминь. Что мы найдены во Христе. Аллилуйя. Мы нашли смысл жизни. Кто нашел смысл жизни? Правда же? Поднимите руки, пожалуйста. Спасибо. Аллилуйя. Кто нашел истину? Да? Давайте поднимем руки. Слава Господу.

0: Здравствуйте. Работа, отдых, командировки, время с семьей, встречи с друзьями, любимые занятия. Как это все уместить в свое расписание? Как найти баланс между работой и личной жизнью? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Ирина Флориянович. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада видеть вас в нашей студии.
1: Спасибо.
0: Итак, как человеку понять вообще, живет ли он в балансе, соблюдает ли он, вот он этот баланс между работой и личной жизнью?
1: Хороший вопрос, потому что самое такое первое, что может прийти в голову, это как ты чувствуешь по ощущениям, вот ты за мере ощущаешь ли это. Но чувства, ощущения могут быть очень обманчивы, да, мы можем думать, что у нас все хорошо, мы семье уделяем достаточно времени, а семья страдает, да, и семья, например, члены семьи не умеют, например, это говорить конструктивно, у них начинается пассивная агрессия, а мы даже не подозреваем, что не так. Поэтому, основываясь только на своих чувствах, ощущениях, как часто делают люди, которая подводит итоги только в конце года. Я уже не помню, что было полгода назад и вообще в начале года. И так, по ощущениям, только последнего месяца получается подвести итоги всего года. Поэтому, если мы хотим действительно жить в балансе и выстраивать свою жизнь так, нам нужны какие-то метрики, какой-то такой замер того, чтобы выяснить, а действительно ли у меня все в балансе. И это значит, что это будет основываться не только на моем собственном мнении. То есть это действительно такое исследование, как мне понять, как в каждой жизни, сколько я уделяю этому времени, чего я там достигаю. Есть способ, когда люди меряют количество времени, уделенного каждой сфере. И они именно рассчитывают, сколько времени должно быть для каждой сферы. То есть не так, что там, я должен по 4 часа только работать в день, 4 часа семье и так далее. То есть рассчитывается определенное количество времени для каждой сферы жизни. Есть другой способ, когда выстраиваются метрики, определенные такие измерители, да, или такие цели, задачи, да, которые важно достигать в каждой из сфер. И вот если я достигаю, например, можно даже ввести такую шкалу баллов, да, что вот выполняю столько-то, столько-то, например, каждый месяц дарить жене букеты. Так, дарю ли я? Если я дарю, у меня там максимально в этом баллы. То есть, например, семейная сфера, столько-то.

времени с женой в неделю, или там столько-то должно быть походов куда-то. Опять же, как это выясняется, садиться с женой, или там муж с женой, да, то есть супруги садятся и анализируют так, чтобы жена, например, чувствовала, что ей

0: А мы высказываем, чего бы мы хотели в семье, например, да?
1: Это правда. То есть, например, у нас с мужем прям выстроенная система. Он четко ведет прям метрики, что раз в месяц он должен дарить букет. И вот сколько лет брака, он все это соблюдает обязательно. Сколько должно быть подарков в год. Конечно же, особые праздники, они не считаются. Там, понятно, очевидно, должны быть какие-то подарки. Есть виш-лист у меня, который, из которого он конкретно берет эти подарки. Потому что это всегда, если не оттуда, то это... редко можно попасть. Вот, то есть все создается так, чтобы вроде и сюрприз, ты не знаешь когда, но вроде и то, что ты хочешь. То есть если мы действительно говорим о жизни в балансе не в кажущейся, вот как по моим ощущениям сейчас, а чтобы это была реальность, в которой мы не страдаем от провисания какой-то сферы, то мы действительно должны этим заняться как таким исследовательским моментом. Исследовать, а какой такой подбор вот таких метрик и целей и задач соответствует тому, что жизнь действительно в балансе. Вот месяц прошел, если я ее прожил в балансе, то скорее всего, я не поссорился там, например, не было каких-то конфликтов с семьей или там на работе. Или если было, так, надо посмотреть, чего не хватило. Может быть, где-то не хватило моего времени, где-то участия, где-то я просто не спросил, как дела. Действительно, тут люди отличаются своей эмпатией, да, своей чувствительностью к другим. У кого-то она на высоком уровне, и они могут замечать, что так, вот тут в взаимоотношениях на меня не так посмотрели, значит, чего-то не хватило. И сам уже проанализировал. А где-то люди действительно этого не замечают. И вот тут тогда важно точно идти к людям, спрашивать, сколько раз нужно, чтобы я говорил то. Например, спрашивал, как дела, или говорил там спасибо и так далее. И вот люди с таким более таким, знаете, механическим мышлением, когда они очень плохо с эмпатией, есть руководители, которые действительно не понимают, что сотрудников нужно спрашивать там, как дела, нужно как-то доброжелательно относиться. И когда они приходят на коучинг, например, и они хотят выстроить эту благоприятную среду на работе, а эмпатию им очень сложно развивать, они просто себе записывают в график, что каждое утро я должен искренне спрашивать у каждого сотрудника, там, как у них дела. В течение дня я должен подойти и каждого похвалить. Так, этого я могу хвалить вот за это, вот за это, вот за это. То есть есть разные способы, как это наладить, эту атмосферу, даже если у тебя проседают какие-то качества характера.
0: Ну, то есть баланс нужно планировать. Да. Чтобы был баланс, должно быть планирование. Да. Потому что просто так, по наитию, я так понимаю, ожидая, что все как-то само собой разрулится, встанет на свои места, это невозможно. Да. Потому что, да, вот мы отработали, время уходит, дальше свободное наше время уходит, мы его тратим иногда непонятно на что.
1: Это правда.
0: И баланса нет. Ага. А вот мне все-таки интересен вот этот подход, но вы говорите, он работает, когда у человека эмпатии нет, да? Но вот мне бы, например, было не по себе, если бы я знала, что мой супруг, он вообще так-то ничего не помнит, и меня он не очень хорошо понимает, но он просто себе написал, ну, напоминалки, дарить мне там, например, раз в месяц букет, и он механически это дарит. Без чувств, просто потому что должен, просто потому что я когда-то сказала, что мне нравятся цветы, и он как долг свой это выполняет. А что-то мне вот не хочется, чтобы как долг. Мне хочется, чтобы он сам радость
1: захотел,
0: получал.
1: Сам захотел,
0: да. И вот как с этим быть?
1: Да, это на самом деле самый частый такой страх и переживание, да. И вот тут вот, можно сказать, мужчины в этот момент, у них ступор. То есть, подожди, ты хотела, я себе запланировал, но ты не хочешь, чтобы я дарил тебе ровно вот тогда-то, потому что ты хочешь, чтобы я сам захотел подарить тебе букет, и именно вот когда я захотел, и не ты мне сказала, что сейчас ты хочешь букет, а я сам
0: почувствовал. Да, а я вот так хочу.
1: Да-да-да, и я тоже женщина, я это понимаю, я тоже иногда вот падаю вот в эту яму, что вот я же вот так хочу, да, и, конечно же, мы это обсуждали, и это было про то, что, так, подожди, я планирую себе в график для того, чтобы мне не забыть, потому что как раз-таки я хочу, чтобы это было, чтобы наши отношения были теплыми. Механически, конечно, никому не понравится, да, и это действительно не про то, но вот это вот поместить в график для того, чтобы не забыть, именно проявлять любовь так, как ты ее слышишь. То есть не так, как я хочу, а я, например, хочу просто провести с тобой время, а я забываю о том, что другой человек говорит на другом языке любви, и он просто меня не услышит, просто проведя время. А почему без букета? Да, то есть, и вот здесь очень важно, чтобы люди друг друга слышали, и вот не было вот этой действительно механичности. То есть если мне важно, чтобы здесь были эмоции, да, то, конечно же, тут, когда муж дарит их с эмоциями, с тем, что я запланировал себе не потому, что это просто стало механически, а именно для того, чтобы делать именно это тогда, потому что я тебя люблю, именно потому что я захотел дарить вот тогда-то.

0: То есть здесь на самом деле женщинам тяжело, потому что вот им хочется как по эмоциям. Но мужчины — это вот про то, что они разговаривают на другом языке и по-другому мыслят. И для него это как раз-таки есть проявление любви. Да, мы можем скорректировать, что, ты знаешь, мне кажется, что это механически, да? Я хотела бы вот так вот. И желательно, чтобы женщина даже не знала о том, что у него есть там себе напоминание.
1: Да, понятно.
0: Вот, ну, вот в чем важно. Да. Это у нас с мужем, что мы знаем это. А так здорово ей об этом не сообщать. И пусть действительно она думает, что он помнит. Да, но мужчина может себе допустить того, что я не могу это запомнить. Но я поставлю себе напоминание. Напоминание, что раз в неделю там я спрашиваю, куда ты хочешь, чтобы мы пошли. Там раз в неделю то. Но пусть женщина этого не знает.
1: Понятно. Но кроме отношений, допустим, с мужем, да, с любимым человеком, в нашей жизни личной присутствуют еще разные другие сферы.
0: Конечно.
1: Это, например, наше развитие, занятия спортом, это встреча с друзьями, это какое-то увлечение. И вот как найти время на это, особенно когда у тебя есть еще и семья, и она тоже требует времени.
0: Да, это правда, это правда. И когда мы ищем этого баланса в таком ограниченном, да, пространстве времени, мне на самом деле нравится фраза, что времени всегда нет, а времени нет на то, что не приоритетно. То, что для тебя важно, время всегда найдется. Ну да, конечно, нам приходится балансировать, выделять время себе и на хобби, и на какое-то развитие. И если это возможно, можно что-то такое совмещать. Ну, то есть, например, время с семьей можно проводить за хобби, да, то есть, например, время с женой можно объединить, или время с мужем, да, можно объединить с тем, что вы занимаетесь вместе каким-то хобби, в то же время вы развиваете отношения, и в то же время у тебя есть время без работы, да, на развитие хобби. Можно вместе в чем-то развиваться, а можно действительно выделять какое-то время, да, на обучение в то время, как у жены или у мужа есть другое какое-то мероприятие. Таким образом, мы подстраиваем, выстраиваем графики, у нас даже с мужем есть такой календарь, который синхронизируется, где я вижу, когда у него что, он видит, когда у меня что, они как бы так накладываются, да, и мы в начале недели планируем, где у нас будет семейное время, да, или в течение даже в начале года мы планируем, что какой день недели у нас будет семейным, да, когда у нас ничего не будет, у нас будет полный детокс от информации, потому что это тоже очень важно в этом мире, когда информация тебя захлестывает, она отовсюду. И очень важно, чтобы было вот это время такого вакуума, когда мы можем отсоединиться, перезагрузка произойти, да, такое вот освобождение.
1: Ну вот, кстати, что касается избытка информации, это действительно большая проблема. Хочется на этом заострить внимание. То есть вот это очень... На самом деле здорово такая практика, когда мы устраиваем информационный детокс, когда мы можем себе позволить выключить на сутки, например, телефон, кто-то на сутки, кто-то на отпуск, например, на часть отпуска выключает, все со всех радаров пропадает. Он существует только для своей семьи, если она вместе с ним в отпуске. Вот. Но не всегда человек может себе позволить отключиться, если, например, нужно быть постоянно на связи со своим ребенком или со своим престарелым родителем, потому что если ты не выйдешь на связь хотя бы один день там с мамой, то у нее там будет удар, и как бы и ты не можешь не взять трубку, да, или там не ответить в мессенджере. Вот. И здесь как бы вот эта ловушка, то есть вроде ты в сети, ты хочешь общаться там с родными, с друзьями, отдыхать, в интернете что-то читать для себя. Но сеть открыта, сеть работает, и шквал сообщений по работе вдруг.
0: Да.
1: Иногда бывает такое у нас.
0: Конечно.
1: Есть чаты наши любимые, да? Вот. И как-то и человек постоянно перегружен, даже если он не решает рабочие вопросы, но видит, как там одно сообщение, 6 сообщений, 15 сообщений. Это уже напрягает. Вот. И как бы у нас действительно идет большой перегруз во всех отношениях.
0: Да,
1: вот как с ним справляться?
0: Хороший вопрос, действительно, и очень актуальный. И вы знаете, такой один из способов – это когда мы, например, своих близких, да, если, например, кто-то будет переживать, что а у нас недоступен телефон, мы просто предупреждаем. Мы просто предупреждаем, и близкие могут привыкнуть, что, например, в определенный день недели у нас, например, несколько часов, да, недоступен просто телефон. Не обязательно это может быть весь день, когда мы недоступны, да. Даже если мы сделаем на несколько часов, или если мы в конце рабочего дня, придя домой, выключим телефон хотя бы на 15 минут, там, на авиарежим, или хотя бы на полчаса просто, что вот это хотя бы будет мое время, когда у меня такой детокс, мини-детокс хотя бы после рабочего дня. Это уже будет достижение. И мы всегда можем предупреждать тех, кто вдруг позвонит, и нам это важно, чтобы они не беспокоились, предупредить, что сейчас у меня будет на такое-то время отключен телефон. Со мной все в порядке, я просто отдыхаю.

0: отпускаю. То есть такое предупреждение, и уже люди вооружены с тем, что все хорошо. А еще такой способ, когда люди заводят разные аккаунты. Как разные сим-карты, например, есть рабочие, и есть сим-карта для семьи, можно сказать. Они всегда знают, что вот этот телефон может быть, например, отключен, потому что отдыхает, потому что выходной, да, но можно вот на этот номер дозвониться. Некоторые делают так, особенно когда появляется очень много рабочих контактов, есть номер телефона, который ты везде оставляешь, и тебе там спам и все вот это звонит, и ты его просто отключаешь, и никто не звонит. Это настолько потрясающе. А другой номер телефона, который ты нигде никому не распространяешь, его знают только близкие, они всегда могут дозвониться. Есть вот способ, да, разные аккаунты, когда мы в мессенджере, у нас есть рабочий аккаунт и есть аккаунт для личного общения. Это потрясающая практика, когда ты по личным вопросам с друзьями, с близкими, ты вот общаешься вот в этом аккаунте, и ты просто даже не заходишь в другой, и тебе уведомления с него не приходят. То есть
1: интересно,
0: ты вышел с работы, и ты перешел в другой аккаунт, и ты не видишь этих сообщений, они тебе не приходят. Ты вот все, ты только общаешься по личным вопросам.
1: Понятно, это интересно.
0: Некоторые делают даже разные мессенджеры, но это может быть тяжелее, потому что какой-нибудь отдел на работе решит перейти в другой мессенджер, и все, опять у тебя совмещение работы и личной жизни. А вот разные аккаунты, они помогают с этим.
1: Ага, это интересно, да. А вот есть еще люди, которые, ну так скажем, трудоголики. Они говорят, я очень люблю работать. Да, у этих людей есть семья, близкие, там они, может быть, увлечены чем-то, у них есть хобби, но работать они очень любят, постоянно берут сверхурочку, и работают они, естественно, больше, чем 8 часов в день. И вроде бы это их выбор, и работа им очень нравится. Может ли это как-то плохо повлиять на их жизнь?
0: Конечно, хотя, казалось бы, ну я же люблю эту работу, что тут плохого, я же не развиваюсь, я большего достигну, и, может быть, это вообще мое хобби, которое зарабатываю деньги.
1: Да.
0: Но на самом деле вот это слово трудоголизм, это тот же самый голизм, как и алкоголизм и другое. То есть признаки на самом деле очень сильно похожи, если посмотреть, разобраться. То есть есть разница между трудолюбием и трудоголизмом. Это все-таки разные вещи. Именно трудоголизм – это все-таки зависимость. Это зависимость, и это первая стадия выгорания. Она не осознается, потому что, подождите, я же сейчас на пике, я же сейчас так рад, так воодушевлен. На самом деле, это первый шаг к выгоранию. И даже когда нам нравится заниматься своей деятельностью, у нас всегда должно быть вот это переключение. Для того, чтобы... Мы же не хотим, чтобы вот эта вот эйфория, вот это воодушевление закончилось. И если мы понимаем, что я уже перерабатываю, я уже вот в этом вот своей любви, вот в этом трудолюбии, я уже перехожу такую грань, что я забываю о семье, я не уделяю времени своему здоровью, там, спорту, свежему воздуху, да, времени с другими, это уже переходит в трудоголизм. Я уже, значит, на первой стадии выгорания. И так будет не всегда. Вот этого вот ресурса надолго не хватит. Для того, чтобы он был всегда на таком уровне, его нужно поддерживать. Хотя в этом состоянии может казаться, что да все в порядке.
1: Ну, у меня достаточно сил.
0: Да. Но придет стадия, когда наступит это истощение этого ресурса. Его придется наполнять. И тогда это будет не просто отдых, это придется копать аж в восстановление. Поэтому очень внимательно нужно относиться вот к этому иллюзии.
1: Угу. Действительно, нужно беречь те ресурсы, которые Господь нам дал. Не зря написано, по-моему, в книге Екклесиаста, все, что может рука твоя делать, по силам делай. То есть, с одной стороны, вроде ты делай, не сиди, не ленись, с другой стороны, по силам делай. То есть это важно планировать и управлять своей жизнью, потому что она нам дана Богом, и Господь нам дал и здоровье, силы, разум для того, чтобы мы действительно разумно все это использовали. Итак, я благодарю вас, Ирина, за участие в нашей программе. Спасибо большое. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Вы смотрели программу «Я и мой характер». Всегда помните о том, что на Земле есть только один человек, которого вы можете изменить. И этот человек – вы.

Здравствуйте. Билл помнит две вещи после автокатастрофы. Во-первых, боль, и это понятно, учитывая, что у него было много переломов. А второе — молитвы родных.

0: Он считает, что именно они спасли его жизнь.
1: Филлис и Билл Фелпс собрались в отпуск, и Билл поехал решить некоторые вопросы. Через несколько часов жена ему позвонила.
0: Я подумала, почему он так долго? А мне ответили, Билл попал в аварию. Мы не знаем, выживет ли он.
1: Знакомая Филлис видела все своими глазами. На перекрестке фургон поехал на красный свет и врезался в мотоцикл Билла. Пытаясь избежать столкновения, тот потерял контроль и 12 метров пролетел по асфальту. Билл был без шлема.
0: Меня накрыли эмоции, но моим первым действием всегда была молитва.
1: Когда Филлис прибыла в местную больницу, медики готовили Билла к отправке вертолетом в медицинский центр Хичкока в Либанон.
0: Я молилась, говоря, «Боже, пусть он выживет». Он был без сознания. Я прикоснулась к его ноге, помолилась Господу. Я ощутила, как Дух Святой сказал мне внутри, «Верь, он будет жить».
1: Филлис и ее взрослые дети поехали в медицинский центр, куда отвезли Билла.
0: Мы не знали, успеем ли мы доехать до того, как он умрет.
1: Когда они приехали, врачи рассказали, что у Билла множество травм, включая переломы ребер, сильные повреждения легких и позвоночника. Но жизни его угрожала травма мозга четвертой степени. Билла нужно было срочно оперировать, чтобы уменьшить отек мозга. Для этого требовалось согласие жены.
0: Доктор сказал мне, если мы не сделаем операцию сегодня, сейчас же он точно умрет. А если выживет, скорее всего, станет овощем. Я должна была понимать это, принимая решение. Готовы ли вы заботиться о нем до конца своей жизни? Я ответила, конечно, делайте все, что можете. Они сказали, вам с детьми лучше попрощаться с ним. Я привела детей в комнату и сказала, последнее слово за Богом.
1: Хирурги удалили часть черепа, чтобы ослабить давление на опухший мозг. Билла ввели в состояние медицинской комы. Оставалось только ждать.
0: Ситуация была тяжелой. Я не знала, каким Билл очнется.
1: Вскоре зал ожидания наполнился людьми, молящимися о Билле и его семье.
0: Я очень волновалась, но не считала, что Бог покинул меня. Я не сомневалась.
1: Так как это была травма фронтальной доли, врачи не давали надежд, что память Билла восстановится. На 12-й день отек мозга сошел настолько, что его смогли вывести из комы.
0: Он не понимал, что происходит. Я не знала, вспомнит ли он нас.
1: Я помню ужасную боль и как моя семья молилась обо мне. Через два дня Билла перевели в католический медицинский центр в Манчестере на реабилитацию. Там он начал заново учиться есть, говорить и ходить. Даже тогда врачи не верили, что Билл полностью восстановится.
0: Они сказали мне, что мой муж не вернется ко мне. Это будет другой человек, и мне нужно к этому подготовиться. Это надо принять.
1: Однако Билл столкнулся не только с физическими проблемами. У меня были активные отношения с Богом. Как он мог допустить, чтобы подобное случилось со мной? Я не мог этого понять. Раздражение переросло в злость. Были вопросы без ответов.
0: Он говорил мне, я не могу найти себя. А я отвечала, Богу все известно. Он знает, где ты сейчас. Он найдет тебя.
1: К этому моменту люди во всем мире молились о Билле. Его состояние постепенно начало улучшаться, и 10 сентября он отправился домой.
0: То, что его выписали, это большая победа, но его жизнь дома была серьезным вызовом. Я чувствовала молитвы. Это придавало мне надежду.
1: У меня появилась решительность благодаря любви, которой я был окружен. Обо мне молились родные и друзья. Билл продолжал проходить реабилитацию, его взгляды на Бога начали меняться. Моя злость начала превращаться в благодарность. Мне не нравится то, что случилось со мной. Не понимаю и не пойму. Но я благодарен Богу за то, что происходит. За благословения, которыми я могу наслаждаться каждый день. У меня 8 внуков. Я мог не встретиться с 6 из них, если бы Бог не сохранил мою жизнь. На протяжении последующих 2 лет Биллу пришлось сделать много операций. Благодаря физиотерапии он почти полностью вернулся к нормальной жизни.
0: Его состояние улучшилось. Он снова ходит, сидит за столом, косит газон, снова водит автомобиль. Это был долгий и непростой путь для всех нас.
1: Сегодня Билл и Филлис верят, что именно сила молитвы вернула его к той жизни, которую он так любит. Бог творит чудеса. Он продолжает творить их и сегодня.
0: Иисус Христос верен. С чем бы вы ни сталкивались, не отворачивайтесь от Бога. Бегите к Нему. Он достоин вашего доверия. Он не хочет, чтобы вы одни шли по этой жизни. С чем бы вы ни столкнулись, вам нужен Иисус Христос. Он — ответ. Он действительно ответ. Разве не так? Жизнь полна внезапных событий. Происходят вещи, которых мы совсем не ожидаем, и часто они полностью меняют нашу жизнь. Но мне нравится то, что сказала Филлис. Последнее слово за Богом. Я не знаю, какая у вас сегодня нужда, я не знаю, о чем вы просите Господа, но вот что я знаю точно. Последнее слово за Ним. Он знает ваше имя, как знал имя Билла. Он знает, где вы и через что проходите сейчас. Он дал обетование, что все, не кое-что, а все, особенно самые тяжелые трудности, все это содействует во благо тем, кто любит Бога. Если готовы, давайте помолимся вместе. Готовы? Будем молиться. Отче, мы любим Тебя. Мы знаем, что Ты больше всего, что мы можем себе представить. Ты участвуешь во всем. Ты просишь, чтобы мы отдали себя Тебе, доверились Твоему сердцу, особенно когда не видим ничего, когда мы не понимаем, почему что-то случилось. Мы верим, что Твое сердце всегда желает нам добра. Твоя доброта идет за нами, Твоими детьми. Ты обещаешь нам сделать добро из негатива, явить жизнь и смерти, дать надежду во тьме. Двигайся в нашей жизни сегодня. Покажи нам, что Ты хочешь сделать. Дай нам такие сердца, волю, разум и дух, чтобы получить то, что Ты хочешь дать, Господи. Мы благодарим Тебя за Твою доброту.
1: Кто-то борется с головокружениями. Вы смотрите нас, сидя, потому что вам нужно было присесть. Когда вы идете, то держитесь рукой за мебель, чтобы не упасть. Это головокружение уходит сейчас во имя Иисуса. Бог хочет совершить нечто великое в вашей жизни.
0: Кто-то из вас упал и повредил переносицу. После этого у вас начались ежедневные мигрени, а вам кажется, словно на вашей голове повязка, которая давит и вызывает дискомфорт. Бог исцеляет вас прямо сейчас. Вы чувствуете, как эта повязка падает. Освободитесь.
1: Это не физическая проблема. Есть мужчина, который нуждается в мудрости в отношении своей жизни. Он боится попросить ее у Бога, потому что ему кажется, что он совершил столько ошибок и так опозорил Бога, что не имеет права просить у него. В Иакове сказано, что если мы нуждаемся в мудрости, то должны просить у Бога, который дает даром. И он хочет дать ее этому мужчине. Приготовьтесь к тому, что он проговорит сейчас к вам во имя Иисуса. Будьте готовы.
0: У кого-то из вас серьезная травма копчика. Он сильно болит, у вас проблемы с подвижностью. Врачи сказали, что ничего не могут сделать. Но последнее слово за Богом. Вы получаете исцеление сегодня во имя Иисуса. Благодарите Его. Спасибо.
1: Есть кто-то, кто только что вышел из реабцентра для наркоманов или алкоголиков. Вы долго страдали от зависимости, а сейчас думаете, а что теперь, что делать дальше, с кем поговорить? Вам нужен Иисус. Он хочет сказать вам, сосредоточься на мне. Вот ваше направление. Смотрите на Отца. и Он поведет вас во имя Своего Сына, Иисуса. Спасибо за слово, Господь.
0: Да. У кого-то из вас есть постоянная проблема в виде пятен. Они появляются вокруг рта и даже на языке. Я не знаю, что это, но Бог исцеляет вас сейчас. Вы сможете снова почувствовать вкус. У вас не будет дискомфорта и боли. Во имя Иисуса, будьте здоровы.
1: Одни супруги смотрели сюжет о чуде, находясь в отделении скорой помощи. Вы укрепились в вере. Сюжет закончился, и мы после него молимся. Вы думаете, что ваша вера гаснет? Господь хочет обратиться к вам и привлечь ваше внимание. Он говорит: «Я с вами, я с вашим ребенком, мой Дух Святой с вами. От вас мне нужна вера размером с горчичное зерно. Не теряйте из виду Господа в этой ситуации. Он силен». Спасибо, Отец.
0: Бог работает активно, хотя мы его и не видим. Он делает то, что мы не можем понять или принять. Поднимите сегодня свои руки и начните славить и благодарить Господа за то, что Он делает в вашей жизни. Даже если у вас нет серьезных физических, финансовых или психологических нужд, благодарите Его. Бог пребывает в хвале своего народа. Пригласите Его к себе во имя Иисуса. Спасибо, Господи, за Твою доброту. Мы поклоняемся Тебе. Аминь.
1: Кейси мечтал о том, чтобы стать борцом ММА. Он тренировался практически ежедневно и проводил спарринги с другими профессионалами и даже побеждал некоторых из них. Но был один бой, в котором Кейси никак не мог победить, и он едва не стоил ему семьи.
2: Я был женатым человеком и не должен был находиться там. Но появилась похоть. Похоть — это тяжело. Я осуждал Давида, пока сам не стал как он.
0: Кейси Майлз был чемпионом по борьбе с непростым прошлым. В старшей школе он влюбился в одноклассницу Мелиссу, которая была искренней христианкой.
2: Сначала мы дружили. Учитель испанского познакомил меня с Библией. Он прочитал мне Писание и спросил, знаю ли я о том, кто такой Иисус. Я начал изучать Библию, Мелисса увидела это, и мы начали встречаться. Учитель испанского посеял очень важные семена в мое сердце.
0: Они поженились в 19 лет. Кейси занимался борьбой в колледже, а вскоре начал готовиться к боям в клетке. Мы были молоды, и такой вид борьбы был чем-то новым. Я не имела представления, как такой образ жизни повлияет на наш брак. Я понятия не имела, как это скажется на нас.
2: Я хотел побеждать, доказать людям, что могу победить, как Рокки. Мечтал, чтобы это стало правдой. Я хотел идти и бороться в клетке. Я начал побеждать профессиональных борцов.
0: Кейси тренировался практически каждый день, а по выходным ездил на тренировки в Лас-Вегас, чтобы принять участие в UFC.
2: Мой тренер по борьбе, Рокки, предупреждал, чтобы я не тренировался с некоторыми людьми из ММА. Считал, что это может изменить меня. Он имел в виду морально. Именно тогда у меня и начались проблемы. Я познакомился с профессиональными спортсменами и стал ходить с ними в стрип-клуб. Когда я зашел туда, у меня затряслась рука. Это повторилось трижды. А потом рука уже не тряслась. Я знал, что не должен быть там. Но это было нечто экзотичное. И когда я увидел все это, то подумал, ничего себе. Там были девушки всех цветов и форм. Плоть сильна, очень сильна. Это было серьезное искушение. Я знал, что поступаю неправильно, но не мог остановиться и снова возвращался туда.
0: Вскоре Кейси поддался искушению и завел роман с танцовщицей. Об этом узнала Мелисса. Это было ужасно. Это было тяжело выдержать. Я была на пределе, постоянно расстроена и подавлена. Я попросила его сделать выбор. Он был борцом, и я, конечно, хотела, чтобы он боролся за нас.
2: Я пытался выиграть время, потому что хотел попасть на Amplifiers. Мелисса сняла половину денег со счета и сказала, «У тебя есть выбор. Половина денег твоя. Если хочешь так жить, иди. Забирай деньги и оставляй кольцо. Я имею право развестись с тобой». Когда я услышал это, испугался, потому что жена была единственным человеком, который любил меня безусловно. Я позвонил своему учителю испанского и спросил, что мне делать. Он сказал: «Встань на колени и молись». Я ответил: «У меня нет времени на эту ерунду». Я стал эгоистом, и у меня не было времени для Бога. Я был сфокусирован только на себе. Я хотел попасть в UFC и стать чемпионом, но Бог показал мне, кем я был. А я сказал: «Это не я». Учитель спросил: «Что ты будешь делать?» Я выбрал Мелиссу. И когда она вернулась с работы, я был дома. Она сказала: «Хорошо, это уже кое-что».
0: Кейси начал читать Библию и переехал жить к учителю испанского, тем самым отрезав себя от негативного влияния профессионального спорта.
2: Когда я начал читать про Иисуса, то понял, что не хочу больше ничего. Я получил помощь в ту минуту, когда открыл Библию. У меня не было других занятий. Я не ходил в зал, а тренировался дома. Я читал Библию, а затем поднимал глаза к небу и спрашивал: «Зачем ты сделал это для нас? Я знаю, какой я эгоистичен, но я начал влюбляться в Иисуса, я начал скучать по жене. Я провел 6 месяцев без нее».
0: Мелисса увидела, что сердце и характер Кейси начали преображаться. «Мой муж изменился и начал думать о нас как о семье и о Божьем плане больше, чем о себе. Это было удивительно».
2: Чем ближе я был к Иисусу, тем ближе был к Мелиссе. Мы вместе читали Библию и тренировались. Она стала моим партнером по тренировкам, моим лучшим другом. Я по-новому влюбился в нее, в ее душу.
0: Кейси посвятил свою жизнь Христу. Он вернулся домой, и вскоре у них родился первенец. Сегодня это крепкий брак, потому что его основанием является Иисус.
2: Мы были молоды, но у нас была настоящая любовь, правда? Но я думал только о себе. Теперь я влюблен в нее, а не в себя. Вот что значит взять свой крест и пойти. Ты берешь крест, берешь свою жену, оставляя себя.
0: Бог вернулся в нашу жизнь. Мы оба должны были довериться Ему, возрасти в Нем. Я считаю, что это одна из самых важных вещей. Мы оба сделали выбор. И наш выбор был остаться вместе и идти к Богу.
2: У меня хорошая жизнь. Я не заслуживаю ее, но я благодарен Богу. Если у вас проблемы в браке, то, надеюсь, эта история ободрила вас. Кейси был крутым парнем, он участвовал в серьезных боях и ставил себе серьезные цели. Но каким бы крутым он ни был, он признал, что не был достаточно крут для того, чтобы преодолеть похоть плоти. Это проблема, с которой мы сталкиваемся всю свою жизнь. Так написано в послании к Галатам. «Плоть и дух воюют друг с другом, это война». Вам не нужно бояться этого. Во Христе есть надежда. Благодаря Ему мы можем распять эти плотские желания. Мы будем регулярно сталкиваться с этим всю жизнь. Будем бороться с плотью, но когда Кейси отдал себя Иисусу, то не только победил, но и стал лучшим мужем. Ведь когда вы фокусируетесь на Иисусе, вы становитесь лучше. В этом нет никаких сомнений. Кейси сказал, что ходил в клуб. Он знал, что не должен был там находиться. У него даже руки дрожали, потому что его дух знал, что это не для него. Его дух был встревожен. И хорошо, когда ваш дух говорит «нет». Это Дух Божий сказал ему: «Это не то, что я приготовил для тебя». И в итоге он начал прислушиваться к голосу Божьему и голосу Духа Святого. Он понял, что должен отдать это ему. Павел говорил об этом в Писании. Безусловно, апостол Павел находился в других обстоятельствах, но он говорил: «Что не хочу, делаю, а что хочу делать, не делаю». Это естественное состояние человека, но чудесная новость состоит в том, что когда мы отдаем эти вещи Иисусу, Дух Святой приходит в силе и приводит нас ко Христу. Он берет наш грех и очищает нас. Все это стало возможным благодаря Его жертве на кресте. Я хочу помолиться о 2 вещах. Я хочу помолиться о браках и за тех, кто борется с похотью.
1: Многие люди, любящие Иисуса, сталкиваются с этой проблемой. Я хочу помолиться за вас. Если у вас есть проблемы с похотью, молитесь со мной. Или если ваш брак нуждается в прикосновении и помазании Духа Божьего, обращайтесь к Господу. Присоединяйтесь. Бог Отец, во-первых, я молюсь о семьях, о супругах, которые испытывают трудности. Я молюсь о том, чтобы Твой Дух Святой научил их, как оставлять гордыню и фокусироваться на Христе. Когда мы больше любим Иисуса, мы становимся лучшими супругами. Отче, я молюсь о тех, кто испытывает похоть плоти. Пусть они услышат сегодня Твой голос и поймут ту надежду, которая скрыта в благодати Иисуса Христа. Какими бы грязными мы себе ни казались, мы не можем зайти слишком далеко, стать слишком грязными для любящих рук Иисуса. Он принимает нас, изменяет нас. Господь, я молюсь сейчас, чтобы тот, у кого проблемы в этих сферах, ощутил любовь Твоего Духа, перестал слушать голос тьмы, но услышал голос Божий. Спасибо за надежду, благодать и прощение. Я молюсь об этом во имя Иисуса. Аминь.
0: Хадидже было всего лишь 13 лет, когда ее заставили вступить в брак по договоренности. Хуже всего было то, что муж регулярно избивал ее. Хадиджа до сих пор ходит с физическими шрамами от побоев. Но благодаря вам она и ее маленькая дочь обрели дом и будущее, наполненное надеждой. 13 лет Хадиджу против ее воли заставили выйти замуж. Мой муж был очень жесток. Я вернулась к родителям и сказала, что не могу жить с ним, потому что он постоянно бьет меня. Я была вся в шрамах от его побоев. Родители сказали мне терпеть и надеяться, что он изменится. Я терпела до последнего. Однажды я была дома и вдруг почувствовала побуждение уйти. Я не могла сопротивляться этому. Я встала и ушла. Я пришла домой к одной христианке. Она открыла мне свои двери и познакомила с пастором. Они помолились за меня и привели меня ко Христу. Мой муж – мусульманин. Я знала, что не выживу с ним, потому что стала христианкой. Пастор дал ей контакты служения «Христианская вера», которая частично поддерживает обетование сироте. Теперь 18-летняя Хатиджа и ее дочь живут в нашем кризисном центре. У них есть все, в чем они нуждаются, чтобы расти и развиваться. До того, как прийти сюда, я была растеряна. Вы открыли свои объятия мне и помогли исцелиться. Это наша семья, наш дом. Благодаря программе наставничества вы помогли мне возрасти в отношениях с Богом. Я говорю с Ним, и Он отвечает мне. Все во мне радуется благодаря Иисусу. В центре можно освоить разные навыки. Хатиджа записалась на курсы шитья. Я делаю платье себе и дочери. Иногда она сидит у меня на руках, и мы вместе занимаемся этим. Мне так приятно знать, что я сама пошила это. Кроме того, они вдвоем посещают школу. Я очень рада, что учусь и умею теперь и читать, и писать. Это магия. Мой мир полностью изменился. В Нигерии многих девочек отдают замуж против их воли. Иногда я задумываюсь над тем, почему Бог спас меня и позволил остаться в этом месте. Я хочу стать адвокатом, чтобы помогать девочкам строить будущее. Я поражаюсь той благодати и милости, которую мне являют здесь. Спасибо за вашу доброту, открытые сердца. Пусть Бог даст вам благодать и силы, чтобы вы и дальше делали Его работу. Пусть Он дальше открывает вам двери для помощи другим. И пусть ваше благословение никогда не заканчивается.

Бытие 18. Давайте вместе откроем Бытие, глава 18, стих 18. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем». Вот что привлекло мое внимание в этом отрывке. Бог говорит: «Я знаю его, я выбрал этого человека, я начинаю Новый Завет, чтобы потом привести Мессию, Иисуса Христа. Я вхожу в этот завет с Авраамом. Он велит своим детям ходить путями Господними. Он повелит им. В этом и есть причина, почему Бог избрал его. В Писании отец – главная фигура в семье. Его роль очень важна. Быть мужчиной – это больше, чем быть человеком мужского пола. Вы можете быть мужского пола, но не быть мужчиной. Вы можете быть женатым, но не быть мужем. Вы можете быть производителем, но не быть отцом. Похоть предлагает презерватив, но любовь предлагает кольцо. Иметь молнию на штанах еще не означает быть мужчиной. Библия учит, что папа, отец – это главная доминирующая фигура, глава семьи, и он направляет семью в ее духовной жизни. Когда вспоминаешь, что треть детей в нашей стране незаконно рожденные, что половина детей в нашей стране выросли без отца, тогда эти стихи становятся еще более значимыми. Сегодня у нас 25 миллионов детей без отцов. 25 миллионов детей Америки не имеют отца, который хоть как-то участвовал бы в их жизни. Я даже не говорю о тех, кто развелся, но все же видится с детьми. Я говорю о тех, у кого вообще нет никакого отца по жизни. 25 миллионов детей растут в домах без отцов, и это трагедия. Одно из великих несчастий, которое может случиться с ребенком, это расти без сильного мужского отцовского влияния на его жизнь. Нет ничего хуже, чем дом без отца. И отец, который создает неверную модель, который направляет детей к неверным решениям. Вы слышали стихи, где апостол Павел говорит,

Потому что все начинается с дома, все начинается с семьи. Ответственность папы невозможно преувеличить. Лидерство отца в доме как родителя — это высочайшее призвание, которое может быть в вашей жизни. Вам дана огромная ответственность давать наставления, давать духовное направление своим детям. Вы священник в своем доме. Я восхищался тем, как воспитывал нас мой отец. 5 детей. Моя сестра Джилл и ее семья в этой церкви. Семья Ричи. Мой отец оказал огромное влияние на всех нас. Он был прекраснейшим человеком. Он был человеком молитвы. Я думаю, именно так он стал влиятельным отцом. Именно это нам и нужно, отцы с духовным влиянием. Отцы, которые духовно воздействуют на детей. Бог сказал: «Я знаю Авраама. Я знаю, что он научит и поведет своих детей. Он повелит им идти туда, куда я им скажу». Он имеет власть в своем доме. Он глава семьи, и он отец с влиянием. Такого человека я и искал. Когда вы, как отец, молитесь вместе с семьей, то это подобно возведению крыши дома. Вы представляете себе свой дом без крыши? У вас прекрасная мебель, красивые вещи, но на доме нет крыши. Духовно говоря, когда нет молитвы, и в частности нет мужчины, который приносит достаток, дает направление, произносит благословение и молитвы на свою семью, то такая семья духовно открыта. У них есть легкий доступ. Когда вы молитесь, как семья, уделяйте несколько минут, чтобы открыть и почитать Библию, а потом помолитесь вместе, то вы строите крышу своего дома, которая будет покрывать ваших детей, покрывать ваш брак, вашу семью. Важность этого невозможно преувеличить. Когда мужчина говорит: «Семья, мы будем молиться», то он строит духовную крышу и покрывает дом. Молитва защитит и благословит этот дом. Когда мужчина молится, то Божие благоволение приходит на детей, на его дом. Приходит благословение и добро от Бога. Когда вы все вместе оставляете все дела и уделяете несколько минут тому, чтобы почтить Бога. Мы должны вернуть это. Мы должны возвести крышу духовной защиты из молитв над нашими домами, которая защитит нас от атак злых духов. Мы можем разрушить проклятие. Бытие 27 говорится о том, как Исаак благословил своего сына Исава, и там даются 3 секрета того, как благословлять своих детей, благословлять свою семью, как главе семьи. Во-первых, сказано, что его сын вошел и сказал: «Отец, благослови меня. Я хочу, чтобы ты возложил на меня благословение». И отец в первую очередь сказал ему: «Подойди, сын». Писание говорит, он коснулся его. Он протянул руку и коснулся его. Первое благословение, которое вы можете дать своим детям, это касание со смыслом. Есть что-то в отце, который прикасается к своим детям, который обнимает и целует своих детей, который может протянуть руку и коснуться своего ребенка, передавая ему что-то. А когда дети уже выросли, и особенно если это девочки, то нам бывает неловко к ним прикасаться. Но если вы хотите, чтобы у них было самоуважение, чтобы ваши дети были сильными, уверенными, умели хорошо преподносить себя, то вам нужно к ним прикасаться, и это одно из величайших благословений. Не будьте таким отцом, о котором говорят: «Мой папа никогда не прикасался ко мне». В нашей семье не было ни объятий, ни поцелуев. Разрушьте это проклятие сейчас же. Жизнь слишком коротка, чтобы вести себя как чурбан, который никогда не обнимает своих детей. Распахните руки и обнимите их, и даже мальчиков. Они будут делать вид, что им это не нужно, но обнимать их все равно. Им это нравится. Ваше прикосновение производит что-то у них внутри. Вы слышите меня? Раскройте объятия и коснитесь вашей семьи. Вы можете прямо сейчас повернуться к кому-то и пожать ему руку. Сделайте это. Спросите, как дела? Скажите, как приятно вас видеть.
И глаза сразу же начнут светиться от прикосновения. Сразу же падает артериальное давление. Это сила прикосновения. Вы даете людям силу, когда касаетесь их. В медицине доказано, что если в больнице персонал прикасается к больным, то это укрепляет и приносит сильное

эмоциональное здоровье пациентам. Вот почему им иногда приводят кошек или собак, чтобы люди могли к ним прикоснуться. Касание что-то выражает, а прикосновение со смыслом соединяет вас с людьми. Я хочу, чтобы вы поняли, что прикосновение к вашим любимым — это один из путей, как вы передаете благословение Божьего благоволения. Раскройтесь для них, обнимите их, будьте более чувственными, более открытыми, любящими, потому что вы можете не успеть, и вам нужно наслаждаться друг другом, пока вы еще вместе. Благословение. Отцы, начинайте обнимать и целовать. Библия говорит, что Исаак не только коснулся, но и поцеловал своего сына. Сын был молодым человеком 20 с небольшим лет, но он поцеловал его, обнял его, он прикоснулся к нему. В этом нет ничего неправильного. Это необходимо нашему обществу больше, чем когда-либо раньше. Во-вторых, он начал произносить благословение на своего ребенка. Он начал благословлять его, потому что словесное благословение придает высокую оценку человеку. Благословить членов своей семьи означает дать им высокую оценку. Говорите слова, ориентированные на их будущее, на благословение в их жизни. Вы говорите и благословляете их будущее. Вы говорите об их талантах и дарах, о чем-то особенном в них. Ты потрясающий. Ты сделаешь что-то прекрасное. Я верю в тебя. Слушай, нет ничего, с чем бы ты не справился. Я не удивлюсь, если ты совершишь что-то великое, ведь ты такой талантливый, ты такой одаренный. Что вы делаете? Вы произносите будущие благословения и начинаете позиционировать этих молодых, впечатлительных ребят в этом направлении. Постоянно утверждайте будущее своих детей. Указывайте на их хорошие стороны. Вкладывайте благословения. Я слышал об одном парне, который родился с родовой травмой и с рождения не мог ходить. Он учился в школе, был в постоянной депрессии и даже пытался покончить с собой. Но в той поместной церкви были люди, которые начали проявлять интерес к этому юноше в инвалидной коляске. Они стали провозглашать благословение так, как я сейчас говорю. Они говорили: «У тебя прекрасный голос». Его голос был особенным, не похожим на другие, глубокий, богатый голос. И они начали говорить ему: «Какой у тебя красивый голос, какой у тебя чудесный голос, у тебя прекрасный голос». И он решил стать ведущим ток-шоу. Эти люди и не осознавали, что они делали, но они утвердили его. Они убедили его, произнося благословение, которое было ориентировано на будущее этого парня. Когда вы начинаете произносить такие благословения, ориентированные в будущее, то произносимые вами слова очень сильны. Отцы, обращаюсь к вам из глубины своего сердца. Нам нужно быть очень внимательными к тому, чтобы быть позитивными. Джеймс Добсон сказал, что каждый раз, когда вы критикуете своего ребенка, вы должны произнести 7 благословений на каждый раз, когда вы критикой подсекаете их. Не знаю, как для вас, но для меня это вызов. Иногда у нас такое ощущение, что нам нужно держать своих детей на коротком поводке. Но когда вы в последний раз произносили сильные, позитивные слова о своих детях, будьте позитивными. Все скажите: «Будьте позитивным». Если вы хотите вырастить своих детей успешными, то произносите слова ободрения, позитивные слова. «Ты невероятный», «Ты замечательный». Не говорите: «Ты глупый», «Ты плохой», «Ты точно такой же, как твой папаша», «Ты такой же, как тот или тот», «Ты отмечен Богом». Вот слова, которые вам нужно говорить. Я записал кое-что. В твоей жизни есть дар. У Бога чудесный план для твоей жизни. Утверждайте, ободряйте, несите жизнь своим детям, потому что им важно одобрение. Например, ты гораздо умнее меня. Ты просто удивительный. Я говорил тебе, что считаю тебя самым лучшим. Знаете, в этом есть ценность, в этом есть благословение. Будьте позитивными в своих словах. Нам нужно понять, что это топливо для самоуважения наших детей. Наши позитивные слова — это топливо для их мотора. Нам нужно помочь им в их отношениях с Богом, и нам нужно утверждать их самоуважение. Вот что с ними делает благословение. И нет ничего лучше, чем произносить позитивные слова.
Не будьте тем, кто только исправляет ошибки. Будьте позитивны. Я не собираюсь останавливаться, потому что не чувствую, что вы это приняли. Повернитесь к соседу и скажите: тебе нужно более позитивно беседовать со своими детьми в своем доме.

будь позитивным. Второе, как отец и родитель, вы должны быть гибким. Необходимо течь вместе с потоком. Вы можете быть суровым, таким придирчивым, таким жестким, таким непреклонным. Библия говорит, чтобы мы не раздражали своих детей, не провоцировали их на гнев. Когда вы начинаете видеть в своих детях независимый дух, то это что-то означает. Независимый дух начинает проявляться в возрасте примерно от 12 до 15 лет. Это способ, как Бог выталкивает ребенка из вашего дома. Не так уж и плохо, когда у них появляется своя воля, когда они начинают вести себя независимо, когда они делают вид, что не хотят вас слушать. Все это часть, да оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей. И точно так же для девочек. Это часть их поиска некой независимости. Вам нужно дать им немного пространства, чтобы они вылетели из гнезда. Когда они проходят половое созревание, вы видите, что они считают себя гениальными, а о вас думают, что вы глупы. Они думают, что вы ничего не понимаете, но вы-то знаете все, с чем они сталкиваются. Просто дайте им больше пространства. Дайте больше карманных денег. Не будьте скупы. Найдите те моменты, за которые стоит бороться, и старайтесь не превращать в большую проблему то, что не так уж и важно, только потому, что вы так хотите. Вам нужно быть гибкими. Расширьте круг дозволенных причесок. Мы говорим детям, почему ты не можешь быть как твоя сестра? Почему ты не можешь быть как он или она? Почему ты не можешь быть таким? Терпеть не могу, когда люди говорят, почему ты не можешь быть как другие пасторы? Я не хочу, а вы? Дети не хотят быть одинаковыми. Они не хотят этого. Это их независимость. Если они хотят быть маленьким Джастином Бибером или еще кем-то, сделать странную прическу, просто успокойтесь. Или в одежде. Они могут носить какие-то странные вещи. Ваше дело сохранить моральные и духовные границы, но дайте им больше простора. Дайте им немного самостоятельности. Их музыка, их интересы отличаются. Они не хотят копировать вас. Мама-утка, дочка-утка и весь выводок утят идут в воскресное утро, глядя друг другу в затылок. Они не хотят этого. Они чувствуют себя другими, они хотят отличаться. Так что успокойтесь. Полагаю, что вы уяснили это. Вы видели таких родителей христиан? Выглядят ужасно, злые. Так вы только собьете детей с верного пути. Расширьте свой взгляд. Это не самые важные моменты, за которые стоит так отчаянно бороться. Когда Дрейк был моложе, он сидел здесь на переднем ряду. Он хотел сходить на рестлинг. Обычно мы смотрели рестлинг по телевизору. Но в этот раз мы пошли на матч. Я позвонил своему знакомому рестлеру и попросил достать билеты. И вот мы сидим на первом ряду. Вокруг нас были очень странные люди. Я никогда таких раньше не видел. Вы бы слышали, что они говорят. Мы сидели близко и могли слышать. «Я схвачу тебя и выкину, так что готовься». Просто невероятно. Но мы великолепно и интересно провели время. Знаете что? Ходите с ними на спортивные мероприятия. Посещайте их концерты. Иногда нам легче сходить к проктологу, чем пойти на концерт фортепиано. Ходите! А мои девочки, они так хотели стать маленькими балеринами. Я помню их сцену. Мы привели их, и там была женщина, которая учила бальным танцам. Все были одеты в бальные платья. Все такие маленькие. Я вспоминаю, сколько раз я ходил на эти концерты, сидел там. Ты сидишь и ждешь своего ребенка. И вот, наконец, твой малыш выходит. Все, что они делали, это вот этот танец на цыпочках. А я платил деньги. Потом они бежали через сцену и смотрели, видит ли их папа. Они улыбались беззубыми улыбками. Они махали, когда прыгали, ведь ради этого они и стараются.
Ходите на спортивные матчи, даже если ваши дети запасные. Они будут видеть вас, когда сидят на скамейке. Это важно. Играйте с ними. Играйте. Давид вернул ковчег завета в храм. Библия говорит во 2 Царств 6:20, что он вернулся домой и благословил свой дом. Хорошо иметь присутствие Божие в церкви, но что произойдет, если каждый отец выйдет сегодня отсюда и скажет: «Я хочу благословить свой дом». Боже, нам нужно Твое благословение на свой дом. Что бы произошло, если бы у нас сегодня было прекрасное собрание, и придя домой, каждый отец понял бы, что он священник своего дома, и что он благословляет своих детей. Божья рука на вашей жизни. Бог будет делать что-то, но мы, Господь, признаем Тебя Господом своего дома. Недостаточно только ходить в церковь, где есть присутствие Божие. Нам необходимо вернуться домой и благословить свой дом. Иисус Навин в возрасте 110 лет сказал: «А я и дом мой будет служить Господу». Мне все равно, что сегодня в школе учат тому, что противоречит Слову Божьему. Мне все равно, какие вечеринки проходят в соседних клубах. А я и дом мой будем служить Господу. Боже, сделай нас мужчинами, как Иисус Навин. Боже, дай нам мужчин, которые приводят свои семьи к Богу, которые говорят: «Я участвую в жизни моей семьи, моего дома». Сражайтесь, чтобы проводить время со своей семьей, со своими детьми. Боритесь за свой брак. Нет ничего важнее этого. В 1924 году на Олимпийских играх в Париже был человек по имени Билл Хевенс. Он готовился завоевать золотую медаль. Не было сомнений, что никто в мире не может сравниться в скорости на каноэ с этим человеком. Еще до начала соревнований все знали, кто выиграет золотую медаль. Но перед тем, как сесть в самолет, ему сказали, что у жены начались схватки. А это был их первый ребенок. Жена его уговаривала: «Ты должен лететь, ты много тренировался ради этой золотой медали». Но он шокировал Олимпийский комитет и свою жену, когда сказал: «Я не буду участвовать. Я должен присутствовать при рождении моего первенца». Его сын Фрэнк появился на свет 1 августа 1924 года. Хотя Билл и представлял, что было бы, если бы он поднялся на пьедестал с золотой медалью на шее, но он никогда не сожалел о принятом решении присутствовать при рождении сына. Билл так сильно любил своего сына, что всю свою жизнь отдал ему. Он поделился с ним всем тем знанием, умением и любовью к гребле на каноэ. Он научил его гребле. Прошло 24 года. Олимпийские игры в Финляндии в Хельсинки. На этот раз Фрэнк, его сын, приехал, чтобы участвовать в Олимпийских играх. На следующий день, после соревнований в Финляндии, Билл получает телеграмму от сына, в которой говорится: «Дорогой папа, спасибо за то, что ждал моего рождения. Я возвращаюсь домой с золотой медалью, которую ты так ждал 24 года назад». То, чего желал отец, чего он не смог достичь, не смог совершить, он вложил в своего сына. Его сын пошел дальше и смог сделать что-то большее. Говорю вам, не пренебрегайте домом, не забывайте про своих супругов, не пренебрегайте детьми. В жизни нет более высокого призвания, чем быть отцом или матерью. Нет ничего более сильного, чем когда вся семья соединяется и говорит: «А я и дом мой будем служить Господу». Сегодня моя молитва за каждого из вас, чтобы вы были позитивными, чтобы были гибкими. Нам нужно быть немного светлее.
Любите своих детей. Благословляйте их прикосновениями со смыслом и благословляйте их словами. Пусть у вас будет

активное посвящение. Это третье благословение, чтобы вы увидели в своих детях дар. Недостаточно просто сказать «удачи». Нам необходимо приблизиться к ним, учить, помогать им. Если это музыка, найдите репетитора. Если это спорт, обеспечьте им дополнительную помощь. Делайте то, что можно. Активное посвящение, а не просто «удачи». Ах да, у тебя талант. Но когда вы увидите дар, когда вы увидите призвание в их жизни, подойдите к ним и поддержите. Позволь мне сделать что-то для тебя. Позволь мне помочь тебе с уроком. Сделаем это вместе, ты справишься. Вот так мы благословляем семьи. Говорите с ними, будьте позитивными, будьте гибкими, будьте открытыми. Играйте с ними, любите своих детей, радуйтесь им и за них. Годы не вернуть, молитесь за них. Поставьте крышу над своим духовным домом. Защитите свою семью.

0: Здравствуйте, вам кого?
1: Привет, я к Платону Капитоновичу. Вот, он просил занести.
0: Ну, входите. Меня зовут Маша. А как вас представить профессору?

0: Меня Ваня зовут. Ой!
1: Не бойтесь, это чистильщик X11. Он почистит ботинки, чтобы не наследить.
2: Ого!
1: Классные носочки.
3: А, Ваня, молодец, что пришел. Ну что, принес?
0: Вот плазменный интегратор, как вы просили.
3: Ай!
0: А это не опасно?
3: Абсолютно безопасно, друг мой. Все под контролем. Ну что, занимаем места на Полярусе? На первом субмолекулярном исследовательском корабле.
4: Ура! Приключения!
3: Проверим гравитацию.
0: А как же мы полетим? Корабль такой большой, а комната не очень.
3: Просто надо стать поменьше.
1: Ой, как интересно! Ой, смотрите, пожар!
0: Фу, сколько дыма!
3: Да нет. Это не пожар. Это кто-то курит на лестнице.
0: А что это ударяет в корабль?
3: Нужно включить фильтр видимости, иначе они разобьют корабль.
1: Кто они?
3: Частицы дыма. Большая часть дыма от сигарет невидима без увеличения.
0: Ого, сколько дыма мы не видим!
1: Получается, что все это мы вдыхаем, находясь рядом с курящим?
3: Да, даже случайно вдыхаемый табачный дым разрушает наш организм. Появляются различные болезни.
1: Ой! Где мы?
3: Кажется, мы попали в рот курильщика. Ну и зрелище.
1: Фу, гадость какая!
0: Ну и зубки! А что это такое желтое?
3: Это отложение на зубах табачного дегтя. Вот что курение делает с зубами. Появляются микротрещины. Зубы желтеют.
1: А изо рта неприятно пахнет. Где это мы?
3: Мы в легких. Это наш орган для дыхания.
1: Мне страшно. Хватит приключений. Полетели домой.
3: Тем же путем уже не выбраться. Двигатели не справятся с вдыхаемым воздухом.
0: В одной передаче я видел, вдыхаемый воздух идет в альвеолы.
1: Альвеолы? Что это такое?
3: Альвеолы – это маленькие пузырьки в легких, через которые организм получает кислород.
0: Может, через них выберемся?
3: Можно попробовать. Будем двигаться с воздухом по бронхиоле. Трубки, ведущие к альвеоле.
1: Это такое у нас внутри?
3: У здорового человека легкие выглядят вот так. Маленькие реснички покрывают бронхиолы и выметают все вредное из легких. Но из-за курения выделяется слизь. Легкие плохо очищаются. Слизь накапливается, и в ней селятся разные вредные микробы. И даже паразиты.
1: Фу, червяки!
3: Со временем реснички погибают. А вот и альвеола.
1: А как же мы через нее выберемся?
3: Через нее не выберемся. Из-за курения она забилась слизью и уже не работает.
0: Берегитесь! Нас атакует какое-то чудовище!
1: Что это?
3: Держитесь! Это клетка иммунной системы. Она атакует чужеродные организмы. Скорее всего, она приняла нас за вирус.
1: А что за шарики она хватает?
3: Это вирусы. Вы когда-нибудь болели гриппом?
1: Да, это когда температура и голова болит.
3: Вот, причина болезни – это вирусы гриппа.
0: А можем мы в них чем-нибудь выстрелить?
3: Да, вот лазер, но он для исследований.
0: Ну, держитесь, вирусы! Сейчас я вам покажу!
1: Они повсюду!
3: Это не поможет, их слишком много. Курящим людям трудно противостоять вирусам, и они чаще болеют.

0: Это происходит только в легких?
1: Нет. Курение приводит к образованию раковых опухолей в самых разных частях организма. Вот здоровая альвеола. Отсюда мы попадем в кровеносную систему.
2: И вернемся домой.
0: Ура!
1: Полетим с кровяными тельцами эритроцитами. Из легких они разносят кислород по всем клеточкам нашего организма.
2: Он сужается! Смотрите!
0: Что происходит?
1: Он снова закурил. И в течение первой минуты происходит спазм сосудов. Они сильно сужаются.
2: Сосуд нас раздавит!
1: Спазмы разрушают клетки сосудов. Вот, посмотрите туда. Происходит отмирание клеток.
0: Они погибают.
2: Ух ты! Смотрите, в сосуде появилась дырка.
1: Для закрытия таких дыр внутри сосудов возникают наросты. Со временем они увеличиваются, что приводит к закупорке сосуда. Вот смотрите, как сильно сузился сосуд.
0: А что будет, если он совсем закупорится?
1: Человек может погибнуть.
2: Что там такое впереди?
0: Сосуд забился! Мы должны что-то сделать.
1: Лазер. Ваня, давай. Ну все, двигаемся дальше.
2: Здесь многие проходы забиты.
1: Судя по навигатору, эти сосуды питают кожу лица. Выкуривание только одной сигареты сужает крупные сосуды на 1.5 часа, а мелкие могут совсем забиться.
0: Бедные клеточки.
1: У курящих кожа желтеет, становится дряблой и раньше стареет.
2: О, там свет!
1: Это пора кожи. Самое время возвращаться.

0: Да, вот это приключение!
1: Мне жалко, что многие курильщики не знают, что происходит с их организмом. Платон Капитонович, как мы можем им помочь?
0: Вот было бы здорово показать им все это.
2: А ведь на корабле есть камера.
0: Я сейчас же отправлю ссылку всем друзьям и знакомым.
1: А я выложу у себя на страничке, пусть все знают.
2: Я тоже размещу материалы нашей поездки на своей странице.

Вы никогда не задумывались, какое значение имели цвета в культуре древних евреев? В библейские времена израильтяне воспринимали цвета в первую очередь через их проявления в природе. Небо голубое, трава, растения зеленые, кровь красная, а шерсть и снег белые. Эти природные ассоциации в определенной степени сохранились и сегодня, но в современном мире цвета также воспринимаются через оттенки различных промышленных товаров. У кого-то красный ассоциируется с автомобилем, со светофором или торговым брендом. У евреев всего этого не было, и ассоциации их были более естественные. В Ветхом Завете нет слова «цвет», ну а если в каких-то переводах вы его встретите, то слово, переведенное как «цвет», имеет на языках оригинала разное значение. Когда еврейский писатель хочет сравнить предмет с другим по цвету, он использует слово «глаз» или внешний вид. Лингвисты отмечают, что словарный запас израильтян для обозначения цветов был ограничен. Практически ни одного слова, связанного с живописью, изобразительным искусством или оттенками цветов. Вероятно, их цветовой словарь был не развит, когда, как сегодня, палитра наименований перенасыщена, а сами названия цветов вообще ни с чем не ассоциируются. В основном цвета в Библии играют символическую роль, так как они ассоциируются с определенными ситуациями античности. Ну, например, в США, да и во многих других странах, сочетание красного и зеленого, в особенности зимой, стало ассоциироваться с Рождеством. Хотя эти цвета не имеют непосредственного отношения к празднику, они все же стали его неотъемлемой частью в глазах людей. Также и в Библии цвета являются символами не потому, что синий означает вот это, а красный символизирует это.

Цвета в Библии символичны в первую очередь своей ассоциативной связью со стихиями природы и их восприятием через традиции и культуру библейских времен. В Писании полностью понятно значение только нескольких цветов. Тем более, если однажды цвет употребляется символически, это не значит, что он везде имеет переносное значение. Цветовая палитра впервые встречается в Библии в виде радуги, которую Бог установил на небе в качестве знамения после потопа. Но названия цветов впервые появляются в Торе при описании скинии и ее содержимого, где использование различных цветов делало место, где Бог встречался со своим народом, внешне привлекательным. И благодаря многократному их использованию в древней культуре, эти цвета стали весьма популярными. В Библии указание на естественный цвет редко встречается в описаниях. Чаще и точнее всего говорится о цвете в случаях искусственной окраски. Коротко пройдемся по некоторым из библейских цветов. Такие цвета, как багряный, красный, червленый и пурпурный, родственные. Хотя пурпур стоит немного особняком, но границы различия этих цветов в Писании крайне размыты. Но все они упоминаются при разных обстоятельствах. Багряный использовался в отношении скинии, одежды воинов, для очищения прокаженного и много чего еще. Красный обозначал естественный цвет предметов Библии – кожи, пищи, глаз пьяницы, жертвенной коровы. В Новом Завете красный используется для описания неба, рыжей лошади и дракона. Багряный, красный и пурпурные цвета Исаия сравнивал с грехом. Пурпур был самой дорогой краской в древнем мире. С чем это связано, я уже подробно рассказывал в специальном видео «Почему цари носили пурпур». Пурпурному цвету тождественно порфира. Пурпурные ткани использовались в скинии, в одеяниях священников, в украшениях дворцов. Пурпурную одежду носили цари и знатные люди. Всего раз пурпурный упоминается как цвет волос. Граница оттенка между пурпурным и багряным в Библии не ясна. Мы так и не в состоянии точно сказать, является пурпур в Писании больше фиолетовым или больше красным, или багровым. Как известно, Христос был одет на суде в багряницу. Этот цвет символизировал роскошь и власть. Синий весьма своеобразен в Библии с учетом того, что его еще называют яхонтовым. Поэтому, если в Библии вы встретите слово «яхонтовый», знайте, что речь идет о синем цвете. В англоязычной Библии так и пишется. Предполагается, что библейский синий имел фиолетовый оттенок. Этот цвет был тоже весьма популярен, но не настолько, как пурпур, хотя и пурпурный, и синий, и голубой производились из морских моллюсков. Финикийцы обладали монополией на производство синего и пурпурных красителей. Синий и голубой использовались в убранстве скинии, в храме Соломона, в одеяниях священников и ассирийских солдат. Голубой цвет в Писании тождественен гиацинту. В синодальном переводе русской Библии кисти на краях одежды евреев содержали голубую нить. В Новом Завете ни голубой, ни синий не упоминаются. В большинстве случаев зеленый в Библии относится к растительности и состоянию растений, то есть к их свежести, а не цвету. Зелеными описываются пастбища, деревья, листья, трава. Кроме растений, зеленым называются ложи влюбленных и праведный человек, то есть свежий, сочный. Пророки писали, что идолопоклонники поклонялись своим богам под всяким зеленым деревом, ветвистым, тенистым, зеленеющим. Помимо прочего, зеленоватый оттенок применяется к описанию болезни, а также к грибку на стенах домов. Серый встречается только в Ветхом Завете, да и то исключительно для описания пожилого возраста в контексте седых волос. Таких мест достаточно много. Определение «черный» редко используется для обозначения цвета. Несколько слов в Библии, переводимые как «черный», обозначают разные степени темноты. «Вороной» — аналог черного. Это слово может относиться к шерсти ягнят, волосам, лошадям, небу или армии захватчиков. То, что Иов ходил почернел, и указывает на его болезнь или печаль. Черное часто ассоциируется с грозным присутствием Бога в темные времена Божьего суда над грехом и злом. Характеристика черной относится обычно просто к цвету предмета. Однако примерно в четверти случаев этот цвет связывается с Божьим судом. Но что интересно, в Библии этот цвет как образ греха не используется. И, наконец, наиболее необычным из представленных цветов Библии является белый. Многие слова в Писании переводятся как «белый». Белыми обозначаются облака, кони, стада коз, манна, молоко, камни, свет.

Так вот, насчет света. Белый часто используется при описании сияния света в противоположность тьме Божьего гнева, вызванного злом и грехом. В библейской символике белый цвет используется для противопоставления черному и тьме. Он встречается в сценах избавления от Божьего гнева и подразумевает отсутствие тьмы. Этот цвет небесных одежд, и он символизирует ослепительную чистоту, рассеивающую мрак. В переносном смысле белый указывает на очищение от греха. Белый цвет – символ чистоты. Не только в древней культуре, но и в нашей. Видимо, не случайно на флаге однополых извращенцев есть все цвета, кроме белого. Это совпадение? Хотя нет, меня обвинят, что я придираюсь к убогим. Но позвольте, сегодня в белый наряжаются беременные невесты, священники-педофилы, а также геи и лесбиянки на своих свадьбах. Многих это почти перестало удивлять, а некоторых, кто живет в США или Европе, вообще не удивляет. Радужные флаги висят в центре европейских столиц, на стадионах, в школах и даже в церквях. Нас хотят заставить поверить, что черное – это белое. Происходит подмена понятий, а вслед и подмена ума. Проходит десятилетие, и то, что 30 лет назад казалось омерзительным, сегодня нами воспринимается спокойно и привычно. Мы привыкли жить в созидаемой дьяволом культуре. Эту радужную мерзость вводят в обязательную школьную программу. А что делают христиане в этих странах? В основном молчат. Люди протестуют против чего угодно, но только не против мерзости содомской. Нам вбивают в голову, что нужно уважать интересы всех людей. Но Бог за эти грехи уничтожил несколько городов, в чем явил недвусмысленное отношение к делам этих извращенцев. Возможно, кому-то эта разноцветная вакханалия кажется безобидной. Но существует лишь горстка стран, которая осмелилась запретить пропаганду этой дряни на своей территории. Остальные государства идут в сатанинском фарватере, уничтожая остатки духовного и вознося в культ места ниже пояса. А потому белый цвет сегодняшнего мира больше похож на цвет омерзительной зеленовато-серой плесени, источающей зловоние. И описать его можно одним словом – разложение.

ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. И если вы удивляетесь, что Бог собирается приобрести из истории, почему Он допускает порочность и несправедливость и страдания так долго, ответом будет: Бог собирается приобрести себе народ. Это Божья окончательная цель в настоящем веке. Теперь мы обратимся к третьей теме положения основания, и название это будет «Через покаяние к вере». И я хочу сказать прямо в начале: не существует другого пути к вере, кроме как через покаяние. Любой другой путь, который претендует на то, что он доставит вас туда, — это обольщение. Истинная вера невозможна без покаяния. Позвольте мне теперь вернуться назад и коротко вам напомнить о том, что мы уже прошли вместе. Прежде всего, основание христианской веры, личное основание — это Иисус Христос. И каждый, кто хочет быть истинным христианином, должен строить свою жизнь на этом основании. И я предложил вам, что личная встреча Иисуса и Петра, когда Петр провозгласил: «Ты Христос, Мессия, Сын Бога Живого», это образец того, чему необходимо произойти в жизни каждого из нас, своим собственным личным образом. И я сказал, что существует четыре составляющих этого разговора. Номер один — это встреча. Иисус и Петр стояли лицом к лицу. Не было никакого посредника, никакого священника, никакого третьего лица между ними. Второе — откровение, данное Духом Божьим о вечной личности Иисуса. Не как Сына Плотника, но как Сына Божьего. Третье — Петр принял и признал это откровение. Он не отказался от него, он принял его. И четвертое — он сделал публичное исповедание своей веры. И эти четыре момента, я верю, которые должны быть в основании каждой по-настоящему успешной христианской жизни. Встреча, откровение, признание и исповедание. И затем мы рассматривали один очень важный практический вопрос. Положив основание, как вы должны строить на нем? Из притчи о благоразумном и безрассудном строителе, которую рассказал Иисус, мы увидели, что строительство на фундаменте, прежде всего, состоит из признания Библии как написанного Слова Божьего и Иисуса как живого Слова, и слушания и исполнения того, что сказал Иисус. Итак, строительство на основании — это слушание и исполнение того, что сказал Иисус. Затем мы рассматривали авторитет и силу Слова Божьего. И я указал, что слово «авторитет» происходит от слова «автор». Итак, авторитет любой книги зависит от автора. И авторитет Библии зависит от автора. И автором является Дух Святой, Дух Божий, Сам Бог. Итак, у Библии авторитет Божий. И потом я указал, что у нас есть слово в двух формах. Написанное слово и личное слово. Иисус — Слово Божье, ставшее плотью. И я связал это с вашим личным отношением к Библии. И я сказал, и скажу это снова: вы любите Бога не больше, чем вы любите Его Слово. Вы подчиняетесь Богу не больше, чем вы подчиняетесь Его Слову. Если вы хотите узнать, какое место Бог имеет в вашей жизни, узнайте, какое место имеет Библия, потому что они одно. Библия является написанным словом, Иисус — личным словом. Через написанное слово, личное слово приходит в нашу жизнь.
Теперь я хочу продолжить сегодняшнюю тему, обсуждая доктринальное основание. Мы смотрели на личное основание, которое есть Иисус Христос. Но Новый Завет открывает, что есть еще доктринальное основание. Это откровение, которое ускользнуло от внимания миллионов христиан. Но это очень ясное утверждение. Послание к евреям, главе 6, стихах с 1 по 3. Мы посмотрим это место сейчас. Послание евреям, глава 6, стихи с 1 по 3. Там говорится, «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству или зрелости, и не станем снова полагать

основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Здесь есть две мысли, которые вам нужно связать. Прежде всего, необходимо положить основание. Если вы никогда не клали основание, вы никогда не сможете построить. Но когда вы по-настоящему заложили основание, тогда не занимайтесь перекладыванием его, но переходите к строительству здания. И это две взаимосвязанные мысли. Но вы видите, в Евреям, главе 6, стихе 1, там говорится об определенном основании. И это доктринальное основание христианской веры. И в него входят 6 положений, которые я снова перечислю. Номер 1. Обращение или покаяние от мертвых дел. Номер 2. Вера в Бога. Номер 3. Учение о крещениях. Номер 4. Возложение рук. Номер 5. Воскресение мертвых. И номер 6. Вечный суд. И если вы проследите этот список, вы увидите, что он берет нас с самого начального пункта христианской веры до окончательного завершения ее в вечности. И очень важно видеть, что христианская вера не кончается со временем. Она не заканчивается с этой жизнью или с этим миром. Она берет нас за пределы этого мира, за пределы времени, в вечность. И я боюсь, что очень многие христиане сегодня едва ли имеют какое-либо представление о вечности. Они поступают и думают так, как будто бы все, что имеет какое-либо значение, собирается случиться только в этом времени. И фактически Павел говорит, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы самые несчастные люди на свете. Если у вас нет видения, которое берет вас за пределы этого настоящего времени в вечность, тогда ваше состояние достойно сожаления, и вы будете страдать от очень многих разочарований, потому что время — это не есть исполнение. Исполнение наступает в вечности. И поэтому эти 6 догматов берут нас из начальной точки, которая есть покаяние, прямо к воскресению и суду. Сейчас я хочу начать говорить о первом доктринальном положении. Это покаяние или обращение от мертвых дел. Но прежде всего я хочу обратить ваше внимание на что-то. Очень замечательная вещь. Послание к Евреям, 3 стихе 6 главы, автор пишет, «И это сделаем, если Бог позволит». И сейчас вы можете спросить, почему бы Богу и не позволить? Конечно же, Он хочет, чтобы мы все двигались вперед. Я отвечу вам на маленьком простом примере здания. В любом большом городе цивилизованного мира, сегодня для того, чтобы построить здание, у вас должен быть план, и вам нужно получить разрешение от властей. И они должны одобрить ваш план, и затем они придут и будут инспектировать этап за этапом ваше строительство. И первое, что они по-настоящему будут проверять, это фундамент. Потому что они знают, что если фундамент будет ненадежен, то и вся постройка будет ненадежной. И если ваш фундамент не прочен, они не разрешат вам продолжать строительство. И Бог имеет дело с вами и со мной точно таким же образом. Он говорит, «Я должен проверить твое основание. И если оно не положено в соответствии с моими требованиями, я не дам тебе разрешения продолжать. Ты можешь просто продолжать вечно на этой элементарной ступени христианской веры, никогда не взрослея, никогда не достигая совершенства, никогда не достигая наполнения, потому что ты не положил правильное основание. Итак, вы видите, как абсолютно необходимо, чтобы мы овладели этими 6 положениями, которые являются основанием христианской веры. И мы будем рассматривать сейчас первое — обращение, покаяние. Прежде всего, что такое мертвые дела? Большинство современных переводчиков говорят «дела и поступки, ведущие к смерти». Я не верю, что это правильно. Я верю, что мертвые дела — это все то, что сделано без веры в Бога.
Все, что не сделано в вере в

Бога — это мертвое дело. Единственное, что приносит жизнь нашу деятельность, — это вера. И вы, возможно, были прилежным прихожанином. Вы, возможно, давали деньги бедным. Вы, может быть, произносили молитвы. Но если это не было сделано в вере, это все были мертвые дела. Вам нужно обратиться от всего, что не было сделано в вере. Только сама вера дает жизнь тому, во что мы верим и тому, что мы делаем. Это вовсе не обязательно значит, что вы жили грешной жизнью, но вы просто не были живы к Богу, потому что вера не пришла в ваше сердце и не принесла свет Божий. Теперь очень важно, чтобы мы поняли, что такое покаяние. Покаяние — это не эмоция. Я очень часто видел, как проповедники ищут того, чтобы привести людей в эмоциональное отношение и затем призвать их к вере во Христа. И очень-очень часто это приводит к разочарованию, потому что эмоции иссякают, и они остаются ни с чем. Поэтому помните всегда, покаяние, как оно определяется в Библии, это не эмоция, это решение. Оно не вырастает из эмоций, оно вырастает из воли. Если мы можем достичь воли людей и повернуть их волю, мы увидим постоянное обращение. Многие из так называемых обращений в церкви сегодня являются непостоянными, потому что они никогда по-настоящему не изменяли волю человека. У них было эмоциональное переживание, они были возбуждены. Может быть, они прекрасно себя чувствовали несколько недель или месяцев, или даже лет. Но в конце у них нет того, что требуется для того, чтобы продолжать этот путь, потому что их воля была не затронута. Вы знаете, что Библия написана на двух языках. Новый Завет на греческом и Ветхий Завет на еврейском. И каждый из этих языков имеет особенное слово, означающее «покаяние». Но только если мы соединим оба языка, мы получим полное значение этого слова. Греческое слово в светских языках всегда переводится как «изменить свой разум», «изменить образ мышления». Итак, прежде всего, покаяние — это изменение вашего сознания о том образе жизни, который вы вели. Я жил, чтобы угождать себе, чтобы делать свои собственные дела, но с этого момента я буду жить так, чтобы быть угодным Иисусу, моему Спасителю. Это решение. Как я уже сказал раньше, это не эмоция. Вы можете покаяться без всяких очевидных эмоций, но вы не можете покаяться без изменения своей воли. Затем еврейское слово. И это так типично для еврейского народа, потому что это очень приземленные, естественные люди. Они хотят знать, как это будет выглядеть. Еврейское слово, означающее «покаяться», означает буквально «повернуться в противоположном направлении». Вы шли в одну сторону, в неправильном направлении, с вашей спиной повернутой к Богу. Теперь вы поворачиваетесь на 180 градусов, ваше лицо повернуто к Богу, и вы говорите: «Боже, вот я. Скажи мне, что делать, и я сделаю это». Итак, вы складываете оба эти значения вместе и получаете полную картину того, что такое покаяние. И вера приходит только после покаяния. И все послание Библии состоит из следующего: «Покайтесь и веруйте». Существует множество людей, и некоторые из них присутствуют здесь сегодня, которые борются за веру. И истина состоит в том, что вы не боретесь за веру. Вы просто никогда не принимали условия покаяния. Вы видите, что это первое из шести основополагающих положений. И если у вас нет этого камня на своем месте в основании, ваше здание всегда будет шатким. На протяжении многих лет я служил сотням людей, сотням христиан, которые приходили ко мне со своими личными проблемами. И на основании большого опыта я пришел к следующему заключению. По меньшей мере 50% проблем, называющих себя христианами или настоящих христиан, являются следствием одного факта. Они никогда по-настоящему не покаялись. Они никогда по-настоящему не изменили свой разум. Они никогда по-настоящему не принимали решения. Они никогда по-настоящему не отдавались под господство Иисуса в своей жизни. Они по-прежнему думают о решениях с этой точки зрения. Если я сделаю это, то что это мне даст? А если я сделаю то, то что мне с этого будет? Когда вы покаялись, то вы так не думаете.

думаете? Вы думаете, если я сделаю это, прославит ли это Иисуса? Если я сделаю то, прославит ли то Иисуса? И поэтому у нас есть множество людей, я думаю, что особенно молодых людей, но не только их, у которых двоятся мысли. А Библия говорит, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. У него нет твердого основания. Он не может построить прочного здания. И поэтому я попрошу вас, сидя на своих местах прямо сейчас, тихонько поразмышлять несколько секунд и спросить самих себя, было ли в моей жизни настоящее истинное покаяние, или по-прежнему мои мысли двоятся? В понедельник моя цель — угодить Иисусу, во вторник моя цель — угодить самому себе. Видите, у вас есть слова и для того мира, и для этого на самом деле. Вам лучше было бы уйти в мир, жить для себя, потому что вы двоякомыслящий человек, вы разделенная личность. Теперь нам нужно продолжать говорить о природе покаяния. Есть одна притча, рассказанная Иисусом, которая является наиболее живой и совершенной иллюстрацией истинного покаяния. Это притча, которая нам известна как притча о блудном сыне. Кто-то сказал однажды, что ее нужно было бы назвать притчей о любящем отце. Вы помните этот рассказ в главе 15 Евангелия от Луки? Большинство из вас, конечно, знают ее. Второй сын в богатой семье решил получить все свое наследство от отца прямо сейчас, и с ним он ушел в далекую страну и промотал его. Он много грешил, и затем, когда он истратил все свое наследство, настал голод. Единственная работа, которую он смог получить, была кормить свиней. И вам нужно помнить, что он был евреем. И поэтому для него кормить свиней — это была самая низкая точка его падения. Без всякого неуважения к людям, разводящим свиней. Мы ничего не говорим против них. Но так случилось, что для еврейского народа свинья — это животное, стоящее вне. И вот он в лохмотьях, кормит свиней, голодный, желающий наполнить свой желудок крошками, которые едят эти свиньи. И вот что затем произошло. Стих 17, главы 15 Евангелия от Луки. «Придя же в себя, сказал, это точка, к которой вам нужно прийти. Вам нужно прийти в себя. Это то, что я называю моментом истины. Вам нужно увидеть себя самих, какие вы есть на самом деле». Вы должны увидеть себя такими, какими вас видит Бог. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Итак, вы видите два элемента, потому что дальше Писание продолжает, что он встал и пошел к отцу. Он принял решение, и он обратился. Это покаяние. Принять решение и осуществить его. Пойти назад к отцу, которого вы оскорбили, к Богу, который любит вас, говоря, «Я превратил свою жизнь в сплошной беспорядок. Я не могу уже управлять своей собственной жизнью. Я нуждаюсь в тебе. Примешь ли ты меня назад?» Чудесное в этом то, что сын планировал сказать отцу, «Прими меня в число своих наемников». Но когда он подходил к дому, он обнаружил, что его отец высматривал его. Я думаю, это так прекрасно. Это то, каков Бог. Когда мы начинаем обращаться, Он высматривает нас и ожидает нас. Отец увидел его, когда тот был еще очень далеко, и выбежал, чтобы встретить его. Это то, как делает Бог. Это то, как мы нужны ему. И он целовал его, и он никогда не позволил ему сказать последние слова, «Прими меня в число наемников своих». Он сказал, «Принесите лучшую одежду, оденьте ему кольцо на палец и сандалии на его ноги, и закалите откормленного теленка». Вот результат истинного покаяния. Покаяние стоит того, чтобы быть так принятым Богом. Вот иллюстрация. Просто подумайте об этом на минуту. Он пришел в себя, он сказал, «Я превратил свою жизнь в ужас. Я потратил все, что отец мне дал, но я приму решение. Я обращусь. Пойду обратно к своему отцу и скажу, «Прости». И он встал и пошел. Подумайте об этом.
Это истинное покаяние, покаяние в действии. Также может быть лжепокаяние, которое на английском языке мы называем сожалением. Иуда переживал это. Это описывается в Евангелии от Матфея, 27 главе, стихи с 3 и далее. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, «Что нам до того? Смотри сам». И бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился». Иуда сожалел, но он не изменился. На самом деле, я верю, что он перешел ту границу, где он мог измениться. И для меня это мрачная мысль. Люди в этой жизни могут перейти рубеж, за которым не смогут измениться. Я думаю, что самый важный момент в любой человеческой жизни — это момент, когда Бог начинает иметь с вами дело по поводу покаяния. И если вы пожмете плечами и скажете, «Ну, мне это неинтересно, может быть, попозже», нет никакой гарантии, что Бог снова будет иметь с вами дело. Наиболее критический момент в любой человеческой жизни — это момент, когда Бог говорит, «Покайся, я хочу вернуть тебя, я люблю тебя, ты нужен мне». Я рассматривал то, что я видел в людских жизнях и в Библии, и я пришел к заключению, что есть одна вещь, которая по-настоящему вызывает гнев Божий, и это презрение к Его благодати. Он бесплатно предлагает нам свою благодать, но если мы презираем ее, это вызывает Его гнев. Существовал один человек, который отверг благодать Божию. Знаете, как его зовут? Исав. И он описан в послании к евреям, 12 главе. Я хочу на минуту взглянуть на этот стих, потому что есть много Исава в людях, подобных вам и мне. И мы должны быть осторожными, чтобы этот Исав не принимал решений за нас. И вот что говорится в 12 главе послания к евреям, начиная с 14 стиха. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Заметьте это, что без святости никто не увидит Господа. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». «Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства». И у нас нет никакой записи или чего-то еще, что Исав когда-либо совершал любодеяние. Но его отношение к Богу в Божьих глазах было таким же плохим, как любодеяние. В чем состояло его отношение? За одну маленькую тарелку супа он продал свое первородство. Он обладал правом первородства, как первенец семьи, и все наследство могло отойти к нему. Но просто потому, что он был голоден, и он унюхал запах вкусного супа, который приготовил его брат Иаков. И эта картина очень жива для меня, потому что я жил среди арабов некоторое время. И они готовят абсолютно то же самое, что приготовил Иаков — суп из чечевицы. По-арабски они называют его «шурабатедес», и он обладает самым вкусным запахом. Он распространяется по всему дому. И я могу представить Исава, возвращающегося со своей охоты, уставшим и голодным. И вот он чувствует своим носом этот вкусный запах, и Иаков говорит, «Послушай, ты продаешь мне свое первородство, а я даю тебе поесть». И я предполагаю, что, как Исав подумал себе, «Что хорошего мне от первородства сейчас, когда я голоден? Я сейчас просто возьму, что мне предлагают». И написано, что Исав презрел первородство. И он вызвал сильнейший гнев Божий. И затем позднее, через пророка Малахию, Бог сказал, «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Это очень печальная мысль.
Если вы намеренно отвергаете благодать Божию и наследство, которое Он предлагает вам во Христе,

Иисусе. И вы отвращаетесь к какому-нибудь дешевому временному удовольствию этого мира. Вы вызываете очень сильный гнев Божий. Затем там сказано, продолжая эту историю, «Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвергнут, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Греческий оригинал ясно показывает, он не искал покаяния, он искал благословения, но он был отвергнут, потому что он не смог покаяться. И я верю очень сильно, что в этой жизни человек может пройти мимо покаяния и не быть способным вернуться. И я настаиваю, это очень и очень серьезная мысль. Слишком мало говорится сегодня во многих собраниях и многих деноминациях о необходимости покаяния. Но без истинного покаяния не может быть истинной веры. У вас всегда будут шаткие то вверх, то вниз переживания. Сегодня вы верите, а завтра нет. Потому что вы не заложили первый камень в основании, который есть покаяние. Решение воли повернуться спиной к угождению самому себе и своему собственному пути и повернуться обратно к Богу и сказать: «Боже, вот я, скажи мне, что делать, и я сделаю это». Это покаяние. Есть некоторые среди вас сегодня, которые никогда по-настоящему не покаялись. И я хочу предложить, что это является источником многих ваших проблем. Ваших то вверх, то вниз переживаний. Вы прекрасно себя чувствуете сегодня. У вас прекрасное собрание в церкви, и вы думаете, что это все чудесно. Но на следующее утро случается что-то еще, и вы снова внизу. Вы никогда по-настоящему не закладывали первый камень основания. Все, что у вас есть, это шаткое сооружение, которое однажды рухнет. Теперь я хочу сделать ударение на том, что покаяние должно предшествовать вере. Не бывает истинной веры без покаяния. И это подчеркивается на протяжении всего Нового Завета. В Евангелии от Матфея, главе 3, мы читаем о служении Иоанна Крестителя, который был послан для того, чтобы подготовить путь для Мессии, для Иисуса. И в чем была его проповедь? Одним словом, покайтесь. Другими словами, покаяние было необходимым условием для прихода Мессии. Покаяние приготовило путь для прихода Мессии. Пока Божий народ Израиль не прошел через этот опыт покаяния, они не были готовы для встречи Мессии. В Евангелии от Матфея, главе 3, в стихах с 1 по 3 говорится: «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Как он приготовил путь Господу? Призывом Божьего народа к покаянию. И покаяние — это единственный путь, который мы можем приготовить для того, чтобы Господь пришел в наше сердце и в нашу жизнь. И затем, когда Иоанн закончил свою проповедь, Иисус Сам, в исполнение пророческих слов Иоанна, пришел, чтобы продолжить служение Евангелия. И сказано в Евангелии от Марка, главе 1, в стихах 14-15, «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Покайтесь и веруйте. Вы не можете по-настоящему верить, пока прежде вы не покаялись. Первое слово повеления, которое когда-либо сходило из уст Иисуса, это было «не веруйте». Но покайтесь. Я помню, как я однажды был на собрании в Юго-Восточной Азии, где один проповедник проповедовал об исцелении. И он говорил очень красноречиво о Божьем плане и воле исцелять.
И он процитировал некоторые из обетований об исцелении, но он не сказал ни единого слова о покаянии. И затем он пригласил людей вперед. У многих из них было идолопоклонническое прошлое, и у них не было никакого представления о том, что им нужно было сделать, чтобы принять то, что предлагает Бог. Я это знаю, потому что я участвовал в служении этим людям. Руф и я вместе. И это было таким уроком для меня. Со всеми своими благими намерениями и своим убедительным языком он полностью запутал этих людей, потому что он дал им впечатление, что они могут прийти к Богу без покаяния. Он ни разу не упомянул слово «покаяние». Я говорю это не для того, чтобы критиковать проповедника. Я говорю это, потому что я выучил этот урок. И я боюсь, что есть множество людей, во многих цитирующих Евангелие церквях, евангельских служениях, которые запутаны, потому что все, что им говорили, это о том, что Бог сделает для них. Но им никогда не говорили о том, что Бог требует от них. Первое, что Он требует, это покайся, измени свой разум, обратись, повернись на 180 градусов и повернись лицом к Богу и скажи: «Боже, что мне делать? Я сделаю это». Это и есть покаяние. Теперь, если мы посмотрим на конец служения Иисуса, Его послание никогда не менялось. В Евангелии от Луки, главе 24, после Своего воскресения, Иисус дает наставление Своим ученикам. Евангелие от Луки, глава 24, стихи 46 и 47. И помните, что это после воскресения, незадолго до того, как Он покинул этот мир. И сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Вы заметили последовательность? Покаяние и затем прощение грехов. Но никакого прощения без покаяния. И это проповедь, которая должна была начаться в Иерусалиме и должна быть проповедана всем народам. Покаяние, затем прощение Его имени. И затем, когда возникла церковь на глазах у всех в день Пятидесятницы, когда было великое излияние Духа Святого, и великое множество евреев было собрано вместе, которые хотели знать, что происходит. И Петр взял и проповедовал эту знаменитую проповедь, написанную во второй главе книги Деяний. И затем в конце, когда они были обличены, они спросили у Петра: «Что нам делать?» Это первый раз, когда церковь как таковую грешники спросили: «Что нам делать?» Позвольте мне прочитать это. Деяния, 2 глава, стих 37. «Услышав это», то есть проповедь Петра, «они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: „Что нам делать, мужи-братья?“ Я хочу сказать вам, что если вы когда-либо приходили к моменту, когда вы искренне хотели знать, что хочет Бог, чтобы вы делали, и вы хотели это делать, Бог никогда не оставит вас, в каком бы то ни было сомнении, относительно того, чего Он от вас хочет. Его трудность не в том, чтобы сказать вам. Его трудность в том, чтобы привести вас в то место, где вы хотите знать и делать это. И как скоро эти люди под настоящим обличением в грехах сказали апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» И Петр, как представитель Бога и Церкви, дал им ясный, точный, практический ответ. Затем Петр сказал им: «Покайтесь». Что идет первым? Покаяние, правильно. «Да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И это трехступенчатое обетование. Номер один – покайтесь. Номер два – креститесь в воде. Номер три – примите Духа Святого. И я не верю, что Божья программа изменилась. Я верю, что это точно то, чего Бог хочет от грешников сегодня. Я верю, что это послание, которое должна провозглашать Церковь. Покайтесь, креститесь в воде и примите дар Духа Святого. И в местах, где проповедуется это послание, случается точно то же самое, что случилось в день Пятидесятницы. Люди каются, они крестятся, и они получают Духа Святого. Я много раз видел, как это происходило.
Много раз, когда они выходили из воды после крещения, они были наполнены Духом Святым. Почему же мы должны разбавлять водой эту проповедь?

проповедь. У нас нет власти делать этого. Единственная власть, которая у нас есть, это провозглашать послание Нового Завета. Покайтесь, креститесь в воде, примите Духа Святого.

ли это, вы кандидат на получение Духа Святого. И это послание церкви, и оно никогда не менялось. И затем мы посмотрим на служение Павла, великого апостола язычников. И мы увидим, как это записано в книге Деяний. Прежде всего, Павел обнаружил самого себя в Афинах, которые были очень интеллектуальным и идолопоклонническим городом. И он закончил тем, что проповедовал жителям Афин. Я не думаю, что он привлек много внимания, делая это, но он закончил там, где они захотели узнать, во что он верит, и он сказал им. Книга Деяний, глава 17, стихи с 40 и далее. Говоря о всех временах, когда они жили в идолопоклонничестве, в неведении о Боге, он сказал: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Это так ясно. Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Никакое место и никакой человек не исключается. Это Божье универсальное требование к человечеству. И Он желает посмотреть сквозь пальцы на наше прошлое, если мы покаемся. И затем там говорится: «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». И также обратите внимание на другую отличительную черту в проповеди апостолов, которая очень часто опускается. Иисус является не только Спасителем, Он также и Судья. И Он также тщателен и умел в суде, как и в спасении. И если вы не встречаете Его как Спасителя, вы встретите Его как Судью. И опять, это так часто отсутствует во многих проповедях. Люди говорят о Спасителе, но они никогда не говорят о Судье. Фактически, в своей проповеди афинянам Павел ни разу не упомянул слово «Спаситель». Основное его слово было «Судья». И я скажу вам, что люди будут вести абсолютно другую жизнь, если они не будут знать о том, что им предстоит предстать на суд Иисуса. И существует так много беззаботности и разгильдяйства в современном христианстве, потому что мы не осознали тот факт, что Иисус не только Спаситель, но Он также и Судья. Бог назначил день, в который Он будет судить мир в праведности. В чем состоит предмет суда? Это праведность. Как мы жили, что за люди мы были. Это не вопрос деноминации или национальности, или социального положения. Есть только одно дело на суде — это праведность. И в первом послании Иоанна он говорит: «Всякая неправда есть грех». Это подобно тому, как если бы вы хотели узнать, что такое кривая. Я не специалист геометрии, но я просто покажу вам прямую линию и скажу, что все, что отклоняется от этой линии, является кривым. Это может отклоняться на 1 градус или на 90, но это все равно будет кривым. И всякая неправда есть грех. Все, что не является праведным, греховно. Третьего не существует. Я так часто наблюдал во многих верующих сегодня. У них есть что-то типа третьей категории. Это неправедно, но это и не греховно. Такой категории не существует в Божьем мышлении. Все, что неправедно, является греховным. И затем мы посмотрим на 20 главу книги Деяний, на описание Павлом его служения в Эфесе, где он достиг наиболее великих результатов во всем своем служении. И он разговаривает теперь с пресвитерами церкви в Эфесе, потому что он собирается уже уезжать, и он говорит, что они уже не увидят его в этом мире. И там описывается его послание любви и беспокойство за этих людей. И он говорит в стихах 20 и 21 о своем служении в Эфесе: «Как я не пропустил ничего полезного». Я часто думал об этой фразе. Таким образом, как будто он говорит: «Я ничего не утаивал». Это подразумевает, что, возможно, был какой-то мотив не проповедовать всю истину, потому что это может стоить вам вашего социального положения. Если вы служитель деноминации, это может стоить вам
вашего положения в деноминации.

Если вы популярная фигура в обществе, это может стоить вам вашей популярности. Итак, Павел говорит, что я обдумал это все, и я решил, что ничто не будет влиять на меня в вопросе проповеди всей истины. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародный по домам. Мне нравится то, что его проповедь не изменялась. Была ли она при большом скоплении народа или на домашних собраниях? Это была одна и та же проповедь. Что это была за проповедь? Возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Что идет сначала? Вера или покаяние? Покаяние. Покаяние перед Богом. Боже, я виноват. Я был грешником. Я жил своей собственной жизнью. Затем вера в Иисуса. Иисус, я верю, что ты занял мое место. Ты умер за меня на кресте. Ты взял мои грехи. Но у вас не может быть истинной веры в Иисуса до тех пор, пока у вас не было истинного покаяния перед Богом. Видите ли, Новый Завет так последователен. Я думаю, что это то, в чем церковь должна покаяться, что мы так часто разбавляли проповедь, обманывали людей, давали ему живое представление о том, что значит быть истинным христианином. Вы не можете стать истинным христианином без покаяния. Не существует веры без покаяния. Библия говорит, что всем людям повсюду нужно покаяться. Вы можете спросить, почему всем людям повсюду? Позвольте мне дать вам ответ из пророка Исаии. Исаия, 53 глава, 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Видите, вот наша проблема. Мы не обязательно совершали убийство или были идолопоклонниками, или украли что-то. И, может быть, даже никогда мы и не солгали, но мы все сделали одну вещь. Мы все совратились на свою собственную дорогу. А наш путь — это не Божий путь. Это одно является общим для всех нас, невзирая на наши деноминационные или расовые корни. Неважно, какого цвета у вас кожа. Но мы все пошли своим собственным путем. И затем там говорится, «И Господь возложил на Него, то есть на Иисуса, грехи всех нас». Это очень сильное слово «грехи». Что такое совратиться на свой собственный путь? Это грех, это бунт. Это поставить себя впереди Бога. И вот почему Бог требует, чтобы все люди повсюду покаялись. Потому что мы все совратились на свои собственные пути. Мы все делали свои собственные дела. Мы угождали самим себе и вычеркивали Бога из общей картины. И Бог говорит, «Я приму вас и прощу вас из-за того, что сделал Иисус, если вы покаетесь». Это итоговая черта покаяния. Теперь я хочу сказать, что покаяние начинается с Бога. Все хорошее начинается с Бога. Мы всегда зависим от благодати Божьей. Без Его благодати, без движения Его Духа, мы не можем покаяться. Это видно так ясно из 79-го псалма. Псалом 79. Та же самая фраза повторяется три раза в этом псалме. В версии перевода, который я читаю, в стихе 4 говорится, «Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся». Но где в переводе сказано «восстанови нас»? Еврейский оригинал говорит «поверни нас обратно». Другими словами, «дай нам покаяться». И это звучит там три раза, в стихе 4. «Боже, поверни нас обратно, да воссияет лицо Твое, спасемся». Стих 8. «Боже сил, поверни нас обратно, да воссияет лицо Твое, и спасемся». Стих 20. «Господи Божий сил, поверни нас обратно, да воссияет лицо Твое и спасемся». Вы понимаете, что вы не можете покаяться, пока Бог не обратит вас. Обращение начинается с Бога. Вот почему это такой важный момент нашей жизни, когда Бог начинает обращать нас. Потому что если мы игнорируем это и отворачиваемся, мы не можем покаяться, оставленные на самих себя.
Мы зависим от Бога в инициативе покаяния. И затем в книге «Плач Иеремии», глава 5, стих 21. «Плач Иеремии» — это книга скорби Иеремии о разрушении Иерусалима из-за его постоянного бунта против Бога. И там говорится, «Плач Иеремии», 5 глава, 21 стих. И в этом переводе говорится «Поверни нас обратно». Это то же самое слово, которое используется в 79-м псалме. «Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древние». Это очень и очень серьезная мысль. Вы не можете обратиться, пока Бог не начнет обращать вас. Вот почему это такой тонкий момент каждой жизни. Я знал одного молодого человека, который был моим другом в армии. Когда я был спасен, он был единственным свидетелем. Он знал об изменении моей жизни. И немного позднее, в той же самой части, я начал библейские уроки. Я думал, что я должен что-то делать. У меня не было никакого представления о том, как вести эти уроки. Я не знал, с чего начинать. Я думал, начну-ка я с Нового Завета. Откуда я начну? С первой главы. Итак, я начал с генеалогии Иисуса. И я продолжил, и мой кружок посещало четверо или пятеро моих сослуживцев. Это было в пустыне в Северной Африке. И затем этот мой друг, и он действительно был хорошим другом, подошел ко мне и сказал, «Прости меня, старик, но я больше не буду ходить в твой библейский класс». Я спросил, «Почему?» Он ответил, «Потому что я знаю, что если я буду продолжать, я буду обращен». Многие годы спустя я встретил его в совершенно других обстоятельствах, и он был самым несчастным человеком, которого я когда-либо знал. И он умолял меня помочь ему, и я сделал все, что мог. У меня есть опыт в приведении людей к Господу, и я не смог помочь ему. Я помог его жене, она была спасена. Я не знаю, какой был его конец, но что это было за предупреждение? Вы думаете, что вы можете обратиться, когда вы этого хотите? Вы можете сказать, «Бог, я занят сейчас, но приходи попозже». Но вы не сможете сделать это. Когда он хотел обратиться, он не смог. Я не говорю, что он перешел грань, за которой невозможно покаяние. Я не знаю, каким был его конец. Но что за урок это был для меня? Это не устраивало его в тот момент, когда Бог говорил к нему принять спасение. Когда же он хотел спасения, Бог не говорил к нему. Кто знает, как он закончил. Библия говорит, что есть только одна альтернатива покаянию. И это утверждается в Евангелии от Луки, главе 13. Первые два стиха. Служение Иисуса. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Очевидно, что Пилат убил их фактически во время того, как они совершали какое-то жертвоприношение. Вы думаете, что это будет зачтено им к их пользе? Но Иисус, отвечая, говорит им. Иисус сказал им на это. «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамска и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Есть только две альтернативы – покайся или погибнешь. Это слова одного самого Иисуса. Мы сказали, что покаяние — это путь к вере. Давайте немного исследуем природу веры, и затем мы продолжим на следующем собрании. В послании к римлянам 10 главе 17 стихе, который я цитировал вам раньше, говорится, «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Это очень важный принцип. Вера, как она используется в Библии, означает всегда веру в Слово Божье. Она может прийти только из одного источника — Божьего Слова. У нее есть только один фокус — Божье Слово. Видите, мы можем сказать на современном английском «У меня есть великая вера в моего врача» или «У меня есть вера в политическую партию» или «У меня есть вера в определенное лекарство» или «диету». Это законно. Нет ничего неправильного в использовании этого слова. Но это не библейское использование веры. Вера в Библии всегда основывается на Слове Божьем. Все, что не основывается на Слове Божьем, не является библейской верой. И затем в послании к евреям в 11 главе у нас есть определение веры. Я думаю, что это единственное слово, которому Библия
дает определение. Я не могу вспомнить другого слова, которому Библия дает определение. И в Евреям 11 главе 1 стихе говорится: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Итак, есть взаимоотношение между верой и надеждой. И я обнаружил, что множество людей имеют надежду, думая, что они имеют веру. Вера — это здесь и сейчас. Надежда лежит в будущем. Вера — это сущность. Вера — это то, что реально в наших сердцах. И на основании веры мы можем иметь законную надежду на будущее. Но любая надежда, которая не лежит на законной вере, это просто принятие желаемого за действительное. Но помните всегда, вера — это нечто существенное в нашем сердце. Она прямо там, прямо сейчас. Послание к римлянам, 10 глава, 9 стих говорит: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Заметьте, библейская вера не в разуме, она в сердце. И затем Павел продолжает, говоря: «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». В Новом Завете вера — это слово, означающее действие. Это не неподвижная вещь. Это не означает занять интеллектуальную позицию. Это что-то в вашем сердце, что ведет вас к чему-то новому. Вера — это глагол действия. Верой мы верим во спасение. Вы можете иметь умственную веру и никогда не измениться. Вы можете принять все доктрины Библии умом и остаться точно таким же. Но когда вы имеете веру в сердце, она ведет вас к спасению. Вера в настоящем, надежда в будущем. Вера в сердце, надежда в разуме. В первом послании Фессалоникийцам, 5 главе 8 стихе, Павел говорит об обоях, и он использует очень интересную картину. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава 8 стих. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Вы обратили внимание на то, что здесь присутствуют два предмета военной амуниции? Вера — это броня. Что защищает броня? Сердце, правильно. Но надежда — это шлем. Что защищает шлем? Голову, правильно. Вера в сердце, надежда в разуме. И теперь, надежда очень важна, потому что каждый истинный христианин должен быть оптимистом. Если вы пессимист, фактически это отвержение вашей веры. Я определяю надежду следующим образом. Уверенное ожидание хорошего, основанное на Слове Божьем. И каждый из нас, кто является истинным верующим, имеет уверенное ожидание будущего. Потому что не имеет значения, что случится в этой жизни. Мы будем с Иисусом вечно. Если это ваша надежда, вы можете быть в депрессии, вы можете быть подавлены, но вы никогда не сдадитесь, потому что у вас есть надежда. Надежда, которая основывается на вере. Затем мы возвращаемся к 11 главе послания к Евреям, чтобы посмотреть на большее количество утверждений о вере. Это чудесная 11 глава послания к Евреям, великая глава веры. В 3 стихе 11 главы говорится: «Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». Очень важно понимать, что вера связывает вас с невидимым. Вера не основывается на том, что мы видим. Вера ведет нас за сферу чувств, в сферу невидимого. И во втором послании к Коринфянам, 5 главе, в 7 стихе Павел говорит: «Ибо мы ходим верою, а не видением». Обратите внимание, что это две альтернативы. Когда вы видите, вам не нужно верить. Вы нуждаетесь верить только, когда вы не видите. Итак, Павел говорит, что мы ходим верой. Мы не ходим тем, что мы видим. Мы ходим тем, во что мы верим. Я вспоминаю двух сестер Лазаря. Иисус сказал Марфе: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Видите? Итак, что идет сначала? Вера или видение? Вера, правильно. Так много людей говорят: «Когда я вижу, я поверю». Нет, это неправда, потому что когда вы видите, вам не нужна вера. Вам нужно веровать, когда вы не видите.
Мы ходим верой, а не видением. Я встречал так много людей, которые говорят: «Если бы я только мог увидеть, я бы поверил». Но это неправда. Вам не понадобится верить тогда. Вам нужна вера, когда вы не можете видеть. Мы ходим верой, а не видением. И затем я хочу сказать, что на языках оригинал, и иврите, и греческом, первоначально, вера не является вопросом доктрины, это вопрос характера. У нас сложилось неправильное представление в нашем евангелическом мышлении. У нас есть тенденция говорить о вере как об интеллектуальном принятии определенных доктрин. Прежде всего, вера — это вопрос характера. Это правильный перевод еврейского слова «эмена» и греческого «пистис». Оба эти слова прежде всего означают верность, преданность, посвящение. Иисус сказал своим ученикам: «Но вы пребыли со мной в напастях моих». Это вера, это пребывание с Иисусом. Это личное посвящение личности. Вера связывает нас с Иисусом, как с нашим первосвященником, когда мы исповедуем это. Послание евреям, 3 глава, стих 1 говорит: «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Помните, это важно. Иисус является первосвященником вашего исповедания. Если вы исповедуете Его, тогда Он ваш первосвященник. Если вы безмолвствуете, Он не может им быть для вас. Вот почему важно исповедовать свою веру. И затем послание к евреям, 4 главе, 14 стихе говорится: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». В евреям, 10 главе, 21 стихе говорится: «И имея великого священника над Домом Божиим», стих 23, «будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Заметьте, что мы прогрессируем от веры к надежде. У нас есть надежда, которая основывается на нашей вере. Мы исповедовали нашу веру, теперь мы исповедуем нашу надежду. Здесь говорится неуклонно. Почему? Почему говорится: «Будем твердо держаться исповедания нашего»? Причина в том, что есть множество сил, которые будут противостоять этому. Большое давление встанет против нас. Множество того, что будет пытаться подавить нас и подорвать нашу веру. И это сражение решимости, это сражение терпения. В заключение, я должен сказать вам неохотно: вера будет испытана. Неиспытанная вера не имеет никакой ценности в глазах Божьих. Иисус сказал Лаодикийской церкви: «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное». Это настоящая вера, выдержавшая испытания. В древние времена золото, которое не было очищено огнем, не имело никакой ценности. И вера, которая не была испытана, не имеет никакой цены перед Богом. Позвольте мне процитировать вам заключение из послания Иакова, 1 главы, стихи со 2 по 4. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Хотите быть полными и совершенными? Вы должны позволить терпению совершать свою совершенную работу. Это испытание, через которое вы проходите, и Петр говорит где-то: «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа». И позвольте мне сказать одно последнее слово вам, которое, наверное, вы бы не желали, чтобы я говорил. Есть только один способ, как мы можем научиться терпению. И знаете какой? Терпеть. Правильно. Да благословит вас Бог.

верую, он в третий день воскрес, он распахнул врата небес для нас всех. Верую, он в сон не ангел.

0: Эй, добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». Через минуту мы собираемся оторваться, и перед вами выступит бывшая королева звукозаписи. Так что смотрите. Из TBN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». Ее ведущий Леон Патилов. У нас в гостях бывшая диско-дива Кэнди Стэттон Сасвелл. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Ну что нового, ребята? Вы готовы повеселиться? Вы в этом уверены? Хорошо, давайте покричим сейчас и послушаем эту песню, потому что это для вас.
1: It's for you.

У нас в гостях удивительная женщина. Ее когда-то называли Disco Diva. И ее зовут Кэнди Стейтон Сасвелл. Оторви, девушка.

0: have to wait.
1: Showing when you're living for him, you just keep on growing strong.
2: Hey, all right, Candy. Make welcome, Candy.
3: Поприветствуйте, Кэнди Стейтон. Отлично, отлично. Это отлично. Я не видел тебя с тех пор, как мы записали несколько твоих выступлений, альбомов. Это было так здорово. Я недавно смотрел одно из этих выступлений. Это было великолепно. Я люблю твою передачу «Леон и друзья». Но слава богу, мне говорят, что когда ты начинала, тебя называли «Диско-дива». А, ты хочешь вернуться немного назад, да? Да, нам нужно рассказать людям, откуда ты взялась. В 85-м году вышла моя песня «Молодые сердца». И в 88-м году песня «Жертва». И мы сделали много звукозаписей. Мы не очень-то много записали для обычных клубов, обычно для гомосексуальных клубов. И в 89-м году однажды я возглавляла парад гомосексуалистов в Сан-Франциско. И за мной шло около 150 тысяч гомосексуалистов, и они пели «Я жертва». Да, а как насчет продажи записей? Да, продажа записи подскочила до 800 тысяч. Да, этот альбом не стал золотым, но было распродано 800 тысяч копий. И до сегодняшнего дня популярны «Молодые сердца» и «Стой со своим мужчиной» и так далее, все эти песни. Знаешь, я пела и «Золото», и «Плоть моей плоти». И, в сущности говоря, я пела «Плоть моей плоти» на свадьбе Лори и Мэтта Крауч. Да, у тебя есть это на записи? Да, я годами тебя восхищаюсь. Это здорово, замечательно. А ты чувствуешь, что ты пропустила что-то в жизни? Знаешь, иногда в жизни происходит так, что ты не достигаешь того, что планируешь. Что-то не так происходит, и ты выкладываешься перед аудиторией, знаешь. Да, знаешь, миру хочется еще больше, чем что ты им даешь. Им хочется вытянуть из тебя побольше. А у тебя больше ничего не осталось. Именно тогда ты прибегаешь к таким вещам, как алкоголь, наркотики и к другим пагубным вещам и привычкам. Да, знаешь, и тебя постигла такая участь. Да, я стала алкоголиком, алкоголичкой, была ею на протяжении 7,5 лет. Это было просто несчастно. И без алкоголя я не могла выйти на сцену, не сойти с нее. Алкоголь был повсюду. Я, бывало, пряталась его сама от себя. Стало настолько плохо, что мои дети говорили: «Мама, тебе нужно прекратить пить». Я обратилась к доктору. У меня была инфекция в почке. И в одной руке были антибиотики, а в другой — виски. Это было просто ужасно. У меня на спине действительно, как, знаете, что-то было. Кто-то за мной стоял словно. Знаешь, а как ты избавилась от этого? Многие люди избавляются от пристрастия, но это становится как частью твоего тела. То есть, да, это становится частью тебя. Это нужно разбить, от этого нужно избавиться. Я собиралась в Германии на 3-недельные гастроли. И в последний выходной перед поездкой я очень сильно напилась. И мой муж Джон и я, мы были на одной вечеринке. И мы пошли в местный ночной клуб, и я там сильно напилась. И я была очень, знаете, хорошо одета, я была в мехах, в шляпе. Знаешь, помнишь, как в альбоме «Жертва»? И я не знаю, если ты когда-нибудь видел обложку альбома «Жертва», но я выглядела как на ней. И я сидела за стойкой и пила, знаешь, с 5 часов вечера. И к 10 часам я была настолько пьяной, что я едва могла держаться на ногах. И таким образом, знаешь, я покачивалась, я была пьяна, я совсем была без контроля, я почти упала со стула. И я пошла в туалет, я опрокинула стол, я опрокинула 5 стульев. То есть это просто был кошмар. Да, но все еще ты откалывала там, да? Да, знаешь, но по пути в туалет я опрокинула эти стулья, я была очень смущена. И я оглянулась, посмотрела на своего мужа Джона, и он говорит: «О, нет». И мне было так стыдно. И когда я вошла туда, первое, что я увидела, было зеркало. Зеркало висело передо мной, я увидела себя, и я подумала: «Я выгляжу ужасно, это не я». И впервые за все эти годы, Леон, я произнесла: «Бог, ты должен помочь мне, мне нужна помощь». И я села прямо там, на один из стульев, но я начала рыдать, и я сказала: «Господь, как мне избавиться от этого? Как мне сбросить это?» И тогда я приняла решение. И эту ночь я еще была пьяной, но на следующий день мы пошли в парк. И я села на камень и попросила Господа сделать меня такой же сильной, как этот камень, как эта скала. И, знаете, я видела, как моя мать постилась и молилась. Ты знала о Господе? Я выросла в церкви. Я начала петь, когда мне было 5 лет, в церкви. Да, знаешь, перед тем, как ты действительно сказала: «Господь, я хочу, чтобы ты был в моей жизни», тебе кто-нибудь свидетельствовал? Я не позволяла никому войти в мою свою гримерную, для меня было достаточно религии. Мир слишком вовлечен в церковь, а церковь в мир, знаете, слишком много религии. И мне надоела религия. Знаешь, я ходила в церковь и видела, что все эти люди говорили одно и часто делали другое. И знаешь, многим людям религия уже надоела. Но Иисус Христос — это взаимоотношение, это не религия. Многие не знают об этом. У вас есть отношение с Ним, Он живет внутри вас. И в тот день я просто отдала Ему свою проблему. А были ли у тебя проблемы в браке из-за алкоголизма? И был ли Джон спасен? Он был христианином, твой муж? Он был под влиянием кокаина, знаешь. Да, вы были в разных мирах. Да, он не чувствовал никакой боли, он не знал, что я делал, где я была. Он употреблял кокаин. И ты первой приняла Господа. Нет, не совсем. Я первой избавилась от алкоголизма. И я наладила свою жизнь, и я сказала себе: теперь я буду хорошей матерью и буду делать что-то хорошее. И я постилась 3 дня, и пристрастие к алкоголю оставило меня. И потом я была на гастролях, и я даже не знала об этом. И знаете, когда я приехал в Германию, там солдаты были, они стали присылать мне алкоголь и так далее. И я отдавал это своей группе. И ко второму выступлению они были настолько пьяными, что они не могли даже держать ритм. И я подумал: это же не музыка. И потом посмотрел я в зал, и зрители тоже были пьяными. И они сидели с бутылками в руках, они клевали носом. И я подумала: я же пою для пьяниц, они все пьяны. И впервые в жизни мне открылись глаза. Мне больше не хотелось петь тех песен, которые я пела. Мне даже там быть не хотелось. Я не знал, как мне выбраться из этого. И мне нужна была вера для того, чтобы покончить со всем этим. Знаешь, мы часто слышим, что сначала люди спасаются, а затем их проблемы исчезают. Да, но кажется, это один из редких случаев, о которых я когда-либо слышал. Сначала у тебя закончилась проблема, и затем наступило настоящее спасение. Да, все наоборот. Знаешь, когда я получил спасение, я как Джон, я был пристращен к кокаину и марихуане. И один брат, который мне свидетельствовал, он свидетельствовал на протяжении 8 месяцев. Он все время подходил ко мне и говорил: тебе нужно обрести спасение и поверить в Иисуса. И наконец наступил день, когда мы вместе помолились прямо у него дома. И тогда я избавился от пристрастия к наркотикам. И это было замечательное чувство, я даже не могу это описать. Я никогда и не думал, что смогу избавиться от кокаина. Но в тот момент, когда я попросил Господа войти в мою жизнь, что-то изменилось. Но это отличается от того, что мы обычно слышим, знаешь. Мы слышим все наоборот. Как я тебе говорил, я совершенно отвернулась от религии. Я не хотела никакой религии. Я сказала: Господь, если ты существуешь, ты должен выслушать меня, потому что я не хочу прийти к тебе через кого-то или еще как-то. Только ты и я. Мне нужно знать, что ты существуешь. И затем я стала видеть то, что моя мама постится и молится. И я думала: вот так я приду к нему. Я знаю, что Дух Святой показывал мне, как это сделать. И в тот день было жарко, я мучилась от жажды. И я сказала: Господь, я буду поститься, я буду молиться. И Бог позаботился обо мне в это время. В эти 3 дня. И я помню, как я услышала его голос. Это был самый чистый голос, который я когда-либо слышала. Он сказал: ты теперь можешь есть, закончи свой пост, ты освобождена. И я вошла на кухню, и все домашние пили пиво. Стояли ящики пива. Знаешь, дьявол был тут как тут. И они принесли это холодное пиво и поставили на стол. И это был месяц май, и потому что было жарко. Они поставили передо мной это пиво, охлажденное пиво. И они говорят: мы принесли сюда все это, давай веселиться. Давай включим музыку и будем веселиться. И я посмотрела на них и ответила: я больше не пью, я освобождена. Они на меня посмотрели, как на сумасшедшую. Они говорят: ты шутишь, да? Я говорю: нет, я освобождена, я больше не пью. Знаешь, это показывает важность семьи. Только подумай. Твоя мама молилась за тебя. И знаешь, эта программа организована TBN, и ее также финансирует приемные дома Канания. И цель этой программы также в том, чтобы найти дома для сирот. И очень большая потребность в семейном участии. У некоторых людей совсем нет семьи. И им не на кого надеяться. Никто не придет им на помощь. Но я говорю вам прямо сейчас. Все равно не сдавайтесь, не унывайте. Я действительно верю в то, что Господь найдет семью и для вас. Возможно, через друга, возможно, еще через кого-нибудь. Возможно, и через телевидение. Возможно, возле него вы проводите большинство своего времени, возле телевизора. Вы включаете телевизор и говорите себе, я не хочу это смотреть. Но, возможно, вы сейчас смотрите программу «Леон и друзья», это привлечет ваше внимание и станет на некоторое время вашей единственной надеждой в жизни. Это будет как семьей для вас. А это повлияло на ваш брак? Допустим, твой и Джона, после того, как ты стала спасенной, произошли ли изменения в семье? Произошло много других вещей, знаешь, после того, как я избавилась от алкоголя, я смогла четко увидеть, насколько он пристращен к наркотикам, и как много денег он уходит, потому что я была такой пьяной, меня это не волновало раньше, только бы самой напиться. Но 3 месяца я наблюдала за ним, и все мне стало ясно. Даже в Германии, до этого я никогда не обращалась к небесам, так сказать. 7 лет я не видела ни небес, ни деревьев, ни травы. И трава была такой красивой, зеленой. Я начала вдыхать в себя воздух. Все было замечательно. И жизнь стала такой замечательной, без всех этих стимуляторов, без алкоголя, наркотиков. И затем я стала видеть, что происходит с Джоном, с моим мужем, из-за кокаина. И именно тогда мы почти развелись с ним. И я сказала, я не могу этого больше терпеть. Но кроме развода я ничего другого не видела. И тогда он получил спасение. И знаешь, он говорил, что он скорее убьет себя, чем скажет «да» Богу, потому что все остальное уже история. Бог сделал что-то удивительное в нашей жизни. Я очень рад тебя видеть, и я очень счастлив, что для тебя все так обернулось, и что удивительная свидетельница. И нам полезно видеть, как Бог творит чудеса в жизни людей. И я надеюсь, что почувствуешь то же самое, что и Бог поможет всем людям. Он сказал, что все будет способствовать вашему благу, если вы будете любить его и будете призваны. Не расходитесь, потому что мы споем сейчас песню для вас.

На следующей неделе смотрите программу «Леон с друзьями». У нас будет гость с Филиппин, поп-певец Гэри Ви. И это будет в программе «Леон и друзья» здесь на TBN.

0: If you've got a husband or a wife,
1: если рядом с вами сейчас находится ваш муж или жена, я хочу, чтобы вы взяли сейчас с ними за руки. И мы хотим спеть для вас.

0: Beautiful, beautiful.
1: Love that song.
2: Многие из вас смотрят сейчас и думают о своих собственных отношениях. И вы задаетесь вопросом, возможно ли их наладить опять. Многие из вас спрашивают, «Господь, как мне стать духовным лидером в своей семье?» Вы можете стать таким человеком. Для этого просто нужно обратиться к Господу со словами. Просто сказать, «Господь, мне нужна Твоя помощь. И мне нужна Твоя поддержка». Некоторые из вас, женщин, изводят своих мужчин неверными словами, вещами, и Господь говорит вам, чтобы вы изменили свою речь, свое поведение. Вам нужно позволить идеям своих мужчин проникнуть в ваше сердце и разум. Поддержите их, и мужья, поддержите своих жен. Я могу вам сказать только одно. Вы вдвоем и Господь, вас уже трое, и три веревки вместе нелегко разорвать. Таким образом, если вы сейчас держитесь за руки со своей половиной, я хочу, чтобы вы просто произнесли эту молитву. Просто повторите за мной. Господь Иисус, я стану таким человеком, каким Ты хочешь. Прямо сейчас, Господь, я хочу полностью стать Твоим. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Спасибо вам большое. Спасибо тебе, Кэнди, за то, что ты была на передаче. Смотрите передачу «Леон и друзья». Напишите нам о том, что вам нравится в этой программе, и благословит вас Бог.

0: Ей поставили диагноз «рак третьей степени». Вся брюшная полость была заполнена метастазами. Врачи предрекали ей смерть через 6 месяцев после операции. А потом сам доктор признался, что она его первый пациент-носитель чуда. Об этом вы узнаете из нашей передачи. Это сверхъестественно.
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Привет всем, я Сид Рот, ведущий этой передачи. Представьте себе, вы возвращаетесь из Южной Америки и думаете, что подхватили какую-то инфекцию. Вы отправляетесь к врачу, чтобы проверить свой мочевой пузырь, думая, что нет ничего серьезного. Ширли, вы думали тогда, что это что-то серьезное?
2: Нет, совсем не думала.
0: И что?
2: Я просто очень устала после поездки. И у меня началось небольшое воспаление мочевого пузыря. И вообще подошло время ежегодного осмотра врача. Я прошла осмотр, у меня взяли соскоб, и он ничего такого не показал. А потом мой доктор провел ректальное обследование и нашел крошечное уплотнение размером с половину горошины. Даже три таких уплотнения. Он стал подозревать эндометриоз. Но он совсем не думал, что это может быть что-то серьезное. А я и подавно.
0: Такое случается не только с вами.
2: Совершенно верно. В общем, доктор захотел посмотреть, что делается у меня внутри. Просто чтобы убедиться, что все в порядке. Он сказал, что хочет опустить лампочку мне в желудок и посмотреть, как дела в

брюшной полости. Я согласилась, и через три дня я была уже в малой операционной для обследований. А когда я проснулась,

0: Но доктор сказал, что эта опухоль может быть и доброкачественной, и злокачественной. И я все равно никогда не думала, что у меня может быть рак.
1: И кто вам сказал об этом?
0: Мой муж, когда я пришла в себя.
1: Что конкретно он сказал?
0: Как только я проснулась, я сразу стала спрашивать, что у меня нашли, потому что я видела все эти трубки. Тогда он стал говорить: «Все в порядке, милая, поспи еще немного». Но я настаивала. Он продолжал говорить, что все хорошо. Я спросила, что сказал доктор? Он сказал, это рак. Я спросила, они все удалили? Он сказал, да. И я снова заснула. А когда проснулась, то сразу вспомнила. О, Господи! Он же сказал рак!
1: Но оказалось, что такого просто не может быть.
0: Да, это был шок. А потом я начала размышлять. Он сказал рак. А какая степень? Я все еще находилась в состоянии шока. Но мне нужно было сориентироваться, решить, что делать дальше. Я то думала об этом как о реальном факте, то просто отказывалась принимать действительность. В моем разуме шла настоящая битва. Было очень трудно собраться с мыслями и принять решение. Пришел доктор и сказал, что ему очень жаль, что все так вышло. Он сказал: «Когда я вскрыл брюшную полость, она оказалась заполнена метастазами. Я вырезал все, что смог, а остальное пришлось оставить. Мне очень жаль. Вам осталось жить месяцев 6, не больше».
1: Вот так просто?
0: Да, так просто.
1: Наверное, вы подумали, что с вами может случиться все, что угодно, но только не это.
0: Да.
1: 6 месяцев. 6 месяцев. Как вы восприняли такой приговор врача? Какова была бы ваша реакция?
0: Как вам сказать? Я стала тихой, много размышляла. А поскольку я по натуре человек вербальный, я проговаривала многие мысли вслух. Меня охватил страх, меня охватило неверие, и меня обуяла обида.
1: Обида на кого?
0: Просто было обидно.
1: Что так случилось?
0: Да, потому что я не могла контролировать свой организм. Это во-первых. Во-вторых, я знала, что они начинают проделывать с раковыми больными. Я знала о химиотерапии, ведь я медсестра. Я страшно не хотела, чтобы мне делали химию.
1: А ваш врач рекомендовал вам?
0: Конечно. Он передал мне онкологу, который производил впечатление человека, готового контролировать людей и манипулировать ими, а отнюдь не милосердно ухаживать за своими больными. Он тут же заявил: «Так, вам осталось жить всего 6 месяцев, поэтому мы проделаем с вами то-то, вот это и еще вот это». Я сказала: «Нет, не проделайте, я не хочу химию». Но он сказал: «Но в этом случае у вас появляется хоть и небольшой, но шанс прожить не 6, а 12 месяцев».
1: И так вам обещали еще 6 месяцев?
0: Нет, этот шанс составлял всего 35%. Поэтому я сказала: «Игра не стоит свеч, я не пойду на это». Я вернулась домой, к семье, и все они, особенно мама, были очень озабочены моим состоянием, потому что столько членов семьи уже умерло от рака. И моя дочь, и все остальные стали уговаривать меня сделать курс химиотерапии. Мой муж, он такой чудесный, сказал мне: «Ширли, как ты решишь, так и будет. Я поддержу любое твое решение». Но моя мама и дочь продолжали настаивать. Они ухватились за эту возможность для меня прожить лишние месяцы.
1: 6 месяцев.
0: Я стала подумывать, не пройти ли мне этот курс. Мой врач постоянно давил на меня: «Вы просто должны это сделать». Потом он сказал: «Послушайте, Ширли, у меня есть очень хороший препарат, полностью натуральный, приготовленный из тисового дерева. Очень хорошо помогает при заболевании яичников. Давайте попробуем». Они все не оставляли меня в покое. И чтобы отделаться от них, я наконец решила пройти этот курс. А там будь что будет. Но я была совершенно не готова к тому, что за этим последовало.
1: А что случилось?
0: Они сами не были готовы к этому. У меня пошла сильнейшая аллергическая реакция на этот состав. Моя жизнь буквально висела на волоске в течение 9 дней. Ощущение было такое, будто по телу разлили жидкий огонь. У меня кровоточили губы и десны, и весь рот. Желудок был как раскаленная печь. Я чувствовала это каждой клеткой моего тела.
1: Значит, химия исключалась?
0: Полностью.
1: И примерно в это же время вы стали слышать, как Господь говорит с вами?
2: A word from God about words.
0: Примерно тогда. Господь начал

0: говорить и дал мне место из Писания, притча 13.3, это Ветхий Завет. Там говорится о том, что мы своими собственными устами можем провозглашать как жизнь, так и смерть. Я поняла, что должна следить за своей речью и не говорить ничего негативного, не думать и не поступать негативно. Господь дал мне еще одно место из Псалма 118-го. «Я не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Там написано, что Он допустил страдания, но не до смерти.
1: Вы слышали? «Я не умру, но буду жить». Это для вас. Почувствуйте это прямо сейчас. Итак, давайте посмотрим, как развивались события с Ширли.
2: Привет, с вами снова Сид Рот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Ширли Смит. А как бы вы повели себя, если бы вам вынесли смертный приговор? Именно это произошло с Ширли. У нее признали рак, вся брюшная полость была в метастазах, и, по мнению врачей, ей осталось жить не более 6 месяцев, ну, может быть, еще 6 случаев удачной химии. Значит, жить оставалось всего 6 месяцев. Сделано было все, что возможно, и тогда с ней заговорил Бог. Он сказал: «Ширли, следи за теми словами, которые ты произносишь. Жизнь и смерть во власти языка. Ты не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни». И еще, Ширли, я дам тебе 3, как это он назвал, заповеди? Или, может быть, направление?
0: Да, 3 заповеди. Он сказал заповеди и обязательства.
2: Я знаю 10 заповедей. Расскажите о тех 3, которые дал Бог лично вам, и об этом обязательстве.
0: Хорошо, это был как бы приказ, директивы или инструкции лично для меня. Поздно ночью я была в молитве, потому что мне было необходимо получить ответы и найти направление для моей жизни. Это был тот момент, когда я сказала своей семье: «Я испробовала то, что вы предлагали, и чуть не умерла. А теперь я буду делать все по-своему, и я полностью положусь на Бога, и Он будет направлять меня». И вот я молюсь, время 2 часа ночи, и Господь заговорил со мной: «Я дам тебе 3 заповеди, которые ты должна исполнить. Во-первых, я хочу, чтобы ты изменила всю систему питания, перестроила свою иммунную систему и весь организм с помощью питания». Затем он сказал мне: «Если хочешь жить, ты должна примириться со своим зятем». Я подумала про себя. Интересно, как это возможно? Потому что уже я пыталась, но безуспешно. Но Господь повторил 2-й раз: «Если хочешь жить, примирись с зятем». И 3-е, что он от меня потребовал, это: «Хочу, чтобы ты стояла в вере за свое исцеление». Я говорю ему: «О, Господи, какое уж там исцеление, потому что врачи делают из рака какое-то непобедимое чудище. Это слово звучит как смертный приговор».
2: И это все, что сказал Господь?
0: Да, это
2: сколько,
0: все.
2: Говорите, членов вашей семьи умерло?
0: 17.
2: 17 членов семьи уже умерло от рака.
0: И когда он сказал мне стоять в вере за исцеление, я ему честно призналась: «У меня нет такой веры. Господь, я знаю свой уровень веры, и я знаю, как действовать только на этом уровне». Он сказал: «Хорошо, действуй на том уровне, который у тебя есть». Я сказала: «Я буду действовать, Господи».
2: А потом он сказал, что у него есть еще одно поручение.
0: Обязательство. Он сказал: «Я призываю тебя принимать святое причастие каждый день». В этом и состояло обязательство.
2: Для тех, кто еще не знает, что такое причастие, вы слышали о пасхальной вечере? Когда Мессия был на пасхальной вечере, он взял вино, которое было чашей искупления, благословил. Борух ата Адонай Элохейну Мелех Халам Боре При Хагафе. И сказал: «Сия есть чаша крови Нового Завета, которую я даю вам в восстановлении грехов, в отпущении всех ваших грехов». Получается, что он говорил вам эти самые слова каждый день?
0: Каждый день. Никогда в жизни я не делала этого. Примерно в это же время мне позвонила одна моя знакомая Гвен Шо и сказала: «Бог положил мне на сердце взять тебя к себе, чтобы ты оставалась в моем доме вплоть до выздоровления и молиться о тебе».
1: И это было как раз то, о чем сказал вам Господь, что вы не умрете, а будете жить. Сейчас нас смотрят люди, которым так необходимо услышать именно эти слова.

0: Это все равно, что вдохнуть человека жизнь. Ты не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни.
1: Да, это чудесное местописание, в нем есть надежда.
0: Значит, вам сказали вплоть до выздоровления.
1: Вплоть до выздоровления. Она думала и говорила в согласии со мной. И в согласии с Писанием. Я переехала к ней. Я ничего не говорила ей о причастии, но первое, что она мне предложила сделать, это совершить хлебопреломление. Она тоже никогда не делала этого дома. После причастия мы молились, а потом она сказала: «Дорогая, я поставлю стол со всем необходимым возле твоей двери, и ты сможешь совершать это ежедневно». Это было самым настоящим подтверждением того, что говорил Господь.
0: А сколько месяцев уже прошло с тех пор, как поставили диагноз?
1: 5 или 6 недель.
0: О, Боже мой! Значит, вам оставалось по прогнозу врачей 4,5 месяца.
1: Итак, я ежедневно принимала причастие. Поначалу я делала это просто из послушания Богу и ничего не ощущала. Но однажды я вдруг почувствовала огромное утешение. И потом я уже испытывала настоящее удовольствие от причастия, потому что я знала, что Бог глубоко исследует мое сердце и очищает его, что Он хочет изменить те вещи, которые долгое время приносили мне страдания и боль, и с которыми я не хотела разобраться, не хотела о них думать, не хотела вспоминать.
0: А Бог уже давал вам об этом откровение несколько лет назад?
1: Да. Он дал мне видение, в котором я видела вещи в духовном мире. Однажды, когда я только приблизилась к столу для причастия, Бог проговорил ко мне: «Ты готова позволить мне войти в те комнаты твоего сердца, в которых я никогда не бывала раньше?» Я понимала, что именно там осталось у меня много боли и всего такого, с чем я сознательно не хотела разбираться. Но я дала Богу добро. Представьте, через 6 месяцев вы должны умереть, а в вашем сердце не все в порядке.
0: То есть Богу не пришлось вас уговаривать?
1: Нет, не пришлось.
0: Был только один вопль: «Очисти меня».
1: Именно так: «Очисти, омой меня, приготовь меня к небесам». Мы с этой женщиной стали это делать. И Бог начал доставать из моего подсознания воспоминания детства, очень-очень глубинные переживания. И Он спрашивал меня: «Как вы думаете, стоит рассказать о моем видении, в котором были комнаты и занавеси?»
0: Расскажите.
1: Ладно. Сейчас-то я хорошо понимаю, о чем Господь говорил со мной тогда. И я поняла, что Он исцеляет чувства точно так же, как исцеляет тело.
0: Не правда ли это интересно? Бог производит исцеление на эмоциональном уровне так же, как и на физическом, потому что очень часто все начинается с эмоций, а уже потом он получает возможность двигаться глубже, затрагивая весь организм человека. Ты не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни. У нас в студии Ширли Смит, которой врачи вынесли смертный приговор. Через 6 месяцев она должна была умереть от рака. С точки зрения врачей не было никакой надежды, но Бог сказал, что ей необходимо было что-то сделать, чтобы остаться в живых. Одним из Божьих условий было то, что ей следовало простить ее зятя. И еще ей предстояло понять разницу между тем, что значит простить, и тем, что значит отпустить с миром. Объясните эту разницу.
1: Вот как Бог объяснил мне это. Он очень сильно обращался мое внимание на эту разницу, как нужно отпустить то, что уже прощено, и на то, как можно отказаться от прощения. Однажды он привел мне на память кое-что из моих прежних отношений со свекровью. Я сказала: «Но, Господи, я уже простила ее. Мы поговорили, простили друг друга, все в порядке». А Господь сказал: «Да, ты ее простила, но ты не отпустила то, что было между вами. Я сделаю так, что это уйдет совсем». И тогда Господь простил меня. Тебе все еще больно, когда ты вспоминаешь многое из того, что она говорила и делала. Я сказала: «Да». И он сказал: «Значит, ты еще не отпустила». В этом состоит разница между тем, чтобы простить, и тем, чтобы отпустить совсем. Тогда происходит глубокое покаяние, и ты отпускаешь, а Господь забирает все это. Ты можешь и дальше помнить об этом, но все эти воспоминания уже не несут в себе боли.
0: В этом-то и дело. Простить легко, а оказаться полностью свободным от чего-либо, здесь нужно вмешательство чуда.
1: Да, это работа сверхъестественного. И я спросила: «Господи, как ты это делаешь? Сама я не могу». Он не сразу ответил. Я даже немного расстроилась. А у меня в руке как раз была чаша причастия. И он сказал: «Силой той чаши, которую ты держишь в руках». Я удивилась. «Чаша причастия?» Он сказал: «Да». И тут до меня начало доходить. Неужели, Господи, через мою веру и через Твою кровь в чаше завета я могу освободиться от всех обид, всей боли, от всех нанесенных мне ран? Он сказал: «Да». Я три раза задавал ему этот вопрос, чтобы удостовериться, что правильно поняла. Это было величайшее откровение для меня, что можно освободиться от душевных ран и обид силы чаши завета в его крови. И все три раза он отвечал утвердительно. Тогда я воскликнула: «Это же чудесно и совсем легко! Так я и сделаю. Господи, во имя Иисуса, через силу Твоей крови, пролитой за нас, я отпускаю все, что было плохого». Но он сказал: «Нет, не так». Я удивилась: «Почему не так? Ты сам мне только что сказал об этом».
0: Просто мистика какая-то.
1: Он ясно проговорил ко мне: «Назови конкретно то, что ты отпускаешь. Начнем с самого начала. Итак, номер один. Мне понадобилось еще целых три месяца, которые я провела у стола причастия, вспоминая и отпуская обиды одну за другой. И одна за другой с меня спадали цепи».
0: Приведите пример, когда вы кого-то отпустили с миром. Что конкретно произошло? Что вы при этом говорили?
1: Хорошо. Самой главной фигурой была все же моя свекровь. Потому что она совершенно отвергала меня и моих детей, а потом стала отвергать и моего мужа, когда уже не могла больше контролировать меня, когда я догадалась выстроить стену между нами. Она активно отвергала меня, и это было просто мучительно. Все, что она говорила и делала, как она меня открыто игнорировала и отвергала моих детей. Боль была ужасная. Были такие слова и выражения, произнесенные ею в мой адрес, которые я даже не рискнула бы повторить. Ну, в общем, это очень обидные слова. Но когда я их все же произнесла и обратилась с этим к чаше завета, все, боль сразу ушла.
0: Так уже ушла?
1: Именно так, сразу ушла. Теперь я могу любить эту женщину. То же самое. Просто чудесно, что Бог сотворил с нами. Но когда я вернулась домой и думала, что все позади, оказалось, что для него еще не настало время. Но я уже получила исцеление, и мой душевный уровень прямо-таки подскочил. Я прекрасно себя чувствовала. Я правильно питалась, принимала детоксины.
0: Вы продолжали жить и не собирались умирать?
1: Ни в коем случае. Когда я вернулась домой и показала своему врачу, для него это был шок. Он воскликнул: «Что с тобой случилось?» Я говорю: «Если я расскажу, вы все равно не поверите».
0: А знаете что? Позвольте я зачитаю сейчас, что вынужден был признать ваш доктор по имени Дейл Фуллер.
1: Пожалуйста.
0: В течение определенного периода времени Ширли была моей пациенткой. Впервые она была передана мне в 1991 году. В июне 1995 года у Ширли развился рак, по поводу чего она была прооперирована. Диагноз – рак третьей степени, захвативший отделы тонкого и толстого кишечника, а также некоторые другие органы и ткани. Ширли отказалась от химиотерапии, предложенной ей после операции, и решила положиться на свою веру в Бога в вопросе своего исцеления. Ни разу не видел подобной формулировки в медицинском документе. Как наблюдающий гинеколог, я назначал Ширли ежегодные анализы крови и другие анализы. Все последующие 5 лет каждое обследование подтверждало наличие чудесного исцеления. И с точки зрения медицины нет никакого сомнения в том, что она должна была умереть несколько лет тому назад при наличии метастаза, который был обнаружен в ее организме. В июне 2000 года Ширли снова прошла анализ крови и другие обследования, призванные выявить возможный рецидив рака, и все анализы показали отрицательный результат. То есть на сегодняшний день организм Ширли совершенно свободен от любых злокачественных образований. И по сей день я с благодарностью констатирую тот факт, что Ширли является живым свидетельством произошедшего с ней чуда. Ты не умрешь. Ты будешь жить. Почему? Потому что есть кровь Иисуса, есть имя Иисуса, есть исцеление в Иисусе. Прости и отпусти всех тех, кто когда-то причинил тебе боль. И тогда ты не умрешь, а будешь жить и возвещать дела Господни. У твоей жизни есть предназначение. Какое? Не умереть, но жить и возвещать Господни дела. это твое. Поэтому начни радоваться уже сейчас, заранее. Я буду радоваться вместе с тобой, а если двое или трое согласятся о чем-то во имя Иисуса, то так и будет. Ширли, мы можем согласиться сейчас с этими людьми? Мы соглашаемся во имя Иисуса Христа,

0: о том, что всякий, кто сейчас болен, и особенно у кого рак, будет жить во имя Иисуса.
1: И прогоните страх. Рак всегда сопровождается страхом. Поэтому следует подняться над всеми страхами. Мне это удалось с помощью Священного Писания, ибо Бог не дал нам духа страха. Бог называет страх именно духом, но духа любви, силы и здравого смысла, не двоящихся мыслей, не смущенного разума, а именно здравого смысла.
0: Пусть прибудет в вас дух здравого смысла во имя Иисуса.

0: Тайный грех часто мешает нам меняться. Порой зависимость может быть такой сильной, что влияет на все сферы жизни. Как справиться с тайным грехом и восстановить связь с Богом? На наши вопросы сегодня отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Мы уже провели целый цикл определенных встреч и подошли к такой теме, как тайный грех. Угу. Сегодня поговорим про тайну. Угу. Пожалуй, наверное, у каждого человека есть своя тайна, как иногда говорят, свой скелет где-то скрыт. И тайна бывает разной, но в контексте, конечно, верующих людей или библейской тематики мы будем говорить о тайном грехе. Вообще, первое, что хотелось бы прояснить, что такое тайный грех? Вот как мы можем это определить, что этот грех является тайным? Что обычно мы подразумеваем под этим?
1: Тайный грех — это тот грех, который скрывается человеком, скрывается в его поведении от других людей.
0: Это то, что, наверное, может быть даже не свойственно человеку, да? То есть с чем он может бороться?
1: Он может бороться с ним, но тайный грех, он может настолько глубоко войти в природу человека, что становится частью его.
0: Частью. Вот мы на одной встрече с вами вспоминали такой роман, как «Преступление и наказание», да, где главный герой Раскольников, по сути, имел тайный грех. Mm-hmm. Да, то есть он имел такую тайну, которую скрывал, и вот интересно описывается, да, как происходили с ним вот эти процессы мучения. Mm-hmm. Хорошо, когда мы говорим об этой тематике, что бы вы еще могли сказать о ней?
1: Мы не случайно затронули эту тему, потому что тайный грех — это очень частая причина отсутствия изменений в жизни христианина. То есть при всем желании христианин, ну, на долгие годы остается в одном и том же состоянии из-за того, что у него есть тайный грех и нет возможности для того, чтобы вести нормальную духовную жизнь. Иногда десятилетия проходят, когда человек имеет тайный грех, не хочет от него освобождаться или не может от него освободиться и продолжает вот пребывать в таком состоянии, топчется на месте или даже деградирует в своем росте.
0: Дмитрий Александрович, да. Позвольте спросить, а может ли такое быть, что человек, наоборот, внешне меняется? Вот вы сказали, да, что он mm-hmm. может не меняться. Но можем ли мы себе такую картину представить, что человек внешне меняется, мы как бы можем смотреть на такого человека, иногда даже восхищаться, а потом раз и резко узнаем, что, оказывается, у человека там целый период времени был тайный грех.
1: Да, конечно, такой сценарий, он очень распространенный, потому что человеку свойственно контролировать себя.
0: То есть даже внешне он может проявлять изменения, но да. Внутренне он может не меняться.
1: Да, совершенно верно.
0: Хорошо, что бы вы еще хотели в этом вопросе поднять?
1: Проблема тайного греха, она во многом заключается в том, что он кажется вот как бы и один этот грех, но он является фундаментом для остальных грехов.
0: То есть такой комплекс себе несет.
1: Да, вот те люди, которые занимаются привычками, там, психологи, например, они говорят о том, что хорошая привычка, она тянет за собой другие привычки. Mm. То есть если вы начали, например, употреблять правильную пищу, да, то в конце концов вы можете прийти к заключению о том, что вам нужно в принципе соблюдать здоровый образ жизни.
0: Или начали бегать, допустим.
1: Да. Вот, что если начали бегать, то приходите к выводу, что теперь нужно и правильно питаться и так далее.
0: И сон нужен хороший, и целое такое уже направление.
1: Да, совершенно верно. А самое главное, что вы уже как-то вошли во вкус и можете заниматься самодисциплиной и так далее. Вот с грехом то же самое. То есть вот один тайный грех, а он ведет к тому, что человек морально готов уже переступил ступеньку какую-то запретную, и для него уже легче согласиться на другие виды греха, соблазна и так далее.
0: Дмитрий Александрович, а любой ли тайный грех так страшен? Мы понимаем, что есть, конечно, такие отягчающие грехи, да, которые действительно влияют не только на самого человека, но и на других. А если, допустим, это не такой страшный какой-то поступок или действие? Ну, допустим, человек завидует. Угу. Да, ну, как бы втихаря себе обладает завистью. Есть ли вот в этом проблема?
1: Ну, конечно, любой тайный грех – это нехорошо. Но в Библии мы встречаем описание грехов, которые особенно сильно влияют на человека. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот, похоть плоти – это грех прелюбодеяния. А похоть очей – это когда человек ставит перед собой какое-то желание, и он не останавливается ни перед чем, чтобы удовлетворить его. А гордость житейская – это погоня за статусом, за каким-то. То есть когда человек требует к себе внимания, требует стремится любым образом как-то повысить свой статус в обществе, получить власть и так далее. И проблема с этими грехами, она очень большая, но в последнее время, как мне кажется, в нашем обществе таком свободном, на первый план выходит вот этот грех прелюбодеяния. Он может сопровождаться, например, порнозависимостью. И проблема с этим грехом заключается в том, что люди, которые подвержены этому греху, они могут попросить о каком-то

0: какой-то помощи, например, в церкви, и им могут ответить, ну, например, что ты продолжай молиться, не надо,
1: как бы не дать
0: не надо ослабевать, да, нужно бороться с этим грехом, молись, главное не отходить от Бога, ну и тогда каким-то образом этот грех и отвалится, вот так вот можно сказать, да, как-то ты его преодолеешь. Проблема в том, что ну, люди в таком состоянии могут десятилетиями жить. Вот ходить в церковь, молиться и иметь тайный грех.
1: И служить, и помогать, наверное, просто окружающим людям.
0: Да, если они его не исповедуют, если они его не оставят окончательно, если они не предпримут решительных действий для того, чтобы оставить какую-то там вредную привычку, там, прелюбодеяние, ну, может быть, в другом чем-то выражаться и так далее. Я приведу одну притчу. Один раввин увидел сон. Пришел к нему сатана и говорит, давай так, я сделаю. Я готов сделать так, чтобы убрать все твои грехи, чтобы ты стал очень сильным молитвенником, но оставлю только один маленький грех, грех прелюбодеяния. И этот раввин, он подумал и сказал, давай так сделаем. Ты уберешь от меня грех прелюбодеяния, а я готов отказаться от молитвы и готов оставить у себя все остальные грехи. Почему? Потому что вот этот грех, он настолько сильный, что он тормозит всю духовную жизнь. И с другими грехами, тайными, в некотором смысле, ну, легче бороться.
1: Дмитрий Александрович, вот в этой тематике хочется сказать, что даже сегодня в нашем мире... Вот тему, которую вы затронули, зависимость, грех прелюбодеяния, сегодня обыгрывается как ничего страшного. То есть если даже там несколько десятилетий назад это осуждалось обществом, у нас было колоссальное малое количество, по крайней мере, официальных разводов, то сегодня мы сталкиваемся с такими вызовами. Вот даже когда был год семьи в нашей стране, то количество разводов, по-моему, там было под 80%.
0: Колоссальное
1: просто.
0: И эти 80% это только в первые, по-моему, 2 или 5 лет брака.
1: То есть вызов очень серьезный, и видно, понимая, что не все могут с этим справиться, это стало своего рода нормой. Но мы понимаем, что, конечно, это не норма, которая, как вы сказали, приводит к последствиям многих проблем, определенному целому комплексу. Хорошо, что тогда еще можно нам в этой теме рассмотреть с вами?
0: Да, я вот хотел еще добавить, что это приводит и к разводам, и к тому, что дети воспитываются в неполных семьях. Это колоссальная проблема, колоссальная трагедия. Хотя казалось бы, что грех тайный, но он в конце концов вылезает наружу на свою. Тайный грех еще очень сильно влияет на психосоматику. То есть после каких-то ярких вспышек, которые приносят зависимость какая-то, она может в чем угодно выражаться, там, я не знаю, в компьютерных играх или еще в чем-то. Вот после такого выброса эндорфинов организм уже не может выбрасывать эндорфины в таком количестве. Человек впадает в ступор, у него начинаются какие-то депрессивные состояния и так далее. И чтобы выйти из этого состояния, человеку опять приходится получать это удовольствие из привычных для него источников. И уже, конечно же, о духовном росте и речи быть не может, потому что он привык поддерживать себя с помощью вот этих вот тайных грехов.
1: То есть человек попадает в определенный порочный круг.
0: Да, да, совершенно верно.
1: Из которого крайне тяжело выбраться.
0: Да.
1: Хорошо. Что тогда нужно для того, чтобы помочь этому человеку? Или что-то, может быть, вы хотели еще сказать, посоветовать?
0: Да, я хотел добавить, что вот чувство досады, тоски, неудовлетворенности, оно очень сильно влияет на отношения с Богом. Потому что в таком состоянии, в состоянии неудовлетворенности, человек как бы может обижаться на Бога. То есть ты вроде бы всемогущий, ты можешь дать мне радость, но ты этого не делаешь. То есть мне не нравится та жизнь, которую ты вообще-то мне дал. Вот. И эти обиды, они могут выражаться в совершенно крайних формах, да, то есть человек может специально, намеренно делать какой-то грех, чтобы, ну, как бы противостоять Богу и показать ему, вот, вот пускай тебе больно будет, вот ты меня любишь, а я вот сам себя угнетаю. И

0: в таком состоянии, конечно же, тоже очень трудно говорить о духовном развитии. Вот Бытие, 4 глава, 4-7 стих. «И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». То есть что произошло? У Каина вот было вот это вот огорчение, досада и так далее. И кто был причиной этого огорчения? Бог, он не принял его дар, да? И к чему это привело? К тому, что действительно вот этот вот грех, который появился в его сердце, он начал тянуть его.
1: Дмитрий Александрович, вот смотрите, мы чуть-чуть говорили об этом, что в светском обществе вот такие даже вещи, как мы говорим, там, зависимость, разводы, сегодня приняты, ну, как бы нормой, да, когда люди к этому очень просто сегодня относятся. И когда мы сталкиваемся с, ну, с светским человеком, если мы узнаем, что у него есть какой-то один грех, то это воспринимается как такая некая слабость, да, что, по сути, человек практически идеальный, да, в нем нет каких-то проблем, и говорится, да, что может быть тогда с этим человеком? Все нормально, просто, да, у него есть такая своя слабость, как у каждого человека.
0: Да.
1: Вот для нас или верующих людей есть в этом проблема, что когда у нас все хорошо, хотя это сложно, да, представить, но есть один какой-то, как знаете, грешок, да, который человек не хотел бы, чтобы о нем знали другие.
0: Тоже большая проблема. Почему? Потому что вы же понимаете, что тайный грех, он осуждается, как правило, ну, в церковной среде. То есть, если человек ходит в общину верующих людей, в общину христиан, то он скрывает свои там неблагочестивые поступки, да? А, хотя даже, может быть, и его за это не осуждают, но все равно вот принято не говорить об этом. Но в мире наши тайные грехи, они вполне могут быть приемлемы. И получается, что человек, который имеет тайный грех, христианин, который имеет тайный грех, он находится в такой двойственном положении. То есть либо ему быть в церкви, но скрывать свой грех, либо ему быть в мире, жить свободной жизнью, не скрываясь ни о чем. И более того, некоторые грехи, которые в церкви осуждаются, они в мире, наоборот, поднимают какую-то популярность у человека. И христианин иногда покидает церковь, чтобы стать светским человеком и спокойно, свободно практиковать какие-то там свои грехи и так далее. Почему? Потому что, как мы уже говорили в самом начале, грех, он начинает работать на психосоматическом уровне, то есть он становится частью природы, становится частью физиологии человека, если, конечно, это вот связано с какими-то определенными зависимостями. И таким образом человек полностью оставляет церковь. Тут даже и речи не может идти о каком-то духовном росте. Ну вот что же делать тогда вот с этой проблемой? Выход здесь на поверхности. Это немедленно, как можно скорее оставить любой тайный грех. И Господь нам обещает в этом помощь. То есть мы можем просить, молиться, делать все для того, чтобы преодолеть вот это вот какое-то состояние и оставить грех. С Божьей помощью, с его сверхъестественными усилиями это всегда возможно. Еще очень полезно отметить для себя, что будет, когда человек, который вот, имеет какой-то тайный грех, оставит его. То есть какие он приобретет благословения, как жизнь его изменится к лучшему. Вот осознание этого, оно действительно способна к тому, чтобы серьезно заняться собою, преодолеть свои зависимые состояния и постепенно оставить этот грех. Хотя, может быть, изменения не произойдут мгновенно, но стремиться к этому надо, видеть динамику положительную и, может быть, постепенно, может быть, сразу, с Божьей помощью, вот этот грех можно будет оставить.

0: И тогда действительно уберется еще преграда для кого-то единственная, для кого-то еще одна, для того, чтобы принять Господа Иисуса Христа в своем сердце и жить по тому, как учит Священное Писание.
1: Дмитрий Александрович, спасибо вам за такое позитивное заключение, которое дает надежду, которое дает будущее именно в Боге, как людям, которые постоянно сталкиваются с трудностями и борются с тем, что у них может происходить. А вам, дорогие зрители, мы желаем всего доброго. Желаем вам того, чтобы все трудности, с которыми вы сталкиваетесь, с Божьей помощью вы могли проходить. До новых встреч!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви «Новое начало» Стас Осипов. Здравствуй, Стас!
1: Здравствуй! Здравствуйте!
0: Сегодня будем говорить о здоровом образе жизни. И в прошлой программе мы говорили о том, что человек должен осознать. А давай сегодня поговорим о питании, о здоровом питании.
1: Да, как мы говорили в прошлый раз, нужно найти то, что комфортно для самого человека, потому что мы все индивидуальны, уникальны. Существует множество различных диет и способов сохранять вот этот здоровый образ жизни. Нужно найти то, что работает непосредственно у тебя, и нужно в этом все-таки научиться жить, как ты сказала, потому что на первый взгляд для людей, которые любят утешать себя едой, и для некоторых радость единственная – к холодильнику припасть вечером и как-то успокоиться. Им кажется, что если я лишу себя этого удовольствия, то все потеряет смысл, какую-то яркость, какую-то жизнь. И, как говорится, вы не едите после шести зря, очень вкусно. И люди думают, что ну зачем себе отказывать, жизнь и так такая трудная. Еще себя ущемлять, еще в этой части жизни. Ну, пусть я буду толстым, пусть я буду некрасивым, пусть мне будет тяжело ходить, но зато мне на душе будет как-то полегче. Но вот интересно, что люди, которые так называемый здоровый образ жизни поддерживают, они получают награду от других вещей и намного большую, чем от еды. Когда человек поел, он чувствует тяжесть физическую, он чувствует тяжесть духовную и тяжесть душевную. Писание, помнишь, говорит интересную вещь, что они утучняли себя объедением. Когда человек переедает, верующий человек, он может испытывать даже некое огорчение духовное. Поэтому и существует такой грех, как обжорство или чревоугодие. Да? Это действительно компромисс с плотью. Но в противовес этому, когда человек ведет правильный образ жизни, правильно питается, где-то ограничивает себя, у него приходит какая-то и душевная, и духовная даже сила, мотивация. Человек, у которого есть порядок в жизни, у него порядок часто и на уровне физическом, и на уровне духовном. Знаешь, интересная фраза: если ты не знаешь, что тебе делать, за что тебе взяться в жизни, начинай со своего тела. Если ты не знаешь, за что хвататься, начинай с самого простого, с физического изменения. И шаг за шагом ты вдруг начинаешь понимать, как действовать. Когда я первый раз начал готовиться к марафону, у меня было 8 месяцев, я начал выходить на пробежку по плану, конкретно, четко. И вот что это меняет в твоей жизни? Ты учишься порядку в жизни. Ты победил в одном, ты побеждаешь в другом. Ты становишься не просто спортсменом, там, похудей стал, полегче стал, там, поопрятней так физически. Ты внутри меняешься. Ты другой человек, у тебя в жизни есть победа, есть порядок, есть дисциплина. Ты встаешь и делаешь, ты меняешься ментально. Вот что дает спорт.
0: Скажи, пожалуйста, а если говорить о питании, то сегодня ведь нереально правильно питаться. Сегодня столько продуктов, допустим, курица, она гормональная, во всех соусах сахар есть. И как ты находишь этот баланс, как ты находишь эти продукты, вот, и понимаешь, что надо есть, что не надо. Потому что я вот знаю людей, вроде бы они и правильно питаются, но никакого спорта не имеют.
1: Но я не тот человек, который очень педантично относится к еде, там орешки, злаки, все у них на своем месте. Уважаю очень этих людей. Я в этом смысле проще намного. Я стараюсь просто следить за калориями и стараюсь не отъедаться. И занимаюсь спортом.
0: Ты даже не ешь семечки?
1: Ем. Но, в общем-то, мы не должны быть идеальными и совершенными. Особенно в вопросе физическом. Мы не можем, наверное, здесь, как ты говоришь, все соблюсти идеально, досконально. Но стараться мы можем. И поддерживать хорошую физическую форму, наверное, может каждый из нас. И для этого не нужно зацикливаться. Ты очень правильно, мне кажется, говоришь, что любая вещь может превратиться в фанатизм, в крайность. И вот эту сферу тоже нельзя доводить до крайности.
0: А сколько жиров, белков, углеводов человек должен съедать, чтобы это было нормально? Потому что ведь если чего-то не хватает, человек превращается или в какого-то очень худого, ну, или слишком много жиров, то человек превращается в полного. То как вот этот баланс содержать? Сколько нужно чего?
1: Ну, вся эта информация, она очень доступна в интернете. И когда речь уже доходит до технических деталей, это очень легко исследовать и для себя найти. Но вот у меня, например, была такая практика, что я достаточно успешно какой-то период времени худел и сохранял вес на белковой диете. У меня был период очень интересный, когда после 40-дневного поста несколько месяцев я просто попробовал быть вегетарианцем.
0: Извини, вот сейчас вот кого-то щелкнуло там. Сейчас 40-дневного поста. Что есть 40-дневный пост?
1: У меня есть практика 40-дневных постов многократных, когда мы только пьем.
0: Что пьете?
1: Пьем мы не только воду, чаи с медом. Ну, периодически там
0: соки?
1: Дней 10 только на воде. По-разному было. Но вот возвращаясь к вопросу, я сам попробовал несколько разных видов диет. Есть известная сейчас диета на жирах, кето-диета. Она тоже работает. Но вот что интересно, я лично для себя заметил, что когда я отказывался от мяса, я вот в этот период очень хорошо себя чувствовал. Это было самое лучшее мое время. И я думаю, что, может быть, со временем было бы неплохо вернуться к этому. Как вариант.
0: Извини, а как же ты таким образом набираешь белки, если вегетарианство? Там же нужно

0: питаешься, это идеально. Если тебе комфортно дробное питание, то прекрасно, это работает у многих людей. Если вот белки, жиры, углеводы, и ты просчитываешь все и знаешь эти цифры, сколько тебе надо, это работает, это замечательно. А кто-то вот сидит на вегетарианстве и там добавляет орешки, бобовые, какие-то витамины, великолепно себя чувствует.
1: Зимой в Прибалтике на вегетарианстве это нереально, потому что холодная страна и нет такого количества овощей.
0: Я лично вот склоняюсь к тому, что все приемлемо, если ты подходишь к этому разумно, изучаешь, понимаешь, что приемлемо для тебя. И если это работает, то почему нет? Нельзя просто впадать в крайности, потому что некоторые люди используют радикальные диеты. Но я сам радикальный человек. То, что я пощусь каждый год по 40 дней, и для меня это комфортно. Но других людей я к этому даже не побуждаю. Но факт в том, что, опять повторюсь, вот очень важно исследовать себя, понять, в каком темпе мне двигаться, как мне, в общем-то, надо жить. Главное, чтобы были осознанные правильные цели. Я хочу выглядеть определенным образом, чувствовать себя определенным образом. Я хочу быть здоровым, хочу быть эффективным. Я не хочу быть фанатом спорта. И не хочется быть таким человеком, который будет навязывать свой образ жизни другим людям. Это тоже не совсем здравые вещи. И мы здесь, на Земле, не для того, чтобы заниматься собой, своим здоровьем. Мы здесь все-таки с другой миссией. Мы, как верующие, мы несем свет Христа. А здоровье, наше тело – это инструмент, это храм, который нам поручен. Мы несем свою душу, свой дух вот в этом храме. И он должен быть у нас в порядке. И мы должны действительно иметь цель, направление и все, что у нас есть, концентрировать на исполнение Божьей воли. А Божья воля, чтобы наш храм был в порядке. И вот когда меняются понятия, и мы начинаем служить своему храму, это, мягко говоря, дисбаланс. А грубо говоря, это потеря себя, потеря своего призвания.
1: Хорошо, значит, я понимаю, что мы не будем настаивать на какой-то одной диете. Мы посоветуем нашим друзьям, нашим зрителям искать свой путь. Но его нужно искать в молитве, нужно искать вместе со специалистами, такими, как вот вы с Маричкой, и просто идти какими-то маленькими шагами.
0: Да, вот что касается, например, диеты, есть общие принципы. Все диеты построены на одном принципе – ограничение калорий. И все. Все рабочие диеты, они работают тогда, когда нету перебора калорий. Но потребление калорий для каждого свое. В среднем 2000, кому-то нужно 1200, кому-то 2400, например. Но часто люди завышают количество калорий, которые им нужны. Мне, например, нужно очень мало. 1300, если я ем, то окей. Если я начинаю больше есть, я начинаю просто толстеть. К сожалению, для меня, возможно, это связано с постами, метаболизм другой, нарушен немного. И, соответственно, вот моя специфика вот такая. Но если совет дать, то все очень просто. Меньше калорий, больше движений. А уже какую для этого избрать схему питания, это уже индивидуально. Но главное, чтобы был минимум калорий. Столько, сколько нужно человеку. И опять же, профессионалы говорят, что это не должно быть слишком мало. И опять же, связано это и с другими факторами в жизни. Стресс, сон, в частности. То есть вот все нужно рассматривать, во-первых,

0: в совокупности разные сферы. Во-вторых, конечно, с разумом, разумно подходить, понимая себя. И опять же с Господом, потому что Господь заинтересован в том, чтобы у нас был здоровый образ жизни. Вот маленькая история, иллюстрирующая это. У меня есть один друг в нашей команде, один брат. У него проблемы были со здоровьем, и эти проблемы провоцировались употреблением, в частности, кока-колы. И он об этом знал. Он знал, что ему нельзя пить, но он очень любит кока-колу. И он попивал, не мог отказаться. И одной нашей сестре, которая вообще не знала о его проблеме, приснился сон, где Господь каким-то образом сказал ей, что вот есть этот брат, он пьет кока-колу. Скажи ему, что Бог говорит ему, нельзя тебе пить кока-колу. Это удивительно. Это сестра Лия, которая ведет у нас мамское служение, зрелая и духовная сестра, Господь с ней действительно говорит. Такое чудо, что Бог обратился через нее пророчески к этому брату. И тут уже ничего не скажешь, что Бог ничего не сказал, ничего не сделал. И вот интересный факт. 80% заболеваний раковых являются причиной выбора самого человека, неправильного образа жизни. Гены – это один фактор, то, что не зависит от человека. Остальные факторы зависят от самого человека. И вот человеку сообщают диагноз – у тебя рак. И он говорит: «Бог, почему ты это допустил? Где ты?» Но ты сам своими решениями привел себя в это состояние. Какие претензии? И я думаю, что Бог многим верующим говорил годами: знаешь, тебе нужно отказаться вот от этого, тебе нужно наладить сон. На самом деле люди все знают, как правильно им жить. Люди прекрасно знают, как им правильно питаться, что не надо переедать. Знают примерно, какая еда полезна, какая вредная. Даже сильно людей чему-то учить, как правило, не нужно, особенно в наше время. Полные люди – это люди, которые знают больше всего о диетах, о похудении, как правило, потому что они с этим борются. Они своего врага хорошо знают. И не вопрос, что ты еще что-то не знаешь, чтобы похудеть. Тут в другом вопрос, что нужно начать действовать, и тебе нужна помощь, тебе нужна мотивация, и нужно переломаться. Вот что в похудении я открыл для себя, что у полного человека, у него психология алкоголика. И когда ты алкоголику, например, говоришь: ну ты уже там месяц не пьешь, но тебе можно сейчас стопочку хорошего алкоголя или там пива немножко. Если только попадает немножечко алкоголя к нему в организм, его срывает. Вот точно так происходит порой с полным человеком. Ему нельзя играться, заигрывать с едой постоянно. Я вот сейчас немножко подержался, а вот сегодня можно. Сегодня у меня разгрузочный или там какой-то день читмил.
1: Сахарная зависимость – это как наркотическая зависимость.
0: И получается сахарная, и жировая. И когда человек не понимает, что ему нельзя с этим заигрывать, он все время будет падать. И вот интересно, что если ты переломался и начинаешь жить по-другому, вот этим престижным, здоровым образом жизни – вот интересно, тебе и не хочется. До тех пор, пока 100 грамм снова ты там где-то не попробовал, снова срывает человек. Не все понимают вот эту проблему, этот механизм, что если я зависим от еды, мне нельзя с этим заигрывать. И я вот лично знаю, что я был человеком зависимым от еды. И мне нельзя вот позволить вот сегодня немножечко там побаловать себя. Мне нужно здесь быть принципиальным. Но вот когда человек переломался, ему легко становится. Он естественным образом уже от этого всего отошел, и он радуется другим вещам. Ему нравится жить легким, ему нравится спорт, ему нравится полезная еда. Он от этого получает удовольствие. Получает удовольствие от того, что люди ему говорят, что ты молодец, ты пример, ты классно выглядишь. И многие другие вещи уже становятся для него вот этим мотиватором, чтобы быть худым.
1: Теперь я понимаю, что это возможно только с Господом. Потому что сам человек, он даже если все знает, он не может прийти к этим правильным решениям, к этим правильным поступкам. Потому что люди-то все знают. Но как правильно питаться, как правильно жить, только может помочь Господь. И действие, конечно же.
0: У нас есть действительно особая благодать. У нас есть Отец Небесный, который за нас стоит, который о нас заботится, который говорит к нам. И нам тем более нужно быть в правильной форме.
1: Друзья, спасибо, что вы посмотрели эту программу. И Божьих благословений вам, и до свидания.
0: Успехов вам во всем.

0: уже полчаса типа слушаю, как ты репетируешь. Мне надоело. А тебе?
1: Мне? Нет. Понимаешь, Маша, я вчера провалил экзамен в музыкальной школе. Мне педагог сказал, что у меня талант есть, а силы воли нету. Так что ты меня не отвлекай. Не мешай силу воли тренировать и репетировать. Ясно?
0: Ясно.
1: Вот и отличненько.
0: Маэстро, а хочешь, я тебе силу воли помогу репетировать? То есть тренировать?
1: Это как?
0: Очень просто. Ты репетируешь, а я тебя отвлекаю. Но ты не отвлекаешься. Ведь если никто не мешает, то и силу воли прикладывать не надо.
1: Ты думаешь?
0: Конечно. Чем больше препятствий, тем сильнее воля.
1: Ну, давай попробуем.
0: Значит так. Дай себе установку. Не отвлекаться и не поддаваться. Просто скажи себе «стоп».

0: Ага, купился. А коробка-то пустая.
1: Ничего не купился. Просто есть хочется. Вот и все.
0: Нет, не все. Ты волю тренируешь или же желудок?
1: Все, не сойду с этого места, пока произведение целиком не выучу.
0: Вот это правильно. А то из-за куска пиццы или же тортика так настроение можно себе испортить. Флешка наша в курсе.
2: Лучший день в году – это мой день рождения. Тоже будет спорить. Особенно, когда тебе с самого утра дарят огромный торт. Ням-ням. Но почему-то мама всегда пытается мне этот день испортить и запретила трогать тортик аж до самого вечера, потому что гости придут. Поэтому я держусь изо всех сил. Пробовала в куклы играть, но вдруг моя Барби почему-то так проголодалась. Еле-еле оттащила ее от тортика. Нет, лучше нарисую что-нибудь красивое. Космический корабль, а получилось, ну, сами видите, что. Может, съесть одну мармеладку? Ой, я ничего. Я уже и платье нарядное надела. Где же гости? Ох, как же это тяжело ждать. Сил больше нет. Все, кто не успел, тот остается без тортика.

творческая личность. Мне помимо воли еще и вдохновение нужно. Сейчас я тебя вдохновлю. Сейчас я тебя так вдохновлю. Стоп! А ведь и вправду тебя нужно ободрать. В смысле ободрять. Я даже знаю чем. Супер книгой.

0: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Как тренировать терпение и силу воли?
0: Вопрос примет. Получите ответ. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное. Думайте о конечном результате, просите Божьей помощи, и Бог даст вам терпение, чтобы выполнить задачу с честью.
2: Ты ли это, Маша? И что означает твой стон?
1: Мне папа поручил забор красить, прям как Тому Сойеру.
2: Не вижу проблемы. Ты ведь любишь рисовать?
1: Ага, забор, знаешь, какой он длиннющий.
2: Ого, вижу, тебе нужна передышка и новая история из суперкниги, а? Ну что ж, приготовь ушки, я начинаю. Давным-давно жил один библейский герой по имени Иисус Навин. Однажды Бог повелел Иисусу Навину взять неприступный город Иерихон. Как? – удивился Иисус. Он же неприступный! Но у Бога был свой план. Он пообещал, что даст победу над неприступным городом, если Иисус Навин и весь народ Израиля в точности выполнит его поручение. План был прост, но требовал терпения. В течение 6 дней весь народ во главе с Иисусом Навиным один раз обходили вокруг города в полном молчании. Только громко трубили трубы. А надо сказать, Машенька, что длина городской стены была несколько километров. Да-да-да, гораздо больше твоего забора. Но Иисус Навин не отступил, не потерял веру и терпеливо день за днем исполнял Божье поручение. И вот наступил решающий 7-й день. И когда трубы пропели 7-й концерт, весь народ израильский как закричит: ну, приблизительно так. И случилось чудо. Стены мощнейшего, укрепленнейшего города пали. Иисус Навин получил обещанную Богом победу.
1: Здорово! Удивительная история.
2: Она могла закончиться весьма плачевно, если бы Иисус Навин бросил это хождение вокруг города на второй, на третий, да в любой день. Для того, чтобы победить, нужно терпение.
1: Ага. Терпение – вещь хорошая. Ну, держись, забор Иерихонский. Теперь я тебе покажу, кто кого. Спасибо тебе, Филин. Ты мне очень помог.

0: как? Годится. Давай, маэстро, покажи класс. Собери всю волю в кулак и выступи на отлично. Не подведи меня.
1: Я постараюсь. Зря ты, что ли, столько сил потратила на мою подготовку. Спасибо тебе, Маша. Ты настоящий друг.
0: Да ладно. Ты тоже молодец. У тебя все получится. Главное сделать первый шаг.

0: педагог сказал: «Молодой человек, вы показали хорошую игру и отличную силу воли». Эх, здорово!
1: Есть за что Бога благодарить, правда? Дорогой Господь, спасибо тебе за успех. Помоги нам тренировать силу воли и терпение, чтобы достигать цели. Аминь.
0: Друзья, тренируйте волю, она вам пригодится, уж поверьте мне.
1: Напишите нам или позвоните. Мы будем очень рады. И расскажите о своих успехах.
0: А на нашем сайте вы можете просмотреть самые прикольные сюжеты из клуба суперкниги. Только смотрите, не пропустите новую серию.

Аллилуйя. Я хочу продолжить ту тему, которую мы начали с вами, темы, начали с вами недельку назад. И я хотел напомнить, что мы с вами дети Божьи, и второе, мы дети Авраама. Мы дети Авраама, так говорит Господь. А что значит дети Авраама? Это значит, мы наследники Авраама, наследники его благословений. И это значит, что то, что в его жизни было, оно может быть в нашей жизни абсолютно. Скажите аминь на это. То есть Бог хочет прямо сказать, кто мы. Он учит нас, кто мы. Мы иногда, кто-то вырос без родителей, да, и нам трудно представить любовь родителей, там, любовь отца или мамы. Но некоторые выросли, или многие выросли с родителями, есть представление о том, что родители – это то, кто нас благословляют, те, кто нам что-то дарят, помогают нам, любят нас, понимают нас и что-то дают нам в наследие. Что-то дают нам в наследие. И вот Бог говорит в послании Галатам, что познайте, что все верующие – это дети Авраама. А это значит, мы Христовы, и мы по обещанию Бога, мы являемся наследниками. И вот Авраам получил такое благословение. Знаете, какое? Он услышал, что Бог есть Бог всемогущий. Эл-Шаддай. Представим себе еще раз, как мы слышали в среду, если бы Бог с тобой говорил лично. Он пришел вот лично к тебе и сказал, ты знаешь, я все могу для тебя. Помните, Бог сказал Соломону, проси все, что ты желаешь. Проси, что дать тебе. То есть, когда Бог говорит нам, я Бог всемогущий, Он не говорит о самом себе в отдалении от нас. Он говорит о себе по отношению к нам. Я хочу повторить, если Бог говорит, я Бог всемогущий, это не значит, что Он говорит о своей исключительности, что Он просто вот, Он все может, но Он сам по себе без нас. Нет, это означает, что я всемогущий Бог для тебя, для нас. Давайте скажем, как мы сказали в среду, я верю во всемогущего Бога. Давайте скажем громче, и все, кто на балконе, скажите, пожалуйста, я верю во всемогущего Бога. Я верю в Бога всемогущего. Это значит, мы постоянно ждем от Бога что-то, и мы верим, что Он силен это совершить. И Бог себя открыл нашему отцу Аврааму таким образом. Он открыл нам себя Аврааму именно таким образом, всемогущий Бог. А потом Он говорит, я тот, кто все предусматривает. То есть я Иегова Ирых. Все предусматривает. И мы слушали особенное слово. Я прошу вас, послушайте дома проповедь в среду, чтобы мне не возвращаться к ней. В среду была проповедь о том, что Бог все усматривает, все предусматривает. Он все предусматривает. Есть люди очень предусмотрительные, хорошее качество. Они заправят полный бак бензина, они зарядят хорошо аккумулятор, не знаю, они все вот возьмут аптечку с собой, они купят, возьмут продукты, если едут в поездку, они все предусмотрят. Так вот, наш Бог это Бог, который все предусматривает в нашем пути. И Он усмотрел лучшую жертву, чем то, если бы Авраам отдал своего сына в жертву Богу. Он заменил это, Он все предусмотрел. И Библия говорит, что Он готовил все необходимое для бедного. И мы слышали разные примеры. Пожалуйста, посмотрите проповедь в среду. Но сегодня я хочу сказать о самой-самой такой тонкой, чувствительной теме, в связи с Авраамом. Это называется дружба с Богом. Позвольте, я назову эту проповедь именно так, что дружба с Богом. Авраам, оказывается, не просто пережил всемогущество Бога, то есть Бог ему дал сына в старости, 99 лет, 100 лет у него родился. Бог не только сделал это чудо, Бог решил стать его личным персональным другом и размножить его. Почему я говорю сегодня о размножении? Потому что мы говорим, Бог хочет, чтобы умножить народ Божий. Он хочет умножить христиан. Он хочет умножить жителей Царства Божия, чтобы они жили в Нарве, в Эстонии и за ее пределами. Бог хочет это сделать. И написано, Иисус умножит народ. Так сказано Исаия 9. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Знаете, Божье сердце, оно направлено к тебе. Он любит девушек и юношей, подростков, девочек, мальчиков. Он хочет, чтобы они были Его, чтобы они никогда не попали в ад. Бог не хочет, чтобы они были разбиты, чтобы они были несчастны, разрушены, погибли в привычках.
Вы знаете, так происходит в этом мире. Моя сестра, недавно вы видели ее в палатке, замечательная, драгоценная сестричка, родная сестра. Она приехала, и она в первую очередь искала встречи с одноклассниками, чтобы рассказать им об Иисусе, чтобы встретиться где-то вот, где-то вместе покушать в ресторане и рассказать им о Боге. И она узнала, что из класса уже нет 8 человек в живых. Как вы думаете, 50-летние люди, ну так скажем, 50 немножко с плюсом, уже 8 человек нет. Это трагедия. 8 человек нет. В 2005 году, когда мы с вами начали телевидение, и один одноклассник встретился со мной в 2005 году, это 21 год назад, встретился со мной. И они когда-то были, неправы, обидели меня. И он, увидев наши программы телевизионные, он вспомнил обо мне, он встретил меня, позвал меня домой и сказал: «Володя, прости нас, мы были такие глупые». И он говорит: «Сейчас вот этого человека нет живых уже, вот этого нет живых». И так далее. Представьте, 25 лет назад, это сколько же было людям, когда они погибли? Это меньше 40 лет, 30 с лишним лет, а их уже нет живых. Поэтому дьявол пришел, Иисус сказал: «Украсть, убить и погубить». Иоанна 10:10, так? Сатана пришел украсть, убить и погубить. «Но я пришел, — говорит Господь, — чтобы имели жизнь и имели с избытком». У Бога такая прекрасная жизнь для людей. Да, в этой жизни будут испытания, в этой жизни будут атаки, но это будет победоносная жизнь. Библия говорит: «Все могу в укрепляющем Иисусе Христе», да? Филиппийцам 4:13. Написано: «Все преодолеваем силой возлюбившего нас». Римлянам 8:37. «Больше в вас тот, кто в вас, он больше того, кто в мире». 1 Иоанна 4:4. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Иисусом Христом», говорит Павел, Римлянам 7 глава. Победа во Христе. Да, испытания. Да, дьявол тоже атаковал Иисуса. В него хотели бросать камни, его хотели сбросить со скалы. В конце концов, его били и распяли, но он вышел победителем. Дайте Богу славу. Он победил. Он победил. И он так победил, что он достоин открыть книгу и дать откровение, говорить откровение церкви. Никто не мог открыть тайны Божьи. Иоанн много плакал. Не просто заплакал, он много плакал о том, что вот эта книга, там что-то ценное, и никто не мог, никто не был достойным сказать вот эти вещи. Он много плакал. Иоанн, близкий к Богу человек. Никто на земле, никто на небесах, никто. Единственный, кто был достоин, это Агнец Божий, который победил. И поэтому во Христе Иисусе мы имеем откровение. Он наша премудрость, Он наше откровение, праведность, освящение. Написано: во Христе мы благословлены всяким духовным благословением в небесах. Во Христе, в Нем сокрыты все тайны премудрости и ведения Божие. В Нем. И вы имеете полноту в Нем, говорит апостол Павел Колоссянам 2:10. Хвала и слава Ему. Он достоин. Он достоин. Слава ангел, агнец Божий достоин. Хотя в Писании тоже Господь называет его ангел мой. Слава Господу. Иисус, мы благодарим Тебя. И поэтому мы с вами находимся в Божьем плане. Он хочет спасти погибшее. Не просто спасти хороших людей от этого мира. Как-то их, знаете, более-менее такие нормальные, хорошие. Нам их жалко. Они такие, порядочные, воспитанные, дружественные. И мы их вот должны как-то поэтому спасти от этого мира. Их тоже. Бог хочет спасти. Но Бог хочет спасти погибших. И поэтому Он дает эту задачу церкви. Он дает такое сердце церкви. Он дает сердце молодежи для детей. Они учат детей. Он дает им проводить лагеря, чтобы спасти ребят. Он дает лидерам, чтобы служить и как-то спасать город. Молитвы идут, поиск идет Бога, поиск решений, методов, форматов, как вот говорит молодежь. То есть идет поиск, как достигнуть их. Потому что если люди не покаятся, они все погибнут. Просто погибнут. Ужасно. Это не то, чтобы просто.
это будет в огне, да, это будет ужасно. И поэтому Господь хочет спасти людей. Он хочет дать людей Иисусу, чтобы они Ему принадлежали, чтобы во Христе они были спасены, были в Царстве Божьем. И поэтому написано, это Его наследие. В книге Исаия сказано «потомство долговечное». То есть Бог хочет нас с вами дать Христу, ну, спасенными, потому что мы приняли Иисуса, мы принадлежим Его Сыну, Он наш Господь, Он наш Царь, Он наш Бог, и вместе с Ним мы пойдем туда, где мудрые девушки. Пять мудрых. Скажите аминь, да? Прямо туда, потому что Он нас будет ждать, Он хочет нас избавить от того, что будет на земле. Как печально, когда ветки ломаются от ветра, да, буря в городе, деревья падают. Мы видели это с вами вчера. Сразу захотелось на Фейсбуке поставить что-то красивое, там цветы, природу, потому что на улице дождь, но мы должны помнить, что у Бога так много прекрасного. Правда же, друзья? Но вот это все пугает людей. Мы закрываем окна, а мы стараемся защитить, как-то посмотреть, чтобы все было нормально. Водители переживают за автомобили, вдруг рухнут деревья. Но это все будет гораздо хуже. Но хвала Богу за то, что Иисус избавит нас. И вот Авраам один. Давайте представим себе, что церковь находится в определенном одиночестве. Да, нас может быть там сотни людей, но это все равно мало. Это мало, потому что у Бога есть гораздо больше. И мы находимся, дети Авраама, теперь ждем, чтобы Бог дал нам Исааков, то есть Он дал нам умножение, чтобы дал нам спасти людей. И вот, и моя сестра приехала, она готовилась месяца, она приготовила им подарки, она хотела им рассказать о Боге. Понимаете, ей так было больно, жалко, что некоторые из них, вот они вот, употребляют много алкоголя. Некоторые из них 4 раза шли, чтобы доливать себе алкоголь. Представляете, вот женщины, когда-то детки, которые были милые в классе, они хорошие были. И Бог всех любит. Но вы понимаете, что жизнь, греховная жизнь делает с людьми. У них трагедии, у них отсутствие работы. У них алкоголизм, всякие такие страдания. И моя сестра исполнила такие горестные, такие сострадания, чувства. Потом она пошла еще к одной, она, ну, лично домой говорить. Слава Богу, мы должны ходить, чтобы спасти. И нам трудно это сделать. Аврааму было трудно, Саре было трудно забеременеть, но это очень трудно. Как это? Пожилая женщина, всю жизнь бездетная, и теперь ей уже 99. Нет, Аврааму 99, ей 89, и почти 90. И Бог говорит, через год буду у тебя, и у Сары будет сын. Ну, это вообще фантастика, правда же? Она засмеялась, говорит, ну, как бы там, а она спрятала свой смех, а ангел говорит, ты смеялась. Я не смеялась, он говорит, нет, ты смеялась. Бог все знает. Так вот, мы сейчас находимся в муках рождения, мы с вами находимся в том состоянии, как нам спасти наш город, это наша прямая задача. Он говорит, идите по всему миру. И они пошли в Иерусалим, потом Иудея, Самария и даже до края земли. Вот это фактически подлинная задача церкви. Господь говорит, ищите Царство Божие, но все это приложится вам. То есть Бог обещает благословение на пути, что Он восполнит нужды, Он поможет нам, Он правда поможет. Это тоже вера. Но Он говорит нам конкретные цели. И вот Бог сказал Аврааму то, что ему было нужно. Ему было нужно благословение, ему нужно было потомство. И об этом сказано в книге Малахии. Этот великий, он хотел, ну, этот человек, он хотел потомство. Он хотел потомство. Так вот, Бог хочет, чтобы наше состояние церкви было таким, что мы хотим вот это духовное потомство, духовное наследие. Чтобы каждый из нас, придя в церковь, думал, ой, слава Богу, я привел кого-то. Или наоборот, ой, Господи, как-то я упустил кого-то с собой привести. Да. Поэтому мы утром пишем сообщение. Сегодня писал одному мальчику, поедем вместе. Второму звонил. Я не то чтобы говорю это, как бы хвалясь. Это наша обязанность. Я говорю, ты сейчас у бабушки в Тапа или ты в Нарве? Да, я сейчас у бабушки. Я только что вот из храма пришел. Знаете, вот так. Я говорю, молодец. Вот. И другой мальчик говорит, да, можно поеду. Как это прекрасно. Хочется, чтобы кого-то взять с собой. Вы знаете, если бы вам сказали, приходи в ресторан, оплачен обед и берите с собой кого-то, это будет бесплатно. Вы бы сразу начали думать, а кого же взять, правда же?
Слушай, пойдем вместе, бесплатно посидим, вот можно кого-то с собой. Так вот, Иисус зовет на свой брачный пир, Он зовет нас к благословениям, к исцелениям, к чудесам. И Он говорит, убедите прийти. И вот Авраам, наш отец, он был в состоянии, когда у него чего не получалось. То есть деток не было. И он Богу пожаловался и сказал, Господь, все, что я имею, Бог ему, во-первых, благословил. Смотрите, мы говорим Аврааму, Бог сказал, иди, куда я тебе скажу. То есть иди в определенном направлении, и я тебя благословлю. И он поверил и пошел, не зная, куда идет. Так, да, друзья, он пошел. Бог говорит сегодня нам, иди. То есть идите, проповедуйте, идите в церковь, да, идите на домашнюю группу. Господь говорит, идите на улицы, там свидетельствуйте. И он пошел. Когда он начал это делать, Бог стал его благословлять. Бог стал его благословлять. И у него было так много благословения. У него были тысячи скота. Это значит, не знаю, тонны шерсти, тонны мяса. Это все продавалось. И это все продавалось обычно в живом виде, потому что не было холодильников, значит, все продавалось, и он стал очень богат. Он был богат серебром и золотом. Он всем был богат, но он был печален, потому что он говорит, все, что я имею, я вынужден отдать моему помощнику, просто, ну, управляющему. Ну, другим словом, коммерческому директору, скажем, заместителю. Вот я вынужден все отдать, у меня нет сына. Понимаете, как родители хотят отдать это детям, они хотят кого-то благословить, для них это дорого, свой ребенок, приемный ребенок, но они хотят благословить. И вот Авраам в таком возрасте, и у него не получается. Теперь скажем, вот мы с вами, мы можем смело признать, нам трудно, нам порой не получается кого-то спасти, но не получается. И вот здесь Бог хочет сказать, что я Бог всемогущий. Второе, я все предусматриваю. И третье, если ты будешь ходить предо мною, то есть будешь со мной в дружественных отношениях, в близких, то я с тобой заключу завет. Что такое завет? Это священный союз. Это значит, ты знаешь, что Бог всегда будет с тобою, ты будешь всегда Ему принадлежать, и я тебя размножу очень сильно. Вот эти близкие отношения с Богом, они дают умножение. Завет дает умножение. Есть три завета на земле. Есть дружеский завет, когда Давид получил такое предложение дружбы от Иоаннафана, что такой завет, давай заключим союз с тобой, что ты будешь помогать моим потомкам, я буду помогать твоим детям. Если со мной что-то случится, ты позаботишься о моих детях. Если с тобой случится, я все сделаю для твоих детей, ну и так далее. Это дружеский завет, то есть дружеский союз, священный союз. И они обменялись тогда вещами, то есть... Ну, фактически у Давида особо-то ничего не было, но ему подарил вещи принц. То есть царь Саул имел сына Иоаннафана, и Иоаннафан подарил ему лук, меч, одежды свои. А Давид дал ему обещание. Мы видим, есть дружеский завет, есть брачный завет, союз. То есть это союз, когда люди обещают друг другу, они идут как бы вместе и так далее. Теперь, но есть союз с Богом. Это союз. И вот в результате брачного союза рождаются детки, да? Теперь в результате Божьего союза Бог дает небесное потомство. Говорит, я умножу тебя, и ты будешь... И я хочу прочитать Исход 17, 5 стихов. Я прошу, простите, Бытие 17, 5 стихов. Посмотрите, что Бог говорит тебе. Он говорит конкретно тебе и мне. Услышьте, пожалуйста, это. Авраам был 99 лет, Господь явился ему и сказал, «Я Бог всемогущий». Марка 10, 27. «Все возможно Богу». Иисус говорит, «Мы верим в всемогущего Бога». «Я Бог, если что невозможное для меня», Господь говорит. «Если что невозможное для меня». Бытие 18 сказано, «Если что трудное для Бога вообще». Это Бытие 18, 14. «Есть ли что трудное для Бога?» Бытие 18, стих 14. И Бог говорит, «Я Бог всемогущий, ходи предо мной, то есть будь со мной в близких отношениях, и я, будь непорочен, я поставлю с тобой мой священный союз. Я очень, то есть весьма, весьма размножу тебя». У Авраама нет ни одного сына, есть Измаил, как бы от египтянки,
но его жена бесплодна, он бездетен. И вот сейчас Бог говорит: «Я весьма-весьма размножу тебя». Представьте картину, это мечта каждого пастора. Ну, я думаю так. Чтобы была большая-большая церковь, чтобы много-много людей покаялось. Правда же? Это мечта каждого лидера, молодежного лидера, проповедника, чтобы многие познали Иисуса, а мечта евангелиста, чтобы тысячи обратились, тысячи людей. Смотрите, евангелист в Норвегии десятки лет проповедовал, известнейшее имя там. Он состарился. И Бог в наследие передает палатку церкви в Нарве. Ну вот, я говорю, к примеру. Да, это несовершенное строение, может быть, да. Оно, может быть, не такое новое, но это тоже наследие. Это наследие. И знаете, когда мы, что Бог дает, мы берем это, и мы используем это, пока это возможно. Скажите аминь, да. И поэтому иногда люди дарят друг другу старенький автомобиль, но он вдруг работает. Он работает. Один большой проповедник, многотысячная церковь, он говорил, что он, когда познакомился со своей девушкой, это была Билли Джо Догерти, вот, и Шерон Догерти, он говорит: «Я ездил тогда на стареньком автомобиле, который мне папа отдал. Старенький автомобиль. Но я был такой счастливый», он говорит, что он ехал там поговорить с девушкой, там, вот, и этот старенький автомобиль, он был счастливым. У него не было денег купить новый, но он счастливый. Он на машине приехал там. Так вот, Бог дает в наследие что-то. И когда Бог дает в наследие, то это становится твоей частью, твоей собственностью. И вот здесь Бог говорит: «Я размножу тебя». Представьте, я размножу тебя. Каждый член церкви, он будет духовное размножение, то есть умножение. Это закон, который Бог сказал в первой главе Бытия: «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». И есть люди, которые вот имеют деток, да, и Бог дал им сколько-то, мало или больше. Но дальнейший путь жизни, когда заканчивается возраст, и детородный возраст, скажем так, то люди продолжают духовное умножение. То есть они находят духовных сыновей, духовных дочерей, духовных братьев. Они приобретают духовных сестер. Скажите, не так ли? Аминь. Этот духовный закон умножения действует всегда. И Бог хочет, чтобы ты и я, мы были те, кто весьма-весьма размножены для Царства Божия, чтобы не оказаться в аду, оказаться в раю. И вот Бытие 17, здесь Бог говорит: «Я заключу с тобой завет». И Авраам упал на лицо свое, и Бог продолжал с ним говорить. Знаете, когда Бог говорит тебе, друзья, склонитесь в молитве, поклонитесь Богу и скажи: «Господь, говори, ибо слушает раб твой». То есть продолжайте искать Бога. Если Бог что-то сказал, не впадайте в сомнение, не начинайте переживать. Поклонитесь Ему. То есть, когда Бог начинает говорить, удерживайте Его. Скажите аминь, да? Господь мне говорил 2 июля что-то ночью. Я встал ночью на колени. Конечно, я не хвалюсь, просто говорю, я встал на колени. Это было 00:30 ночи. Я сказал: «Господь, говори. Продолжай говорить со мной». И этой прошлой ночью, 2 ночи назад, Господь неожиданно сказал очень ясным голосом. Я услышал это. Он сказал, что время работать с городом. И именно было ударение на молодежь тоже, именно касательно молодых людей. Время работать с городом. Я проснулся, я записал, конечно, записал дату, 9 число, по-моему. И я с вами здесь сегодня, чтобы продолжить говорить об Аврааме. Это время для нас, чтобы работать. Как эффективно, как у нас получится, как мы услышим от Бога, нам зависит от наших молитв, как мы будем искать Его. Но у Бога есть возможности. У Него есть ключ, ключи. И в Библии есть много разных примеров. И вот здесь Бог говорит: «Я очень-очень размножу». Смотрите, ты не будешь больше называться Авраам. Авраам – это одно «а». Это как бы, ну, без, как бы, ну, такой, как ты есть, вот, бездетный, бесплодный. Но будет у тебя имя Авраам. Это значит «отец множества народов». Представьте, бездетный, бесплодный, ну, получает слово: «Ты будешь отцом множества народов». И Бог дает зрелости, возраст духовной зрелости. Здесь есть матери физически, есть отцы. И есть духовные матери, духовные отцы. Бог хочет дать зрелость нашим женщинам, мужчинам, чтобы мы были духовными отцами.
ты будешь отцом множества людей. Значит, вы приведете их, деток, подростков, молодежь, взрослых. Вы будете их любить, вы будете радоваться о них. Они будут вашим наследием, то есть, которое вы принесете Богу. Но для этого Господь говорит, я поставлю завет. Он говорит, я очень-очень размножу тебя. Это 6 стих, 17:6. И многие народы произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мной и тобой, между потомками твоим, после тебя в роды их, завет вечный. Вечный союз, что я буду вашим Богом. Смотрите, обратите внимание, Бог говорит себе не только об Аврааме, Он говорит о нас с вами. Он говорит, я поставлю завет между тобою и мною, между потомками твоими, то есть, а мы потомки через Иисуса, скажите аминь. Я поставлю завет теперь со всеми жителями Украины, Белоруссии, России, Прибалтики, Скандинавии, всей Европы, Африки, Азии, Латинской Америки, Северной Америки, Австралии, островов морских. Я заключу завет. И поэтому мы с вами в союзе. Это завет, это святое дело. Иисус сказал, вот завет в моей крови. Скажем сразу вперед, да, забегая, аминь. Это священный союз, это союз умножения. Когда Иисус заключил завет с учениками, Он говорит, идите по всему миру и делайте мир учениками, то есть проповедуйте. И поэтому сейчас я хочу сказать о дружбе с Богом. Давайте обратим внимание, что такое дружба вообще. Дружба с Богом. Авраам был назван другом Бога. Он вступил в завет и стал другом. Ну и как вот... Хорошо, Давид и Анафан вступили в союз дружеский. Это дружба филео или филос по-гречески. Это дружественный союз. Они стали друзьями. Теперь Бог вступил в союз с Авраамом, он стал его другом. Поэтому написано вторая книга Паралипоменон, что «Ты дал землю Аврааму, другу своему». Второе Паралипоменон, 27. Смотрите, «Ты дал ему землю». Что Бог делает, когда Он дает дружбу, что Он делает? Он дарит подарки, и второе, Он говорит, Он общается. Кто из вас дарил друзьям? Если я подниму, все поднимут, наверное, руки, кто-то дарил подарки, потому что это ваши друзья. Правда же? Все, я думаю, правда? Ну, честно скажите, вы ведь дарили, потому что вы друзья. Вам дарили. Кому дарили подарки в жизни? Ну, я думаю, нет никого, кому ничего никогда не дарили. Мы всем что-то получали. Потому что это дружба. Так вот, дружба с Богом, она дает нам благословение, подарки от Бога. Это первое. Но это также гарантирует общение. Общение Духа. И Бог говорил с Авраамом, Бог продолжал говорить с Авраамом. И знаете, Иисус сказал, что вы мои друзья, потому что я вам сказал все, что слышал от Отца. Смотрите, я с вами разговаривал. Вы мои друзья. Дружба с Богом – это общение с Богом. Это когда Бог начинает говорить с нами через Библию, говорить с нами через христиан, даже через детей может сказать. Бог в дружбе начинает общаться. Качественная дружба – это дружба общения. Когда друзья долго не разговаривают, это неправильно. И нам не хватает. Я позвонил одному брату, другу, пастору там в Таллине, сказал, слушай, так давно мы не общались, я соскучился по тебе. И мы так с ним хорошо говорили о Боге, о служении. Я получил вчера письма от своих армейских товарищей. Вы можете представить, 40 лет прошло. Они пришли письма, я им написал. И я написал, скучаю по вам, братья. И почти полночь мне пошли звонки из Америки, из Краснодарского края. А я был в этот момент на связи. Я не мог ответить. Потом перезваниваю. А уже первый час ночи. Ой, братья, простите, завтра созвонимся. Да, договорились на завтра. Я им отправил фотографии наших собраний. Они были там с разных церквей. Церкви варских христиан-баптистов, из пятидесятников. Разные. 4 армейских товарища.

И знаете, как это ценно? Потому что друзья разговаривают. Так вот, у меня есть слово, что Господь хочет говорить с тобой. Он говорил с Авраамом, Он хочет говорить с тобой и со мной. И поэтому, что говорить о дружбе? Давайте то, что сказано о дружбе в Библии, применим по отношению к Богу. Сказано и притча 17:7. Друг любит во всякое время. Теперь, если Бог наш друг, значит, Он любит тебя во всякое время. Он любит тебя всегда. Давайте скажем, друг любит во всякое время. Давайте скажем вслух, друг любит всегда. Вы знаете, кто-то говорил, что друг знает твои недостатки, но продолжает тебя любить и все равно уважать тебя, да, так говорят. Он любит во всякое время. Когда ты правильно поступаешь или когда делаешь какие-то даже, может быть, неправильные шаги, он все равно тебя любит и хочет тебе помочь. В дружбе есть любовь. Так вот, когда Бог нас, когда с нами дружит, Он нас очень любит. Но Он явится. Он явится во время несчастья. Это значит, когда тебе плохо, Господь готов говорить с тобой, Он готов утешать тебя. Он готов появиться в твою жизнь. Издали явился Господь и сказал: «Любовью вечной я возлюбил тебя, и поэтому простер к тебе мое благоволение. И ты будешь снова веселиться, Дева Израилев, будешь танцевать в хороводах» и так далее. Бог издали явился. Так вот, друг явится во время несчастья. Что говорит нам Господь еще о дружбе? Что имеется в виду дружба между людьми и между Богом и людьми? Я очень быстро скажу. Притчи 27 глава. Здесь написано тоже что-то о дружбе. 9 стих. Масть и курение, это в смысле, вот когда дым, фимиам, вот когда сжигается свеча, вы знаете, есть ароматные свечи, вот воскурение вот это, радует сердце. На Рождество очень многие свечи, ароматные свечи. Так вот, масть, это значит, масть – это благовонная мазь, значит, вот эти лучшие парфюмы, скажем. И воскурение, вот это вот, когда ароматные вещества сжигают, они радуют сердце. Так сладок друг, каждому друг сердечным советом своим. И мы видим, что если друг, то вот как вот эта масть, как радует парфюм, это радует людей. Извините за детали, моя внученька приняла крещение в прошлом году. Это счастье, 16-летняя девочка, живет за границей. Она приняла крещение. И братик принял. То есть я был так счастлив. Хотя у меня было мало денег. Я бросился в магазин, купил дорогой парфюм. И мальчику купил подарок тоже хороший. И отправил. Знаете, как она радовалась, эта девочка? Какой парфюм хороший. Это радует сердце. И дочь говорит мне, Маша говорит: «Ой, такой вкусный парфюм». Дочь даже мне разрешает им побрызгаться, когда я на свидание с мужем хожу, говорит, она мне разрешает побрызгаться. И когда я это услышал, думаю, все, теперь я доченьке куплю что-нибудь. Потому что это радует сердце. И я бросился в магазин, опять же, да, вы знаете, парфюмы хорошие, они дорого стоят. Я от всего сердца. И вот хранил несколько месяцев, пока вот моя сестра забрала, чтобы передать. Это радует меня, это радует ее. Потому что так написано. Но что сказано о дружбе? Что друг рад сердечным советом своим. Это вот как парфюм. Я сейчас жду, когда дочь получит, она мне, конечно, позвонит. Она недавно звонили, видео. Дочке говорит: «Ну что, давай дедушку в гости пригласим». Вот такой дедушка. Встретился с внуками, они говорят: «Дедушка? Какой же ты дедушка? Ты же молодой». Они говорят: «Ты не дедушка». Но мы с вами молодые во Христе. Скажем аминь, да? И это очень приятно, когда. Так вот, мы радуем друг друга. Так вот, сердечный совет от Духа Святого. Это как парфюм. Это как вот дружба дает сердечный совет. Давайте скажем вместе: дружба дает сердечный совет. Дружба дает сердечный совет. Когда вы идете к кому-то, вы спрашиваете совета. К другу, сестра, брат, лидер, молитвенница. Сердечный совет от всего сердца. Это не за деньги. Когда вы пойдете к юристу или пойдете, и нужно заплатить за это. Он даст вам свод законов, он даст вам ответы. Но если бесплатно, можно по телефону позвонить.

быстро получить консультацию, это ценно. Я получал такие консультации. Но обычно, если ты приходишь, ну, это платит деньги. Но Иисус за все заплатил. Он готов тебе сердечный дать совет, потому что дружба. Итак, дружба. Он любит. Друг. Он явится во время несчастья. Друг. Он сердечный совет тебе скажет. Друг. Заостряет твой взгляд на жизнь, как железо острит железо. Как повара вот ножи вот так точат. Друг оттачивает твой взгляд. А теперь Иисус говорит, вы мои друзья, если соблюдаете, что я вам повелел. А что Он повелел? Он повелел любить друг друга. Иоанна 15 глава, 14 стих, 15 стих, 13 стих. Любите друг друга, как я вас возлюбил. Если вы будете исполнять то, что я вам говорю, значит, любить людей, то вы будете моими друзьями. Это одно из сильнейших званий быть другом Божьим. Друг общается с другом. Он не отворачивается от него. Он в беде ему помогает. Так вот, Бог, великий святой Бог, вдруг захотел быть нашим другом. Разве не велико это? Это очень велико. Исход 33 глава. Бог говорил с Моисеем так, как если бы кто говорил с другом своим. Бог с ним говорил лицом к лицу. Я хочу сказать вам от всего сердца, я заканчиваю проповедь. Пришло время слышать Господа лицом к лицу. Иисус, сын Навин, он не отлучался от скинии. Это вот как пасторское сердце, это как второй пастор, это как вот у нас пастор Редик. Он не отлучался от скинии, то есть он всегда был как бы там. Моисей, вот он уходил и поговорить с Богом. Потом Иисус Навин, он также с Господом говорил. Помните, около Иерихона ходил там один, и вдруг ангел стоит с мечом. Он говорит, ты наш или ты из наших неприятелей? Он говорит, я вождь воинства Господнего. Это место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И я предам Иерихон в руки твои, ваши, и так далее, и так далее. Господь, слава Тебе! Это время пришло, говорит Господь, это время слышания Слова Божьего. Это время слышать Святого Духа. Это время пришло, когда мы должны ночью и днем быть чуткими, что Господь говорит. А Он говорит, время пришло начать или время начать работать с городом. Бог говорит разные вещи. Так и написано в Библии. Идите по всему миру. Время. Как важно не упустить это время, время жатвы, пока колосья не наклонило, пока их не сломило ветром. Очень важно вовремя пожать жатву. И поэтому Господь открылся Аврааму как друг. Друг, который говорит, утаю ли от Авраама, что хочу сделать. Представляете, утаю ли от Авраама. Это значит, друг, он открывает особенные тайны. Тайны. И Павел говорит, не видел глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим его. А нам это Бог открыл Духом Святым, данным нам. Давайте станем друзья. Давайте, пожалуйста, прославим Бога.

Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Один из наших телезрителей спросил, почему верующие болеют? Разве Иисус своей жертвой не исцелил их раз и навсегда? Сегодня мы попытаемся ответить на этот и другие не менее важные вопросы. Не пропустите. С нами в студии, как обычно,

0: координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Андрей, здравствуй.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Ну, сегодня у нас тема «Христиане и болезни». Перед тем, как мы ее рассмотрим глубже, давай-ка поговорим о том, кто ж такие христиане, чем они отличаются от других людей.
1: Очень интересно, что впервые такое слово «христиане» мы находим в книге «Деяния святых апостолов» в 11 главе. Там написано, что и ученики в Антиохии стали называться христианами. То есть это как бы указывает, что люди, которые жили там, видя образец жизни верующих, заметили в них некое отличие. То есть слово «христианин» буквально переводится как на русский «маленький Христос». И эта позиция дает не просто привилегии, но также и большую ответственность, чтобы в своей реальной жизни мы могли отображать характер нашего любящего Небесного Отца. Поэтому Писание говорит о том, что мы как бы должны быть выделены из этого мира, освящены, потому что мы удел Бога. Мы живем уже по законам Божьим, а не просто по законам этого мира.
0: Андрей, ну, такой факт присутствует, что верующие люди болеют. И этот факт, он, ну как, в Библии говорится о том, что мы исцелены кровью Иисуса Христа, и что Он взял наши болезни на крест. Почему же все-таки вера в Бога, ну, нельзя сказать, что является гарантией того, что верующий никогда не заболеет?
1: Но искупительная смерть Иисуса Христа, она касалась не только от нашего времени, от нашего земного, как бы, позиции. Искупительная смерть Христа касалась будущности и вечности. Поэтому Писание говорит, когда Бог сотворит весь новый мир, благодаря тому, что Иисус был на кресте, в то новое творение уже не войдет ни смерть, ни болезни, никакая несправедливость. Но на данный момент, пока мы живем здесь на земле, а Писание говорит, что весь мир лежит во зле, поэтому мы ходим по этой грешной земле. Мы живем в этом мире, где есть много несправедливости, поэтому иногда и мы согрешаем. Некий такой образ, как мы ходим ногами по грязи, да? Вроде бы тело чистое, а ноги уже грязные.
0: То есть, живя на земле, все-таки мы еще соприкасаемся с миром.
1: Да.
0: И еще имеем некий эффект от него на нашей жизни. Но прежде чем еще поговорим как бы о том, как грех оскверняет нашу жизнь, давай дадим определение, что же такое грех.
1: В языке оригинала, в Торе, когда вопрос касается слова «греха», есть три таких слова, которые на русский приводятся просто одним словом «грех». Первое такое слово, которое касается неосознанного поступка. То есть человек еще не был научен, ему не было объяснено, что вот это является грехом. И вот из состояния неосознанности, неподготовленности человек совершает такой поступок или говорит такие слова.
0: Это, как говорят, грех неведомый, да?
1: Да, даже вот есть такой момент. И очисти наш от ведомых грехов и неведомых. То есть когда мы согрешили, не понимая, что в этом есть грех.
0: Так.
1: Да. То есть это первая позиция. Вторая позиция, когда осознанный грех. Человек понимает, что этот поступок плохой, он противоречит Божьим заповедям, но он пытается себя оправдать. Обычно такими словами, избитыми. Но все так поступают. Я был вынужден. Меня заставили. Я должен был так поступить ради лучшего. Да, вот такой. То есть человек понимает, что это плохой поступок, плохие слова, но это делает, чтобы получить какую-то мнимую выгоду на данный момент. И третья позиция – это осознанный бунт, то есть открытое проявление бунта против Бога. То есть в Ветхом Завете это образ восстания Кореи, то есть когда они противостали против Моисея и через это против Бога. Открытый явный бунт. К этому поступку, скорее всего, и относится, о чем Иисус говорил, что хула на Сына Божия будет прощена, но хвала на Духа Святого не простится. То есть о чем это говорит? Человек, который познал искупительную благодать, который понимал духовные дары, имел общение с Богом, осознанно понимая, что это Бог, и потом отказывается от этого, как бы уже нет искупительной смерти, чтобы той жертвы, чтобы восстановить его. А вообще слово «грех», оно буквально переводится с греческого как «попасть мимо цели».
0: Андрей, мне кажется, что вот из тех трех типов греха, которые ты назвал, люди больше склонны грешить именно вот вторым таким образом, что, знаешь, так, ну, я вынужден был сделать это. То есть я напился, ну, потому что, ну, жизнь такая. То есть я ничего не мог с собой поделать, должен был согрешить. Там или взятку дать, или тут с кем-то переспать, или тут еще что-то сделать. То есть, знаете, как бы люди начинают придумывать себе такие причины для оправдания греха. Вот как же нам, людям, против такого именно оправдания в своей жизни наших грехов противостоять?
1: Но что происходит? Вот эта природа, вот так оправдываться, она

0: лежит еще в самом основании, то есть грехопадение человека. То есть в тот момент, когда Адам и его жена, они согрешили, да, и Бог спросил именно с Адама, потому что ему была верена эта власть. Адам, не ел ли ты с дерева, которое я тебе запретил есть? И Адам, вместо того, чтобы признаться, покаяться в этом поступке, он начал что? Он начал оправдываться. Он говорит, да, вроде бы, но жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. Как бы я не виноват.
1: Как обычно.
0: Вот, да, да. Я как бы
1: жена виновата
0: не, не виноват. Бог тогда обращается к жене Адама, а та начинает обвинять кого? Змея. Змей меня искусил, дал мне, и я ел. То есть, иными словами, Бог, опять ты виноват, ты же его сотворил, и он мне дал. То есть, поэтому вот эта модель поведения, когда люди оправдываются, она понятна, то есть она показана в Библии. Но мы, когда сталкиваемся с искушениями, нам необходимо понимать, какие последствия несет с собой греховный поступок. Поэтому нам необходимо укрепиться Духом Святым и проявить свою позицию. Я не буду так делать, хоть весь мир так поступает. Я не буду так делать, хоть это мне может быть принести временное материальное благополучие или какую-то выгоду, потому что я знаю, что если я так поступлю, потом будут серьезные проблемы. И это не принесет благословения ни в мою жизнь, ни в жизнь моей семьи.
1: Андрей, получается, что люди, как дети, любят сваливать свою вину на других. Как в детстве мы говорили, бывало, что он первый начал, я не виноват. И вот такая привычка еще остается. Хочу предложить тебе историю одну посмотреть. Герой сегодняшней истории тоже считал себя виноватым в том, что с ним происходило, но он шаг за шагом продолжал губить свою жизнь и здоровье, пока не оказался на краю пропасти. Давайте посмотрим.
2: Михаил Лыско вырос в небольшом городке в хорошей семье, неплохо учился и играл в местном духовом оркестре. Даже строгий отец, прививая сыну дисциплину, не слишком омрачал детство Михаила.
3: Я боялся двойку получить, потому что я знал, что меня ждет наказание.
2: Мальчика отправили учиться в одно из самых престижных музыкальных училищ Киева. Для этого Михаил переехал в столицу и стал жить в интернате.
3: Тут уже воля. Отца нету, мать нету. Как бы можно... То, что попробовать то, что нельзя было в Белогородке. Я уже курил, мог 3 сигареты в день, 4, но уже курил. И в классе 5 я уже начал пробовать пиво.
4: Здесь стояли железнодорожные вагоны. Здесь между составами мы проходили, перелазили. Вот здесь на поляну мы там садились, ящик пива. Каждому по бутылке доставалось.
2: Пиво и сигареты учебе явно не помогали, и Михаил провалил экзамены, но сильно не расстроился. Заботливые родители тут же определили парня воспитанником в военный оркестр при высшем танковом училище. Дисциплина военного училища не понравилась Михаилу. Радовало одно – она не мешала выпивать при каждом удобном случае.
3: Шел пиво выпивал, потом вино начали пробовать. Прямо перед школой. Хотелось показать, что ты хоть в военном оркестре, но как бы тоже не мальчик. Как бы хотелось показать девчонкам, что там пришел с перегаром. Я думал, что это красиво, ну, как бы модно. Но потом я уже тогда за собой заметил, что уже вечера мало. Когда мы идем обратно, пришли, а организм уже сосет, как бы хочется уже пива или вина. Через забор прыгал.
2: Дирижер военного оркестра видел поведение Михаила, пытался повлиять на него и однажды вызвал родителей в армию. Михаила это возмутило, ведь армия не школа.
3: Но когда они их вызвали, на КПП они подошли, потом мне отец рассказывал, не стыдно ли тебе? Говорю, что такое? Когда мы приехали на КПП, начали вызывать тебя, прапорщик, который дежурный по КПП, говорит, это... Приехали к тому алкоголику с оркестра. Саша обо мне уже знала все училище. Мне было всего лишь 18 лет.
2: За регулярные пьянки парня перевели из оркестра в обычную военную часть рядовым. Теперь столь ненавистные Михаилу заборы можно было преодолеть только с помощью законных увольнительных. Но накануне перевода в последней самоволке Михаил встретил Валентину.
3: Она мне очень понравилась. И... Если такое понимаете, любовь с первого взгляда, то это со мной произошло.
2: Они поженились еще до окончания срочной службы Михаила. когда Вале было всего

0: 18. Наивная и юная, она и не подозревала о пагубной привычке мужа.
1: Настолько я восхищалась им и любила его, что я не замечала этих недостатков. Но как бы все было нормально.
0: Первой работой, которую нашел дембель Михаил, была работа грузчика.
2: Что такое грузчик в овощном магазине? Там поднеси, там подай. Там сразу компания образовалась местных, ну, алкашей, скажем. Они в магазин заходят. Я с ними познакомился. Статусу грузчика положено выпить.
0: Из-за частых выпивок Михаила вскоре попросили уйти по собственному желанию. Но парню повезло. Ему предложили работать в охране. Режим «сутки через трое» радовал. Можно было выпить, проспаться и на работу приходить трезвым. Но последствия выпивки давали о себе знать.
2: Я был в форме сотрудника милиции. И решил не было спичек, решил подкурить прохожего, ну, гражданское лицо стояло на остановке автобуса, подкурить сигарету. Когда я к нему подошел, он дал не спички, а дал от сигареты подкурить, то я не мог попасть. И мне было очень стыдно тогда. Я этот момент не забуду никогда. Как бы молодой, красивый, и не попасть в сигарету, они дрожат вот так. Понимаете?
0: Из охраны Михаила тоже попросили по собственному желанию. Жена к тому времени уже не была такой наивной, хотя Михаил упорно не признавал зависимости.
2: Алкоголик никогда себя не назовет алкоголиком. Никогда. Я всегда говорю, я могу пить, могу не пить.
0: Когда у Михаила родился сын, он ушел в запой на 2 месяца. Напрасно Валентина ждала от мужа поддержки. Жизнь в семье постепенно превращалась в ад.
1: Когда сыну было плохо, меня выгнали, ну, я вышла с больницы, врачи попросили меня уйти, у меня была истерика. И вот когда я проходила вот так мимо, я увидела, что под горбом спит мой муж. Вот когда мне плохо, когда у меня разрывается сердце, когда ребенок страдает, он спит в пьяном состоянии, просто на улице.
0: В отчаянии Валентина по совету знакомых предложила мужу поехать к бабке-знахарке, чтобы та сняла с него порчу. Следующей попыткой остановиться были таблетки. Их эффекта хватило на год. Михаила напугало то, что было написано на упаковке. «Выпьешь спиртное – умрешь». Но вместе с трезвым существованием пришел неожиданный побочный эффект.
1: Его все раздражало. Раздражало, как я говорю, как я хожу. Один раз даже он бросил меня кассетницей сильно. Я сказала, лучше бы ты пил.
0: После очередного скандала, как раз на свой юбилей, Михаил решил развязаться. Он ушел в долгий и сильный запой, как будто и не было этого года воздержания. Но однажды с утра, похмелившись, по дороге на работу Михаил упал в обморок.
2: Очнулся я, когда мне сшивают голову. Врач нашел мой телефон, у меня там всего 2-3 записи было, там была жена, он ей позвонил. Жена в этот момент находилась 150 метров от суда, она с сыном ехала подавать на работу.
0: Но по первому же звонку Валентина примчалась к мужу.
1: Я не знаю, куда пропало это желание разводиться. Просто было желание увидеть его и помочь ему.
2: Вышла доктор, женщина, не знаю, откуда она взяла, но она сказала, вашему, у вас очень добрый муж, ему поможет только Бог с его проблемой. Эти слова я ухватила.
0: Но в тот же день Михаил снова выпил и ушел в очередной запой. Это было последней каплей для Валентины. В отчаянии она буквально вопила в небо.
1: Я просто упала на землю. Взялась за землю руками и начала громко плакать. Я просто кричала, очень сильно кричала. И когда я уже выкричалась, я уже понимала, что все, это была последняя капля. Что я уже ничего не хочу. Не хочу ни спасать мужа, не хочу ни жить, ничего абсолютно.
3: Да, ситуация Михаила сложилась очень критично. Андрей, что ты думаешь по этому поводу?
4: Ну,
3: в истории нашего героя его поведение, оно, так сказать, классически показывает, как себя ведет грешник. Ведь когда Адам и его жена согрешили, что пришел? Пришел страх. Что же мы наделали? Теперь Бог об этом будет знать. Страх вызывает чувство стыда. А если это другие узнают? И поэтому, движимым чувством стыда, они сделали такие из листьев набедренные повязочки. А чувство стыда ведет к чувству вины. И вот бремя вины побуждает человека избавиться. Как человек хочет сбросить себя из своего сердца это чувство вины. Человек начинает выпивать, наркотики употреблять, вести аморальный образ жизни. То есть он как бы пытается спрятаться от голоса совести, заглушить его. То и в жизни было от Михаила, когда он вырвался из свободы, на свою свободу, так сказать, из-под контроля отца, он решил попробовать, ну что такое жизнь, да, такой, стал выпивать и все, и потом чувство вины перед отцом и перед родителем его стало приводить к порочному кругу этому. Чтобы заглушить этот голос вины, он снова напивался. И следующий момент. Такой.
4: Интересно, что, ну, как бы он не скрывал свой грех, все равно в воинской части все знали о его проблеме.
3: И уже клеймо такое поставили. Алкоголик 18 лет.
4: Это отсюда говорит, несли об этом. Какой позор это позор, пережил отец от этого. Какую заповедь, как ты думаешь, из 10 заповедей, которые мы знаем в Библии, есть, в этом случае Михаил нарушил?
3: Ну, многие заповеди, потому что мы знаем, что он... В тот период жизни не верил в Бога, то есть не поклонялся Богу, поэтому имя Господа в суе произносил. И также пятая заповедь, она говорит о чем? Почитай отца твою мать, отца чтобы продлились дни твои на земле, которую Бог тебе дал. То есть своим поведением он выразил непочтение к своим родителям, которые любили его, дали ему образование, воспитание и обеспечение.
4: Когда человек вот так погрязает в такой грех и начинает понимать, что он в грехе, человеку необходимо покаяние.
3: Да.
4: И у меня есть для тебя вопрос от одного из наших зрителей. Валерий из Черкас, Украина, спрашивает, как происходит покаяние? Нужно ли обязательно исповедоваться в церкви?
3: Но самый первый момент – это мы должны каяться перед Богом. Да? Вот хороший такой пример – это когда мы читаем притчу о блудном сыне. То есть когда он пришел в себя, и он исповедуется вначале перед Богом, потому что ведь он пришел в себя перед корытом, со свиньями рядом, да, он говорит, согрешил я пред Богом и перед Отцом.
4: Признал.
3: То есть самое первое необходимое покаяние, это, конечно, перед Богом, искренне, да. Второй момент, вопрос касается, когда мы исповедуемся, может быть, перед людьми, против которых мы согрешили. То есть наш греховный поступок, он нанес урон другим людям. Это может быть касаться материальных ценностей, это может касаться моральных таких вот ценностей. То есть, когда мы покаялись перед Богом, необходимо исповедоваться перед этими людьми. Я так поступил, потому что я был грешный, я еще не знал Бога. Если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и правен, простит нам согрешения наши и очистит нас от всякой неправды. То есть вот сила исповеди, когда я признаю себя грешником и грех называю грехом, не слабостью, не какими-то веяниями культуры. Если в Библии он назван грехом, он и является грехом.
4: Андрей, спасибо за ответ. И прямо сейчас мы узнаем, какой следующий шаг сделал наш герой Михаил, чтобы удержаться на краю пропасти и не упасть.
0: Валентина решила покончить со своей жизнью. Она проехала на велосипеде посредине проезжей части более километра, в надежде, что ее собьет какая-то из проезжающих мимо машин. И все могло бы случиться, если бы не прозвучал звонок на ее мобильный телефон.
5: Мне позвонила моя сотрудница, которая находилась вот в этом доме, и она сказала, я вижу тебя, зайди, пожалуйста. Я решила зайти. Я этому человеку очень сильно верила. Вот как бы она была мне на тот момент опорой.
6: Мы обнимали Валечку, утешали и предложили ей помолиться тому Богу, который силен устроить ее жизнь и все изменить, и ответить на каждую ее нужду и на все ее боли. И, конечно, она согласилась, и мы молились Богу, чтобы он изменил ее жизнь, мы молились о том, чтобы он услышал ее сердце, мы молились о том, чтобы он услышал крик этой женщины.
0: Перемены начались уже на следующий день. Михаил принял неожиданное решение.
1: Когда он утром проснулся, первое было, что он сказал, «Я сегодня еду в церковь».
0: Михаил назначил встречу со своим приятелем, чтобы тот привел его в церковь. Когда-то они вместе выпивали, а теперь друг стал верующим и избавился от пагубной привычки. Михаил хотел того же для себя, но...
2: В этот же день я заехал в гости к брату. Мы с ним выпили водки, а этот на остановке звонит и говорит: «Ты где? Я ж тебя жду». Я говорю: «Я не хотел ехать. Ну, я уже выпил, мне хорошо». А он все звонит и звонит.
7: Я сильно хотел ему помочь. Сильно хотел помочь, привести его до Бога, чтобы человек получил спасение. Я тоже когда-то ехал, тоже на подпивку. Дело не в этом. Мне нужно было дождаться. Другого шанса просто у него, может быть, и не было, я не знаю.
0: Игорь все же дождался Михаила и повел его в церковь, где тот впервые обратился к Богу в молитве.
2: Я молился, чтобы он меня принял таким, какой я есть. Чтоб он, ну, простил мне все то, что я натворил. Искренне хотел его, чтобы он меня принял как сына.
0: Михаила переполняло чувство невыразимой легкости и свободы.
2: У меня было это чувство в армии. Когда я ходил полгода в сапогах, и мы шли играть в футбол, я одел кеды. У меня была легкость ног. А это чувство, когда я покаялся пред Богом, это легкость всего тела. Я хотел, ну, взлезть на небоскреб без страховки, на любое дерево. Я мог вылезти куда угодно. Я понимал, что я не упаду. Когда я ехал с церкви домой, я ж прохожу мимо того гастронома, где всегда заходил. И я прошел, а сознание, то, что я прошел на него, даже не взглянул. Тут я понял, ну, я свободен. Ты когда едешь, и ты уже в тебя цель туда зайти выпить, а тут-то ты прошел, на него даже не взглянул. И я понимаю, что это свобода.
0: С того дня прошло много лет. Все, что Михаил когда-то утратил, Бог вернул сполна.
2: Поднял меня с самого низа, вот эту любовь первую, когда мы только повстречали, когда я только увидел в том общежитии. Вот это все нахлынуло, я хотел сына расцеловать, поднять на руки.
0: Сегодня у Михаила есть стабильная работа и уже трое детей. Он вспомнил все, чему когда-то учился в музыкальном училище, и теперь играет на клавишных инструментах, поет о Боге в церкви и пишет музыку на стихи его любимой жены. Михаилу не нужны были ни реабилитационные центры, ни длительное лечение от последствий пьянства. И хоть многие знакомые с недоверием ждали, когда же он сорвется, за 8 лет этого ни разу не случилось.
2: Предлагали и там знакомые все, но я четко дал понять, что я не хочу, я просто не хочу. И я знаю, когда я хотел, потому что в тебе была цель похмелиться, а ты теперь понимаешь, что тебе это не интересно. Просто в тебе уже, ну, уже другая жизнь. Все старое позади.
4: Михаил покаялся и получил прощение грехов и полную свободу. Но сколько мы знаем таких случаев, когда зависимые люди возвращались к прежним привычкам? Андрей, что необходимо делать человеку, чтобы обратно потом не вернуться на старый грех?
3: Иисус, когда исцелял людей, иногда давал такое наставление потом в конце. Он говорит: ты исцелен, вступай и больше не греши, чтобы не случилось чего хуже. То есть после того, как Господь освобождает от зависимости, дает прощение грехов, наша ответственность перед Ним – это стать учениками Иисуса Христа, это стать на путь ученичества для того, чтобы мы могли изучать Слово Божие, чтобы через это Слово Божие Бог нам показывал еще те грани жизни, в которые нам необходимо меняться. Этот процесс назван освящением. И также нам необходимо иметь общение с другими верующими, которые будут помогать нам в молитве на жизни, давать нам наставления, назидания, и поддерживать нас в этом духовном росте. Вот наша ответственность в этом – удержать то спасение, которое нам дал Господь.
4: И прежде чем мы попрощаемся, хочу подвести небольшой итог нашей передачи. Друзья, Бог сегодня продолжает исцелять. Я читаю в Библии, что когда Иисус ходил среди людей, то Он исцелял всех людей. И на сегодняшний день исцеление приготовлено для каждого из нас. Вопрос стоит, ищем ли мы Царство Божьего?

0: ищем ли мы Бога? Верим ли мы, что Бог может исцелить? Если мы сами лично не верим, если не хватает нам нашей веры, в Библии говорится, что мы призвали пресвитера в церкви, который помолится за нас, помажет нас елеем, и Бог исцелит болящего. Сегодня исцеление предлагает Господь каждому из нас. Ищите Господа, ищите Царство Божьего, верьте и укрепляйтесь в Божьем Слове. Андрей, хочу тебя попросить помолиться за наших зрителей, и потому что я уверен, что многие, кто сейчас нас смотрит, нуждаются в исцелении, и сегодня мы можем помолиться за них.
1: Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, что Ты открываешь свою совершенную волю в Своем Слове. И в Твоей воле есть то, чтобы каждый человек получил спасение, чтобы никто не ушел в вечную погибель. И в Твоей воле есть то, чтобы каждый человек был исцелен, Господь, благодаря вере в искупительную смерть Твоего Сына Иисуса Христа на кресте. Потому что Слово Твое говорит, что Иисус взял все наши немощи, все наши болезни, все проклятия. Боже, я сейчас молюсь за наших телезрителей, Господь. И у кого-то сейчас не хватает веры, и как некогда в Твоем земном служении отец больного сына возопил к Тебе: «Боже, помоги моему неверию. Господь, помоги их неверию, чтобы они приняли веру, что Ты исцеляешь их глаза, Господь, слух, Господь. Ты исцеляешь их сердце, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь».
0: Я присоединяюсь к молитве Андрея, Господь, и я также прошу за исцеление наших зрителей. Я хочу просить сейчас, Господь, за их сердца, потому что из сердца нашего текут источники вечной жизни. Я прошу Тебя, Господь, чтобы, если есть какая-то горечь в сердце, чтобы Ты исцелил эту горечь. Если есть какая-то обида, чтобы Ты убрал обиду. И вместе со зрителями сейчас мы молимся о том, чтобы Ты простил нам наши грехи, Господь, освободил нас от горечи, боли и обиды и дал бы нам полное исцеление и внутри, и снаружи, Господь. Пускай Твоя благодать наполняет нашу жизнь, а наша жизнь пускай прославляет Твое имя нашими поступками, нашими решениями, нашими словами и делами, Господь. За все да будет Тебе вечная слава во имя Иисуса Христа. Андрей, спасибо Тебе большое, что был сегодня с нами. Раскрыли такую очень важную, интересную тему. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться».

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея свидетельств сотворения в Глен-Роузе, штат Техас. Эта программа подготовлена для вас, чтобы ваша семья получила информацию о доказательствах, поддерживающих библейское и научное сотворение. Сегодняшняя программа, как и каждая из них, очень уникальна. К тому же она очень особенная. Она называется «В этом усилие команды». Смотря нашу программу, а ее показывают по всему миру, вы, наверное, даже не задумываетесь над тем, что прямо передо мной четыре кинокамеры с четырьмя разными кинооператорами. Каждый из них снимает под разным углом, с разных мест. И координация всех усилий просто необходима для того, чтобы снимать эту программу «Сотворение в 21 веке» и говорить вам о библейском и научном сотворении. Я не вижу директора, который находится позади, и его ассистента, звукорежиссера, технический директор, там же у него под боком, он размещает все это как нужно. И также еще один человек делает заметки и записывает все, чтобы можно было добавить специальные эффекты. Таким образом, для создания каждой программы необходима команда. В буквальном смысле слова, я читаю лекции по всему миру, представляя в них как библейские, так и научные доказательства сотворения. Не бывает ни одного дня, чтобы я не осознавал усилий всей команды, как и в работе нашего музея, так и в глобальном распространении всех этих фактов. Да, все это возможно только благодаря усилиям целой команды, в которую входят и штатные сотрудники, и члены правления, и просто люди, которые помогают нам финансово. Все они являются членами нашей большой команды. Сегодня в этой очень особенной программе я решил проинформировать вас о том, что требуется для проведения каждой лекции и каждой программы для донесения каждого послания. И это действительно настоящая, тесно сплоченная команда. Моей жене пришла в голову идея, у нее всегда хорошие идеи, перечесть все наши усилия, рассказать о них. Ну что ж, давайте познакомимся сейчас с большой командой Музея свидетельств сотворения. Мы начнем с моей жены. Дорогая, для меня всегда радость, когда ты в программе.
1: Спасибо. Мне всегда радостно быть с тобой.
0: Тебе пришла в голову идея перечесть все наши усилия, усилия команды. Первое, конечно, это обучение. Ведь мы учим правду и провозглашаем истину в многочисленных ее формах. Также моя жена занимается специальными постановками, специальными событиями. Расскажи нам, что ты координировала недавно?
1: Мы организовали большую научную выставку, посвященную сотворению, где проводились разные школьные викторины. Во время нее также показывались и детские программы TBN.

0: Обучение – жизненно важная часть нашего служения, и мы просто хотим провозглашать правду. Также сегодня у нас в гостях мой дорогой друг, доктор Рональд Дженкинс. Это служитель с почетной степенью доктора наук. Он проехал сотни километров, чтобы быть здесь.
1: И впервые мы встретились в 55-м году.
0: Это же было в середине прошлого столетия, даже в прошлом тысячелетии. Мы сразу же подружились и дружили все эти годы.
1: Да.
0: Я считаю, что твое служение очень эффективно работает по всей стране, и ты преимущественно рассказываешь всем о библейском сотворении, о сотворении с библейской точки зрения. Сколько церквей ты посещаешь в год?
1: За последних несколько лет я посетил 300 церквей.
0: Это удивительно. Это похвально. Этот человек очень эффективный оратор. Он абсолютно убежден в том, что Библия — это Слово Бога, включая и ранние главы Бытия, в которых нам предоставлено историческое объяснение сотворения. Ведь ты веришь, что эти события, записанные в книге Бытия, являются абсолютной историей и истиной?
1: Конечно.
0: Он ответил с убеждением. Фактически, я познакомился с ним еще в колледже, как раз после его состязания на ринге. И тогда он был профессиональным боксером. Я люблю, когда на моей стороне такие ребята. Рон, в дополнение ко всем дисциплинам, в которые ты вовлечен, ведь мы с тобой поддерживаем отношения уже долгое время. В 82-м году ты пригласил меня в Техас прочитать лекцию вместо тебя. И тогда я сказал, а согласен ли ты, если ты позволишь мне возглавить раскопки в городе Гленроуз? Ты сказал, конечно. А что ты еще сказал?
1: Я сказал, никаких динозавров не было. Если хочешь, можешь копать у меня во дворе.
0: Разве это не изумительно? Он сказал, что не верит в динозавров. Но ты изменил свое мнение?
1: Конечно, вынужден был это сделать.
0: Благодаря доказательствам. Это прекрасная программа, она мне нравится. Он первым поддержал меня, когда я понял, что сам Господь подталкивает меня установить настоящую академическую организацию. Он сразу же откликнулся, став ее вице-президентом. И его подпись на бумагах рядом с моей. И рядом с Чарльза Хитбилла. Он секретарь-хранитель.
1: Да.
0: А мечтал ли ты когда-нибудь о том, что как это служение, так и эта научная организация зайдут так далеко?
1: Нет, мы же начали с бревенчатого домика. Я никогда даже и не мечтал, что столько всего будет сделано. Я благодарю Бога за это.
0: Фактически, бревенчатый домик был самым экзотическим из всего того, что мы делали, и самым привлекательным. Я имею в виду его приспособление. И теперь мы подошли к группе тех, которые также представляют жизненно важный интерес для нашей программы. Я говорю о технической группе, которая составляет проекты и дизайны, строит и доставляет техническое оборудование для нас. Лэри, чем ты занимался много лет в компании «Техасские инструменты»?
1: Я был членом технического персонала, у меня была инженерная команда, и мы проектировали типографы и компоненты компьютеров.
0: А когда ты работал инженером, сколько у тебя было патентов?
1: 16. Несколько еще в процессе подтверждения.
0: Это прекрасно. И у тебя есть помощница, которая играет важную роль в твоей жизни и в твоей работе. Это Шэрон Митчем. Шэрон, мы очень благодарны тебе за то, что ты делаешь. И все они, наша команда, в нее входит и Марк. И для меня большая радость, что ты участвуешь в этой работе. И фактически он работает больше всех для функционирования всех наших систем. И когда я читаю лекции для больших аудиторий по всей стране и по всему миру, и они втроем составляют систему для наших компьютеров, я говорю о системах PowerPoint, я очень-очень благодарен за всю нашу техническую команду, и мне бы хотелось, чтобы вы получали зарплату, но мы не в состоянии это сделать. Наверное, это никогда не изменится. Мы не сможем вам платить. А вы с этим согласны?
1: Насколько я помню, ты сказал, что мы не здесь получим награду.
0: Верно. И вы не возражаете, что нет зарплаты?
2: Совсем нет.
0: А ты, Марк?
1: Совершенно нет.
0: Ну что ж, это удивительно. Кажется, мы уладили этот важный вопрос перед всем миром. Мне нравится эта программа. Мы, конечно же, делаем все, что только возможно, чтобы помочь им оплачивать их расходы в этой жизненно важной работе. Итак, обучение — это не просто освещает главные вопросы, но и обеспечивает библейскими и научными доказательствами, полученными в результате научных исследований. Мы освещаем правду Писания. Для этого нам необходимо постоянно придерживаться Слова Бога, потому что Библия — это абсолютно.

абсолютная правда. В дополнение к этому мы проводим исследования как современной окружающей среды планеты Земля, так и первоначальной среды. А через несколько минут мы встретимся с изготовителем.

0: Адамы, и затем Он сотворил и самого человека. И это достижение чрезвычайной важности, не имеющее никакой параллели ни в эволюционном дизайне, ни в системе. Это просто необыкновенной значительности. Но мы также уделяем внимание и исследованиям других ученых. Конечно же, мы им очень благодарны за это. Я мог бы дать вам целый перечень ученых, которые на протяжении целых десятилетий занимались очень важной работой. Некоторые из этих великих ученых относятся к прошлым столетиям. Некоторые организовали очень важные научные исследования. Но мы не только используем плоды их труда, в синтезе мы их применяем и в собственных исследованиях, но мы и сами продолжаем искать. Мы не боимся запачкать свои руки, так сказать. Итак, вы познакомились с нашей жизненно важной командой. И нам очень весело. Здорово. Я хочу, чтобы вы это подтвердили. Здорово, правда? Правильно. Вся команда в восторге. Итак, вот эта буква представляет экскавацию. Как раз эта женщина и владеет собственностью, на которой мы проводим раскопки. Белинда, мы очень рады, что ты со своим дорогим покойным мужем Куртом Лакоста, вы пригласили нас на свою частную собственность, и мы раскопали на ней более 10 динозавров. И все это началось с того, что была найдена маленькая косточка, не больше моего мизинца. И это просто здорово, не так ли?
1: Конечно, радостно. Это говорит мне о том, что Бог создал все раньше нас.
0: Бог видел, как динозавры погибли во время всемирного потопа, и у нас есть научные доказательства того, что потоп произошел, и мы подошли к раскопкам. Вот здесь указана фамилия владельца собственности, на которой мы ведем раскопки и находим динозавров, и один из членов нашего правления, преподобный доктор Чарльз Хилтибитл, он сам хотел присутствовать здесь. И когда он стал нашим первым полевым инспектором, и в то время у него была собственная строительная фирма, он был очень специфическим в своих измерениях и в использовании разного машинного оборудования, и довольно долго он был нашим полевым инспектором, затем он переехал. Но Бог дал нам особенного человека. Дон Йегер, я рад, что ты с нами.
2: Ну что ж, спасибо, мне самому здесь нравится.
0: Знаете, он ушел на пенсию после того, как был техническим машинистом. Им же были его отец, который помогал Эдварду Теллеру и Роберту Оппенхаймеру среди многих других инженеров в создании первой в мире атомной бомбы. И кажется, это был в Лос-Аламосе, когда это происходило, не так ли?
2: Верно, верно, Карл.
0: Насколько я помню, в национальной лаборатории Лос-Аламоса в своем раннем детстве ты встретился с известным человеком.
2: Доктор Эйнштейн.
0: Доктор Альберт Эйнштейн.
2: Альберт Эйнштейн.
0: Ты даже и представления не имел, кто он такой.
2: Верно.
0: Уже позже тебе стало известно, что ты встретился с известным человеком. Отец Дона был и по-прежнему остается машинистом, техническим машинистом. И Дон ушел на пенсию как машинист, или думал, что ушел, но посетив музей сотворения, он начал все снова. Ты большое благословение для нас, ведь ты сооружаешь все, что нам необходимо во время раскопок, и в точности все измеряешь, все, что нам нужно. Конечно, у нас на раскопках всем руководит Джо Тейлор. Я уверен, что он самый лучший археолог, тот, кто раскапывает, помогает нам в мире среди приверженцев сотворения. Если мне нужно отлучиться, он всем руководит вместо меня. Но в основном мы все работаем вместе. Но ты прекрасный полевой инспектор. И спасибо тебе за то, что ты помогаешь нам.
2: Большое спасибо.
0: В дополнение к этому, мы всегда заботимся о тех, которые участвуют в проведении раскопок. С нами всегда либо врач, либо санитар. И вот здесь с нами на передаче наш гость Эрон Джадкинс. Эрон, ты для нас большое благословение.
2: Спасибо.
0: Расскажи нам, какова твоя профессия?
2: Я профессиональный санитар. Я работаю ему вот уже примерно 10 лет. Я санитар скорой помощи и также авиационный санитар.
0: К счастью, мы редко прибегаем к его помощи. С нами также работает и врач доктор Дейл Питерсон. Через несколько минут мы встретимся с ним. Когда он занят со своими пациентами, эта чудесная команда всегда здесь. Это успокоительно влияет и на доктора, и на полевого инспектора, и на главного раскопщика и так далее, и владельца

0: собственности, ведь они знают, что всегда есть кому позаботиться о царапинах, ожогах, укусах и так далее. Таким образом, как вы сами видите, мы на самом деле проводим настоящие раскопки. Но позвольте мне зайти немного дальше, ведь мы не просто занимаемся раскопками, а пытаемся полностью исследовать ископаемое в контексте целой интегрированной системы, которая была захоронена вся вместе. Таким образом, мы получаем доказательство того, что все это отложилось в результате одной большой глобальной катастрофы, а не на протяжении длительных геологических веков. К тому же мы приняли во внимание население Земли. Если подсчитать ежегодный процент его возрастания, это значит, что всего лишь за несколько тысячелетий только от одной пары оно могло увеличиться до современных размеров. И мы получили эти данные в результате научных исследований. В дополнение к этому, застывшие в граните элементы также говорят нам об этом. Например, в работах доктора Роберта Джентри они называются плеокрическими ореолами. Как раз они и указывают на то, что Земля сформировалась очень, очень быстро. Это моя сестра, Пегги Робертс. Это моя сестра. Я по-прежнему могу называть тебя сестра. Я никому не буду говорить, сколько тебе лет. Я немного больше 29. И я даже очень хорошо помню тот вечер, когда она родилась. Она, конечно же, этого не помнит. И мы оба были поражены тем фактом, что Бог позволил нам работать вместе в критические годы нашей жизни. Ее муж, мой зять, Дойл Робертс, также является огромным благословением для нас. И знаешь, сестра, я хочу, чтобы ты знала, что мне очень радостно от того, что ты менеджер нашего персонала. И где бы я ни был на земле, я могу всегда положиться на тебя. Тебе нравится эта работа?
1: Очень.
0: Фактически, она одна из тех, которые отвечают на наши телефоны. Так что те, которые нам звонят, я хочу сказать вам, вы часто слышите ее голос, но на технические вопросы отвечает наш технический персонал. Я представлю его вам. Итак, эта команда отвечает на вопросы или помогает вам что-то получить, и мы подключаем многих сотрудников к этому. А это Фрэнсис, наш бухгалтер.
1: Да.
0: Я хочу спросить, все ли у нас в порядке?
1: В общем, да.
0: На самом деле, я хочу узнать, оплачены ли все счета?
1: Да, все, которые мы получили.
0: Ну и прекрасно. Я могу закончить эту программу с настоящим покоем. Фрэнсис также часто отвечает на вопросы, как и Нэнси Чапман, которая представляет Бюро информации. А тебе нравится твоя работа?
1: Да, нравится.
0: Хорошо, ты любишь отвечать не на технические вопросы.
1: Да, а ведь очень многие хотят знать, где находится музей, когда он открыт.
0: И, между прочим, они обе, Фрэнсис Шнайдер и Нэнси Чепман, рассылают электронную почту из нашего музея. Таким образом, теперь вы будете знать, что получаете это от них. Ну что ж, теперь мы подошли к нашему техническому персоналу. Эти господа ученые, несколько десятилетий назад, Генри Форд, тот, кто сделал автомобиль, собрал вокруг себя тех, которые в основном могли ответить на любой вопрос, касающийся его предприятия. Ведь он понимал, что одному человеку с этим никогда не справиться. Ну что ж, я не уверен, что эти люди могут ответить на все абсолютно вопросы, но они настоящая команда технических писателей и профессиональных воспитателей, и учителей. И вторая работа — быть рядом с нами. Дэвид Бэссетт, ты был для меня настоящим благословением. Тебе нравится работать в музее?
2: Конечно, за эту большую привилегию я очень благодарен Господу.
3: Брайан Томас, ты наш новый научный сотрудник. А тебе нравится работать в музее?
2: Очень нравится.
3: Отлично. Оба их человека — профессиональные педагоги очень хорошей христианской школы. Как она называется?
2: Оливия Кристиан Скул с южной стороны Далласа.
3: Верно. Поскольку у нас осталось немного времени, расскажи нам кратко о своей научной подготовке.
2: У меня есть степень магистра в области геологических наук из Университета Колумбия, но получил я ее главным образом благодаря своей работе здесь, в институте.
3: И, кажется, довольно большую работу в области геологии ты также провел и в Техасском университете.
2: Да, Техасский университет в Эль-Пасо присвоил мне степень бакалавра.
3: Прекрасно, Брайан. А какое у тебя образование?
2: У меня степень бакалавра биологических наук из Государственного университета Стивена Остина и степень магистра биотехнологии из того же университета.
3: Это чудесно. Позвольте мне быстро задать вопрос.

0: Еще один вопрос. А вы сторонники сотворения, не так ли?
1: Конечно.
0: И ты недавно присоединился к ним, не так ли?
1: Верно. Как и сказано в Библии.
0: Верно, как сказано в Библии. Доказательства подтверждают, что вся система была сотворена всего лишь несколько тысяч лет назад. Таким образом, ответы на технические вопросы вы получаете от этих ребят. Мне только вот что хочется добавить. У нас также есть и настоящие изделия, подтверждающие все эти ответы. Мы также объясняем и адаптацию. Главным образом, они объясняют, что живым системам свойственно приспособление. Некоторые еще это называют микроэволюцией. Конечно же, проводя всю эту работу, мы никогда не забываем о вечности. И, наконец, мы подошли к нашей заключительной группе, которая по своей важности никоим образом не уступает всем другим. Сейчас я имею в виду нашу группу ученых, специалистов разных областей. Каждый из них необычайно дорог мне. Мы начнем с человека, которому под силу сделать огромный труд. Это доктор Дейл Питерсон. Дейл, я очень рад, что ты с нами.
1: Здравствуй, Карл. Я очень рад быть здесь.
0: У доктора Дейла Питерсона есть своя собственная медицинская практика в Эдмонте, штат Оклахома. Ты преподавал в каком медицинском заведении?
1: На медицинских факультетах университетов Миннесота, Висконсина и Оклахомы.
0: А это прекрасно. Здесь в нашем зале сегодня присутствуют и его дети, и внуки. И я с радостью наблюдал за ростом твоей семьи. И они накопили столько информации о сотворении. И никогда не боялись ее распространять в разных научных областях. И очень благотворно влияли на других людей и рассказывали всем о сотворении, даже в научных областях.
1: Конечно.
0: Итак, мы уже поговорили об обучении, об экскавации, об ответах, раскопках. Теперь мы подошли дальше. Мы будем говорить о музее. Вот это, кстати, мой личный врач. Ведь очень хорошо себя чувствуешь, когда с тобой личный врач. Я доверяю ему. А сколько лет ты уже был сторонником сотворения?
1: С музеем мы связаны с 84 года. И в действительности, с тех пор мы и начали понимать то, что наша Вселенная относительно молодая.
0: Это замечательно. Мы всегда очень любим подобные заявления. Поскольку у нас есть всего лишь несколько минут, я приглашу сюда очень особенную команду. Боб, Бу и Трент. Идите ко мне и встаньте возле этого изобретение. Это репродукция мира. Перед потопом. Самое лучшее, о котором мне только известно. В ней представлена внутренняя структура Земли. В ней есть и система освещения, представляющая нам огромный общий континент, над которым растянут небесный свод. Боб, мы с тобой много чего сделали вместе. Например, мы вместе взбирались на гору Арарат и были в джунглях Папуа-Новой Гвинеи. Люди забывают это, но теперь мы подошли к тому, что вы видите в каждой передаче. Фактически, ты сделал это для нас вместе со своей женой Буйсоном Трентом. И это стало своего рода служением всему миру.
1: Для меня это большая привилегия.
0: И Трент также делает модели, так сказать, идет по твоим следам. Ты уже много сделал, не так ли?
1: Немного.
0: Видите, зная о том, насколько занят Боб, я попросил Трента сделать эту особенную репродукцию, и он согласился. А Боб знал, что ему понадобится какая-то помощь. Таким образом, эта работа заняла у них 6 недель. Я хочу, чтобы вы знали, что я люблю эту семью и очень ей благодарен. Ну что ж, теперь нам придется очень быстро представить вам персонал нашего музея. А это муж моей сестры, Дойл Робертс. Он держит график, потому что он был одним из тех, которые ежедневно измеряли гиперборическую биосферу. Дойл, для меня большая привилегия, что вы работаете со мной, а тебе нравится работать в нашем музее?
1: Мне нравится здесь работать все 10 лет.
0: Я думал, что только 2,5, я уже 10,5 лет. Да, ты прав, 10 лет. А сейчас, Дик, пожалуйста, подойди сюда, потому что в заключение я хочу познакомить всех вот с этим сооружением. Он один из наших добровольцев, он помогает встречать тех, которые прилетают к нам. Действительно, ты для нас большое благословение. Ну что ж, в этот заключительный момент давайте-ка рассмотрим вот это сооружение. Это наш строитель-инженер Дон Элиф. Дон, очень приятно, что ты в нашей команде.
1: И мне это очень нравится. Спасибо, что приняли меня.
0: И фактически мы не платим ему никакой зарплаты, он добровольно проектирует и сооружает все за свой счет. Таким образом построены все сооружения, подсказанные Господом за все эти годы. И если бы я только мог собрать денег для всех, которые откликнулись работать под нашим руководством. Но как бы там ни было, этот проект закончен. Это все сделано. Давайте покажем. Вот это снимем крышу. Дэниел и Скотт Чепман помогают ему. Таким образом, в эту работу были вовлечены все. Все Чепманы и семья Элфисов. Итак, вот это само строение. Внутри ее репродукция ковчега Ноя, длина которой почти 8 метров. Затем мы видим огромную 20-метровую биосферу.

Наверное, нет в этой жизни человека, который хотя бы раз в своей судьбе не пытался начать все сначала. От школьника-прогульщика до человека, совершившего серьезное преступление, все когда-то, но слышали голос совести, зовущий к переменам. В чем-то сердце надежда на перемены к лучшему лишь слабо теплилась, а кто-то мог смело и открыто об этой надежде рассказывать другим. Что же это происходит такое в сердце человека, когда он испытывает подобное? Как нам относиться к этому побуждению начать все сначала? Вот, может быть, вот это стремление, знаете, как говорят, к светлому и чистому, может быть, это просто наивность? А разве можно в наше время быть наивными? Но вот перед нами книга книг, и вот что она говорит. Книга апостола Иакова, послание апостола Иакова, 1 глава, 17 стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходят свыше от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Удивительные слова. Они говорят о том, что стремление к совершенству, стремление к чему-то лучшему, оно приходит свыше, оно приходит из чертогов Царства Божьего, стремление к добру дается самим Богом. Поэтому когда мы испытываем подобные стремления, мы с вами даже не догадываемся о том, что в этот момент вступаем во взаимоотношения с премудрым Создателем Вселенной. И только лишь действительно присутствие Бога может смягчающе воздействовать на сердце человека. Только Его присутствие, согласно учению Священного Писания, Его влияние может так склонить сердце человека к мысли о том, что он должен что-то изменить к лучшему в своей жизни, что человек наполнится решимостью это сделать. Есть в Евангелии история. История о Закхее. Это был человек, который собирал налоги. Очередной евангельский мытарь. Вы заметили, что в Евангелиях, замечали ли вы, что в Евангелиях очень много персонажей, к которым люди, общество относилось негативно, а Евангелие их подает немножко с другой точки зрения, открывает нам взгляд на них, с позитивной. А вот есть, были люди, к которым наоборот все относились положительно и превозносили, а Иисус Христос видел их сердце, и поэтому по-другому Евангелие тоже нам их подает. И мы немного видим негативную сторону этих персонажей. Вот Закхей, мытарь, человек, собиравший налоги не для казны Израиля, а для римлян. В каждом городе, в крупном, было много таких постов, пунктов, где сидели эти сборщики налогов. У них были соответствующие списки с пометками, где-то лежали архивы, тоже такие книги, кто сколько

выплатил налогов за там прошедшие месяцы, прошедшие годы, и вот к ним в определенный установленный срок приходили люди, и они, открывая свои книги, говорили: так, ты должен столько-то, ты должен столько-то. Потом все это они передавали конвоирам римским, и они пополняли римскую казну. Израильтяне, естественно, таких людей не любили, и не любили еще их не только лишь потому, что они собирали деньги для римлян, для оккупантов, но еще по одной причине. Каждый раз, когда вот они доставали вот эти свои списки, они, будучи людьми грамотными, могли и читать, и писать, а вот большая часть их, так сказать, клиентов были людьми неграмотными, которых легко было обмануть. И они этим очень часто пользовались. Они наживались на том, что простой человек мог забыть, сколько он заплатил, или мог не суметь поставить свою роспись, и поэтому можно было подделать за него какие-то документы. И люди иногда платили в полтора, в два раза больше налогов, чем было установлено, чем должны были. И Закхей, судя по всему, был человеком, который не гнушался таких методов. Он был человеком низкого роста, маленький, и он слышал о том, что в его город должен прийти Иисус, и он не знал, как посмотреть на него. Он очень хотел хотя бы увидеть, хоть глазком увидеть этого удивительного человека, учителя из Галилеи. И когда собралась толпа, он, в середине которой шел Иисус, и многие были рядом с Иисусом, прикасались к Нему, беседовали с Ним, задавали Ему какие-то вопросы. А Он ходил вокруг и не знал, что Ему делать. Вот протиснуться туда вперед, ну кто Он такой? Его Иисус увидит, и Ему на ухо шепнут: это Закхей, местный мытарь, сборщик налогов. И Иисус при всех скажет Ему: уходи отсюда. Ну боялся Он, наверное, подобного, и поэтому придумал. Он увидел, примерно заметил, где Иисус должен проходить в скором времени. Он проследил, так сказать, траекторию его движения. И на пути следования Иисуса он нашел дерево, залез на это дерево, и вот так свесившись, может быть, еще с группой местных мальчишек, взрослый человек смотрел сверху на проходящего мимо Господа. Это смешная немного картина. Священному Писанию не чужда ирония. И вот Иисус проходит под этим деревом и останавливается. Поднимает свой взор кверху, смотрит в глаза прямо к Закхею. Тот замирает вот там вот на ветке, держась за ветку дерева. А Иисус произносит: Закхей, спускайся. Я вообще-то сегодня собираюсь у тебя отобедать или отужинать. Я в гости к тебе собираюсь. Примешь ли ты меня? Удивительно! Вы представьте себе, как вот из этого положения, смешного положения, вдруг Закхей выходит человеком, который, может быть, даже поднялся в чьих-то глазах. Сам учитель, вот этот знаменитый, собирается посетить его дом. Ладно, он спускается с дерева, идет к себе домой, все готовит, приглашает друзей, хороший стол накрывает. И вот приходит к нему Иисус. Иисус садится с ним за один стол. Иисус разделяет с ним хлеб. Иисус пьет из той же посуды, из той же чаши, из которой пьет Никодим. Не брезгует, не отворачивается от него, слушает его слова, дает какие-то ему советы. И вдруг Никодим чувствует что-то, поднявшееся в его душе. Это то самое, что чувствует, как мы сегодня говорили, чувствуют все, от школьника-прогульщика до человека, совершившего серьезное преступление. Желание перемен. Желание перемен к лучшему. И он встает и всем заявляет: друзья, я вчетверо верну всем тем, кого я чем-либо обидел. Верну то, что брал. Верну то, что мне не принадлежит, тем, у кого я это забрал.
Удивительная перемена. Вот этот человек, он не просто ощутил желание перемен, он их сразу же осуществил. Заявил об этом, и Господь сказал одобрительно: «Ныне пришло спасение этому дому, дому этого сына Израилева». Да, удивительная история. Никакие обстоятельства, никакая критика, никакая клевета, никакое давление общества не могло изменить сердце этого человека. А вот присутствие Иисуса смогло смягчить сердце Никодима, и он решил начать новую жизнь. Ничто не могло его заставить сделать это, но только любовь и присутствие Христа смогли изменить его душу. Библия говорит нам, что в результате грехопадения первых людей наша планета со всеми ее обитателями оказалась во власти узурпатора, во власти дьявола. Сатана выступает в Священном Писании ни много ни мало как князь этого мира. Когда мы читаем книгу Иова, первые главы и первые стихи этой книги, там описано, что к Богу собираются его сыновья, и среди них был и Сатана. И Сатана себя подает и представляет как князь мира людей. Кто все эти остальные сыновья Божьи? Ну, судя по контексту, судя по тому, что Сатана называет себя князем земли, то есть представителем земли, он пришел, какое-то совещание, какая-то встреча очень важная, и представитель земли, Сатана. Судя по этому, все остальные присутствующие, названные сыновьями Божьими, это представители других миров. Миров, в которых не произошло грехопадение. Миров, которые входят в Царствие Божие, Вселенское Царствие Божие. А Сатана, он представлял себя как князь этого мира. Но с рождением Иисуса Христа Царство Небесное приблизилось. После своего крещения Иисус провозгласил следующее. Евангелие от Матфея, 4 глава, 17 стих. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, приблизилось к вам Царство Небесное». А с Его смертью и с Его воскресением это царство было установлено. Незадолго до своего вознесения обратно в небесные чертоги Иисус встретился с учениками и сказал такие слова. «Приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле». Царство Божие установлено. Потрясающе. Там, где раньше владыкой был лишь лукавый, там, где дьявол претендовал на власть над народами, городами, семьями и душами людей, теперь было установлено Царство Небесное. Но борьба между этими двумя непримиримыми силами продолжается по сей день. Кто-то спросит: так было установлено Царство Небесное на земле? Да, было. А куда делось, кануло ли в лету царство сатаны? Нет, пока еще не кануло. Идет борьба. И не все понимают, и не все осознают, что это борьба, разворачивающаяся под покровом тайны, происходит в человеческих сердцах. Это борьба за выбор. За выбор между добром и злом. Это борьба, в которой участвует каждый из нас. Каждый день своей жизни – это и есть борьба Царства Небесного и Царства Лукавого. Царство Божье, оно покрыто вот этой завесой тайны, постигнуть которую смогут лишь те, кого научит сам Иисус. Знаете, то, что Царство Божие, оно вот покрыто вот этой завесой тайны, говорит апостол Павел. В первом послании к Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе, записаны такие его слова. Но многие исследователи Священного Писания считают, что это не его собственные слова, это такой древнехристианский гимн.
Может быть и так, но до нас он дошел через послание апостола Павла. И беспрекословно, великое благочестие – тайна. Благочестие и Царство Небесное – это тайна Божия. В чем же она? Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Да, поэтический слог, скорее всего, действительно правы те, кто считает, что это какой-то древнехристианский гимн. Удивительные слова. Давайте над ними немножко поразмышляем. Бог явился во плоти. Действительно, остается тайной явление всей божественности, всей божественной полноты в человеческой плоти. Когда Сын Божий Иисус Христос родился, будучи беспомощным младенцем, точно так же, как и всех прочих младенцев, его приходилось пеленать, его приходилось кормить, его приходилось за ним ухаживать. И с каким изумлением все небо, смотря в колыбель и в ясли, где был положен этот беспомощный младенец, смотрело, осознавая, это их царь, это Божий Сын. Да, во плоти беспомощного младенца, но это Бог. Как вечный Сын Божий, сложив свое божественное величие, родился беспомощным младенцем, но при этом остался той же божественной личностью. Это тайна Царства Божьего. Показал себя ангелом, вознесся во славе. Такие слова есть вот в тексте, который мы прочитали. И эти слова сказаны о финале земного служения Иисуса. Но, знаете, тайна здесь не в том, какая сила подняла Иисуса от земли и вознесла на небо. Но, наверное, в этом не так уж и много тайны. Тайна в том, как вообще Богу удалось осуществить план освобождения человечества из-под власти дьявола. Как он смог довести столь трудное дело до столь славного финала? Пропасть между божественной природой, в Библии сказано, Бог есть Дух, и между человеческой природой несоизмеримо велика. Но Бог стал человеком. Как? Да и что произошло? Что произошло, друзья, в его сердце, что он решил так унизиться и стать человеком? Чем руководствовался Божий Сын, когда он, будучи источником жизни, решил и принял решение умереть ради грешного человечества? Где Бог, податель жизни, а где смерть, удел всякого человека? Кажется, между этими понятиями непреодолимая пропасть, но он, будучи свят и праведен, решает принять на себя ответственность за грехи людей. Но и это не все. Опять же, Бог, святой и праведный, решил в своем присутствии терпеть грешников, преступников, хулителей его имени, невоздержанных, гневливых, обидчивых и обидчиков, всех нарушителей закона. Сколько тысячелетий длится эта история, и этот мир еще существует. Бог не просто решил терпеть мятежную планету, но что-то таинственное в его душе подвигло его понести на себе вину за преступление человека и принять наказание вместо преступников. Воистину, Божьи дела окружены тайной. То, что Иисус проповедан в народах, принят верою в мире, друзья, это не меньшая тайна, чем его смерть и воскресение. Вспомним, что происходило тогда, когда Иисус был, как говорит пророк Исаия, обезображен паче всякого человека.
Когда Иисуса предали римлянам, мы помним с вами, что Понтий Пилат хотел его освободить, и он решил, некоторые Евангелия об этом упоминают, некоторые нет, и он решил, что, может быть, если он предаст Иисуса бичеванию, то есть наказанию, все-таки была какая-то смута, люди были чем-то смущены, и в центре этих событий был вот этот человек, Иисус из Назарета, и галилейский учитель. Он решил его бичевать, а потом опять представить народу. И он так и сделал. И когда он показал Иисуса народу, он спросил, что мне сделать с ним? Вы называете его, его называют царем иудейским. Что мне сделать с царем иудейским? И тогда начальники народа подговорили народ требовать его распятия. А тогда была Пасха, и по традиции, особой пасхальной традиции, Понтий Пилат мог отпустить одного преступника. Он решил воспользоваться этой возможностью. Он вообще искал возможности спасти Иисуса, но не довел это дело до конца. И это было неправильно, это было плохо. Он должен был проявить твердость, но он этого не сделал. Тем не менее, искал возможности спасти Иисуса. И вот приводят из темницы Вараву. Варава был убийцей. Варава был организатором мятежа, напал то ли на римлян, то ли на сочувствующих римлян, римской власти, может быть, на таких людей, как Закхей, своих же единоплеменников, но которые, как я сказал, сочувствовали римской власти, совершил убийство, после этого был схвачен и был приговорен к крестной смерти, к распятию на кресте. И вот поставили рядом Иисуса, который давал жизнь. Это происходило не где-то в темном углу, все это видели и знали. Он исцелял, он воскрешал, он утешал, он кормил, он благотворил. Вот все, кто оказывались рядом с ним, испытывали на себе его смягчающее влияние его учения и его духа. Атмосфера вокруг него была такая, что располагала к нему, смягчала сердца людей. Или, напротив, люди ожесточались. Так вот, поставив рядом источник жизни, подателя жизни и убийцу, Пилат думал, это же естественно. Люди сейчас посмотрят и сделают правильный, разумный выбор. И люди свой выбор сделали. Вы помните, они кричали: «Вараву! Отпусти нам Вараву! А что сделать мне с Иисусом, называемым царем иудейским? Распни его, распни!» был ответ. И в этот момент Пилат сдался. Он услышал еще такие слова, что тот, кто защищает человека, называющего себя царем иудейским, не друг кесарю. И он испугался, он повелел принести большой сосуд с водой, на глазах у всех умыл руки, таким образом заявив: «Я не виновен в крови этого праведника». Но он не сделал на самом деле всего, и это был его приказ. Он отдал Иисуса солдатам. Это он приказал. Никто, кроме него, не мог это сделать. Он сделал этот страшный шаг. И вот Иисуса взяли солдаты римские, они собрали, собрался целый полк для того, чтобы посмотреть на этого человека. Многие о нем слышали. И вот они увидели теперь его не в толпе почитателей, а избитого и оплеванного. Они увидели на нем разодранные одежды, изможденного и уставшего. И они решили поиздеваться над ним. Они сплели из колючего терна венец, одели ему на голову, били палкой по голове. А после этого, достаточно насмеявшись и надругавшись над ним, накинули ему на плечи красный материал, как будто бы это был плащ царский, пурпур, красный, это цвет царской власти. Они становились над ним на колени и, смеясь, произносили: «Радуйся,
царь иудейский. Вдоволь насытившись этим, они возложили на него крест и повели к месту казни. На Голгофе его распяли. Его повесили на кресте между двумя преступниками. Один преступник с правой стороны, другой преступник с левой стороны. Но один из преступников признал в нем Мессию. Как? Как один из преступников, висевший рядом с ним на кресте, увидел в нем Мессию? Как римский сотник, который смотрел на все это и руководил казнью, сумел в оплеванном, избитом, пригвожденном ко кресту человеке увидеть такую славу, силу и величие, которого не может быть в людях? Как он этому униженному, но славному в своем унижении Богу отдал свою веру? Сотник, стоявший напротив, увидев, что он так возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». Вот это тайна, как человечество могло принять Бога униженного и распятого. Каждый это может тоже испытать. Посмотрите на Иисуса в последние часы и минуты его жизни. Посмотрите на него, пригвожденного ко кресту. Как получается таким образом, что в этой картине и в нем, висящем на кресте, мы видим славу Божью, славу Божьего Сына, и отдаем ему свои сердца? Это еще одна тайна Царства Божия. Это и есть тайна Царства Божьего, тайна неразгаданная, но доступная всем нам. Воистину, Царство Божие есть тайна, но оно существует. И для того, чтобы в Царство Божие войти, не обязательно понимать всей глубины его неисчислимых тайн. Напротив, Иисус, он всегда старался подобрать такие слова, чтобы поняли это самые простые люди, самые неученые, чтобы поняли, что уже сегодня и сейчас можно войти в Царство Небесное и быть частью Царства Божьего. Когда мы становимся на колени, открываем свое сердце Иисусу, откуда-то приходит утешение, исцеление или совет. Когда мы изучаем Священное Писание, нам открывается что-то новое о Боге, чего раньше мы не знали. Когда мы не видим выхода из трудных обстоятельств и поднимаем свой взор к небесам, как веянием тихого ветра наша душа наполняется надеждой на помощь свыше. Это оно и есть непостижимое, но доступное нам Царство Небесное.

0: Здравствуйте. Джейси Хойт хотела быть известной, и поэтому усердно трудилась и хорошо относилась к людям. Она одна из самых молодых в США тренеров по университетскому баскетболу. Наш журналист Уилл Доусон узнал, почему эта яркая спортсменка не боится открыто славить Бога. Смотрите далее. У меня есть желание сыграть матч как можно лучше. Это значит, что я хочу победить.
1: В прошлом сезоне тренер женской команды университета Оклахомы Джейси Хойт помогла Cowgirls попасть в турнир NCAA. Почему вы считаете победу важной вещью?
0: Мне кажется, что Бог вложил в меня дух соревнований. Я хочу быть лидером. Я хочу быть лидером, который показывает игрокам, что все, что они хотят сделать, нужно делать как можно лучше.
1: Джейси росла в спортивной семье. Ее мама Келли была одной из лучших тренеров по баскетболу в Канзасе. Джейси тоже играла под руководством.

0: матери трижды становилась чемпионкой штата по волейболу и баскетболу. Она была капитаном и разыгрывающим защитником в Вичити, несмотря на множество серьезных травм обоих колен. Вы трижды рвали переднюю крестообразную связку. Восстановление после травм может быть физически и психически трудной задачей. Что вы из этого извлекли?
1: Я многому научилась. Без этих травм я не стала бы тренером. По правде говоря, я себя не представляла без баскетбола. И на первом курсе колледжа Бог поставил меня на колени. Я могла смотреть лишь вверх. Именно тогда начали происходить самые большие перемены в моей жизни. Это сильно изменило меня.
0: Тренер в Вичити Джейн Олбрайт стала для Джейси примером благочестивой женщины.
1: Если оглянуться назад, то больше всего на меня повлияли мама и моя тренер в колледже. Я видела, как они жили в трудные моменты, и когда все было хорошо. Я благодарна Богу, что эти женщины были со мной. Они показали мне, кем я хочу быть и как тренировать других. Они очень сильно повлияли на мою жизнь в целом. Я очень им благодарна.
0: В 2017-м Джейси впервые стала главным тренером в команде Канзас-Сити Университета Миссури. В 2020-м привела команду к первому чемпионскому титулу в ее истории, но потом турнир NCAA отменили из-за ковида.
1: Это было одним из самых сложных вызовов, с какими я только сталкивалась. Нам наконец-то удалось достичь цели, и вдруг все забрали. Мы не смогли попасть на турнир. Мне было очень трудно посмотреть в глаза моим игрокам и сказать: «Простите, но это все». Оглядываясь назад, я понимаю, что Бог работал. Он делал в моей жизни то, о чем я даже не думала.
0: Для Джейси погоня за известностью означает, что нужно новые вызовы принимать. В 2022-м она приняла пост тренера Оклахома Стейт, и это сделало ее одной из самых молодых главных тренеров в стране.
1: Этого можно добиться, если ты усердно трудишься и хорошо относишься к людям. Но я сделала это не сама. Мне многие помогали, и я очень благодарна им за это. Я хочу по максимуму оправдать их доверие, отдаться игре и научить игроков тому, чему в свое время научили меня.
0: В сезоне Cowgirls впервые за 7 лет победили своих соперниц из команды Бейлор. После игры Джейси не смогла не прославить Бога.
1: Я обещала, что воздам славу Богу за эту победу. Мы помолимся сейчас, хорошо? Потому что Он работает, Он движется. Мы воздадим Ему славу, порадуемся, а затем вернемся к игре. Бог Отец, мы благодарим Тебя за те чудесные дела, которые делаешь сейчас. Я помню, как решила пройтись и помолиться. Я молилась, говоря: «Боже, помоги воздать славу Тебе, независимо от результатов. Если мы проиграем, помоги доверять Тебе. А если мы победим, то не дай мне забыть прославить Тебя за это». Я вспомнила о моей молитве после игры, о разговоре с Богом. Для меня, как христианке, важно показывать, что мне не стыдно молиться. Сейчас я вспоминаю этот момент как один из самых лучших моментов в моей жизни.
0: Хоть команда и проиграла в первом раунде турнира NCAA, Джейси знает, что это только начало. Она готовит мощную программу для женского университетского баскетбола, влияя позитивно на своих игроков.
1: Моя миссия — поднять женскую сборную Оклахомы по баскетболу выше эшелон команд. Я считаю, что это возможно. Правда. Но я также хочу, чтобы мои девочки знали, как сильно я их люблю. Я буду бороться за них. Я пытаюсь измерять свой успех количеством людей, на которых я повлияла. Я хочу сажать семена любви Христа, даже если кто-то и не понимает мое намерение. Мы наставляем и используем эту платформу, чтобы помочь другим узнать Царство и попасть в Него. Какое чудесное свидетельство. Джейси использует то, ради чего ее создал Бог, и делает вещи, которые важны для вечности. Мы аплодируем ей.
0: Уверена, не в хороших руках.
1: Да.
0: Когда девушка Мариса Хаффа сделала аборт, он выдохнул. Парню показалось, что он сорвался с крючка, потому что не хотел на ней жениться. Но она сказала ему то, что все изменило. Это был мальчик. Она поставила мне ультиматум, и он звучал так: «Либо мы женимся, либо я делаю аборт». Я не собирался жениться. Я был не готов.
1: Морис Хафф мечтал быть учителем. После школы он пошел в ВВС, чтобы оплатить колледж. Но сообщение от его девушки поставило его планы под угрозу, ведь она была беременна.
0: Она загнала меня в угол. Я был в замешательстве и зол.
1: Морис был христианином и знал, что аборт – это плохо.
0: Когда я подумал о таком решении, то решил, что аборт – единственный выход. Я был как слепой.
1: Они вдвоем поехали в клинику, где сделали аборт. На какое-то время Морису стало легче, а потом его девушка сказала нечто, что шокировало его.
0: Она сообщила, что это был мальчик. Это выбило почву из-под ног. Она сказала мне: «У меня должен был родиться сын». Тогда я впервые подумал, что это не просто аборт, это жизнь. Эта мысль не шла из моей головы. Я начал понимать, что это была жизнь моего сына. У меня мог родиться сын.
1: А когда они вернулись домой, Морис увидел видение.
0: Я увидел себя с пистолетом. Я взял пистолет и наставил на голову ребенка. И я почувствовал выстрел, взрыв. И тогда понял все. Я только что лишил ребенка жизни. Я считал себя ничтожным. Я убил, так почему я должен жить? Я не заслуживал жизни.
1: Они с девушкой разошлись, но вина преследовала Мориса постоянно.
0: Я чувствовал себя ужасно. Никому не пожелаю подобного. Полная пустота. Грусть. Это чувство не давало мне покоя. Я ощущал невероятную вину.
1: Морис устал от дней, наполненных тревогой и бессонных ночей. И тогда вернулся к тому, где ощущал мир, к своей вере во Христа.
0: Я читал места Писания о прощении, о восстановлении, об исцелении. И чем больше я читал Библию, тем лучше мне становилось. Вина начала уходить. Я начинал лучше понимать Божье прощение, но все равно не мог себя простить полностью.
1: Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как Терри рассказывала о том, что можно в процессе исцеления вести дневник. Морис решил попробовать.
0: Каждый день я записывал свои мысли об аборте, о том, что случилось. И чем больше я писал об этом, тем легче мне становилось. Однажды в 3 часа ночи я проснулся и написал целую сюжетную линию для книги. Я спрыгнул с кровати и начал писать целую историю про аборт.
1: В итоге Морис написал 2 книги. «Выбор, который преследует вечно», и «Выбор, который больше не преследует». Сейчас он в счастливом браке, у него 2 детей. Он говорит, что благодарен за Божье прощение.
0: Это удивительная природа Божья. Что бы мы ни делали, Бог есть Богом милости и прощения. Даже если ты совершил ошибку, ты не обязан ходить с чувством вины. Попроси прощения у Бога, и Он простит. Морис действительно обрел мудрость. Если вы хотите узнать больше о его истории, то вам стоит прочитать 2 его книги: «Выбор, который преследует вечно», и «Выбор, который больше не преследует». Вы можете найти их на Амазоне. Когда я слушал его историю, то она напомнила мне о том, что если мы живем с неисповеданным грехом, скорбью и сожалением о том, что сделали, то это приводит лишь к тоске. Это может парализовать вас. Терри говорила о царе Давиде и о том,

0: «Дай мне новое сердце». И в этом фрагменте он осознает, что Бог реагирует на сокрушенный дух и открытое сердце. Почему это важно? Потому что то, о чем мы сожалеем, чего стыдимся, отделяет нас от Бога. Отделяет не от Его любви, а от Его присутствия. Ведь тогда наше поведение не чтит Бога, а это влияет на наш дух. Но Бог любит нас. Он хочет, чтобы мы приходили к Нему со скорбями, с грехами, которые не дают нам покоя. Он жаждет общения с нами на эту тему. Иисус говорит об этом в Евангелии от Луки. Иисус рассказал притчу о фарисее, учителе закона, эксперта по религии, который требовал уважения в своих отношениях с Богом. А другой человек был мытарем, грешником. Это были люди, которых никто не уважал и не хотел иметь с ними ничего общего. Эти два человека молились, и фарисей говорил: «Господь, спасибо, что я не такой, как этот мытарь. Я даю десятину, делаю добрые дела, пощусь. Посмотри на меня!» А мытарь даже не мог поднять взгляд к Господу. Он был смирен перед Ним и говорил: «Господь, помилуй меня, грешника!» И Иисус сказал: «Вот чего ищет Отец – смирение, исповедание. Если вы живете с нераскаянным грехом, если скорбите о том, что сделали, все мы переживали подобное, мы делали то, о чем сожалеем. И все усугубляется, если мы не раскроем свой грех Богу. Он и так все знает, но хочет, чтобы мы принесли все к Нему. Я хочу помолиться о вас. Если вы оказались в такой ситуации, если мучаетесь от греха, молитесь со мной. Господи Боже, я прихожу к Тебе во имя Иисуса. Яви мне милость, омой и очисти меня. Я приношу к Тебе свой сломленный дух. Дай мне новое сердце. Господи Боже, я исповедуюсь перед Тобой в своем грехе». Бог Отец, во имя Иисуса прости меня. Я скорблю о том, что совершил. Господь и Бог, я благодарю Тебя за новое сердце, которое Ты дал мне посредством крови Иисуса Христа. Я прихожу в Твои объятия и присутствие во имя Иисуса. Я приношу мое бремя к Тебе. Аминь.
1: В автомобиль Кэрри врезался большой грузовик, и женщина долгие годы страдала от боли в шее. Она чувствовала себя ужасно и не могла полноценно проводить время с мужем и дочерью. Но однажды Кэрри смотрела «Клуб 700» и получила мгновенное исцеление. Здравствуйте, меня зовут Кэрри Стирит. Я 28 лет жила с ужасной болью в шее. А в 1994 году была сильная снежная буря. Мне было 17 лет. Из-за непогоды нас раньше отпустили со школы. Под снегом был шар льда. Было очень скользко, и все ездили медленно. Я остановилась на светофоре и увидела, что ко мне приближался большой грузовик. Его прицеп начало заносить, я схватилась за руль и приготовилась к удару. Он ударил сзади и вытолкнул мой автомобиль на перекресток. Удивительно, что там в меня никто не врезался. Я не понимала, что случилось, и очень испугалась. Я ударилась головой о дверцу и не могла нормально поворачивать голову. Меня направили на МРТ, и оно показало, что у меня выпрыгнули позвонки в шее. Мне назначили физиотерапию. Я несколько месяцев занималась и параллельно принимала обезболивающие. Но с тех пор у меня постоянно болела шея. Один день мне было лучше, а на следующий боль возвращалась. Тогда я не могла заниматься и принимала препараты для расслабления мышц. Они помогали мне, но после их приема я не могла ничего делать. Я научилась жить с этой болью. Я постоянно молилась, чтобы боль ушла, или чтобы у меня было хотя бы несколько дней без боли. У меня появились вопросы о том, почему так происходит. Почему я так долго страдаю? Почему не получаю исцеление? Может, я делаю что-то не так? А может, я неправильно молюсь? Такие мысли постоянно крутились у меня в голове. Я никак не находила ответов на свои вопросы. Я страдала от головной боли, которая приходила с болью в шее. Я говорила,

0: мужу и дочке: «Простите, но мне нужно принять таблетки». Я знала, что после их приема я ничего не смогу делать. А в последнее время ситуация начала усугубляться. Я не могла спать, вставала несколько раз за ночь, чтобы поправить подушку, потому что у меня постоянно болела шея. А утром я чувствовала не только боль, но и ужасную усталость. И я сказала: «Я поняла, проблема в подушках, нужно их поменять». Я пошла в магазин и купила новые подушки. 23 марта 2022 года я проснулась болью в шее, несмотря на новые подушки. Я бухгалтер и работаю из дома. В то утро я была неспокойна и включила Клуб 700. Скажу честно, он давал мне надежду.
1: Кто-то чувствует напряжение в левой части шеи. У вас зажаты мышцы, они припухли, у вас там воспаление. Это не впервые. Вы перепробовали все и даже поменяли подушки. Позвольте Богу решить эту проблему за вас.
0: Я сразу же открыла глаза. Я смотрела этот выпуск на телефоне, и я поняла, что это для меня.
1: Он может исправить все, чтобы боль не возвращалась, и вы жили нормальной жизнью, без боли. Во имя Иисуса, исцелитесь.
0: Я выпрыгнула из кресла. Вот это да! Гордон только что помолился за меня. Я побежала на кухню, где моя дочь мыла тарелки. Я была в восторге и в шоке от того, что даже через несколько дней боль не возвращалась. Прошел год, и я живу без боли. Я никогда не думала, что окажусь в клубе 700. Но вот я здесь. Я исцелена. Разве Бог не благ? Он видит нас, знает нас, понимает нас. Он касается нашей жизни в момент нужды. Он исцеляет нас, если мы нуждаемся в этом. Некоторые из вас нуждаются в этом сегодня. Вы нуждаетесь в исцелении. Мы хотим помолиться с вами об этом. У нас еще пара чудесных свидетельств. А вот что пишет Триша. 11 августа я включила телевизор и пошла готовить еду на кухню. Я открыла воду и, невзирая на шум, услышала, как Эндрю поделился словом знания. Он сказал: «Если кто-то думает, что у него болезнь Паркинсона, это не так, вы исцелены». Я знала, что это было про меня. Я приняла исцеление, и симптомы исчезли. Спасибо себе на Иисусу Христу, моему Господу.
1: Аминь. Более 2 лет у Сентерис из Канзас-Сити, Миссури, была острая боль в голове, ушах, шее, плечах и спине. Женщина не могла нормально двигаться. Однажды она смотрела «Клуб 700» и услышала, как Терри сказала: «У кого-то уже долгое время болит шея. Она не только хрустит, когда вы поворачиваете голову, но и имеет ограниченную подвижность. Вы можете повернуть ее не дальше определенной точки, это ненормально. Бог исцеляет вас, вы чувствуете, как перестают болеть ваши плечи, шеи и затылок. Просто примите исцеление. Начните благодарить Бога». Сентери сказала это про меня, она с верой приняла исцеление. В тот же день щелчки, хруст и боль ушли. Она воздает всю славу Богу. Вот кому вся слава Богу. Вся слава Богу. Я так рад, что она сказала об этом. Давайте помолимся. Бог, Отец, мы благодарим Тебя за веру наших зрителей. Господи, люди хотят, чтобы Ты двигался. Возможно, у кого-то нет сильной веры, но они говорят: «Господи, сделай что-то в моей жизни». Бог, Отец, мы молимся, чтобы Твой Дух Святой исцелял сегодня во имя Иисуса. Кто-то из вас не может спать по ночам. Это не физическая проблема. Вы крутитесь, вас бросает в пот. Вы чувствуете тревогу. Из-за этого вы боитесь ложиться спать. Господь даст вам совершенный мир. Эта проблема частично связана с тем, что вы смотрите или читаете перед сном. Изучайте Слово Божье. Он даст вам мир по вечерам, и ваш сон будет прекрасным, как говорит Писание.
0: Есть кто-то, у кого проблемы с ПТСР. Я не знаю, почему. Возможно, это связано со службой в армии или каким-то жизненным кризисом. Мысли об этом доминируют в вашей жизни. Вы освобождаетесь прямо сейчас. Радость в Господе – ваша сила. Бог обитает в хвале своего народа. Поднимите руки и начните прославлять Его за то, что Он освободил вас сегодня во имя Иисуса.
1: Кому-то в глаз попало какое-то химическое вещество. Вы ощущаете жжение, хотя оно давно уже должно было пройти. Сильное жжение. Вы исцеляетесь от этого прямо сейчас. Во имя Иисуса жжение уходит.
0: Есть пара, которая разошлась. Вы не хотите расходиться, вы просто не можете найти точку соприкосновения. Иисус Христос — это точка. Изучайте слово вместе. Обратитесь к пастору. А ваш брак не разрушен. Это только начало. Верьте в это. Боритесь. Просите об этом Бога. Стойте на этом. Он исцеляет вас во имя Иисуса.
1: Я тоже слышу это, Терри. Боритесь за свой брак. Ищите Господа и Его водительство. Пусть Он будет в центре вашей семьи. Господь, мы молимся, чтобы Твой Дух Святой творил великие чудеса в браках во имя Иисуса. Аминь. Мы будем рады услышать ваше свидетельство, если вы получили чудо. Пишите нам на сайте, адрес которого указан на экране, мы будем радоваться с вами. А закончим мы словами из 32-го псалма. «Милости Господней полна земля». Аминь. До скорой встречи.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном молодом человеке, который разговаривал с Богом. Он спросил: «Бог, что для тебя миллион лет?» Бог ответил: «Сын, миллион лет, как одна секунда». Тот сказал: «Что для тебя миллион долларов?» Бог ответил: «Сын, для меня миллион долларов, как одна копейка». Тот задумался, но затем собрался с духом и спросил: «Бог, ты бы мог дать мне эту копейку?» Бог ответил: «Конечно, подожди секундочку». Сегодня я хочу поговорить о долине благословений. Мы все переживаем трудности и то, чего мы не понимаем. Можно расстроиться и думать, что лучше уже не станет. Часто мы теряем вкус к жизни, но в Писании говорится о долине благословений. Это похоже на противоречие. Я не могу находиться в долине и быть благословенным. У меня проблемы со здоровьем. На работе ко мне несправедливо относятся. Долина кажется нам чем-то негативным. Как только я выберусь из этой ситуации, то я буду думать по-другому. Бог не всегда убирает долину. Он благословляет вас в долине. Давид сказал: «Ты приготовил мне трапезу передо мною ввиду врагов моих». Не сказано: «Бог убрал моих врагов, устранил все, что беспокоит меня, и приготовил трапезу». Посреди трудностей и противостояния Бог приготовил трапезу. Бог может не избавить вас от долины, Он может избавить вас в долине. В Писании говорится, что Исаак жил во времена сильного голода. Никто не сеял, земля была сухой, воды не было. Но в тот же год он засеял и собрал стократный урожай со своего поля. Бог

Богу не пришлось избавлять его от голода. Он благословил Исаака посреди этого голода. Вы можете сейчас находиться в долине. Это проблемы со здоровьем, с финансами или юридическая проблема. Бог знает, как превратить это в поле благословения. Не жалуйтесь на долину. В долине есть благословение. Это пришло не для того, чтобы навредить, но благословить вас. Приготовьтесь. Она не останется долиной поражения, а превратится в долину победы. То, что кажется долиной разочарования, Бог превратит в долину новых начинаний и больших свершений. Может, вы в долине болезни. Легко расстроиться и ничего не делать. Ободритесь. Это временно. Скоро она станет долиной здоровья и долиной силы. Бог держит вас в своей руке. Он обещал, что наполнит число дней ваших. Не дайте себя обмануть в этой долине. Как у Исаака, она станет долиной прорыва, долиной изобилия, победы и благословений. Так случилось в Писании с народом Иудеи. Они были окружены тремя большими армиями, которые могли быстро справиться с ними. У них не было шансов. Соотношение было 10 к 1. Царь Иосафат созвал всех на молитву. Весь народ стоял перед ним. Мужья, жены, дети. Можно представить их волнение. Иосафат обратился к небесам. «Бог, мы не знаем, что делать, но наши очи направлены на Тебя. Когда вы в долине, то быть честным – это нормально. Бог, я не вижу выхода. Я не знаю, как мне выздороветь. Как моя семья может восстановиться. Это нормально. Но не останавливайтесь на этом. Сделайте, как Иосафат. Бог, я не вижу выхода, но очи мои направлены на Тебя». «Я знаю, что у тебя есть выход. Для тебя нет ничего трудного». Когда он закончил молиться, то поднялся молодой человек и сказал, «Так говорит Господь, не расстраивайтесь из-за больших армий, потому что это не ваша битва, это битва Господа. Вы можете столкнуться сегодня с сильным врагом. Господь говорит, не огорчайтесь, не теряйте мира». Это не ваша битва, но Божья. Бог помог им на следующий день выступить против врага. Он сказал, «Вам не придется воевать. Займите свою позицию, стойте спокойно, и вы увидите победу Господа». Царь Иосафат сделал что-то интересное. Он поставил впереди музыкантов, певцов и поклонников. С каждым шагом, когда они продвигались на врага, то пели «Бог благ и Его милость вовеки». Они не жаловались в долине, но говорили, «Мы не выберемся. Эта проблема такая большая. Почему это произошло с нами?» Они пели песни хвалы и говорили о величии своего Бога. Они провозглашали слова веры в будущее. То, что вы говорите в долине, очень важно. Если вы говорите «мне не выбраться», «у меня всегда были эти проблемы, мне не везет», то вы застрянете. Когда вы говорите, что ваш Бог велик, что никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешно, что проблема не сможет устоять, что вы все можете во Христе, то вы больше, чем победитель. Когда вы говорите это, то приходит Бог и делает то, чего вы не смогли бы сделать. Когда вражеские армии услышали пение, то смутились и начали воевать друг с другом. В результате они поубивали друг друга. Когда подошли иудеи, то враги были уже разгромлены. Им не пришлось даже пальцем шевелить в свою защиту. Бог обещал, стойте спокойно. Бог будет сражаться за вас. Вражеские армии оставили столько имущества, дорогих одежд, что иудеям потребовалось 3 дня, чтобы собрать это все. В Писании сказано, что на 4-й день они встали в долине благословений и благодарили Бога за то, что Он совершил. Место, где им предстояло большое сражение, где они встретились с сильным врагом, Бог не назвал долиной противостояния.

долиной борьбы, долиной боли. Бог назвал это долиной благословений. Сталкиваясь с трудностями, пусть ваше отношение будет таким. Это не долина поражения, но победы. Это не долина, где вы останавливаетесь, но долина продвижения. Это не долина болезни, но здоровья. Возможно, то, с чем вы сталкиваетесь, кажется неподъемным. Медицинские результаты плохие. Вы потеряли крупного клиента. Ребенок не ведет себя так, как надо. Враг может казаться большим, но одно Божье прикосновение способно все изменить. Не расстраивайтесь. Бог не завел вас так далеко, чтобы бросить. Голоса могут говорить вам, что это долина поражения, что вы никогда не выберетесь, никогда не осуществите свою мечту. Хорошая новость. Вам не нужно выбираться из долины. Бог может благословить вас и в долине. Враг хочет навредить вам, но последнее слово за Богом. Он говорит: «Будьте спокойны, и я покажу вам свою благодать. Стойте в вере, и я превращу поле битвы в поле благословения. То, что должно было сломить вас, поднимет вас. Вы выйдете в лучшем состоянии». Им потребовалось 3 дня, чтобы собрать добычу. Если бы Бог поразил врагов и спас их жизни, то и это уже было бы великой победой. Бог никогда не выведет вас прежними. Он заставит врага заплатить за причиненный вред. Иногда мы хотим просто пережить сражение. «Бог, помоги мне пережить трудное время на работе». Но Бог говорит: «Нет, я превращу эту долину в долину изобилия». Если вы футбольный болельщик, то вы знаете, кто такой Тони Данжен. Это великий тренер нашего времени. После многих лет игры, в 1966 он стал главным тренером команды Tampa Bay. Он был так рад, его мечта осуществилась. Он сказал, что никого не знал. У него никогда не было связи, но его выбрали из 7 квалифицированных претендентов. Он знал, что рука Божья открыла эту дверь. 6 лет все было отлично. Они развивались и выигрывали. Но однажды его уволили, его выгнали. Он думал: «Бог, я знаю, что ты дал мне эту работу. Я не понимаю, почему это происходит со мной». Он был в долине. Это было непонятно, но он не стал жаловаться и расстраиваться. Он понимал принцип: в каждой долине есть благословение. Давид сказал в Псалме 22: «Господь пастырь мой, Он ведет меня к тихим водам, на зеленые пажити». Нам нравится эта часть стиха, но потом говорится: «Если я пойду долиной смертной тени», тот же Бог, который ведет вас на зеленые пажити и к тихим водам, иногда поведет и в долину. Вы можете не понимать этого, но если бы это не принесло вам блага, то Бог не допустил бы этого. Сталкиваясь с трудными временами, напоминайте себе, что Бог не повел бы вас в долину, если бы на этом все закончилось. Потеря, поражение. Что ж, не повезло. У долины есть цель – не помешать, но помочь вам, не оттолкнуть назад, но продвинуть вперед, не очернить, но сделать сильнее. Ключ – это наше отношение к долине. Если бы Иосафат подумал: «Бог, я служил тебе, я старался, но почему враги пришли на меня? Это неправильно». Если бы он поддался негативу, горечи и разочарованию, то никогда не увидел бы долины благословений. Скорее всего, его захватили бы в плен или убили. В притчах сказано: «Шаги доброго направляются Господом». Если вы в долине, то это не потому, что вы сделали что-то не так, но потому, что что-то делаете правильно. Бог хочет поднять вас, но Он сделает это, когда проведет вас через долину благословения. Мы думаем: «Бог, если хочешь благословить меня, то не веди меня вниз, а веди вверх. Если хочешь дать повышение, то не надо увольнять меня». Божьи пути не наши пути. Они намного больше. Божьи планы лучше наших. Что я хочу сказать? Не сражайтесь с долинами, ободрите.

молитесь. Закрытая дверь или неудача — это не застанет Бога врасплох. Это ваша возможность подняться на новый уровень. Бог не только направляет ваши шаги, когда вы на горе, но и тогда, когда вы в долине. Я не говорю, чтобы вы согласились с поражением или посредственностью, только потому, что это Божий план. Я говорю, когда мы попадаем в долину, когда закрываются двери, когда вам ставят плохой диагноз, то не огорчайтесь. Ожидайте, что откроются новые двери, новые возможности и новая дружба. Бог не привел бы вас туда, если бы это не принесло вам благо. В этой долине есть благословение. Тони был разочарован, что потерял работу. Но он не стал жаловаться, что с ним несправедливо поступили. Он стал благодарить Бога за новые открытые двери. Он знал, что тот же Бог, который открыл двери в Темпа-Бэй, теперь закрывает двери. Тот же Бог, который направил его шаги и дал ему эту работу, теперь уводит его от того, что он считал работой своей мечты. Это была долина. Очень скоро ему позвонили из Индианаполис и сказали: «Мы ищем нового главного тренера. Вы заинтересованы в этом?» У них был хороший нападающий игрок, Пейтон Мэннинг. Тренер Данжин принял предложение и добился невероятного успеха. Он выиграл суперкубок и провел много победных сезонов. Бог обратил эту долину в долину победы. Если бы Бог не закрыл эту дверь, то он мог бы никогда не выиграть суперкубок. Не сражайтесь со своими долинами, они приведут вас к величайшим победам. В долине мы всегда что-то приобретаем. Это может не нравиться, но мы приобретаем опыт, терпение, наш характер развивается. С каждой победой приходит уверенность. Это то, что со временем понадобится нам, чтобы подняться на новый уровень. Долина подготавливает нас. Бог знает наше будущее. Он знает, в чем вы будете нуждаться, когда придет время. Ничто не происходит без причины. Испытание может быть непонятно вам. Но несколько лет спустя вы будете готовы встретить то, что ожидает вас. Бог ничего не делает случайно. Он очень конкретный. Если бы вам не нужна была долина, то вы не оказались бы в ней. Если бы неудачи и разочарования ничего не дали бы вам, то Бог не допустил бы их. Не пытайтесь понять, почему это все происходит. Это только запутает вас. Стойте в вере, доверяйте Богу. Он знает, как лучше. Будьте уверены, все, что приходит в вашу жизнь, Бог обратит вам во благо. Когда Давид был подростком, он сразился с Голиафом. Он не случайно оказался в долине. Здесь есть принцип. Голиаф был больше, сильнее, опытнее. Казалось, что у Давида нет шансов, но мы видим, как Бог обратил долину поражения в долину благословения. Давид взял прощу и поразил Голиафа. У Давида не было меча, поэтому он взял меч Голиафа и добил его. Давид вышел из долины не только опытным и уверенным, и с уважением, но он также вынес меч Голиафа. Прошли годы. Давид скрывался от царя Саула. Саул завидовал Давиду и хотел убить его. Давиду пришлось в спешке убегать, поэтому он не смог взять свой меч. Он не мог защитить себя. Он прибежал в соседний город, пошел в храм, там, где были люди, которых он знал, и сказал, что выполняет задание царя. Он спросил, не может ли он одолжить у них меч. Ему сказали, «Давид, все, что у нас есть, это меч Голиафа, филистимлянина, которого ты убил в долине». То, что произошло в долине, стало инструментом, который привел Давида на новый уровень. Не будь меча, ему пришлось бы плохо. У Бога все продумано.
Долина, в которой вы оказались сегодня, может быть не для этого дня. Она может понадобиться годы спустя. Если вы не изучите и не получите того, что нужно, то вы не будете готовы к новому уровню. Не жалуйтесь на долину, в ней есть благословение. Позже вы используете этот опыт и обретете уверенность. Меч будет ждать вас. Несколько лет спустя после свадьбы мы с Викторией переехали в новый дом. Мы продали наш старый дом. Однажды в дверь постучали. Это был полицейский. Мое сердце забилось. Он улыбнулся, протянул мне бумаги и сказал: «Кто-то, наверное, сильно не любит вас». Я спросил: «О чем вы говорите?» Он сказал: «На вас подали в суд. Люди, которые купили наш дом, судились из-за сантехники. Они подали в суд на нас, на строителей, архитектора, агента по недвижимости и сантехника, на всех, кого только можно. Мы не могли проиграть дело, мы не строили дом, у нас все было в порядке. Через полгода судебного процесса меня уже просто тошнило. Я так переживал. Мне было 26 лет, и казалось, что это худшее из всего, что могло произойти. Мне предстояло выступать перед юристами с объяснениями. Я все перечитал, все исследовал, собрал все документы. Я так нервничал. Когда я закончил свидетельство, то так устал, что не мог поехать домой и попросил, чтобы меня подвезли. Мне казалось, трата времени и энергии, все это было впустую. Столько ненужной боли и стресса. Я не знал, как из этого может получиться что-то хорошее. В каждой долине вы что-то приобретаете. Вы можете не понимать этого, но в этом есть цель. 13 лет спустя мы купили это здание, бывший компакт-центр. Компания подала иск, чтобы помешать нам въехать. Теперь я имел проблему не с сантехникой, но с чем-то критически важным для моей судьбы. Когда я вышел, чтобы свидетельствовать перед влиятельными юристами, то совершенно не волновался. Я был уверен, я был готов. У меня уже был опыт, я точно знал, чего ожидать. Меня, как и Давида, ожидал этот меч. У этой долины была цель. Я не видел ее тогда. Это угнетало меня, лишало радости. Я понял, это была долина благословений. Ничто не происходит случайно. Нет смысла расстраиваться и огорчаться. Будьте спокойны, и вы увидите победу. Однажды вы оглянетесь и поймете, что сделал Бог. Вы скажете: «Господь, спасибо тебе за эту долину. Если бы я не научился тому, что пригодится в будущем, то я не был бы готов». Или как тренер Данжин: «Господь, спасибо за открытую дверь, иначе я никогда не выиграл бы суперкубок». Или как тренер Данжин: «Господь, спасибо за закрытую дверь, иначе я никогда не выиграл бы суперкубок». Бог знает, что делает. В каждой долине есть благословение. Это подтолкнет вас вперед. Это поможет вам стать инструментом для достижения следующего уровня вашей судьбы. Я больше не жалуюсь на свои долины. Теперь у меня новый подход. Я понимаю, если бы не было долины, то она не подготавливала бы меня к чему-то более великому. Я не получил бы того, что мне понадобится в будущем. Я слышал высказывание: трудности неизбежны, а расстройство по желанию. Мы все проходим долины, сталкиваемся с тем, чего не понимаем. Трудности неизбежны, но от нас зависит, будем ли мы переживать стресс и портить из-за этого остаток своей жизни. Я слышал об одном человеке, которого покусала собака. Он был так расстроен. Пошел к врачу, провел тесты. Врач сказал: «Сожалею, но собака бешеная. Нам придется сделать вам прививку». Он так расстроился. Врач пошел в другой кабинет за инструментами. Когда он вернулся, то увидел, как мужчина что-то пишет. Он решил, что это завещание, и рассмеялся: «Сэр, все не так плохо, вы не умрете». Тот сказал: «Это не завещание, это список всех тех, кого я хочу покусать». Что я хочу сказать? Когда я прохожу долину, то не нужно кусать других. Пусть это не омрачает вам жизнь. Напоминайте себе, что все это не против вас, но для вас. Однажды вы оглянетесь назад, как и я, и скажете:
то, что я считал долиной поражения, теперь я понимаю, что это была долина благословения. Первое царство 20.

Израильтяне только что поразили армию Венадада на вершине горы. Один из его помощников сказал: «Бог израильтян — это Бог гор, поэтому они сильнее нас. Если мы сразимся с ними в долине, то победим их». Один из переводов говорит: «в низменном месте». Следующей весной Венадад атаковал израильтян в долине. Бог сказал израильтянам: «Они думают, что я Бог гор, а не Бог долин. Я помогу вам победить их, чтобы показать, что Бог и там, и там». Когда мы на горе, то у нас все получается. Мы видим Его милость, мы знаем, что Бог с нами. Когда мы в долине, то думаем: «Бог, где ты? Почему это произошло со мной? Когда я выберусь из этих неприятностей? Когда я выздоровею?» Ободритесь. Он Бог не только гор, но и долин. Давид сказал, что Он скорый помощник в бедах. Когда вы в долине, Бог близко. Он с вами, Он скорый помощник. В Псалме 83 сказано: «Проходя долиной плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». На пути к вашей судьбе будут долины. Вы будете плакать, вы не все будете понимать, но у Бога ничего не происходит зря. Он соберет каждую слезу, а затем использует это, чтобы освежить вас. Они станут источниками благословения. Когда Давиду было 37 лет, он был готов войти в полноту своей судьбы. Он был помазан в третий и в последний раз. Он был в долине Рефаимов, или долине великанов. За 20 лет до этого он убил Голиафа в этой же долине. Теперь перед ним стоял не Голиаф, но целая долина Голиафов. Чем ближе вы к своей судьбе, тем сильнее противостояние. Вы можете преодолеть одно препятствие, это хорошо, но не удивляйтесь, если появятся еще большие препятствия. Вы приближаетесь к своей судьбе. Давид и его люди смело выступили и поразили филистимлян. В Писании сказано, что Давид переименовал долину. Долины великанов или Рефаимов он назвал Вал-Перацим, Бог прорыва. Когда вы сталкиваетесь с непреодолимой ситуацией, то вы должны поступить как Давид и переименовать долину. Это не долина смерти, трудностей и нужды. Я называю ее долиной изобилия, долиной развития и роста. Это не долина болезни, рака, сердечных болезней, почечной недостаточности. Я называю ее долиной здоровья, исцеления и победы. Может, это долина одиночества, потери и разочарования, но я называю ее долиной прорыва, благословений и долиной победы. Если вы переименуете свои долины, тогда то, что должно было остановить вас, продвинет вас вперед. Вы сталкиваетесь с противостоянием, потому что, как Давид, готовы войти на новый уровень вашей судьбы. Не жалуйтесь на долину. Пусть у вас будет новое отношение. Это долина благословения. Верните свой огонь. Силы, которые за вас, больше тех, которые против вас. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог обратит все ваши долины в долины победы, долины здоровья, изобилия и благословения. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Каждого человека интересует история его семьи, его предков. И здесь, на этих землях, началась история израильского народа. И по этим местам нас сегодня поведет израильский гид Барух Керем. Барух, где мы находимся? Что это за место?
1: Доброе утро, друзья! Мы находимся в городе, который называется Хеврон. Хеврон расположен в горах Иудеи. То есть мы находимся на территории, скажем, древнего иудейского царства. И здесь, в Хевроне, согласно библейским описаниям, была одна из самых таких долгих стоянок Авраама, Сары. Этот город, который также знал историю царя Давида, Авессалома и многих других израильтян. Поэтому сегодня мы начнем здесь, и мы в этой передаче постараемся ответить на такие вопросы. Почему Авраам поселился здесь? Почему он жил не в городе, а в Дубраве Мамре? Для чего он купил пещеру для погребения Сары, которая находится у меня за спиной? Почему именно эту пещеру? С какой целью? Каким путем ангелы отошли от него по направлению к Содому и Гоморре? И на многие другие. Давайте исследуем это место вместе с путеводителем по Израилю. Мы находимся сейчас в Хевроне. И мы стоим на месте, на огромной такой площадке, которая в древности называлась поле Эфрона Хета. Откуда мы это знаем? Мы можем судить об этом из топографии. Посмотрите, у меня за спиной находится холм, который сейчас застроен. Немножко правее находился древний Хеврон на холме. Сейчас мы не видим из-за деревьев вот здесь. Однако вы видите, что топография, она такая довольно горная дальше, да, а мы находимся на долине. И вот как бы горы продолжаются туда направо. Всегда поля находились в долинах. На холмах были либо жилые постройки, либо были террасы, на которых выращивали виноград, оливки, гранаты. А здесь как раз такая топографическая, скажем, низменность, которая всегда и до сих пор используется как поля. И написано в Библии, что на краю поля Эфрона была пещера. И вот как раз вот это огромное здание, которое находится у меня за спиной, это погребальный комплекс, который построил Ирод Великий 2000 лет назад над пещерой, которая называлась Махпела. Махпела с иврита переводится как бы двойная или как бы умноженная. По всей видимости, это значит, что там было несколько, скажем, таких несколько камер, то есть несколько помещений, которые были бы как бы симметричны, умножены. Сейчас это место недоступно, мы не можем спуститься в саму пещеру, но мы можем посетить этот комплекс. Итак, мы находимся на огромном поле, которое, согласно книге Бытие, Авраам купил по всей видимости, это был мэр города, Эфрон, он был хетом по национальности, за 400 шекелей серебра. И вот мы здесь находимся, и пещера как раз у меня за спиной. Я хотел поделиться с вами некоторыми соображениями на тему, почему Авраам поселился возле Хеврона, почему он не жил внутри города, а жил в роще, в Дубраве Мамре. Прежде всего, стоит понимать, что Авраам был, скажем, иностранец для местных жителей, для хетов, и из-за того, что он верил в единого Бога, он строил собственные жертвенники, и он никогда не поклонялся богам других народов. Культовые жертвоприношения среди знатных людей города, среди обычных людей города было нормальным явлением в обществе, и Авраам не мог себе позволить

приносить те же жертвы, что и язычники, и поклоняться их богам. Поэтому он был отделен от общества. В какой-то степени он был, хотя он был уважаемый человек, но он был в какой-то степени изгой. Он жил отдельно, он поклонялся другому богу, он строил свои жертвенники, и поэтому не мог быть полноценно частью того общества, среди которого жил. Поэтому, по всей видимости, из-за этого он жил не в городе, а за городом. Теперь он поселился в роще, которая принадлежала Мамре Амарею. Амареи – это были выходцы из Месопотамии, так же, как и Авраам, пришедший сюда примерно за 100-150 лет до прихода Авраама, Сары и Лота. И, по всей видимости, это были люди одной и той же культуры, которые говорили, видимо, на шумерском языке, понимая обычаи, традиции, шутки друг друга, они просто могли подружиться, и Мамре, который к тому времени уже обзавелся землей, просто позволил своему, скажем так, земляку поставить свой шатер и пользоваться его рощей. Друзья, я вот прихватил с собой компас для того, чтобы сориентироваться по частям света, где же именно жил Авраам. И вот этот предмет поможет нам определить, почему именно Авраам купил погребальное место для Сары здесь. Сейчас от нас погребальное место находится немного вот на севере. Фактически мы стоим рядом с пещерой. В книге Бытия написано, что Авраам купил это поле, которое находилось перед лицом Мамре. Перед лицом Мамре на древнем иврите обозначает «на восток от Мамре». И вот если мы воспользуемся компасом, мы видим, что восток – это сюда от Мамре. Значит, Мамре было четко на запад от нас. То есть, находясь здесь и беря пещеру как ориентир, и глядя четко на запад, сейчас на горе возвышается такой шпиль, это минарет мечети. И вот получается, что вот здесь вот, вот на этом холме напротив пещеры и была стоянка Авраама, где он провел, судя по библейским описаниям, большую часть своей жизни. Это место, где родился Измаил, это место, где родился Исаак. Итак, почему Авраам покупает это поле? Почему именно здесь он хочет похоронить Сару? Ответ очень прост, он находится на поверхности. Со своей стоянки, с Мамре, Авраам мог видеть это поле и предаваться воспоминаниям, которые были приятны душе, видя могилу своей любимой. Так это делали люди во многие-многие века. Они хоронили близких людей, близких родственников где-то на своем участке земли, так, чтобы они могли видеть и вспоминать, утешаться. Друзья, я стою возле юго-западного угла вот этой огромной монументальной конструкции, возведенной над пещерой Махпела. И вот сама пещера находится с этой части огромной прямоугольной конструкции, с этого угла. Здесь похоронены Авраам с Сарой, здесь похоронены Исаак с Ревекой и также Иаков с Леей. То есть здесь похоронено, скажем так, три наших патриарха и три праматери. То есть как раз вот здесь. И место аутентичное, как я сказал, 2000 лет назад Ирод, царь Ирод, построил эту огромную конструкцию, увековечить могилу патриархам, чтобы угодить еврейскому народу. Вход сюда бесплатный, парковка бесплатная, поэтому приезжайте, открыто 24/7, и посещайте это прекрасное историческое место. Дорогие друзья, мы собираемся зайти внутрь этого грандиозного сооружения. То, что там мы увидим, я хочу прокомментировать сейчас. Это будут гробницы, которые построены в средние века мамлюками, это выходцы из Египта, которые были мусульмане. И в мусульманской традиции они продолжают чтить еврейских святых и также христианских святых, считая их пророками. Поэтому в средние века мамлюки поставили здесь такие, скажем, памятные, мемориальные камни, которые были символичными местами захоронений трех патриархов и трех праматерей. Поэтому то, что мы видим, это со средних веков преимущественно, и как раз много надписей на арабском, именно потому что это делали мусульмане. Мы поднялись вот через эти ступеньки, увидели памятные, скажем так, камни Аврааму и Саре, и напротив Иакову и Леи. Вторая часть – это мусульманская часть. Мусульмане также почитают патриархов, поэтому здесь внутри находится могила Исаака

или веки. Но не мусульманам сюда вход запрещен. И вот как раз под мусульманской частью, вот под юго-западным углом, как раз находится вот пещера Махпела, оригинальная.

0: пути к туда пустыне и к Мертвому морю.
1: И вот как раз это главная дорога вот находилась на пути Хеврон, Зив и дальше через Мертвое море к Моаву. И, значит, города Содом и Гоморра где-то были неподалеку.

Дорогие друзья, мы находимся в одном из самых красивых и интересных мест Израиля, в национальном парке Тель-Арад. Он находится между Бершевой и Мертвым морем. Здесь на карте вы можете видеть, что Тель-Арад располагался на дороге, ведущей из Газы через Бершеву, вот Арад, и дальше вниз к Мертвому морю через долину Арава в Моав или в Эдом. То есть это был международный путь, это один из самых ранних городов, возникших в этой области. Он контролировал эту дорогу и также охранял царство израильское от вторжения кочевников с юга. Давайте зайдем и посмотрим, что же там. Дорогие друзья, мы сейчас находимся в центре города Арад. И вот мы находимся прямо у его сердца. Почему сердце? Мы находимся в пустынной зоне, где уже отсюда начинается пустыня Негев на юг. И здесь довольно засушливый климат. И для того, чтобы город мог существовать, а здесь было несколько тысяч жителей в этом городе, выбрали такое место для города, где вода, стекающая с окружающих холмов, спускалась в самую низкую точку, вот здесь, где я стою. И в итоге здесь выкопали такую большую яму, обложили ее камнями и сделали цистерну для сбора воды. Поэтому это сердце города, потому что от воды зависела жизнь. Вы можете видеть такой как бы природный театр вокруг по окружности. И интересно, что этот город начал существовать в 4-м тысячелетии до нашей эры. Это один из самых старых городов мира. И что уникально для этого города, он никогда не был завоеван или разрушен. Его просто оставили после примерно 250 лет жизни здесь. Люди по какой-то причине ушли. Поэтому все здесь сохранилось в прекрасной форме, в прекрасном виде. И такого примера нигде больше в Израиле нет. Фактически от Египта на юге и до Ирака на северо-востоке нет примера такого другого урбанистического центра. Друзья, мы сейчас идем по улице древнего города Арада и как раз собираемся войти в один из жилых домов, который был восстановлен как раз для туристов. Пойдемте посмотрим. Мы находимся в типичном жилом арадском доме. Он имел форму прямоугольника со входом на широкой стене. Посредине вы видите камень. Он был подставкой под колонну, которая подпирала крышу. Крыша состояла из обычных, скажем, палок и также стволов акации, покрыта была травой и немного глиной. То есть такая органическая крыша. Сам дом строился из камней. Когда вы входили через входную дверь, вы делали шаг как бы внутрь. То есть пол был опущен примерно на 50 сантиметров вниз. Это обеспечивало дополнительную прохладу. И вот здесь по периметру вы видите скамеечки. Для чего использовали эти скамеечки? Во-первых, для того, чтобы хранить продукты и также сидеть и спать. То есть люди вот на этих скамеечках все располагалось. Дверь закрывали на такую палочку, и, в общем-то, дом был сравнительно безопасен. Что же было снаружи? Пойдемте посмотрим.

Друзья, мы находимся во дворе того самого дома, который сейчас посетили. Вот здесь по структуре вы видите, что здесь была еще одна комната. Это была не жилая комната, а склад с зерном, с маслом, с продуктами сушеными. Такая же комната находилась с противоположной стороны, справа от вас. А вот эта каменная платформа была используема как рабочая область, где могли производиться различные товары, выпекаться глиняные изделия или что-то производиться. Очаг находился прямо посередине.

0: середине двора, и сухой климат в этой области позволял готовить прямо вот здесь вот на открытой местности. Поэтому вот такой вот среднестатистический арадский дом, в котором жили люди. По-моему, довольно неплохо. Сейчас я нахожусь в полукруглой башне, и вот вы видите продолжение городской стены. То есть город был хорошо защищен от вторжения кочевников со стороны пустыни Негев. И такие башни были каждые примерно 20 метров. Они имели полукруглую форму или квадратную для того, чтобы защищать слепые зоны на стене. Мы сейчас направляемся к центральной части города, и вы видите, что только малая часть этого города была раскопана и сегодня представлена к вниманию туристов. Примерно 90% города еще остается покрыты грунтом, и это объект будущих археологических изысканий. Тем не менее, мы можем видеть прекрасный урбанистический центр ранней бронзы. Вот я сейчас, друзья, нахожусь в одних из ворот старого города, древнего Арада. И вот здесь вот вы можете видеть линию восстановления. То есть все, что под линией, это оригинально, и все, что над ней, восстановили археологи, используя древние технологии, просто чтобы дать людям понять, как это выглядело в прошлом. И вот здесь были довольно такие, может быть, метра три ворота, и они охранялись полукруглой башней слева от вас. Сейчас мы находимся в дворце правителя города. Как мы знаем, что это был правитель? Прежде всего, комнаты больших размеров и также большой зал для официальных встреч, для официальных приемов. То есть, и также эта комната располагалась в одной из, скажем, вершин города и не слишком далеко от городской стены. То есть, правитель всегда мог выйти к воротам и определить, враг ли, друг ли приближается, сделать переговоры. И, в общем-то, здесь вот этот человек и жил, или, возможно, несколько поколений даже правителей. Недалеко от дома правителя находилась самая святая область этого города – храм. И интересно, что в ханаанский период здесь было целых 4 храма. По всей видимости, каждый из них был посвящен к другому божеству. Вот здесь у меня за спиной вы видите остатки комнаты с алтарем по центру. То есть на этом алтаре возносили жертвоприношения. Другой храм сейчас плохо виден, он был слева от вас. Еще один находился вот здесь на северной стороне, и большой жертвенник был справа от него. И четвертый храм был прямо вот в этой огромной комнате. И откуда мы знаем, что это были не жилые комнаты, а это были храмы? Из-за специфического камня, который я собираюсь вам сейчас показать. Вот здесь вы видите не по центру здания, скажем так, платформу для столба, а смещенный, в данном случае, к югу, вертикальный такой вот плоский камень. Этот камень в ивритской Библии называется мацева, и чаще всего в русскую Библию он попал под названием памятник. И вот такой вот памятник, он представлял связь между небом и землей, между Богом и человеком. И именно к такому плоскому камню относится небезызвестная библейская история.
1: «И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником. И возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз».

водной цистерне, которую оборудовали под колодец, прокопав ее до уровня грунтовых вод. А сама крепость появилась здесь, на холме, с которого обозревается вся окрестность. И таким образом это стала своеобразная крепость, охраняющая южную часть Иудеи и контролирующую дорогу, ведущую от Газы через Бершеву к Мертвому морю. Эта крепость также охраняла подступы к Иудее со стороны народов, живущих в пустынях, например, идумеев. Давайте зайдем внутрь и посмотрим. Ворота крепости имели мощные укрепления. Справа и слева стояли две башни, и здесь был вход в ворота. Прошу проходить. Здесь находился склад с продуктами, примерно такой же, как был в Бершеве, но только немного меньше. Продукты из этого склада служили нуждам гарнизона, который располагался здесь. А вот справа от меня находится уникальное для Израиля место, я бы сказал, уникальное место в мировой археологии. Это точная копия Иерусалимского храма, построенная по всем требованиям Торы, в частности, книги Левит. Пойдемте посмотрим. Давайте измерим его размер. Один локоть, второй локоть, третий локоть, четвертый локоть, 5 локтей. И теперь его вышину. Один локоть, 2 локтя, 3 локтя. Библейский размер, библейский жертвенник. Пожалуйста. Теперь я прохожу в следующую часть храма, который назывался «Святое место». Это длинная комната, похожая на арадский дом, которая имела скамеечки. На этих скамеечках могли либо сидеть люди, либо сюда могли быть возложены дары. А вот эта часть, которая находится у меня за спиной, это святая святых храма. Здесь располагалась вам уже известное сооружение Мацева, которое представляло Бога или связь неба с землей, и также 2 небольших жертвенника для благовоний или для возлияний. И сюда заходил первосвященник для того, чтобы благовония сжигать на вот этих маленьких жертвенниках. Почему мы имеем эту конструкцию здесь столь хорошо уцелевшей? Во время жизни царя Езекии была произведена религиозная реформа. Царь Езекия приказал, чтобы нигде люди не поклонялись в Иудее Богу, кроме как в Иерусалиме. И все места, подобные этому, были разрушены. Такое место в Библии называется «высокое место», «высота». И все высоты были разрушены. Здесь же эта высота не была разрушена. По всей видимости, священники, которые жили в этой крепости, пожалели этот храм. Это было святое для них место. И они просто засыпали его грунтом. И это было в 8 веке до нашей эры. И таким образом это законсервированное здание простояло до времени прихода израильских археологов. И если вы искали какое-то аутентичное место, где вы можете прикоснуться к живой Библии, то это здесь, в Араде. Просто сделайте так, как я. Здесь была еще одна вспомогательная комната, по всей видимости, склад. Сейчас она блокирована камнями, туда нет входа. Я хочу привлечь ваше внимание к другой стеночке, которая сделана из кирпича, сушеного на солнце. Про такой кирпич мы знаем из Библии, что такие кирпичи делали израильтяне в Египте. И также часть израильских фортификаций, укреплений была сделана из такого кирпича. Но поскольку это органическое вещество, это просто глина, в большинстве мест Израиля и повсюду, они просто разрушились. Здесь же, благодаря тому, что весь храм был засыпан землей и сохранился, можно сказать, в неприкосновенном, в уникальной форме, здесь мы можем прикоснуться к тем и посмотреть на те библейские кирпичи, которые мы читаем. Приведу один пример. В книге пророка Иезекииля Господь сказал: «Иезекииль, сделай, поставь кирпич, напиши на нем Иерусалим и воюй против него, сделай против него осаду». То есть, таким образом, Иезекииль предсказал нападение на Иерусалим и его осаду. И, по всей видимости, Иезекииль использовал вот такой вот кирпич, как мы можем видеть здесь.
И также другой библейский сюжет говорит, что при строительстве Вавилонской башни люди начали использовать кирпичи вместо камней, они обжигали их. В Израиле нет столько дерева, чтобы сжигать, поэтому это было

0: слишком дорогие бы кирпичи были, поэтому просто брали глиняный такой блок, сушили на горячем солнце, он отвердевал вот до такой кондиции, как сейчас, и из него уже можно было строить стены.
1: Удивительное путешествие мы сегодня совершили от древнего города Хеврон до древнего города Арат. И, конечно, красота неописуемая. Иудейские горы, долины, те места, где был и Авраам, и Иаков, и Давид. Это, ну, великолепные места. Сюда необходимо приехать.
2: Сегодня был длинный и интересный день. Мы побывали в разных городах, проехали через разные эпохи. И вот уже в конце этого дня, побывав здесь, в этом древнем городе Арат, было интересно пройтись по этим старинным улицам, извилистым, узким, и прикоснуться к тем камням, которые были здесь поставлены рукой человека много тысяч лет назад.
0: Сегодня мы проделали путь из Хеврона на юг по Иудее, по горному хребту, пока мы не спустились сюда вниз, к Араду. И я надеюсь, что этот день и эта экскурсия вам понравилась так же сильно, как и нашей съемочной группе. С вами был Барух Керем вместе с путеводителем по Израилю.

Итак, моя проповедь сегодня называется так: «Будь добрым». Скажи, будь добрым. И знаете, каждый четверг у нас проходит утро чтения Библии. Мы на Волгоградке каждый четверг в 8 утра собираемся вместе, читаем Библию и разбираем. И, собственно, если вы никогда не были, вот сейчас у вас будет такое ощущение, что вы были на утро чтения. Потому что обычно мы читаем какую-то главу и потом вместе разбираем. Поэтому моя проповедь, она будет посвящена одной главе, точнее, в одной главе, одной теме, которую мы все вместе разберем и посмотрим вообще, о чем же она была. Это история, которая случилась в Евангелии от Луки, 10 главе. И это история, которая случилась с Иисусом, о добром самарянине. Я думаю, что вы знаете всю эту историю, но давайте сначала прочитаем и потом будем вместе проходить. Итак, начнем. Луки 10 глава, 25 стих. «Тут стал один учитель закона и задал Иисусу вопрос, чтобы испытать его. Учитель, — спросил он, — что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь? А что сказано в законе? — спросил в свою очередь Иисус. — Что ты там читаешь? Тот ответил: люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою своей, всей силой своей, и всем разумением своим, и ближнего твоего, как самого себя. Правильно ты ответил, — сказал ему Иисус, — делай так, и ты будешь жить. Но учитель закона, желая как-то оправдать себя, спросил: а кто мой ближний? В ответ Иисус сказал ему: один человек шел в Иерусалим, из Иерусалима в Иерихон. По дороге на него напали разбойники, которые раздели его, избили до полусмерти и ушли. Случайно по той же дороге проходил священник и, увидев этого человека, прошел мимо, по другой стороне дороги. Так же поступили и левит. Дойдя до этого места и увидев пострадавшего, он обошел его стороной. Но вот к месту, где он лежал, подошел проезжавший мимо самарянин. Он увидел беднягу и жалился над ним. Он подошел, перевязал его раны, промыв их маслом и вином. Затем он посадил пострадавшего на своего осла, привез его в гостиницу и там еще ухаживал за ним. На следующий день он дал хозяину гостиницы 2 динария и сказал: присмотри за ним, когда я буду возвращаться, то оплачу все дополнительные расходы. Кто из этих трех был, по-твоему, ближнему человеку, пострадавшему от рук разбойников? Учитель закона ответил: тот, кто проявил ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же.

Аминь. Я думаю, что эту историю вы знаете. Это одна из самых, наверное, популярных притч, которые рассказывал Иисус. Но я бы хотел вместе с вами разобрать эту часть или этот разговор для того, чтобы понять, что мы можем сделать или чему мы можем научиться. Итак, первое, с чего начинается, это начинается с вопроса, который меняет все. Один законник подходит к Иисусу и спрашивает, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Оп, раз, все нормально. На самом деле, итак, еще. Раз, окей. Один, два. Нормально? Попробуем еще раз. Что-то мешает нам. Итак, этот вопрос, который он задал, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, на самом деле, этот вопрос, который задают сегодня многие люди. Неважно, являются они христианами или нет, все люди хотят понять, что нужно сделать, чтобы жить вечной жизнью. Что нам нужно сделать, чтобы в конце, после этой жизни у нас была вечная жизнь. Люди ищут, на самом деле, не всегда именно истину. Многие волнуют не истина, а в том, чтобы понять, как оправдать себя. Люди ищут счастье и смысла своей жизни, но часто так бывает, что они ищут на самом деле не истину, а просто хотят оправдать самих себя. Иисус, отвечая на этот вопрос, он говорит: «Люби Бога и ближнего». Но тут возникает у него вопрос: «А кто мой ближний?» Говоря о том, что «люби ближнего», это очень абстрактно. «А кто мой ближний?» Вопрос, который мы должны сами себе задать. То есть, если для того, чтобы мне спастись, для того, чтобы быть верующим человеком, мне нужно любить Бога и любить ближнего. С Богом-то все понятно. Любить Бога. Я люблю Бога, Он меня любит. Знаете, мне это так удобно. Удобно любить Бога и только быть с Ним. Иногда есть христиане, которые говорят: «Моя вера — это я и мой Бог». Вот мы друг друга хорошо понимаем. Но мы с вами знаем, что христианство — это не только ты и Бог. Христианство — ты и Бог, конечно, но также ты и люди вокруг тебя. Аминь. Поэтому наша задача — не абстрагироваться от людей, но также понимать, что есть ближние люди, которые нуждаются во мне. Почему он это задает этот вопрос? Кто твой ближний? Потому что он хочет ограничить круг людей, которых он обязан любить. Просто скажите: дайте мне список 5 имен, я буду их любить и заботиться о них. Он хочет это сделать. Поэтому ближний кто это? Это моя семья? Может быть, ближние — это мои друзья? Может, ближние — это те, кто мне приятен? Может, вот эти люди мои ближние? И тогда Иисус рассказывает эту историю о том, кто такой ближний человек или кто твой ближний. И переворачивает представление о том, что же такое любить по-настоящему. Поэтому история дальше — это история про обличение. История, которая обличает. Итак, человек, которого избили, возможно, иудеи. Библия не говорит об этом точно, о чем, кто это был, но, скорее всего, возможно, это был иудей, которого избили и ограбили, и бросили его умирать. Дальше в следующем истории есть три персонажа, которых мы знаем. Первый — это священники. Священник, который служит Богу. Он проходит мимо человека, который нуждается, который избит и ранен, и он проходит мимо. Тут мне чуть-чуть неприятно. Я такой думаю: ну не все священники такие, правда? Ну нехороший священник, короче, был. Потом с ним проходит после этого левит. Левит, на самом деле, это человек тоже, который служит при храме. Другими словами, первые два человека — это были, ну, набожные люди, люди, которые служили Богу, но они по каким-то причинам, они прошли мимо. Оба видят, но проходят мимо. Почему? Почему они могли бы пройти мимо? Я думаю, что некоторые мысли могли быть так. Может быть, они боялись оскверниться. Имея в виду, что в ветхозаветное время, когда люди, ну, не должны были касаться крови и так далее, да, то есть это было такое, ну, нельзя касаться, потому что тогда ты оскверняешься, потом дни ощений и так далее. Поэтому они не хотели, может быть, касаться крови. А может быть, они спешили на какое-то служение, на молодежку в 17:30. Я думаю: не-не-не, у меня нет времени, мне надо успеть на прославление. Там будет сегодня центр петь. Я точно хочу на это попасть. Не знаю, по какой причине. Может быть, по этой причине, а может и нет, я не знаю. А может быть, кто-то, они думали так: ну кто-то другой поможет. Ну, почему обязательно я? Пускай кто-то другой поможет. Но проходит мимо них самарянин. На самом деле, вы знаете, самаряне — это люди, которые израильтяне вообще не общались. Если помните эту историю, когда Иисус пришел к женщине-самарянке у колодца.
Они все удивились, почему Иисус общается с ней, потому что иудеи и самаряне, они были вообще противоположны.

Вообще, ну, они не хотели даже друг с другом общаться, но вдруг приходит чужой человек, абсолютно противоположный, может быть, даже имеющий что-то против этих людей. Но он проходит мимо этого человека и не может пройти. Человек, то есть самарянин, которого презирали иудеи, вдруг останавливается и начинает помогать. Он не рассуждает внутри себя, а вдруг это опасно. Что я буду поднимать этого человека? Вдруг это опасный человек? Вдруг он реально заслужил? Да? Чего я это там буду останавливать? Нет, он не думает об этом. И он не ищет оправданий. Он не говорит о том, что у меня нет времени. Скорее всего, он тоже куда-то шел и куда-то ехал. Но при этом он останавливается. И он просто видит нужду и начинает действовать. Он берет и привязывает его. Потом он его отводит в гостиницу. И потом, в конечном итоге, мы видим, что он еще оплачивает ему все лечение. И после всего этого Иисус спрашивает этого человека, который у него задал этот вопрос. Он говорит, кто был ближним этому человеку? И, конечно же, у законника не остается выхода, чтобы сказать, конечно, тот, кто помог. Правда? Мы бы так же сказали. Ну, как бы тут шах и мат. Кто ближний? Ну, тот, кто помог. Аминь. И поэтому Иисус говорит, теперь иди, и ты поступай так же. Когда ты слышишь эту историю, и Иисус говорит, теперь иди, и ты также поступай, эта история прямо для нас. Когда ты думаешь, что он сказал этому человеку, ну, учителю, да, или закону, думаешь, ну, это ему сказал. Но на самом деле Иисус эту историю дал нам, чтобы мы также поступали. Это не история про другого человека, это история про меня. Иисус не говорит в этот момент, вот видишь, там самаряне хорошие люди. Он не говорит там, кто из них кто. Он говорит, иди, и ты будь таким. Поэтому мы часто, бывает, в нашей жизни, будучи являясь христианами, мы иногда проходим мимо. Ты скажешь, где мы проходим мимо? Вот хочу несколько примеров сказать. Когда мы видим чужую боль, но отворачиваемся, иногда мы можем видеть и реально не чувствовать ничего в своем сердце. Увидев проблемы другого человека, ну, это не мои проблемы. Это не мои проблемы. Наверное, кто-то другой поможет этому человеку. Мы иногда можем закрыть свое сердце при виде, когда мы видим другого человека, который оказался в нужде. Пастор Мацула как-то научил нас хорошему принципу, когда видит машину скорой помощи. Он говорит, когда скорая помощь куда-то спешит, значит, кому-то плохо. И поэтому он развил эту привычку, видя, что что-то где-то кто-то ждет, он начинает молиться за этого человека. Думает, Господь, благослови этого человека, помоги ему, восстанови его, не знаю, исцели его. Я думаю, что как христиане нам очень важно держать свое сердце в тонусе любви, в любви к другим людям, людям, которые проходят разные сложности, и не проходить мимо них. Знаете, на Болотной площади есть, здесь в Москве, есть классный памятник, где есть там 12 пороков человека. Не знаю, видели или нет. Видели, да? Очень классные, поучительные. Если вам будет как-то интересно, сходите, погуляйте и прочитайте, посмотрите. Это очень интересно. 12 пороков человека, которые там стоят, такие скульпторы. И посередине самый главный такой порок, знаете какой? Называется равнодушие. Которые закрыты уши и закрыты глаза. Я ничего не вижу и ничего не слышу. Я думаю, что каждый из нас что-то подобное переживал в своей жизни. И когда мы что-то пережили такое, когда мы остались равнодушными, когда наше сердце никак не почувствовало ничего, мы можем просто пойти мимо и сказать, ну окей, не почувствовал. Но с другой стороны, я думаю, что мы можем остановиться и помолиться, сказать, Господь, так, наверное, не должно быть. Когда я вижу человека в нужде, что-то должно происходить с моим сердцем. Я должен чувствовать, я должен быть сострадательным, я должен любить ближнего, как самого себя. И часто, к сожалению, в этом мире очень много наигранности, очень много обмана и так далее, где мы просто ожесточаем наше сердце. Мы иногда просто уже не хотим делать, потому что не верим. Поэтому очень важно, чтобы мы не оказались в той позиции, когда мы проходим мимо, потому что не чувствуем боль или не чувствуем причастность к этой истории. Когда мы видим чужую боль и отворачиваемся, это плохо. И нам нужно что-то с этим сделать. Однажды был на улице бездомный человек, и он просил деньги. И знаешь, вот я не знаю, было чувство, когда человек подходит и спрашивает, говорит, можете дать денег? Я думаю, ко всем подходили, да, наверняка. И вот в этот момент у тебя внутри начинают, ну, процессы происходить. А он для чего просит? И кто-то такой хочет дать, и кто-то такой думает, ну, наверное, он сейчас на алкоголь возьмет или еще что-то. А кто-то, может быть, видит другого человека, который оказался в какое-то положение и говорит, а он сам виноват в этом.
Не надо было этого сделать. Ну пускай вот он получит урок из жизни. Я думаю, что Христос, он не такой. Я думаю, что Христос, когда видит нас, когда мы упали и когда мы в нужде, он не говорит, ну пускай чуть поваляется. Нет, я думаю, его сердце что-то происходит, его сердцем он сострадает нам. Я думаю, что как христиане мы должны уметь сострадательное сердце к людям, которые рядом с нами оказались, по разным причинам. Может быть, твоя коллега сегодня в депрессии, и у него есть проблемы, и ты видишь, что у человека есть конкретные проблемы. Кто-то сидит и плачет, и ты такой думаешь, не буду влезать. Пускай кто-то ему поможет, или пускай он сам как бы сам выкручивает свои работы или свои истории. Я думаю, что мы, как христиане, мы должны в этот момент не оставаться не соучастниками. Мы, наоборот, должны стать соучастниками и помочь человеку. Спросить, чем я могу помочь? Может быть, я могу помолиться за себя? Может, я могу как-то что-то сделать с тобой? Ну, что я могу сделать? Подскажи мне, как я могу помочь? И в этот момент мы должны начать что-то делать. Я помню, однажды был случай у нас после молодежного собрания. Мы выходили, уже уходили домой. Я спускаюсь, и это, на самом деле, вот у нас молодежка заканчивается ближе к 8, да? А это было уже к часам к 10 вечера было. Я спускаюсь вниз, и там есть девушка Кристина. У меня есть фотография, если знаете, она из служения «Друзья тут», да? Кристина, может быть, здесь, да, даже? Кристина тут? Ты? Где ты? Помаши мне, Кристина. А, вон там, где ты сидишь, окей. Я помню, когда я спускаюсь туда, и смотрю, Кристина сидит с одной девушкой. Я думаю, что так поздно она сидит там. Я говорю, что случилось? И она говорит, ну вот, человек пришел, и нужна помощь, и негде жить и так далее. Я думаю, Кристина, у тебя что, ну, реально делать нечего? После молодежки, так поздно. И она и сидела, и разбиралась в этой истории, как ей помочь, как найти, куда ей поехать. Мы нашли ей дом где-то в Подмосковье, реп-центр, где она могла бы оставаться, ночевать. И потом искали финансы, и покупали билеты и так далее. Я думаю, ну когда я смотрел на это, я думаю, ну это офигенно. Это правильно. Так должны поступать христиане. Когда видят другого человека, который оказался в сложной ситуации, они не говорят, не-не-не, у меня сейчас с друзьями вкусная точка, вообще время назначено. Мы должны хорошо поесть гамбургеры. Нет. Когда ты идешь кушать гамбургеры, и ты видишь по дороге кто-то нуждается, тогда ты останавливаешься и говоришь, гамбургеры подождут. Есть кто-то, ради кого умер Христос. И я должен помочь этому человеку. Аминь. Поэтому сострадание – что-то важное, что должно быть в нашей жизни. Поэтому будьте как Кристина. Аминь. Кристина, спасибо тебе большое. Почему мы иногда можем не помочь человеку? Потому что, возможно, мы делим людей на достойных и недостойных помощи. Может быть, этот человек не нашего круга. Если был бы мой близкий, тогда я бы помог. А если я его не знаю, то чем мне помочь? Ну, наверное, не, помогать не буду. Или, может быть, это неверующий человек. Вот верующий был бы человек, я бы ему точно помог. Ну, нет. Иисус в этой истории не говорит о том, что верующий, неверующий. Он не говорит о том, кто этот человек. Он говорит, есть человек, который сегодня нуждается. И наша задача в том, чтобы помогать людям. Например, в нашей стране есть много мигрантов и беженцев, разных людей. И знаете что? Это также часть нашей заботы. То, как мы можем помочь людям, которые нуждаются. Иногда кто-то подходит и говорит, а где метро? А кто-то иногда подходит и говорит, а как тут куда-то дойти? Или как доехать, или еще что-то, просит позвонить и так далее. И мы, как христиане, наше сердце всегда должно быть открыто к этим людям, и мы должны делать все для того, чтобы им помочь. Аминь. Что? Почему еще мы не можем чего-то делать? Когда мы заменяем милосердие рассуждениями. Когда человек тебе приходит и просит помощи, и ты начинаешь сначала разбираться, заслуживает ли он помощи или нет. Это тоже целая история. Человек иногда тебе просит просто деньги на хлеб, а ты говоришь, а вдруг он на алкоголь? И на самом деле это вопрос как бы легитимный, хороший. Мы не хотим отдавать человеку алкоголь. Нет, мы не хотим. Мы хотим человеку помочь, если он нуждается и он голодный. Поэтому часто бывает так, даже когда ко мне подходят, я спрашиваю, на что ты хочешь? И когда он говорит еду, я говорю, я могу пойти с тобой и купить тебе еду. Аминь. И мы должны найти время для того, чтобы помочь человеку. Потому что добро, если ты хочешь делать добро человеку, то ты начинаешь рассуждать о том, что он достойный или нет. Вдруг он тебя обманывает. Может, обманывает. Но Библия говорит, просящему отдавай. Твоя задача в том, чтобы помочь. Я помню в своей жизни. Однажды я просто перестал в метро давать людям, которые нуждались и просили деньги, только потому что я в себе рассудил и понял, что это целый бизнес. Но с другой стороны, я же не знаю. Я могу лишь помочь, если человек мне просит помощи.
я могу что-то сделать для него. Потому что история об Иисусе, Иисус, который рассказывает о добром самарянине, он не подлежит к рассуждению. Он самарянин не смотрит, а вдруг он реально обманщик, а вдруг он притворяется, и когда я его возьму, он меня по дороге еще ограбит. Мы не знаем, но то, что он может делать, он помогает. Аминь. Как стать ближним? Как стать ближним? Что мы можем сделать для людей, которые нуждаются? Мы должны перестать искать оправдание. Мы должны думать, не кто виноват, а чем я могу помочь. Христианство — это тот человек, который думает, чем я могу помочь. Он не ищет, как срулить эту историю. Он не думает о том, размышляя, кто есть прав, кто нет. Он говорит, чем я могу помочь? Таким был Христос. Так же, как мы можем стать ближним к человеку? Мы можем видеть человека, а не его статус. Для Бога нет чужих. Каждый человек, который рожден в этом мире, он ценен в глазах Бога. И мы тоже не должны обесценивать это. Мы должны видеть в человеке божественное, что он творение, что он образ и подобие Бога. Правда, не все всегда поступают верно. Иногда люди реально оказываются в разных ситуациях из-за своей глупости. Но пускай от этого наше сердце не охладеет к людям, которые вокруг нас есть. Третье, как мы можем стать ближе, мы можем действовать, даже если это неудобно. Милосердие всегда требует жертвы. Всегда требует жертвы. Не бывает такое, что что-то легко сделал для кого-то. Нет, когда к тебе обращаются за помощью, это всегда жертва. Ты всегда что-то оставляешь для того, чтобы пойти и помочь другому человеку. Я помню, как однажды после молодежного богослужения я также проповедовал и так далее. И потом, это, по-моему, даже в тот же день был, когда мы здесь после собрания еще с одним человеком мы долго молились, общались и так далее. И потом после этого я спустился вниз, потом увидел Кристину, вот мы допоздна там были, потом помогли ему. И потом я такой думаю, фу, все, слава Богу, мы сейчас с женой пойдем в ресторан, посидим и вместе классно время проведем. Мы пришли, братья Караваевых, на проспекте Мира, мы сели туда, и знаете что? Вот мы взяли еду, чтобы покушать, и подошел мужчина. Он говорит, а можете меня накормить? И в этот момент, когда ты уже знаешь, день у тебя заканчивается, ты уже устал, ты просто хочешь быть со своей женой, просто хотите поесть. И кто-то приходит и говорит, а можете меня тоже накормить? Я не знаю, смог я передать мое чувство в тот момент или нет. С одной стороны, я понимаю, конечно, надо накормить, но с другой стороны, думаешь, где-то же я могу один быть. Конечно же, слава Богу, закончу эту историю тем, что, конечно же, я встал, пошел, и мы вместе с ним заказали еду, которую он хотел. Потом он сказал, что-то мало, можно еще закажу. Потом мы еще заказали еду, и он сидел там, тоже кушал. Вот, слава Богу за это. Но о чем я говорю? О том, что милосердие, это требует жертву. Иногда тебе придется заметить другого человека в тот момент, когда тебе вообще неудобно. Может быть, у тебя были совершенно другие планы. Ты, может быть, куда-то стремился и куда-то шел, и ты увидел человека, который нуждается. И знаешь что? И ты остановился. Однажды одна женщина опаздывала на автобус. Она опаздывала, бежала и плакала. Водитель увидел эту женщину, которая опаздывала на автобус, и он вернулся и взял ее. А оказалось, она спешила к сыну, который в тот момент умирал. Кто-то может быть сказать, он нарушил график. Но знаете что? Он стал для нее ближним. Я не знаю, было у вас такое чувство или нет, я помню свое время, когда ты бежишь за автобусом, который сейчас уедет. Ты бежишь, чтобы успевать. И вот иногда есть водители, которые прямо перед носом закрывают. Ты же говоришь, будь человеком. Ты бы мог секунду подождать, открыл бы мне дверь. А есть иногда, когда ждут и открывают. В этот момент твое сердце, слава Богу вообще. Это люди, которые любят свою работу, которые открывают двери. Точно говорю. Они любят людей, они любят то, что они делают. Я думаю, что мы иногда такими же бываем. Иногда просто нужный момент, когда нам реально нужно проявить милость, жалиться на ком-то, помочь какому-то человеку. Мы можем закрыть, сказать, сегодня двери закрываются. Двери милосердия работают до 17:00. После мне не звоните. Но так с нами не должно быть. Аминь. Аминь. Итак, как стать ближним? Перестать искать оправдание, видеть человека, а не его статус, и действовать, даже если это неудобно. Вот что значит любить ближнего, как самого себя. То, о чем учил Иисус. В заключение хочу сказать,
Добрый самарянин, на самом деле, это история доброго самарянина, это про образ Христа. И Иисус и есть добрый самарянин для каждого из нас. Он рассказал эту историю, потому что мы все с вами однажды были изранены, мы все с вами однажды были брошены, и никому не было дела до нас. Но Иисус, Бог, Творец этой земли, Он стал обычным человеком, пришел на эту землю, взял грехи всего человечества на Себя и умер на кресте для того, чтобы мы вместе с вами могли иметь жизнь вечную. Это пример, который Иисус показал каждому из нас, таким, какие мы должны быть. И добрый самарянин — это как Иисус, то, что Он сделал для нас, как грешников. Он спас чужого, Он спас того, кто находился в заблуждении, находился в беде, находился в том, чтобы попасть в ад. И сегодня мы с вами должны стать как Христос, стать как этот добрый самарянин, который может помочь людям, которые вокруг нас находятся. Ты скажешь: Армен, это очень сложная история. Что-то этот самарянин жестко много чего сделал. Он и остановился, и раны там, и еще там на осла посадил, куда-то отвез. Я не могу всем этим заниматься. Знаете, иногда нам реально сложно вот все это сделать. Скажем так, это непростое дело. Но мы можем сделать что-то из этого. Мы можем сделать что-то из этого. Не обязательно сделать все. Но каждый из нас что-то может из этой истории сделать. Например, остановиться. Остановиться. Остановиться — это означает прервать свою спешку ради другого человека. Имей в виду, что ты куда-то стремишься, куда-то идешь, но ты увидел нужду, и ты остановился. Это уже хорошо. Остановись для того, чтобы увидеть людей, которым ты можешь помочь. Что он еще сделал? Он выслушал. Или мы можем выслушать. Он привязал раны и словом утешения помогал. Иногда слушать — это на самом деле большой дар. В этой жизни все любят говорить. Но, слава Богу, вы любите слушать. Да, вы сейчас сидите и слушаете. Слава Богу за вас. Но знаете, что иногда людям нужно высказаться. И ты можешь стать человеком, который может слушать других людей. Иногда я консультирую людей, я просто слушаю. И когда они заканчивают, они говорят: я все понял, спасибо. Я говорю: ну, слава Богу. Иногда людям нужно просто сказать то, что у них сердце, то, что у них горит, то, что больно. И кто-то должен стать тем человеком, который слушает другого. Поэтому выслушать — это большое служение. Что ты можешь еще сделать? Ты можешь поддержать, стать опорой в трудный момент для другого человека. Аминь. Найди таких людей. Скажи: может быть, я могу поддержать себя? Ты видишь своего друга, не знаю, однокурсника, не знаю, с кем учишься, работаешь. Может, ты видишь, что он находится в сложной ситуации. И он думает: пойду-ка я сегодня вечером какой-нибудь бар выпью вообще, я что-то устал. Скажи: не-не-не, подожди, давай я буду рядом с тобой. Давай я буду молиться за тебя. Давай я поддержу тебя. Знаешь что, решения нет в алкоголе, но решение есть в Боге. И я буду рядом с тобой. Поэтому поддержать кого-то — это тоже большое служение, это то, что сделал добрый самарянин. Что еще он сделал? Он поделился ресурсами. Он поделился тем, что у него было. Он посадил на своего осла, заплатил за него и так далее. Поэтому помочь другим деньгами, временем, своей силой — это тоже круто. Это тоже проявлять любовь к человеку, который рядом с тобой. Любить ближнего, как самого себя. Поэтому делитесь тем, что у вас есть. У вас есть классная улыбка, поделитесь это с другими человеком. Вы хорошо готовите кофе, приготовьте нам всем. Мы тоже будем счастливы вместе с вами. И еще что-то. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. То, что у тебя есть, используй это для того, чтобы благословить людей, которые вокруг тебя есть. Что еще он сделал? Он был рядом. Пойти рядом. Сопровождать человека в его испытании. Иногда нужно время для того, чтобы помочь человеку. Иногда некоторые вопросы не быстро решаются. Конечно, бы хотелось дать какую-то волшебную пилюлю и сказать: вот на попе, и все будет хорошо. Но иногда некоторые вещи проходят долго. И важно, чтобы мы были готовы помогать другому человеку тоже в долгое время, идти с ним путь. И это тоже то, что мы можем сделать, то, как мы можем проявить любовь к ближнему. И последнее. Взять ответственность, не бросать на полпути. Иногда ты говоришь: давай, я буду твоим другом. И это последний день, когда вы увиделись. Ну, не-не-не. Было бы странно, если бы он привязал его, ну, точнее, как-то не привязал, а перевязал его раны, а потом помог ему, посадил на осла, и перед гостиницей бросил бы его. Такой: ну там дальше он сам дойдет. Это странная была история, согласны? Я думаю, надо доводить дела до конца. Поэтому если ты увидел человека, если ты видишь человека в нужде, что ты можешь делать, ты можешь взять ответственность за него и довести до конца. Сказать: я буду рядом с тобой. И что бы тебе не нужно будет, я хочу помочь тебе, я хочу быть человеком, на которого ты можешь опираться. Возьми ответственность и доведи человека до конца. Это все сделал добрый самарянин один. Но нас с вами много.
И мы что-то можем из этого сделать. Мы можем быть ближним к своему людям вокруг нас. Не только здесь, не только ваши друзья, но также за пределами этой церкви. Когда вы будете ходить по улице, когда вы будете в метро, когда вы будете в магазине, в ресторане, где бы вы ни были, люди, которых вы увидите, это ваш

Ответственность. Я помню, одним у меня, когда учился в теологическом, у меня был декан Андерс Герман. Он был такой очень духовным человеком. Я помню, мы после уроков, во время обеденного перерыва, мы пошли вместе в ресторан. На самом деле, я только первый раз увидел такое отношение. И там девушка, которая обслуживала нас, и она подошла, и он говорит: «Что вы будете заказывать?» И он начал ей говорить добрые слова. Я такой думаю, странно вообще. Ну просто, ты скажи, что хочешь заказать, да? Он просто начал говорить, какая она классная. А потом в конце начал пророчествовать ей. Начал говорить о том, что Бог имеет для ее жизни. И сказал: «Можно за тебя помолюсь?» Сидел, думал, мы кушать пришли или молиться вообще. И он молился за нее. И она была очень затронута Богом. Реально. Я думаю, вот это круто. Когда ты пришел даже в ресторан покушать, ты в этот момент можешь увидеть людей, которые вокруг тебя нуждаются в Боге. И ты можешь что-то для них сделать. О, Господь, научи нас таким быть. Научи нас реально видеть людей, видеть нужды их, видеть, что мы христиане не только в церкви, но где бы мы ни были, мы христиане и там, чтобы проявить любовь к людям, которые сегодня нуждаются. Аминь. Давайте встанем вместе. Иисус в истории, в этой притче, Он не просто рассказал им эту притчу. Нет. Он сказал: не спрашивай, кто твой ближний. Тот спрашивал: кто мой ближний? Говорит: не спрашивай, кто твой ближний, но будь ближним. Будь ближним. Когда ты ищешь, для кого ты можешь быть ближним, это не тот подход, который говорит Иисус. Иисус говорит: увидел человека в нужде, значит, это твой ближний. Кому ты можешь помочь? Пускай нам Бог даст такое сердце, чтобы мы реально не проходили мимо в этой жизни. Наше время, которое мы живем, на самом деле очень циничное время. Люди, которые просто смеются, угорают на друг друга, там, не знаю, прикалываются, унижают. И иногда человека на улице ты не знаешь, он мошенник или просто оказался в этой истории. На самом деле все очень сильно запутано. Но при этом важно, чтобы мы не ожесточили свое сердце, не потеряли вот это чувство, что эти люди, возможно, сегодня реально в нужде. Сегодня, возможно, это их последняя надежда. Возможно, этот человек вышел в надежду, кто-то ему поможет. А мы, будучи христианами, которые призваны помогать, любить человека, который в нужде, говорим: не-не-не, это какая-то другая история. Господь, храни нас от этого. Пускай наше сердце реально будет чутким, состраданием людям, которые сегодня нуждаются. Сегодня в мире много чего происходит. И хочется, чтобы наше сердце не было жестоким из-за того, что вот обильно жестокости очень много сегодня в мире. Но хочется, чтобы сохранить свое сердце. Если твое сердце, как я сказал в самом начале, не чувствует это хорошее время молиться об этом. Сказать: Господь, я что-то потерял. Я потерял сострадание людям вокруг себя. Возможно, боль чужого человека очень далеко от меня. Но я не хочу, чтобы так было. Я хочу чувствовать, я хочу реально молиться за этих людей. Я хочу сострадать этим людям так, как это делаешь ты. Потому что в этом есть христианство. Будь ближним для другого человека, кто сегодня нуждается. Кто нуждается сегодня в твоей любви? Возможно, ты даже знаешь о таких людей. Возможно, ты знаешь человека, которому ты сегодня можешь помочь. Если знаешь, то Иисус говорит: иди и поступай с ним так же. Аминь. Будь добрым самарянином. Давайте помолимся. Давайте помолимся. Господь Иисус, мы сегодня читали, Господь, эту замечательную притчу о добром самарянине. Но мы также увидели, Господь, что это Ты. Ты такой, Господь. Это Ты, который увидел и сострадал, Господь. И Ты протянул сегодня свою руку, Господь, каждому из нас. Ты благословил, Господь, чтобы мы сегодня тоже имели способность, Господь, благословить других людей. Иисус Христос, мы просим сегодня Твоей любви в нашей жизни. Мы молимся, чтобы мы имели Твою любовь. Твоя любовь, которая безусловная, которая широкая, глубокая, Господь. Которая имеет, Господь, настолько силу, которая может перевернуть всю историю во имя Иисуса Христа. Боже, я молюсь, чтобы мы, как христиане, не стали, Господь, циничными, чтобы мы не потеряли сострадание, чтобы мы не потеряли, Господь, то, до чего мы живем здесь, на этой земле, чтобы любить ближнего, как самого себя. Я молюсь, Господь, чтобы

Господь, чтобы мы были людьми света. Я молюсь, чтобы мы были людьми соли, Господь, для этой земли. Я молюсь, чтобы мы не поступали, как другие, Господь, но мы поступали, как Ты говоришь, Господь, в Своем Слове, что увидя нужду, останавливаться, увидя нужду, имея сострадание, увидев нужду, сделать что-то для этого человека, помочь ему дойти до конца во имя Иисуса Христа. Боже, я молюсь, чтобы наши сердца, они были наполнены любовью к состраданию людям вокруг нас. На этой земле, в этом городе и до краев земли во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, чтобы мы не играли христианство, мы не играли культуру христианства, чтобы мы не просто посещали церкви и прославляли Тебя, но я молюсь, чтобы наша жизнь прославляла Тебя, чтобы наши дела говорили о том, что мы являемся христианами, о том, чтобы люди, видя нашу жизнь, прославляли Тебя, Господь. Я молюсь и прошу Тебя, помоги нам, Господь, каждому из нас склонить свои сердца перед Тобою, просто крушиться перед Тобою, Господь, и сказать: Иисус, наполни меня, наполни своей любовью, наполни своим состраданием в мою жизнь во имя Иисуса, чтобы я сегодня, Господь, мог быть, Господь, Твоими руками на этой земле, Твоими ногами во имя Иисуса. Я бы мог, Господь, быть своим сердцем, который изливает любовь на людей вокруг себя во имя Иисуса Христа. Господь, возьми наши жизни и исцели, Господь, людей вокруг нас, те боли и страдания, которые они переживают, то потери, которые сегодня они имеют, чтобы мы могли помочь им восстановить, Господь.

человека, потому что за каждого человека, Господь Иисус, Ты пролил кровь. Я молюсь, чтобы это была ценность, Господь, в нашем сердце. Где бы мы ни

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности», и мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях, а также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Многим из нас общение порой дается нелегко. Почему одни могут выступать перед огромной аудиторией, легко зажигая ее своими идеями, непринужденно обмениваться искрометными шутками на вечеринках и моментально заводить знакомства, а другие с трудом поддерживают даже обычную бытовую беседу? Умеем ли мы общаться? На этот вопрос отвечают по-разному. Нередко умный и образованный человек, умеющий ставить задачи и правильно планировать выполнение ее, не достигает цели только потому, что не может наладить контакт с людьми. Можно ли научиться общаться? Или этот дар доступен лишь избранным? Что мешает нам говорить легко и свободно, и почему это умение так важно? Давайте мы эти вопросы зададим нашему сегодняшнему специалисту, священнослужителю, консультанту по семейным взаимоотношениям Виталию Кисеру. Встречайте. Виталий, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Итак, что же за такое это искусство общения с людьми?
1: Есть люди общительные от природы. Люди, которым нравится общаться, которые умеют общаться. Есть другая категория людей, которые не общительны, но те и другие могут научиться выстраивать отношения или коммуникации друг с другом. Поэтому будем говорить о искусстве выстраивать взаимоотношения друг с другом. Умение налаживать мосты.
0: Спасибо большое. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы. Можете сделать это как во время программы в микрофоны, либо чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который сейчас у вас на ваших экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире обязательно все вопросы передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Спасибо. Ну что ж, Виталий, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Рад вас приветствовать, друзья мои. И сегодняшнюю нашу тему мне хотелось открыть вот таким высказыванием. Блажен, кто крепко словом правит и держит мысль на привязи свою. Сегодня мы с вами будем говорить об искусстве выстраивать взаимоотношения, искусстве умения говорить. Не просто поддерживать беседу, а именно выстраивать коммуникации. Сегодня я хотел бы с вами поговорить, показывая вам, что Библия – это не просто книга, которая рассказывает о каких-то там библейских историях или библейских событиях, а что Библия является действительно книгой, по которой можно жить. И мы с вами попытаемся сегодня увидеть, как Библия учит людей выстраивать взаимоотношения, как правильно выстраивать свои отношения. Я хочу вам прочитать интересные высказывания. Кто такой общительный человек? Общительный человек – это тот, кто хочет общаться и кто может общаться. Есть общительные люди, вы, наверное, с такими встречались. Это человек, которому очень важно поговорить с вами, и он в любое время, дня и ночи, если вы ему позвоните, он найдет вам, что сказать, как сказать, и порой даже он вам сам позвонит, и вы не будете знать, как от него отделаться, отвязаться. Итак, общительный человек – тот, кто хочет общаться и может общаться, а коммуникабельный человек – это тот, кто умеет общаться. Разницу улавливаете? Есть человек, который хочет общаться, а коммуникабельный – это тот, который умеет общаться. Так вот, друзья мои, коммуникабельный человек не всегда общительный. И он может даже и не быть общительным человеком, но это человек, который научен общаться, он умеет общаться. А общительный человек может стать коммуникабельным человеком, но может и не стать. Но ему это сделать легче. И мы с вами сегодня начнем вот с чего. Как вы думаете, вот на ваш взгляд, Библия учит людей общительности или коммуникабельности? Можете взять микрофончик и ответить. Коммуникабельности, да?
2: Да.
1: Почему вы так думаете, что Библия учит коммуникабельности? Я вам прочитаю сейчас несколько текстов, которые говорят как раз о том, что нужно общаться. Но мы попытаемся эти тексты разобрать с вами. Итак, 2 Паралипоменон, 20 глава, 35 стиха. «Но после того вступил Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозией, царем израильским». Или еще, 1 Иоанна, 1 глава, 3 стих. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Еще 1 Иоанна, 1 глава, 6-7 стих. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и поступаем, и не поступаем поистине». Итак, Библия говорит о том, что, ну, то есть мы читаем, что речь идет о том, что людям необходимо иметь общение. Речь идет о том, что люди имеют общение с Богом и должны друг с другом выстраивать общение. Это русский перевод или синодальный перевод на русском языке. Нам нужно с вами ответить на вопрос, как это слово читается в греческом языке. Общение. О чем же там идет речь? Давайте я вам прочитаю с греческого языка. Общение переводится как связь. Не, мы с вами говорили, общительный человек – это какой человек? Который хочет общаться. Ну, общаться – говорить. Тот, кто хочет говорить. А связь, слово «связь», если дать ему определение этому слову, ну, русское значение этого слова, оно имеет значение как коммуникация, то есть выстраивать коммуникативные отношения. Что это такое? Приведу вам такой пример с Евангелия от Иоанна, вернее, прошу прощения, Евангелия от Матфея, 6 глава, 7 стих. Вы, скорее всего, знаете этот текст, если читали Библию. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Итак, Библия говорит, раскрывает нам истину о том, что человек не должен быть каким? В многословном, да, в молитве. То есть, если речь идет о том, что мы должны уметь выстраивать общение с Богом, это просто поговорить, и большая часть людей, которые выстраивают такие отношения с Богом в молитве, если вы ловили себя на мысли, то человек молится, что он делает? Закрывает глазки, складывает ручки и понеслась. И он составляет списочек и в Богу рассказывает, все рассказывает о своей жизни, что он хочет, чего он не хочет и так далее и тому подобное. А Христос говорит, молясь же, не будь многословен. Итак, или другими словами, не будь общительный в молитве, а будь коммуникабельный. И мы с вами сегодня будем говорить о том, как же нам с вами быть коммуникабельным человеком. С чего нужно строить отношения? В прошлую тему мы с вами говорили о том, что нужно заводить отношения с людьми, которые сделают вас лучше, которые способны вас преобразить. И мы говорили о том, что «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Да? «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Так вот, Библия нас предупреждает и говорит нам, что мы должны сторониться людей, я их называю так, токсичных людей нужно избегать. И Слово Божие дает определение токсичным людям. Ну, я одну только вам напишу, с кем мне общаться, скажу, с кем мне общаться, и остальных я не буду упоминать, с кем лучше не встречаться в своей жизни. Давайте так. Притча 18 глава, 2 стих. «Глупый человек не любит знания». Притча 18:2. «Глупый выставляет на показ глупость свою. Глупый верит всякому слову. Глупый раздражительный, пренебрегает наставлением отца». То есть давайте так, в своей жизни остерегайтесь людей вот таких. Да, глупых, остерегайтесь этих людей. Библия говорит, почему нужно их остерегаться, этих людей. Я не знаю, смотрели вы фильм или нет, называется фильм «Выживший». Там главный герой Леонардо Ди Каприо. Но вы знаете, что этот фильм был снят по настоящим событиям, которые произошли. Это реальная история жизни Хью Гласса, который действительно встретился с медведем 800-килограммовой тушкой такой, которая мамашка ходила со своими медвежатами в лесу. И вот он, идя на разведку, встретился с этим медведем. Эта медведица напала на него. Вы помните эту историю, да? Порвала его. И этот человек по-моему, на протяжении 100 километров полз поломанными там костями и так далее. Это реальная история. Я не хотел бы встретиться с такой разъяренной медведицей, которая охраняет своих детей. Вы бы хотели с такими встретиться? Я тоже. Так смотрите, как Библия говорит. Слово Божие говорит. Притча 17:12. Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью. То есть менее опасен медведь для человека вот такой разъяренный, чем глупый человек со своей глупостью. Поэтому первое, что нужно делать, избегать в своей жизни токсичных людей, чтобы выстраивать дружеские отношения, чтобы выстраивать коммуникации. Ну и пошлите мы с вами дальше. Какие же это коммуникабельные люди? Кто это такие? Первое. Давайте посмотрим, чему нас учит Библия. Как быть коммуникабельным человеком? Евангелие от Матфея, 12 глава, 36 стих. «Говорю же вам, что за всякое слово праздное, какое скажут люди, дадут ответ в день суда». И о чем речь идет? Нужно быть коммуникабельным или разговорчивым человеком. То есть Слово Божие говорит, что надо быть очень внимательным к тому, что вы говорите. Есть такая мудрость, высказывание такое красивое, мне очень нравится. Ты научился говорить, значит, ты повзрослел. Если ты научился молчать, значит, ты поумнел. Запомните это, да? То есть, если умеешь говорить, значит, ты взрослый. А если умеешь молчать, значит, умный. Итак, первое. Умение молчать. Что сюда входит, друзья мои, умение молчать? Первое. Есть как учение Библии о том, почему нужно уметь молчать. Притча 10 глава, 19 стих. «При многословии не миновать греха, а сдерживающий свои уста разумен». Или Евангелие от Матфея, 5 глава, 37 стих. «Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а сверх того все это от лукавого». Итак, Библия нас учит, смотрите, как Бог нас учит коммуникабельности. Он говорит, не нужно быть болтливым. Слышали такое выражение? Болтливый человек, как там? Находка для шпиона. Болтливый человек, находка для шпиона. Человек, который не умеет держать свои уста, это находка для шпиона. И Слово Божие как раз говорит, что быть надо очень внимательным к своим словам. Не нужно быть просто многословным. Еще есть

0: понятие. Пустословие. Притчи 12.18. Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Или еще, кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Бывало у вас такое, что вы, вот хочется вам поговорить, вы начинаете говорить, вы перевозбуждены, вы говорите, говорите, говорите, а потом домой приходите и думаете, что-то я, наверное, лишнего наговорил. Иногда в своем вот этом порыве поговорить вы тайну даже можете открыть другого человека. То есть нужно уметь контролировать свои уста, нужно уметь контролировать, да, открываешь уши, закрываешь рот. Хорошо, следующее, чему учит нас Бог. Вопрос был, в прошлый раз задавали вопрос о том, как быть человеком, который не просто сухо отвечает на вопросы, да, то есть вопросы, ответ, вопрос-ответ. А если вы хотите разговаривать с человеком и быть коммуникабельным человеком, а коммуникация или коммуникабельность – это выстроить определенные отношения. Или другими словами, я когда изучаю Библию, я вижу, что Бог интересно выстраивает с нами отношения именно в коммуникации таким образом. Бог хочет до нас донести определенную информацию, Он хочет, чтобы эта информация нам была понятна. Он не просто хочет с нами говорить, Он хочет донести до нас определенную истину. И когда мы разговариваем с Богом, Бог хочет научить нас, чтобы мы не просто болтали, а донесли до Него определенную истину, определенную информацию, которая действительно нам важна. Ну, к примеру, когда мы с Богом выстраиваем отношения в молитве. Многие говорят, почему Бог не отвечает на мою молитву? Я много молюсь, а Бог не отвечает. И у меня сразу к этому человеку вопрос. А что ты просишь? Он говорит, я прошу там то-то-то. А я ему задаю второй вопрос. А оно тебе надо? Он говорит, да, оно мне надо. А почему оно тебе надо? Вот если ты сам себе начнешь отвечать на вопросы, то ты увидишь, что многие просьбы, которые ты обращаешь к Богу или доводишь до Его сведения, они совершенно тебе не нужны. Поэтому Бог хочет научить нас не быть разговорчивым в молитве, а коммуникабельным. То есть понять, теперь, когда я пытаюсь с вами выстроить отношения и быть коммуникабельным с вами, мне, чтобы я был не вопрос-ответ, выстроить так беседу, а мне нужно понять область, которая вам интересна, и в этой области я должен быть широко проинформирован. То есть мне нужно собрать массу информации. И тогда я с вами буду беседовать, и наша беседа не будет сухой, а будет, ну, полноценной такой. Следующее, что необходимо в коммуникабельности. Умение слушать. Умение слушать. Вот мы с вами говорили в прошлый раз о том, что нужно контролировать полет своих мыслей или отпускать их по течению, не сосредотачивать на них свое внимание. Прочитаю вам один текст. Притчи 18 глава, 14 стих. «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему». А с кем мы вначале говорили, нельзя выстраивать отношения? С кем лучше не контактировать? С глупым человеком. Почему? Да потому что он опаснее вот этого разъяренного медведя. И если вы не учитесь коммуникабельности, то есть если вы перебиваете человека или не даете ему договорить до конца, он рот открыл, а вы говорите, я уже это знаю. Помните, мы говорили, что ты не пуп земли, ты всего не знаешь. Не показывай себя всезнающим. Ничего страшного, если ты не знаешь какие-то вещи. Более того, когда ты строишь с человеком отношения, веди себя с ним таким образом, что он больше знает, чем ты. Тогда ты будешь хорошим собеседником. Ты будешь человеком, который коммуникабельный. Если мы относимся к плохим слушателям, то привыкнуть и простить нам этот недостаток могут лишь наши друзья и близкие. Но его не потерпят остальные. То есть неумение слушать не потерпят остальные. Поэтому мы никогда не сделаем успешную карьеру в сфере деятельности, где нужно общаться с людьми. То есть если вы не умеете слушать, перебиваете людей, вас друзья, может, и будут терпеть, но вы никогда не сделаете карьеру там, где нужно общаться с людьми. Уметь слушать – это не просто молчать, ведь можно изображать внимание, углубившись в собственные мысли. Собеседник тут же поймет, что он вам безразличен, это обидит его не меньше, чем если мы перебьем его и сменим пластинку. То есть это то же самое, что перебивать. Если вы не слушаете собеседника, это то же самое, что перебивать его. Да, то есть вам неинтересно слушать его. Друг или подруга, ну, будут сильно обижены на это. Следующее, что необходимо для коммуникации. Важно говорить с людьми на темы, которые интересны этим людям. Иакова, 1 глава, 19 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание и медленен на слова, чтобы понять, что интересно человеку, что нужно, чтобы понять, что интересно человеку». Что? Микрофончик, говорите. Слушать, да? Слушать. Еще что нужно?
1: Интересоваться его интересами, проводить с ним вместе время.
0: Как узнать, что, допустим, у вас нету, вы коммуникабельный человек, вам нужно выстроить с человеком отношения. Вы впервые с ним познакомились.
1: Задать вопрос.
0: Правильно, нужно задавать вопросы. Я не случайно вам в прошлую тему говорил о том, что нужно уметь задавать вопросы, чтобы узнать, что интересно человеку. То есть, чтобы выстроить с человеком коммуникативное отношение, нужно узнать, что интересно ему. И человеку интересно говорить именно на те темы, которые интересны ему, а не вам. Поэтому коммуникабельный человек – это тот, кто умеет задать правильный вопрос, увидеть интерес человека и начать разговор именно на тему, которая интересна вашему собеседнику. Вы даже говорить ничего не будете. Вы задаете вопросы, человек отвечает вам, рассказывает о том, что ему интересно, рассказывает то, как он круто там провел время, как он сходил на рыбалку. После того вы с ним поговорили, то есть вы с ним выстроили диалог, вы задавали ему просто вопросы. Большую часть времени вы молчали. Может быть, из 30-минутной беседы одна минута была или две минуты вашего разговора. Он приходит домой, приходит к своей жене и говорит: «Слушай, я сегодня такого собеседника классного встретил. Просто супер. Я такого человека больше не встречал». Хотя он вообще не говорил. Или вы вообще не говорили. Итак, то есть нужно уметь слушать человека и узнавать именно темы, которые интересны им. Говорить с людьми на интересующие их темы. Что еще нужно, друзья мои, чтобы быть коммуникабельным человеком? Давайте мы прочитаем, что апостол Павел говорит. Послание к Римлянам, 14 глава, 1 стих. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Нужно воспитывать в себе толерантность, умение уважать чужое мнение или чужой взгляд. Вы знаете, что в Японии признак дурного тона поставить человека в неловкое положение. То есть, допустим, у человека есть определенные какие-то взгляды. Где-то он когда-то что-то прочитал. Допустим, я прочитал где-то когда-то, что на 30 лет старше Давида Иоаннафан. И я об этом говорю. А вы говорите: стоп. Нет такого. Мы не читали, и вы ставите меня в неловкое положение. Я стою и думаю, действительно, на 30 лет или нет? Но вы поставили меня уже в неловкое положение, потому что вы задали этот вопрос публично, к примеру. Поэтому уважать, быть толерантным человеком – это уметь выслушивать человека. И может, человек заблуждается. Да, может, он говорит какие-то вещи, которые вам кажутся, что он не прав. Не стоит ему сразу об этом говорить. Если вы выстраиваете отношения коммуникативные, не стоит ему сразу об этом говорить. Если, конечно, он вам безразличен, вы можете ему сказать: «Ты не прав, я прав 100%». Вот. То есть не ставьте человека в неловкое положение. Будьте толерантным человеком. Слышали, наверное, анекдот такой? Принимают человека на работу и говорят: «Тебе нужно посмотреть наш план». Он открывает план, смотрит, там написано: пункт номер один. Начальник всегда прав. Пункт номер два. Если начальник не прав, то смотри пункт номер один. То есть учиться толерантности – это вот как вот из области вот этого анекдота. Вы должны строить отношения с человеком, и если даже вы понимаете, что он не прав, но не нужно публично ему делать вот этих заявлений, не нужно с ним

рвать отношения, не нужно его унижать этим. Потому что часто люди могут обижаться на то, что вы ставите их в неловкое положение. Следующее, что необходимо для коммуникабельных отношений. Очень важно понимать, к кому люди тянутся инстинктивно, да, по инстинкту. Кому, мы с вами говорили уже, наверное, да? Вот вы стоите на автобусной остановке, и вам нужно поинтересоваться, узнать какую-то информацию у человека. И вот стоит один человек жизнерадостный, улыбается, а второй такой грустный, взгляд из-под лобья, руки у него так сложены. Кому вы подойдете? Вы подойдете тому человеку, который жизнерадостный. Притча 12.14. От плода уст своих человек насыщается добром. Слова имеют свойство утверждать, творить, вдохновлять, назидать, утешать. То есть словом можно утешать, лечить, исцелять, но можно также словом человека унизить, обидеть, убить, да, словом нехорошим, недобрым. Притча 16.24. «Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей». Итак, еще один из законов коммуникации – это умение быть добродушным, умение быть жизнерадостным, умение быть человеком открытым и расположенным для беседы. Тогда человеку будет с вами приятно и интересно разговаривать. Следующее, что нужно для коммуникативных отношений. Римлянам 12.15. Римлянам 12.15. «Радуйся с радующимися и плачьте с плачущими». Радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Чувствовать настроение человека. Это очень важно. Знаете, это на уровне интуиции надо чувствовать настроение человека. Это как... Я в детстве ходил в школу танцев. И там играет музыка, и вы должны под музыку какие-то движения делать. И очень важно понять, что в такт нужно делать какое-то движение. Вот так в беседе, в разговоре нужно чувствовать человека таким образом, как будто ты на танцах находишься, вот в такт с человеком двигаться. Пример вам приведу. Очень часто бывает так. Меня жена попросила сходить в магазин. Я пошел в магазин, вечер уже уставший. Магазин работает до 10, погнала меня. Я успел кое-как до закрытия магазина. Она мне сказала, купи на неделю. Я иду с двумя пакетами, прихожу, дохожу почти до квартиры, и вдруг летит тетя Глаша там, допустим. «А, Виталий, стой!» Я знаю, что она очень... не коммуникабельный человек, а общительный. И она такая, стой! Я с этими пакетами остановился возле дверей. Она говорит, как я рада вас видеть, как у вас сегодня день прошел. Мне так приятно с вами пообщаться, я так вас долго ждала, наконец-то я вас встретила. И понеслось. И она начала мне рассказывать, как у нее внучка живет, как у нее дочка там живет, чем она сегодня занималась, какие у нее планы на неделю, что она будет делать на огороде. Как вы думаете, что со мной происходит? Я стою с этими пакетами, и у меня мысль одна в голове. Я ее очень люблю, эту тетю Глашу. Я вам серьезно говорю. Она приятный человек. Мне с ней очень нравится общаться. Но не в данный момент. Понимаете? В данный момент мне хочется эту тетю Глашу... прибить бы, прибил эту Глашу. Да, то есть, вот важно в коммуникациях чувствовать настроение людей. И если вы подходите и пытаетесь с человеком поговорить, если вы видите, что у человека сейчас не то настроение, не разговаривайте с ним, то есть дайте человеку возможность побыть наедине, может, ему нужно отдохнуть. То есть пусть человек идет и отдыхает. Еще, знаете, такой есть момент. Вы приходите к кому-то в гости, выстраиваете с кем-то коммуникативные отношения, и вы сидите, выстраиваете эти отношения час дома у человека, два выстраиваете отношения.
И он вам как в этом, про Винни-Пуха мультфильм, когда Винни-Пух приходит к кролику в гости, и кролик их угостил, они вроде все съели, и он говорит, ну что, вы выходите уже? Они говорят, да, уходим. Ну, если вы ничего не хотите, а что, еще что-то есть? Так и здесь бывает, да, то есть нужно вот чувствовать такт, хочет человек беседовать или нет. Второе, вы начали беседу, нужно чувствовать, что человек хочет ее прекратить, эту беседу, ему нужно остановиться. Поэтому нужно быть очень чувствительным. И на уровне интуиции нужно понимать, что нужно прекращать разговор. Следующее, что необходимо, качество для того, чтобы быть коммуникабельным человеком. Притчи 25 глава, 11 стих. «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудов, слово, сказанное прилично». Слово, сказанное прилично. И Псалом 33, 14. «Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов». Слово «коварное» или означает «опасный», «хитрый», «жестокий». Или слово «приличное» или наоборот «неприличное». То есть требуется от нас с вами, если мы хотим быть коммуникабельными людьми, мы должны быть людьми очень вежливыми. Нужно учиться вежливости. Вы знаете, да, как наш мозг работает? Вас с детства чему-то учат родители. Правильно, родители учат детей вежливости. Первое, чему они вас учат, здороваться, да, говорить спасибо, слова какие-то вежливости. Вот вы учились, вам родители это говорили, потом вы идете в школу, вы встречаетесь с сверстниками. У сверстников, знаете так, что они взрослые, они крутые, они начинают использовать слова какие? Невежливые, да, невежливые начинают использовать слова. И это кажется как-то круто. Хотя вы понимаете, что это невежливо, но тем не менее вы позволяете своему мозгу это слушать. Я ловлю, допустим, своего ребенка за такими интересными вещами. Я прихожу в дом, мой ребенок смотрит телефон там, и чик, резко выключает телефон. Почему? Она резко выключает телефон. То есть ей не хочется... Я не вижу, что там, что она смотрит, я не вижу. Потому что я зашел, она сидит в комнате, но я слышу, что там идет, какой звук оттуда идет. Она выключает. Почему выключает? Потому что понимает прекрасно, что то, что она слышит, это не совсем в моих, или в моем понимании, не совсем вежливо и не совсем правильно. Она это прекрасно понимает. Я ей задаю вопрос. Я говорю, слушай, а что ты там слушаешь? Она говорит, для тебя это неприлично. А я говорю, а для тебя прилично? Она говорит, а я на это не обращаю никакого внимания. Я хочу вам сказать, что даже тогда, когда вы думаете, что вы не обращаете никакого внимания, но вы позволяете этим словам входить в ваш разум, то через некоторое время то, что вы считали, что это неприличные слова, и вы не обращались на них никакое внимание, но они станут вашим словарным запасом. И уже в беседе, когда вы будете сами беседовать с подростками, или с сверстниками, или там с людьми взрослыми, вы будете использовать вот эти слова в своей речи. Если вы хотите быть коммуникабельными людьми, пожалуйста, избегайте этих слов. Слова должны быть, смотрите, как в Библии написано, приличные, от коварных слов удерживайся. Я, знаете, снова и снова акцентирую ваше внимание на то, что Библия – это не просто религиозная книга, а Библия – это книга для жизни человека. Если вы хотите научиться быть коммуникабельными людьми, обращайте внимание на то, что в Библии написано. Внимательно читайте, внимательно исследуйте, и именно вы поймете, что Бог вас хочет научить быть коммуникабельными людьми. Когда вы Библию открываете, то в Библии есть информация, которую Бог хочет до вас донести, чтобы она стала вам понятна, чтобы это было для вас откровение. Но Он также хочет и научить нас с вами друг с другом общаться таким образом, чтобы мы не просто болтали, а доносили друг до друга определенную информацию. Хорошо. Ну и последнее, что мне хотелось вам сегодня сказать. Притча 18 глава, 4 стих. «Слова уст человеческих – глубокие воды, источник мудрости – струящийся поток. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе». То есть Бог как раз нам говорит, друзья мои, учитесь правильно говорить.
И если вы этим пренебрегаете, то вы причиняете себе

0: вред. Вот и все, что я вам сегодня хотел рассказать. Пусть Господь вас благословит.
1: Виталий, спасибо большое за эту тему. Давайте мы ответим на некоторые вопросы, которые нам успели прийти за это время. Также вы, друзья, можете готовить свои вопросы, и мы к ним вернемся обязательно чуть попозже. Итак, я везде чувствую себя белой вороной. Сложно строить коммуникации. Как мне быть?
0: Первое, с чего мы начали, я сказал, что есть люди, которые, я так считаю, что одаренные. То есть у них дар от Бога. Это люди, которым нравится разговаривать, которые умеют говорить, которым ничего не стоит в любом обществе завести беседу, начать разговор. Но этих людей не очень много. Основная группа человечества – это люди, у которых нет этого дара общаться. Но, тем не менее, Слово Божье, да, Бог нас учит, что коммуникациям, то есть настраивать связи или налаживать связи, этому можно научиться. Поэтому надо учиться. То есть нужно читать книги, нужно читать ту или иную информацию и практиковать. Не просто читать, а нужно это на практике применять. Mm-hmm. То есть пусть возьмет родных и близких кого-то, как подопытных, ну извините за такое сравнение, и на них начнет отрабатывать искусство коммуникации.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Да, пожалуйста.
2: Как вы считаете, чем меньше споров, тем лучше? Или спор может хорошо повлиять тоже на общение или связь между людьми? Может, крепче станет?
0: Хороший вопрос. Все зависит от того, что вы хотите. То есть, допустим, если вы работаете в какой-то организации, где очень важно добраться до какого-то зерна истины или изобрести, ну, я не знаю, что-то важное и ценное. И все сотрудники в этой организации думают одинаково и направлены в одном направлении. Здесь, конечно, спор уместен, и вы можете спорить. Почему? Потому что есть такое даже высказывание: в споре рождается истина. Почему? Потому что спор обостряет мышление человека. Когда вы высказываете противоположную точку зрения, человек пытается отстоять свою. А чтобы отстоять свою точку зрения, он ищет информацию. То есть иногда он что-то даже сказал. Вот мы тему затронули, там я говорил, что на 30 лет старше Давида и Анафан. Ну, прикольная же тема, да? Да, на 30 лет. И вы знаете, когда вот я сказал эту информацию, да, вы приходите и хотите отстоять свое. Вы придете и будете искать, вы будете ковыряться и найдете. Это так или не так? Поэтому, да, иногда нужно спорить. Но если вы хотите с человеком выстроить коммуникативные отношения, то есть вы хотите до него донести какую-то информацию, которой вы обладаете, она верна на 100%. Допустим, я отец, и у меня есть ребенок, у меня есть жизненный опыт, и мой ребенок не имеет этого жизненного опыта, он еще идет именно путем проб и ошибок. И мне хотелось бы уберечь своего ребенка от тех ошибок, которые будут для него негативные последствия иметь. И вот с этим ребенком я спорить не буду. Да, со своим ребенком я не буду спорить. Почему? Потому что он будет пытаться отстоять свою точку зрения. С ним я буду выстраивать коммуникативные отношения. Если он будет со мной спорить, я просто буду пытаться донести до него. То есть вначале выслушаю его, что он имеет в виду, попытаюсь его понять, ну и попытаюсь до него донести именно ту информацию, которую я хотел бы донести.
2: Вот когда идет спор, и один что-то говорит, и второй что-то говорит, но оба друг друга не слышат. Но ты хочешь, ты понимаешь, что, допустим, человек не прав, и он просто не видит всей. Вот. И другой считает так же, да. Вот как в таких ситуациях быть?
0: Ну, я считаю, что более мудрый человек тот, кто первый выйдет из этого спора. Тот, кто первый остановится, он мудрый. Блаженны миротворцы, ибо таковых есть Царство Божие. Есть интересный вопрос. Что вы хотите? Сохранить отношения или доказать, что вы правы? Что вы хотите? Если вы хотите доказать, что вы правы, да, вы можете доказать свою правоту, но вы можете потерять отношения. Поэтому сегодня правота может ваша вот такая быть, а завтра другая. Даже, допустим, на религиозные какие-то темы я бы не стал спорить с людьми, доказывая, что я прав, потому что я хочу сохранить отношения. А когда сохранены отношения, то вы впоследствии можете

0: до человека донести ту информацию, которую вы хотели донести. Если вы испортите отношения, вы уже ничего не донесете.
1: Давайте перейдем к следующему вопросу, который у нас есть. Как выработать привычку сначала думать, а потом говорить?
0: Да, это... Мне кажется, этой болезнью страдают большинство, большая часть человечества, да? Язык летит быстрее мысли, опережает. Вот. Но учиться этому надо. Нужно понимать, что вы страдаете этим недугом, ну и контролировать себя, пытаться сдерживать свои слова, думать, прежде чем что-то сказать.
1: Есть вопросы еще из студии, пожалуйста.
2: Да, у меня тут парочка вопросов. Очень часто такое наблюдение, я немножко провел даже исследование, чтобы успешно общаться с человеком, нужно ему говорить то, что он хочет услышать. Или то, чего он от тебя ждет.
0: Да,
2: вы думаете по этому поводу?
0: Да, мы же об этом говорили. Это коммуникабельность. То есть если вы хотите выстраивать с человеком отношения, то вы должны говорить на темы, интересные ему. И это ему, конечно, льстит. Если вы будете говорить на темы, которые интересны вам, то вас человек не будет слушать.
2: А как же я? Ну, мне тоже хочется.
0: Значит, вы человек общительный, а не коммуникабельный. Потому что коммуникация, она подразумевает донесение определенной информации до человека, с кем вы строите отношения. То есть вы хотите что-то до него донести, а не просто поболтать и так, вау, я поговорил, я пуп вселенной. В сферу своей профессии мне приходится большое время проводить с огромным количеством людей. И очень часто попадаются люди, вот именно общительные, и просто гиперобщительные иногда люди попадаются, что с возрастом я устал от них.
1: Еще вопрос есть, да?
3: Да, тут задавали вопрос насчет того, насчет спора. А что, если вот два человека участвуют в споре, у них общее мнение, но они доказывают разное. Что тогда делать?
0: Чаще всего люди спорят вокруг того, что одинаково понимают. Они могут думать одинаково, они могут видеть вещи одинаково, но друг до друга доносят словами, которые непонятны друг другу. И из этого возникает спор. Когда появляется третий человек, бывает так, и слушая этих людей, он им пытается сказать: «Вы говорите оба об одном и том же, но говорите разными словами». И когда люди не хотят друг друга услышать, помните, мы с вами говорили, что одна из особенностей коммуникации – это умение слушать. Не слушать, а слышать, услышать, что говорит человек. Проблема в этом споре между этими людьми в том, что они не могут услышать, что до них пытается донести собеседник. Поэтому нужно учиться слышать.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Стоит ли общаться с токсичными людьми или избегать? А если ты вынужден, как не вестись на это?
0: Ну, я все-таки отношусь к Библии, к Богу, отношусь как к тому, кто дает мудрые советы, и кто... Ну, вот представьте, что Бог вечно существует, да? И мы, как дети Его, как Его творение, Бог дает нам определенную информацию, доносит до нас. Он говорит, что это вредно, это плохо. Да? Что общего между тьмой и светом? Да? Там есть такие примеры в Библии. И когда Бог тебя об этом предупреждает, я лично склонен Богу доверять и слушать Его. И я стараюсь от таких людей удаляться. Что бы мне ни говорили, там, вот говорят, к примеру, там, людям надо доверять, там, людям надо верить. Ну, а Библия говорит, всякий, кто надеется на плоть человеческую, ну, тот человек сам себе проблемы создаст. То есть Бог об этом предупреждает. Это не говорит о том, что я не доверяю людям, но я не открываюсь людям, они не боги, да, то есть я открываюсь Богу. Есть какие-то вещи, которые могу открыть только Богу. Поэтому, когда мне Бог говорит, ограничь свою жизнь, или введи ограничения в своей жизни в отношении таких токсичных людей, я ввожу. Я читаю книги притчи, мне очень нравится книга притчи. Вот кто со мной знаком, они знают, что я постоянно им там с молодежью, я молодежи говорю, читайте книгу притчи, это очень умная книга. Это книга премудрости, она учит общению, она учит жизни. Вот, для меня это важно. Я стараюсь в своей жизни таких людей игнорировать. Даже если они мне говорят, ты не христианин, ты там не добрый человек, надо вот так поступать. Мне совершенно безразлично, что эти люди говорят, потому что Бог меня предупреждает, что это опасно. Но если вы родились в такой семье, да, бывает так, что вы родители не выбирают, или вот там женились вы, или замуж вышли, и вот откровение для вас наступило, что да, вы живете с человеком, который вот такой. Ну, я

0: одним человеком. Мое прошлое не такое уж и хорошее, да, то есть я вырос на улице, и мой языковой как уровень, да, запас был таким, что в нем было очень много слов, таких сленг, паразиты слова. И, а этот человек, с кем я жил, ну, очень дружеские отношения с ним были. Он очень со мной дружил, и мне он очень нравился, этот человек. И вот как-то мы с ним очередной раз гуляли, и он мне сказал: слушай, Виталий, вот ты допускаешь такие слова, которые меня разрушают, которые меня сводят вниз. То есть они меня делают хуже, чем я есть на самом деле. Я не хочу с тобой разрывать отношения. Вот сделай выбор. Или я стану хуже, или меняйся ты. То есть сделайся лучше ты. И для меня это было как откровение. Вот уже прошло больше 25 лет после этой с ним беседы, но я как бы услышал то, что он мне хотел сказать. И я стараюсь в беседе с людьми ну, не делать того или не говорить того, что у них унизит. Это не говорит, что я стал совершенным. Это не говорит, что я стал коммуникабельным человеком. Я учусь.
1: Вот. Спасибо большое. Еще вопросы из студии, пожалуйста.
2: А что вот делать, когда при тебе, например, выражаются нецензурно, и тебе это не нравится?
0: Я лично останавливаю. Вы знаете, я хожу в спортзал, у меня очень много знакомых людей, не имеющих никакого отношения ни к церкви, ни к воцерквленным людям. И вы знаете, что мужики иной раз любят такое крепкое словцо. Я их останавливаю, я их воспитываю. Я им говорю, что это за это фильтруй свою речь. Ну, я говорю на понятном для них языке, но я прошу их, чтобы они не выражали. Все. То есть вы должны это ограждать свои уши.
2: А если ты говорил, это твой одноклассник?
0: Значит, однокласснику говорить. Сказать, если ты не хочешь услышать меня, значит, я буду говорить тому человеку, которого ты послушаешь. Но это будет плохо для тебя. Так что будь бдителен.
1: Еще вопрос, который к нам пришел.
0: Вот там вопрос есть.
1: Чуть попозже, по очереди. Какие бы книги вы могли посоветовать для чтения по теме общения с людьми?
0: Есть очень хорошие книги. Я, допустим, пытаюсь одну найти, купить, не могу. Они есть, но я не могу ее купить. Нет ее в PDF-формате онлайн. Я советую покупать, читать книги, которые о искусстве коммуникации, общении, искусстве речи, искусстве слышать людей. То есть все бы из этой области я бы изучал. Но то, что я и делаю. Я это делаю, я читаю, изучаю.
1: И следующий вопрос. Как вежливо отвадить человека меня троллить? Ну, издеваться, подкалывать.
0: А что такое троллить?
1: Подкалывать, как бы так, с издевочкой такой, сарказм, да.
0: Что за человек, интересно? Ну, допустим, знаете так, я всегда говорю, если человек не хочет, чтобы его услышали, вернее, если человек не хочет слушать, с этим человеком не надо общаться, пусть он заведет себе блог и там общается в интернете. А когда вы выстраиваете отношения, то отношения требуют уважения, взаимности. Да? Если это человек, с кем вы строите отношения, то, опять же, отвечу, как ответил, что вам нужно говорить о своих чувствах. Помните, мы говорили о дружеских отношениях, и там одно качество дружеских отношений – это уязвимость и открытость. То есть вы не должны стесняться говорить о том, что это вас задевает, что это вас обижает. Если же это просто человек, который со стороны пришел, ну, старайтесь избегать этого человека. Ну, и не обращайте внимания. Есть люди, которые ведутся, именно троллят. Знаете как, вот он вас троллит, видит вашу реакцию и видит, что это вам доставляет неудобства, неприятности, а он от этого получает удовольствие. То есть вы должны понять, что, может быть, он от этого удовольствие получает. Ну, не дайте ему радости.
1: Спасибо большое.
0: Посмейтесь вместе с ним, над собой вначале, потом над ним. И все пройдет.
1: Давайте быстренько посадим вопрос.
3: Мне кажется, что бывают такие моменты и такие люди, когда нам нужно поделиться не просто фактами, а своими эмоциями и чувствами. И в этом нам как раз помогают подробности и детали. Так ли это? Что иногда это нужно?
0: Да, это касается дружеских отношений, это касается отношений близких,

0: видите, тут вопрос коммуникации заключается в том, что коммуникации мы можем выстраивать с людьми, нам даже совершенно незнакомыми. И вот эти правила и законы, они именно работают в отношениях вот таких людей. А то, что касается близких людей, дорогих вам людей, ну, опять же, видите, тут должен быть закон взаимности. Да, вы можете поделиться, но это не должна быть всегда игра в одни ворота. Да? То есть, допустим, у вас есть подруга, и вот вы все время, вам плохо, вы к ней прибегаете и душу свою излили. Она вам звонит и говорит: слушай, хочу тебе душу свою излить, а вы ей говорите: я занята, до свидос. То есть, если это дружеские отношения, значит, должна быть взаимность в этом.
1: Спасибо большое, спасибо, Виталий, за эту интересную тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

Добро пожаловать на передачу «Леон и друзья». Сегодня у нас в гостях мой приятель с Филиппин, классный парень, рэпер. Вы слышали рэпера из Филиппин? Через минуту вы его услышите. Из TBN, из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ведущий Леон Патилов.

У меня особый гость из Филиппин. В начале программы я назвал его рэпером, но в действительности он евангельский поп-певец. Его зовут Гэри Ви. Добро пожаловать, Гэри Ви. Get him up now, he's listening, and all he wants a noise if you love him. And if you do like I do, ha!

Эй, Гэри Ви, иди сюда, парень. Слушай, это просто динамит, старина. Ты должен показать мне несколько движений, знаешь, движения коленом и так далее. А, ну я от этого устану, конечно. Садись. Боже милостивый, из Филиппин. Надо же, я и не знал, что там происходят такие вещи. Мне кажется, что большинство людей думают, что там все по-другому, знаешь, множество деревьев и совсем нет городов. И так далее. Да, там много деревьев. Но я часто слышу от артистов, которые приезжают туда, они говорят, что Филиппины расположены в неправильном месте, потому что им присущи ритм и душа и так далее, они любят музыку. И они любят музыку о Господе. А, знаешь, это невероятно. Знаешь, я думал, что там все не так, конечно. Да, это здорово, конечно. Да, и мне нравится еда с Филиппин. Дальше, мы очень рады, что ты пришел к нам на передачу. Я думаю, что большинство из нас интересно узнать, как ты занялся евангельской музыкой. А, потому что ты такой симпатичный парень, и часто люди просыпаются утром, знаешь, смотрят на себя в зеркало и говорят, ну надо же, я такой красивый. И они пытаются повернуть свою жизнь в другом направлении, потому что они такие. Знаешь, сатана сделал то же самое, он сказал, я такой крутой и красивый, и ушел прочь, знаешь. И я рад, что ты поешь для Господа. Все началось в 85-м году. Я начал заниматься шоу-бизнесом на Филиппинах в 83-м году. И в то время мне на меня было только одно — выйти на сцену, хорошо выглядеть, и чтобы понравиться людям. И, конечно, заработать как можно больше денег. Но знаешь, в 85-м году шоу-бизнес начал переживать нестабильность и так далее. И, скажем, когда концерт проходил с большим успехом, мне и на ум не приходило благодарить за это Господа, знаешь. Первой мыслью было... А как же пройдет следующий концерт? И первая мысль была, как пройдет этот следующий концерт, соберутся ли на него люди, знаешь? И что, если со мной случится что-то, я не смогу выступать? И таким образом я начал полагаться на свои собственные способности. Я хотел и понимал, что некоторые вещи от меня не зависят. Я не мог ничего сделать, допустим, чтобы улучшить свою жизнь и так далее. И знаешь, в то же время, в 80-м году я заметил, что успех был повсюду, но внутри меня была пустота. Знаешь, и хотя в то время я не мог определить, я не знал, что это такое. И однажды моя жена пригласила меня на ужин в дом своей сестры. И я сразу знал, что там будет. Я сказал, ну теперь я начну говорить о Господе и так далее. И с таким отношением я являлся на этот ужин. И я сразу же заметил, как они менялись, разговаривая со мной о Господе. Это было то, что я хотел, но раньше я никогда не замечал этого в жизни. Я знал, что муж моей своячницы принимал и наркотики, делал все, что попало. И знаешь, он всем этим занимался. Но я заметил, как изменилась его жизнь. Он все время спрашивал об Иисусе Христе. И я и не подозревал, что все знание было у меня в голове, но не в сердце. И знаешь, это большая разница. Знаешь, на вопрос, знаешь ли ты Иисуса Христа, я отвечал, о да, конечно. Он умер на кресте, да. Через 3 дня он воскрес. У меня были все ответы. Но, наконец, мне был задан вот такой вопрос. Гэри, а если ты сейчас умрешь, куда ты попадешь? И я остановился, как будто бы, если, знаешь, я ехал со скоростью 250 миль в час, и бум, я ударился в стену. И я сказал, подождите, как это? И я сказал своему брату Вику, который привел меня к Господу, я сказал, Вик, я не готов к этому. Давай поговорим об этом завтра, знаешь, я позвоню тебе. И он ответил, конечно. А что, если по пути домой наступит то время, когда ты умрешь? И я действительно задумался о том, знаешь, я сделал все хорошее, благотворительные концерты и так далее, я вспомнил о всем этом. Но знаешь, я говорю, что ты пытаешься мне сказать? Я вижу это на твоем лице, я вижу изменения, но я не понимаю. Я не готов к этому. И знаешь, меня очень глубоко тронуло то, о чем мы говорили. И в то время, в 85-м году, я чувствовал, что я был на вершине своей карьеры. Я думал, зачем же мне знать Господа, когда я все сделал сам? И знаешь, я был диабетиком уже 14 лет. И я говорил себе, я добился всего сам. Зачем же мне приходить к Господу сейчас?
Но знаешь, но я искал его все это длинное время, и я не понимал, что только я отдаляюсь от него, и я никак не мог его найти. И вдруг тот вечер он как будто похлопал меня по плечу и сказал: «Гэри, сейчас я обращаюсь к тебе. Выслушаешь ли ты меня, или ты просто уйдешь через дверь?» И для меня наступило большое изменение. Многие рассказывают о том, что в подобный момент был какой-то ветер, и их волосы вставали дыбом, и они чувствовали что-то в комнате. Я могу сказать только одно. Возможно, ничего из этого снаружи не происходило, но все происходило в моем духе. И для меня открылся новый мир. И я действительно был рожден свыше, рожден заново. Мой дух был рожден заново. И все произошло благодаря этому вечеру, когда Господь сказал: «Гэри, сейчас я обращаюсь к тебе, слушай меня». И с того времени у меня появилось очень сильное чувство социальной ответственности. И затем я начал писать музыку, но это больше не была только танцевальная музыка. Люди танцевали под нее, но в то же время эта музыка несла в себе послание и глубокий смысл. Эта музыка была в тебе с детства, да? И что же пришло к тебе позже? Моя мама чистокровная пуэрториканка. Я думаю, что я унаследовал это от нее, но я родился и вырос на Филиппинах. И я думаю, что я серьезно начал заниматься музыкой в 79-м году. А у тебя была профессиональная подготовка? Нет. Ты просто подхватил это, да? Да, смотрел телевизор. Да, смотрел телевизор, я увидел Леона Патила и сказал себе: вот чем нужно заняться. Ты такой же красивый, как и я, почти, конечно. Довольно близко. Знаешь, когда я заканчивал школу, я сказал себе: поскольку это мой последний год, я хочу заняться чем-то другим. И произошло то, что я играл в школьной группе, и, как оказалось, меня заметили. И с этого все и началось. Некоторые продюсеры стали приглашать меня на телепередачи, и все покатилось как по маслу. Но я никогда и не мечтал, что я буду в шоу-бизнесе 10 лет, и затем приеду сюда, в Соединенные Штаты, чтобы участвовать в твоей программе. Потому что фактически я выступаю здесь впервые. Я видел твой видеоклип, и знаешь, я видел, как на этом концерте, на котором ты выступал, собралось 20 тысяч человек, и с тобой выступала группа танцоров, и я сказал тебе: теперь перед Евангелием раскрывается совсем новый мир. И когда я только начинал, были только, знаешь, я, Андрей Крауч, Кэнди Стейтон, и все. А теперь на горизонте появилось так много людей. И я считаю, что в этом и прелесть нашей передачи. Ты говорил о том, чтобы выступать в ней. Мы начали совсем новую передачу. Знаешь, раньше на TBN не было подобных программ. И, знаешь, не было поддержки для такой передачи. И это совершенно новое начинание. Я очень рад, что ты пришел к нам и поделился свежей информацией о том, что Бог делает. Это совершенно новое поколение. Да, просто поразительно, что делает Бог, и не только на Филиппинах, но и на всем азиатском континенте. В Южно-Восточной Азии наблюдается очень сильное проявление Святого Духа, которого раньше там не было. А ты путешествуешь за пределы Филиппин, скажем, в Китай? Да, я побывал в Среднем Востоке, и знаешь, это не шутка со сцены говорить там о Господе. Но Господь избирает удивительные пути. Он использует меня, и я распространяю Его Слово как среди арабов, так и среди населения всего Среднего Востока. Я был в Австралии, я побывал на гастролях и в Соединенных Штатах. Например, в прошлом году мы были в Нью-Йорке и были в городе Сиэтл, и мы посетили Сан-Диего. И в этом году мы планируем провести универсальное шоу в амфитеатрах. А сколько ты будешь здесь? Всего неделю, потому что я сейчас работаю над одним проектом вместе с Джорджем Дюком. Да, Джордж Дюк. Да, я с большими именами вращаюсь. Я тебе точно говорю. Иногда мне самому не верится, что Бог осыпает нас такими благословениями. Иногда я чувствую, что я просто не заслуживаю этого. Но, несмотря на это, Господь всегда благословляет и продолжает благословлять нас. Ты упоминал о своей жене. У тебя, может быть, есть уже и дети? Да, у меня сейчас трое удивительных детей. Правда. Знаешь, по тебе не скажешь. Я уверен, что женщины так не думают, что ты знаешь. Знаешь, но самое главное в том, что я хотел бы поделиться этим со всеми. Знаешь, иногда мы попадаем в определенные ситуации, и прежде всего мы думаем: о, Бог, я попался, что-то произошло. Но когда Господь — центр твоих взаимоотношений, когда ты делаешь Его скалой, за которую ты держишься, Он держит все вместе. И на Филиппинах так уж заведено. Знаешь, я очень благодарен Господу, что
Он уже 10 лет охраняет наш брак. Я действительно очень счастлив, что ты пришел к нам на передачу. Я думаю, что многие, возможно, не понимают этого стиля музыки. И я хочу, чтобы ты сказал нам, какой будет следующая стадия, какой шаг будет следующим. Я знаю, что ты собираешься объединиться с Джорджем, Дюком и так далее. А ты знаешь, что ты углубишься в стиль рэп или поп, или чем ты будешь заниматься? Какое у тебя шоу? Знаешь, эта программа будет как смесь всего. Да. В этом шоу будут представлены разные виды музыки, потому что главным образом я любитель музыки. Я исполняю и рэп, ритм, блюз, и поп, и рок, и другие виды музыки, чтобы тронуть как можно больше людей. И поэтому я поместил в свое шоу все эти виды музыки и стили. И здесь, в Штатах, как говорит Джордж Дюк, особенно нуждаются в таких направлениях, как ритм, и блюз, и поп. Но я все равно собираюсь распространять Слово Бога через свою музыку. Это самое главное. Да. Знаешь, некоторые слушатели, возможно, думают, ну, этого не может быть евангельской музыкой, знаешь. Но это Евангелие, это новое Евангелие, поп-Евангелие, если точнее, если хотите. И мы пытаемся тронуть разные поколения. И знаешь, я желаю тебе успеха в том, чем ты занимаешься. Я хочу, чтобы вы написали нам о том, как вам нравятся эти программы. Потому что мы здесь, на TBN. И мы хотим знать, нравится ли вам то, чем мы занимаемся. А мы хотим знать, трогает ли это вас, нравятся ли вам эти программы. Эй, бабушки, вы смотрите, нравятся вам наши программы или нет? Понимаете, новое поколение нуждается в чем-то другом. То, что им очень близко, музыкальный стиль, который им близок. Понимаете? Напишите нам, что вы думаете об этом. Нам очень интересно знать. Знаете, эту программу спонсируют приемные дома Кайнания. Мы работаем с ними с 85 года. Ты, кстати, в то же время начал выступать, правда? И мы помогли очень многим детям найти семьи. И я очень рад, что, придя к нам на передачу, ты поделился с нами хорошим семейным примером, потому что многие люди утратили надежду в своей жизни. Знаешь, они не знают, что происходит с их жизнью. Но я хочу, чтобы все полагались на Господа Бога. Ну, успехов тебе, старина. И мы опять вернемся к вам через минуту.

Итак, вы смотрите передачу «Леон с друзьями», и у нас в гостях друзья и Кэнди Стейтон Сасвелл. Она здесь, и она споет вместе с нами.

0: And Candy, what are you gonna do?
1: I'm gonna praise his name.
0: Like that, girl. All of us together. What you gonna do now?
1: I'm gonna praise his name.
0: Praise the Lord. Hallelujah.
2: Я хочу, чтобы это произошло и с вами, чтобы вы знали, что Господь – путь, истина и жизнь. Некоторые из телезрителей сейчас сидят у себя дома, на диване, и вы задаете себе вопрос, что же вам сделать со своей жизнью? Я хочу вам подсказать, отдайте ее.

Господу Иисусу Христу. И некоторые из присутствующих здесь прошли через определенную борьбу. Некоторые вещи тянули нас в противоположном направлении. Но я вам гарантирую, что существует три духа. Дух Божий, Дух Человеческий и Дух Сатаны. Бог и Сатана тянут вас в противоположных направлениях. И я молюсь, чтобы вы пошли за Иисусом Христом. Это очень просто. Он сказал, что нам только нужно исповедать Господа Иисуса Христа своими устами и всем сердцем поверить в то, что Он воскрес из мертвых. Тогда вы будете спасены. И если вы чувствуете именно это, если вы хотите, чтобы ваша жизнь была правильной на все 100%, правильной с Царем Царей, я хочу, чтобы вы повторили эту молитву за мной. Помогите мне, Отец Небесный, я прихожу к Тебе, таким, как есть. Господь, я молюсь за то, чтобы Ты заглянул в мое сердце и устранил из него мрак. Господь, наполни меня своей любовью и прости мне мои грехи. Господь, дай мне новую жизнь. И я благодарю Тебя, Господь. Благословит вас Господь. Это Леон Патило и передача «Леон с друзьями». Спасибо, Гэри. Благословит тебя Бог. Спасибо, Кэнди. Смотрите нас на следующей неделе. Благословит вас Бог.

силовая связь и Джон Джейкобс.

There's no one stronger. 50, 60, 70, 80, 90, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

0: Best Way, Craig Lindley. Yeah.
1: Now. Послушайте сейчас. Послушайте сюда. Никто не шевелитесь. Не сдавайтесь сейчас. Оставайтесь там, где вы сейчас. Мы должны сегодня сделать что-то необычное. То, что мы обычно не делаем. Я хочу пригласить полицейского сюда. Я хочу пригласить этого полицейского. Подойдите сюда, пожалуйста. Я хочу поговорить с вами. Как вас зовут?
2: Дуэйн Кемпси.
1: Привет, Дуэйн. Как дела? Сколько лет ты уже охраняешь эти семьи? 2.5 года и пару лет в Вашингтоне. Он был полицейским 4.5 года. Поддержите его. Тебе приходилось когда-нибудь одевать наручники на плохих парней? Много раз. А у тебя кто-нибудь разорвал наручники? Нет, и я надеюсь, никто это не сделает. А что ты сделаешь, если парень ростом 190 сантиметров и весом 120 килограммов разведет руки и разорвет наручники? Я надеюсь, что я буду не один. Хорошо. Вот в чем дело. Многие ли знают, кто смотрит по телевизору и вечером, что я разрывал наручники? Каждый раз, когда вы видите меня, я разрываю наручники. И 10-15 раз в год я разрываю их за спиной. Пастор Мерик, если вы придете смотреть это в воскресенье, вы поверите, что бабочки у меня в животе будут летать. Я восхищаюсь вашим мужеством. Послушайте сюда. Я попрошу его замкнуть наручники за моей спиной, но не одну пару наручников. Нам нужно сделать историю здесь. Я хочу, чтобы они замкнули мне в 2 пары наручников за моей спиной. Но я хочу вас спросить, если бы вам нужно было надеть на какого-то наручники, вы бы замкнули их впереди или за спиной? За спиной. Они ничего не могут сделать за спиной. За спиной они не могут ничего сделать, да? Если только он очень проворен и может пролезть через ступни. А ты когда-нибудь думал, что кто-нибудь сможет, что на кого-то надо будет одеть 2 пары наручников? Я никогда этого не делал. Мы вместе их соединяли, но никогда не одевали 2 пары наручников на одного человека. А ты бы не возражал, если бы сегодня ты на меня бы надел 2 пары наручников? И замкни их на двойной замок. Вы думаете, что нам нужно это сделать сегодня? Я хочу, чтобы все оставшееся время вы посвятили Богу. Я хочу, чтобы вы были очень тихими. Знаете, мы самое лучшее вам сейчас отдаем. Я хочу попросить, чтобы никто не двигался, чтобы все оставались на своих местах. Переполненный зал. Я рассчитываю на вас. Посмотрите мне в глаза. Ребята, если вы будете разговаривать, вы обидите меня. Я хочу, чтобы вы сели и все смотрели сюда. Я хочу это сделать сегодня, ребята. Я не хочу, чтобы вы разговаривали. Смотрите все сюда. Я хочу закончить сегодня одним словом. Я хочу, чтобы вы никогда не забыли, что я хочу вам сказать. Дамы и господа, я недавно наблюдал опрос. Я посмотрел на опрос и сказали, что почти 80% американцев верят в существование настоящего дьявола. Я думаю, что Хэллоуин приближается. А вы знаете, что несколько назад католический священник на национальном телевидении изгонял демонов из кого-то на телевидении? А кто из вас знает, что демоны существуют? Кто из вас знает, что есть дьявол? И угадайте, что за любимое слово у дьявола. Я думал об этом, я молился об этом. Дамы и господа, я собираюсь сказать вам сегодня, какое у дьявола любимое слово. Дети, родители, дедушки, бабушки, я действительно верю, что у дьявола есть любимое слово. Это слово отправило многих в ад. Это слово обкрадывало многих. Это слово спутало и уводило многих людей. Это одно слово. Послушайте, я откровенно верю, что это любимое слово дьявола. Я не собираюсь ругаться и материться. Это не ругательное слово. Это Библия. Это Джорджия. Это библейский пояс. Дьявол заставляет считать, что нет Бога. Все, что дьявол должен заставить вас понять, что нет спешки в том, чтобы узнать Бога. Многие ли знают, что может прийти дьявол с рогами на голове и с вилами и сказать: «Бога нет»? Нам нужна реальность. Все, что может сделать дьявол... Все верят в Бога в Джорджии? Послушайте меня. Все, что дьявол постарается сделать, это убедить вас, что у вас много времени. Не волнуйтесь об этом сегодня, подумайте об этом завтра. Завтра. Завтра у вас будет время для спасения. Завтра вы примите Господа. Вам необходимо сделать некоторые вещи правильно в вашей жизни. Вам нужно засеять немного больше овса. У вас полно времени. Подумайте об этом завтра. В начале 60-х... Послушайте меня. Послушайте меня. В начале 60-х Билли Грэм был в Сиэтле. И Бог разбудил Билли Грэма посреди ночи. И он сказал: «Молись за кинозвезду Мэрилин Монро. Она скоро умрет». И Билли Грэм проснулся и стал молиться за кинозвезду Мэрилин Монро. И он позвонил ей на следующий день. И он сказал ее агенту: «Я хочу помолиться с Мэрилин Монро, потому что что-то случится в ее жизни». Бог дал ей шанс. Бог давал ей шанс. Представляете? Но она сказала: «Скажи Билли Грэму, что когда я закончу свой фильм через 2 недели, я помолюсь с ним. И я послушаю его и встречусь с ним через 2 недели. Через 2 недели, знаете, о чем писали газеты? Мэрилин Монро умерла. Мэрилин Монро мертва. Знаете, дамы и господа, в Библии говорится во 2 послании к Коринфянам, глава 6. Теперь время благоприятное. Сейчас день спасения. Библия говорит: этот день сделал Господь. В Библии говорится в послании к Евреям, главе 3 и 4. Бог выбрал день, чтобы раскрыть себя вам. И Он обозначил этот день сегодня. Какое же вы считаете любимое слово дьявола? Слово «завтра». Завтра. Слово «завтра». Я сидел в своей комнате, когда мне было 18 лет, и моя мать вошла, и она была бела, как привидение. Я спросил: «Что случилось?» Она сказала: «Что-то ужасное случилось». Я спросил: «Что?» Она сказала, целая университетская баскетбольная команда разбилась на самолете, и все погибли. Я сказал: «Что?» Университет был напротив моего дома, через улицу, там были мои друзья. Я ходил в школу с этими ребятами. 22 баскетбольных игрока сели на самолет, чтобы сыграть с другим университетом. Самолет пытался сделать первый поворот на подъеме, при взлете и разбился. И последний человек скончался по дороге в больницу. Эти ребята, с которыми я ходил в школу, это были ребята, которых я пригласил в молодежную группу, в церковь. Но знаете, что обнаружилось на следующий день? Один из них, с которым я проходил всю дорогу вместе в школу, парень, который сидел рядом со мной на литературе и других классах, он был отличником, все любили его. Он был лучшим в команде. Он был звездой университетской команды. Но знаете что? Он растянул лодыжку перед отправлением на игру, и он единственный, кого не было в том самолете. Он единственный, кто остался жив. Вы можете себе представить, как он думал? Но знаете, что странно? 2 недели позже он и его брат были убиты пьяным водителем. Немногие из вас знают, что нельзя рассчитывать на завтра. В Библии говорится, вы не должны рассчитывать на завтра. В Библии был человек, который сказал: «Я так богат, мне не нужно ни о чем беспокоиться. Я так богат, я разломаю свой старый амбар и построю новый амбар, чтобы хранить все свое богатство до конца жизни». И вы знаете, что Бог ответил ему? «Ты дурак. Сегодня твоя душа будет требовать от тебя». Ты не можешь оставлять на завтра. Ты не можешь хвастать, что у тебя много времени. Библия говорит, сейчас благоприятное время, сегодня день спасения. Многие считают, перед тем, как мне умереть, я как президент, я верю в предсмертные изменения. Прямо перед смертью. Я призову Бога, обрету спасение. Но иногда так не получается. Я знаю парня, который был на самолете Boeing 747 в Южной Америке. И другой самолет приземлился на него прямо сверху. И крыша самолета разломилась и открылась. И горячее топливо самолета расплавляло кожу с тел. И он сказал, что он думал, что они будут взывать к Богу. Но знаете, что они делали? Они ругали Бога. Они ругали друг друга. И знаете почему? Когда ваша жизнь внезапно прерывается, что в вашем сердце вырывается из ваших уст? И люди, которые позабыли о Боге, они не вспомнят Его в последние секунды их жизни. Дамы и господа, сейчас хорошее время. Знаете, почему вы здесь? Потому что Бог выбрал этот день много лет назад, чтобы раскрыть себя вам. Это Его любимый день. Об этом говорится в послании к евреям, глава 3 или 4. Вы знаете, Он назвал этот день. Сегодня. Сегодня благоприятное время. Сегодня день спасения. Когда я был в шестом классе, там был парень со мной в бейсбольной команде. Мы оба были в бейсбольной команде. Он был звездой бейсбольной команды. Я приглашал его в церковь. Я приглашал его в молодежную группу. Но он сказал, завтра вечером я пойду с тобой. Наконец, я добился, чтобы он пошел со мной в церковь. Он пообещал, что пойдет со мной на следующий день. Около полуночи мне позвонил один мой друг и спросил, слышал ли я новости. Я ответил, нет. Он сказал, Дэрил только что утонул. Он завяз в водорослях. И на следующий день, представьте, где был мой друг. Я навещал его в гробу в похоронном доме. Я посмотрел на его лицо, и помните последние слова он сказал мне? Я пойду с тобой завтра. Я пойду с тобой завтра. Многие ли знают, что вечность слишком длинна, чтобы быть неверным? Многие ли знают, что не хотят отделяться от Бога на остаток бесконечности? Вы не можете хвастать и планировать завтра. Сейчас благоприятное время, сегодня день спасения. Многие ли знают, что сегодня не здесь, потому что Бог выбрал этот день, чтобы сказать вам о себе? И знаете, как Он назвал этот день? Сегодня. Немногие знают, что делает этот день особенным. Вы скажете «Да» Богу или «Нет». Но Бог больше не даст вам шансов. Это может быть последний шанс. Я не знаю, многие ли из вас имели опыт близкой смерти. Я не знаю, имел ли кто-нибудь из вас опыт приближающей смерти. Кто-нибудь имел этот опыт здесь? Это никогда не произойдет со мной. Я думаю, что я пью 2 коктейля с протеином ежедневно. Я отжал 270 килограммов в прошлый раз, и со мной ничего не произойдет. Но во время охоты на Аляске руководитель сказал, «Не ходите на вершину гор, вы потеряетесь». Я сказал, «Да, я не потеряюсь». Но он говорит, «Двое мужчин были съедены медведями там, и 4 замерзли насмерть». Я сказал, «Со мной этого не случится». Я охотился и рыбачил всю свою жизнь. Я знаю, как пройти через горы. Но немногие знают, что горы в Аляске отличаются от гор в Джорджии. Там можно потеряться на 2 недели.

что жизнь коротка. Немногие знают, что жизнь действительно коротка. Лучше провести остаток бесконечности, зная. Нужно предположить, как вы проведете остаток бесконечности, дамы и господа. Я собираюсь закончить на этом. Я закончу на этом. Я хочу объяснить вам, что необходимо считать каждый день для Бога. У вас никогда больше не будет шансов прожить этот день снова. У вас не будет другого шанса прожить сегодня еще раз. Знаете, что я делаю каждое утро? Я встаю каждый день утром, и я посвящаю этот день Богу. Я говорю: «Иисус, будь Господом моей жизни. Мои глаза — Твои глаза. Я хочу видеть, что и Ты. Мой разум — это Твой разум». Каждый день моя жена и я читаем главу из Библии. Вам нужно проводить время со словом и молитвой, со своими семьями. Знаете, что нужно Америке? Больше душевных людей. Я устал от людей, считающих, что это сентиментально служить Богу. Я оставляю молитву для миссис. Ты трус. Настало время быть смелым для Бога и любить свои семьи так, чтобы охранять их духовно. Каждый день считается для вашей семьи. Сделайте так, чтобы каждый день считался для Бога. Немногие из вас знают, что некоторые здесь всего лишь на короткий срок, другие чуть-чуть дольше. Немногие знают, что жизнь коротка. Послушайте этот рассказ. Есть один в силовой команде, его звали Билл. Билл был дикий парень. У него была большая купна кудрявых волос, у него татуировки на руках. И знаете, он, бывало, прыгнет на стол в пиццерии и закричит: «Неотложность, неотложность!» И все уронят все. Сотни уронят свою пиццу. И знаете, что он скажет? «Если вы умрете сегодня, и вы не знаете Иисуса, вы можете попасть в ад, вам нужен Господь». Мы никогда не знали, что он сделает. И знаете, почему он такое делал? Он был откровенен. Знаете, почему? Он был наркоманом. Он продавал наркотики. Он привез наркотик «Пыль ангела» в Калифорнию 15 лет. Он разбивал людям головы, дрался с пистолетом, убивал людей. Но потом он принял спасение. И когда Бог прощает вам многое, вы способны любить много. И представьте, что у него было. У этого большого сурового парня была маленькая девочка. И знаете, что было у маленькой девочки? Большая копна светлых курчавых волос, как у ее отца. И она проповедовала с группой. Она забиралась к нему на плечи, и у них было небольшое представление, когда она говорила: «Папа, я им расскажу или ты расскажешь?» А он ответил: «Я не знаю, дорогая, ты расскажешь или я расскажу?» И представьте себе, этот парень с огромными предплечьями, как попа, и с татуировками, и копной светлых волос, и маленькая девочка на его шее. И они говорили: «Я им скажу или ты им скажешь?» В любом магазине, на любой улице в Нью-Йорке они собирали вокруг себя толпу в 5 минут. И эта маленькая девочка начала проповедовать: «Папа, я скажу им. Я расскажу им об Иисусе». И она говорила: «Мой отец занимался наркотиками. Он был наркоманом, но он принял Господа. А теперь он великий папа христианин, и я христианка тоже. И вам нужно узнать Иисуса». И они привели тысячи людей к Иисусу таким образом. Но знаете, в прошлом году она заболела лейкемией, и в 7 лет она умерла. Но знаете, что маленькая девочка сказала перед смертью? Она сказала: «Мама, дьявол сделал это для меня, и я ненавижу дьявола, но Иисусом я исцелена». И она закрыла свои глаза и заснула. Некоторые исцеляются здесь, но многие исцеляются там. Послушайте. Они унесли девочку на нижний этаж больницы, и Билл, мой друг, спросил, может ли он взглянуть на нее еще раз. И медсестра провела его по длинным лестницам в нижний этаж больницы, и там было только одно тело на столе, тело его дочери, с копной светлых волос. Он вошел в эту холодную комнату и посмотрел на свою маленькую девочку, лежащую там безжизненно. И он сказал: «Дорогая, я увижу тебя после воскресения». Он сказал: «Дорогая, скажи Иисусу, я люблю его». И он сказал: «Дорогая, до скорой встречи». И он повернулся, чтобы выйти, и медсестра направлялась к выходу. Она ничего не могла понять. Она плакала и спросила: «Сэр, могу я задать вам вопрос?» Билл сказал: «Да».
Она говорит, почему вы не

0: ругаетесь, почему вы не злитесь, почему вы такой спокойный? Ваша маленькая дочка только что умерла. Как вы можете быть таким спокойным? Что происходит? Он посмотрел на свою маленькую девочку и сказал, «Я скажу или ты ей скажешь?» И он сказал, «Ну ты на небесах, я ей скажу». Он повернулся к медсестре и сказал, «Когда ты христианин, смерть теряет свое жало». Он повернулся к этой даме и сказал, «Смерть теряет свое жало». И он сказал, «Моя маленькая девочка, я были здесь только 7 лет, но она каждый день прожила для Бога. Она сделала, чтобы каждый день считался для Бога». И вдруг медсестра спрашивает, «Могу ли я знать, кто такой Иисус?» И он молился с ней прямо там, рядом с телом маленькой дочери, чтобы она приняла Господа в больничной палате. И эта маленькая девочка завоевала последнюю душу для Иисуса Христа. Дамы и господа, ей было всего 7 лет, но она посвятила их Богу. Многие из вас считают, что у вас достаточно времени. Некоторые считают, что они не хотят обретать спасение из-за того, чтобы не потерять веселье. Бог не забирает ваше веселье, Он превращает это в праздник. Позвольте мне сказать вам, праздник длится всю жизнь. Веселье ушло через момент, и это дешевая имитация того, что есть у Бога для вашей жизни. Дамы и господа, знаете, что говорится? Бог выбрал день. Прочитайте это дома. Бог выбрал день. Миллион лет назад Бог знал, что в этот день вы будете здесь. И Он дал вам еще один шанс. Это Его день. И Он назвал его сегодня, чтобы открыть себя вам. Не говорите завтра. Не говорите завтра. Я готов разорвать эти цепи за моей спиной. Я попытаюсь разорвать обе эти цепи за моей спиной. Прямо сейчас Джон будет заключен в наручники. Я видел, как он это делал раньше. Для того, чтобы разорвать эти наручники, требуется давление в тысячу килограммов. Для двух наручников требуется 2000 килограммов давления, чтобы разорвать. Он может использовать свои грудные мышцы или плечевые мышцы, когда он делает это впереди. Но я видел, как это он делал в Алабаме, и он порвал сухожилие в своей руке, и он был в гипсе примерно 6 месяцев. Но он сделает это для Господа и для вас. И это, возможно, изменит вашу жизнь. Может быть, у вас есть цепи. И он, знаете, он может не порвать эти цепи и пойти домой. И он может жить с этими цепями, если эти цепи останутся на его. Он сможет есть, он сможет спать. И он привыкнет к этим цепям. Он привыкнет к жизни с цепями. Многие из вас сегодня знают, что дьявол надел цепи на вашей жизни. И пока вы здесь сегодня, в вашей жизни есть грех. И вы привыкли к жизни с этим грехом и с этими цепями. Но я хочу вам сказать, что был маленький мальчик, и этот мальчик провел весь день, 8 часов, ловя воробьев в клетку. Он делал это весь день. Он расставлял свою ловушку, он клал хлеб в клетку и в ловушке. Когда птицы пролетали, он опускал веревку, и птицы попадались в клетку. И после 8 часов ловли у него было 10 воробьев. И он возвращался домой с 10 воробьями и проходил мимо пожилого человека. И он ему сказал, «Эй, маленький мальчик, что ты собираешься делать с этими птицами?» Маленький мальчик сказал, «Я не знаю. Я провел 8 часов, ловя их, я поймал их». И он объяснил, как. И он сказал, «Я, вероятно, пойду домой и отдам их своей кошке. Они такие уродливые, они ничего не стоят. Я, вероятно, скормлю их кошке». Но пожилой человек спросил, «Сколько ты хочешь получить за них?» Маленький мальчик сказал, «Они ничего не стоят». Он сказал, «Я не знаю». И молодой старый человек сказал, «Ты возьмешь $10?» Он говорит, «Конечно, возьму». И старый человек забрал птиц за $10. Но маленький мальчик остановился и спросил, «Подожди минутку, что ты собираешься сделать с этими уродливыми птицами?» И этот старый мужчина поставил клетку на заборный столбик. Он открыл клетку и распустил птиц. И мальчик спросил, «Почему ты это сделал? Ты же заплатил за них $10». Но старый человек сказал маленькому мальчику, «Бог сделал для меня это 2000 лет назад, когда Он послал Своего Сына умереть на кресте. Дьявол поймал меня в свои сети греха. Единственный способ, как я мог выбраться, это через отношения с Иисусом. Сегодня выбирайтесь из этой клетки. Выбирайтесь из клетки. Сегодня дверь открыта. Все, что вам нужно, это выйти. Джон, ты готов?» Ему надели наручники. Вы надели наручники, и вы закрыли на два замка. Это настоящие наручники, да? Да. далеко не уходите. То есть мы не практиковались, правильно? Я вас даже не знаю. Нет? То есть мы не практиковались, у нас не было репетиции, но я хочу это сделать, потому что я хочу порвать обе цепи сегодня. Я не хочу, чтобы было какой-то музыки, потому что я хочу, чтобы вы услышали звук разрыва цепей. Я хочу, чтобы вы услышали, как цепи порвутся, и я хочу помолиться после этого. Не откладывайте на завтра. У меня много времени. Я позабочусь об этом завтра. Я схожу в церковь в воскресенье. Мне надо что-то сделать в своей жизни. Сейчас благоприятное время. Сегодня день спасения. Не откладывайте на завтра. Бог привел вас сюда по причине. Не упустите это. Я попытаюсь порвать эти цепи. Послушайте, как порвутся эти цепи.
1: These are really hard.
2: Yes! He did it! Woo-hoo! John Jacobs! Everybody!

Телеканал Live TV представляет молодежную передачу «Рэмп»

С помощью Святого Духа я хочу показать вам одну вещь в Евангелии от Марка 10:17. Библия говорит: «Когда Иисус выходил в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его: „Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: „Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест“. Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было очень большое имение. Я хочу сказать вам, что вы можете иметь довольно большое имение, но при этом все-таки иметь очень мало процветания. Наши церкви полны людей, у которых есть деньги, но при этом их брак в ужасающем состоянии. Наши церкви полны людей, у которых дорогие машины, но при этом их дети совершенно не интересуются Богом. Если у человека есть дорогой дом и красивая машина, но при этом его семья разваливается, значит, на самом деле у него нет никакого богатства. Лично я ни за что не променяю истинное библейское процветание на светский материализм. Мы говорим, что готовим новое поколение, которое стремится к такому богатству, которое не уходит, к такому богатству, которое остается с вами даже после того, как вы покинете навсегда эту планету. Кто из вас хочет истинного богатства? Первое, на что евангелист Марк обращает наше внимание, так это то, каким образом юноша подошел к Иисусу. Ведь он подбежал к нему и упал на колени. Это интересно, потому что человек его статуса не должен был бегать. Обычно таких людей носили на специальных носилках. Сами они редко когда передвигались. Раньше мы носили ковчег завета на плечах священников. Но когда мы утратили интерес к Божьему присутствию, мы начали носить на плечах уже друг друга. И сегодня люди, сидящие на самых высоких постах в церкви, это не всегда люди, через которых проявляется величие Божьего присутствия. Зачастую это люди, которые показывают величие собственной персоны. Вместо церквей, наполненных славой Божьей, мы все-таки имеем церкви, наполненные нашими звездами. И у нас здесь есть люди, которые пребывают в большем восторге друг от друга, чем от Бога. Я говорю это, потому что посещаемость наших церквей радикально меняется в зависимости от имени выступающего спикера. Но когда вы действительно имеете серьезное отношение к Богу, вас совершенно не будет волновать статус проповедника. Вам будет важно Божье присутствие. Потому что когда вы попробовали на вкус небесной славы, вам уже не важно, кто ведет служение, и не важно, на чем он приехал, на самолете или на велосипеде. Когда вы жаждете Божьего присутствия, вам становится безразлично. Все эти людские штучки для вас ничего не значат. Кто из вас устал от людского барахла? Поднимите руки. Мне нравится одна особенность Божьей славы за завесой. Там нет потребности в искусственном освещении, которое создано человеком. Наши же церкви полны искусственного человеческого освещения, и мы еще с вами удивляемся, почему мы не движемся, и ничего не меняется и не происходит. Знаете, мне уже 35 лет, и я видел самое лучшее из того, на что вообще способен человек. Я видел певцов с диапазоном 5 октав. Я видел музыкантов, исполнявших невероятные аккордовые пассажи
настоящих виртуозов. Я видел проповедников, владеющих искусством толкования древних текстов. Я видел таких теологов, которые знают все о знамениях последнего времени. Они знают об эсхатологии, о конце света и так далее, и так далее. Какой только информации они не нагружали церковь. И все это с целью привлечь внимание к собственной персоне, а не к Богу. Я видел лучшее из того, на что способен человек. И я готов обменять все это на один только момент чего-то настоящего, глубокого, важного и ценного, исходящего от Бога. Так, чтобы хотелось не залезть на высокий пьедестал, а скорее наоборот, спрятаться где-то под столом от величия славы Божьей. Я жажду чего-то настоящего, где ни одна плоть не может тягаться со славой Божьего присутствия. Итак, вполне вероятно, что тот молодой человек занимал высокий пост, и его носили с места на место. Возможно, вы видели какого-то папу римского, которого обычно переносят на высоком пьедестале, или будущего папу римского. Я считаю, что эта картина показывает нам тот факт, что мы ценим Божье присутствие гораздо меньше, чем полагается. Вместо Бога мы превозносим людей. Мы отдаем людям высокую позицию, которая должна принадлежать только Богу. И я верю, что ревностная природа Бога распространяется теперь совсем на другие народы. Бог снова показывает свою ревность. Я думаю, Бог устал от того, что люди загоняют Его в заднюю комнату, потому что больше не хотят длинных служений. Бог устал от того, что люди загоняют Его в заднюю комнату, потому что они хотят есть, и им уже пора домой. И мы не знаем, что подумают богатые, влиятельные, одетые в дорогие костюмы республиканцы, когда церкви будут охвачены видимым огнем Божиим. Но я чувствую, что сила Святого Духа уже прорывается из задней комнаты и готовится перевернуть всю церковь. Я чувствую это в своем духе. У нас будут незапланированные служения исцеления. Служения пробуждения будут длиться не 3 дня, а 3 месяца, 3 года, 30 лет. Потому что Бог устал играть по нашим правилам. И нам нужно изменить мышление, чтобы научиться играть по Его правилам. Этого молодого человека носили, но на какое-то время он забыл, кем он был, чтобы постигнуть то, кем является Иисус. Он побежал к нему. Я могу представить себе его слуг, говорящих: «Постойте, куда вы?» Но на минуту его положение и репутация стали ему просто безразличны. Потому что когда человек по-настоящему искренне ищет Бога, ему становится безразлично мнение других людей. Да, когда вы чего-то действительно по-настоящему хотите, вы не ждете кого-то, кто хочет чего-то другого. И вам совершенно не нужны его советы о том, как и что нужно хотеть. Вы не нуждаетесь в советах кого-либо. Вы никогда не поймете, почему мы так себя ведем, пока вы не узнаете, что мы ищем. И то, что мы ищем, не видел глаз и не слышало ухо. То, что мы ищем, невозможно найти в исторических книгах. А мы ищем раннего и позднего дождя, которые проливаются в один месяц, когда жнущий нагоняет сеятеля, когда мы будем пожинать то, над чем мы не трудились. Я жду Пятидесятницы, я жду излияния Святого Духа, я жду чудес, я жду чего-то, что не смогут остановить никакие заседания церковных старейшин и никакие деноминации. Юноша побежал к ногам Иисуса и упал перед ним на колени. Мне понравился его настрой. Но я могу сказать, что определяющим является вовсе не то, как вы начинаете. Не это является определяющим. За много лет моего служения в церкви я видел много людей, которые поначалу разбивают себе лоб от усердия, но потом проходит всего 3 месяца, а их и след простыл. Итак, важно не то, как вы начинаете, а то, как вы заканчиваете. Его настрой был хорошим, но важна не изначальная позиция, а конечная. Многие люди начинают очень сильно, но заканчивают уже слабо. Я знаю, что сейчас вы воодушевлены.
Вы провели здесь потрясающие полтора дня. И вы встали на правильный путь. Вы вернулись в дом Отца. Он встретил вас. Он дал вам хорошую встряску. Он изменил вашу жизнь. Но по сегодняшнему дню невозможно сказать, что произойдет дальше в вашей жизни. Это станет видно только спустя год. Понимаете, много лет назад я проповедовал на одной молодежной конференции. И вот, после окончания этой конференции, церковь попросила меня выступить на воскресном утреннем служении. И я пришел в воскресенье и по своему обыкновению предложил людям выходить вперед и рассказывать, как эта конференция повлияла на их жизнь. И вот вышла одна девушка, ей дали микрофон, и она говорит: «Я бы с удовольствием поделилась с вами тем, что Бог сделал в моей жизни. Но сначала я хочу удостовериться, что это надолго. Чтобы удостовериться, я бы хотела прийти сюда через один год, и вот тогда я точно смогу сказать о том, что Бог действительно что-то сделал в моей жизни. Но сейчас говорить об этом — это значит делать какие-то поспешные выводы. Поэтому я просто промолчу». Друзья, вам нужно перестать играть в духовные американские горки. Вы приходите на конференцию, зажигаетесь на 3 недели, но потом вы возвращаетесь к прежнему состоянию. Это значит, что ваше покаяние не было искренним. Если вы вернулись к прошлому, значит, друзья мои, нужно смотреть правде в глаза. Вы не покаялись. Никогда не упрекайте Бога в бессилии, если после покаяния вы продержались какое-то время, но потом через 3 недели вернулись в свое болото. Когда Бог изменяет вас, Он вас действительно изменяет. Я не говорю, что на вашем пути не будет пригорков и ямок. Но вы уже не вернетесь на ту грязную свиноферму, от которой ваш Небесный Отец вас навсегда избавил. Итак, запомните, молодой человек начал с бега. Он бежал. Он подбежал к Иисусу и упал на колени. И затем он сказал кое-что очень интересное. Он сказал: «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Я очень люблю разбирать каждую историю по словам. Если вы были у нас по четвергам или субботам, то вы знаете, что я надоедаю всем разборами слов. На днях я проповедовал послание, и я использовал 19 мест Писания, чтобы раскрыть одну тему. Да, для раскрытия темы мне потребовалось 19 мест Писания. Недостаточно просто скакать и петь на церковных собраниях. Необходимо еще и знать Слово Божье. Недостаточно танцев и пения. Понимаете? Правильно? Когда в пустыне дьявол искушал Иисуса, Иисус никогда не отвечал ему, основываясь на чувствах или опыте. Его мечом тоже было Слово Божье. Написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Написано: «Не искушай Господа Бога твоего». Он сражался Словом Божьим, с сатаной, и победил его в пустыне. Юноша сказал: «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» «Учитель благой» — это перевод с греческого слова «агафос». Оно означает «хороший, блестящий, выдающийся учитель». Но это звание ни в коей мере не говорит о божественной природе учителя. То есть, по сути, юноша говорит: «хороший, блестящий, выдающийся учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус ответил ему словами, в которые он вложил большее значение. Он сказал: «Почему ты называешь меня благим? Почему ты называешь меня блестящим и выдающимся?» Иными словами, никто не благ, как только один Бог. За их разговором читается вопрос: верил ли юноша в то, что Иисус был действительно благим, или же он верил в то, что Иисус был Богом? Кто я, на твой взгляд? Я благой? Или я Бог?
Я боюсь, что сегодняшняя церковь не хочет Бога. Мы хотим только блага. Люди считают, что когда происходит что-то плохое, значит, Бог не может быть в это вовлечен. Знаете что, не говорите это Иову, хорошо? В церкви сейчас много людей, у которых есть откровение о Боге, но это откровение довольно ограниченное. Оно напоминает назойливую муху, не способную обучаться. Они извратили первоначальное определение благодати. Они установили какие-то свои стандарты Бога, каким Он должен быть и каким Он непременно не должен быть. И они используют это в качестве оправдания, чтобы жить во грехе. А знаете, почему это происходит? Потому что они принимают только такого Бога, который им нравится. И они принимают только благого Бога. Благ ли Бог? Конечно, конечно же Он благ. И Он может делать вещи, которые не выглядят благими, но они все равно благи, потому что Бог делает все по своему благоволению. Аллилуйя! Мы должны определиться, кому мы служим, благому учителю или святому Богу. Но все же многим очень хочется, чтобы Бог был ограничен их представлениями о Нем. Что Бог хороший, что Бог не строгий, что Бог милостивый, что Бог благой. И что Он все всем простит. Послушайте, если вы причудливо одеты, это не делает вас экспертами по благодати. Или если вы носите обтягивающие джинсы, это не делает из вас эксперта по благодати. Благодать — это не разрешение на то, чтобы продолжать жить во грехе. Благодать — это способность Бога проникать в сердце человеческое, чтобы человек начинал жить по Божьим стандартам святости. «Будьте святы, как Я свят», — говорит Господь. Молодой человек подбежал к Иисусу и сказал, «Ты хороший, ты блестящий, ты выдающийся учитель». Но Иисус все-таки ответил ему, «Почему ты называешь меня благим? Прежде чем я отвечу на твой вопрос, необходимо все-таки определиться с тем, кто я такой. Либо ты признаешь, что я просто благой, либо ты признаешь, что я Бог. Потому что если Он Бог, то Он твой глава. Если Он Бог, то Он твой Господь. Если Он Бог, то у Него полнота власти. Если Он Бог, то Он говорит тебе, как нужно жить, и ты воспринимаешь это как повеление Бога, обязательное к исполнению. Некоторые люди оспаривают волю Божью, потому что им непонятна природа Бога. Но когда Божья природа становится понятной, тогда внезапно Его указания становятся существенными. И когда вы полностью принимаете власть Бога над собой, вы начинаете делать что-то большее, чем просто жить счастливой, успешной и богатой жизнью. Вы начинаете воскрешать мертвых, исцелять больных. Вы начинаете изгонять демонов. Я хочу служить Богу, который настолько велик, что единственное определение, которое я мог бы дать ему, это «Святой Бог». Святой Григорий Ниский, живший в III веке, говорил, что определение «святой» гораздо лучше раскрывает Бога, чем слово «Бог». Слово «Бог» — это слово, которое нужно прежде всего именно нам, людям. А вот святость, как качество Бога, была присуща Ему, даже если бы Он не создавал людей. Если бы нас не было, Он все-таки не перестал бы быть святым. Так вот, святой Григорий Ниский писал, что Бог одновременно и корон, и ахилетос. Слово «корон» означает, что Бог пребывает во всех вещах. Слово «ахилетос» означает, что Бог невместим ни в одну вещь. Другими словами, Бог содержится во всех вещах, но ни одна вещь не может ограничить Бога собою. В тот момент, когда вещь, содержащая в себе Бога, начинает быть контейнером для Бога, она перестает содержать в себе Бога. Церковь содержит в себе Бога, но она не может стать контейнером для Бога, иначе она перестанет содержать в себе Бога.
Бог отказывается быть ограниченным рамками. И про самого себя он говорил, что он неописуем и не укладывается ни в какие определения. Его начало невозможно определить. Он от века и до века. Он восседает над кругом земли. Небо его престол, и земля подножие ног его. Он не ваш приятель, он небольшой дядя на небесах. Его благодать — это не разрешение на то, чтобы вы могли грешить и дальше. Он святой Бог, и он заслуживает святого народа.

когда есть шанс, очень важно его не упустить. Очень хорошее слово «шанс». Говорят, якобы пришло из французского языка и приобрело несколько оттенков смысла. Но, по большому счету, оно означает некую возможность, которую никак нельзя упустить. Шанс. Это либо счастливый случай, либо какой-то подходящий момент. А может быть, вовремя оказанная чья-то помощь, которой вот не ожидал. А она вдруг пришла. Я как-то притчу одну прочитал. Один мужчина проснулся среди ночи и увидел рядом ангела. Ну, тот поведал мужчине, что его ожидает прекрасное будущее, что ему предоставится возможность стать богатым, достичь уважения, почета в обществе и жениться на прекрасной женщине. Мужчина прожил жизнь в ожиданиях обещанных благ, но ничего такого с ним не произошло. Он умер бедным и в одиночестве. Когда он поднялся к вратам неба, там встретил того самого ангела, который однажды посетил его, и возопил: «Ну ты же мне обещал богатство, всеобщее уважение, красивую жену. Я провел всю жизнь в ожидании всего этого, и ничего не сбылось». Сказал ангел: «Я пообещал, что у тебя будет возможность стать богатым, шанс ты не использовал, уважаемым, любимым ты мог стать». Мужчина был удивлен: «Я не понимаю, что ты хочешь этим сказать. Но помнишь, — продолжил говорить ангел, — помнишь, как один раз тебя посетила идея создать вот твой собственный бизнес? Да. Но из-за страха потерпеть поражение ты отказался и никогда больше не пытался реализовать ее». Мужчина кивнул в знак согласия. Да, действительно, так было. Через несколько лет та же идея пришла в голову другому, и тот не побоялся неудачи. Помнишь, он превратился в одного из самых богатых людей страны. «Ты должен помнить, — продолжал ангел, — землетрясение, ужасное землетрясение, которое разрушило город до основания. Тысячи людей остались под обломками домов. В то время у тебя был шанс поучаствовать в поисках пропавших людей и помочь вызволить их из-под обломков. Но ты не захотел оставить твой дом без внимания. Подумал, что мародеры могут его разграбить. Поэтому ты проигнорировал призыв о помощи и остался дома». Мужчина почувствовал жгучий стыд и кивнул. Да, это был шанс спасти жизнь сотням людей и заслужить их уважение. «А помнишь ту прекрасную женщину с рыжими волосами, которая так тебе нравилась? Ты находил ее несравненной, прекрасной и считал, что никогда в жизни не видел такой красоты. Но, несмотря на все это, ты подумал, что такая женщина разве выйдет за тебя замуж? И для того, чтобы избежать отказа, ты ничего ей не предложил». Мужчина опять кивнул. Но сейчас уже слезы катились по его щекам. «Да, друг мой, она могла быть твоей женой, — сказал ангел, — и с ней ты был бы счастлив, и у вас были бы красивые, здоровые и прекрасные дети. Твой род процветал бы. Когда есть шанс, важно его не упустить. Ну, согласитесь, неприятно прожить свою жизнь и вдруг увидеть, что ты упустил свой шанс. Сегодня поговорим об одной упущенной возможности. Евангелие повествует о том, как довольно состоятельные мужи упустили свой шанс. Не увидели того, что содействовало их спасению. И как бы этот шанс не упустили.

нам. Давайте прочитаем из первого послания к Тимофею с 16 стиха. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Иисус, Бог Сын, был послан Богом Отцом на землю с определенной миссией. Его ожидали как Мессию, ну, то есть помазанника. Мессия – это помазанник. Обряд помазания совершался над пророком, священником и царем. Да, вот именно этих троих, эти три служения, эти три статуса объединил в себе Иисус Христос. Он пришел в определенное время. Ну, чем таким было особенным это время? Чем оно было ознаменовано? Ну, сложно сказать. Складывается впечатление, как будто бы Господь знал, когда приходить. Не раньше и не позже. Похоже, что над землей нависла угроза, связанная с непониманием Божьей истины для людей. И не просто с непониманием, а с каким-то, даже я бы сказал, дьявольским противостоянием. Чувствовалась нужда в свете, особенно в том, что касается истинной жертвы за грехи людей. Этим светом и был Иисус Христос. Говоря о предназначении Иисуса, можно сказать и о предназначении израильского народа. Давайте прочитаем из книги пророка Исаии, из главы 60. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобой. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию». Да, Израиль имел предназначение быть спасением для народов. Свет, который воссияет над Иерусалимом, должен был привлечь народы, и это напрямую связано с храмом, хотя и не только. Но сегодня хотелось бы поговорить о храме. И, к слову сказать, в Иерусалимском храме на самом деле было место для поклонения тех, кто пришли из язычников. И именно в этом отделении храма служители устроили место для продажи жертвенных животных. Ну ведь понятно же, человек, который идет в Иерусалим на поклонение и желает принести в жертву какую-нибудь, ну, не поведет он с собой козу, овцу и тем более быка для жертвоприношения, ну, если путь этого пилигрима довольно-таки далек. Проще прийти и купить животное за деньги здесь, на месте, в Иерусалиме. И вот, понимая эту нужду людей, приходящих на поклонение издалека, а надо сказать, что не прийти они не могут, потому что это Господнее повеление, они обязательно придут. Служители храма сделали из этого довольно прибыльный бизнес. Ну куда же они денутся, эти люди? Это все равно ж купят животное здесь, вот на этом месте. И для этого было сделано все, что нужно, и предусмотрена даже была возможность обмена валюты для покупки животных на те деньги, которые были в ходу. И это приносило огромную денежную прибыль. Это игра с заранее крапленными картами, в которой невозможно проиграть. Беспроигрышный бизнес. Ну, как в наше время продажа спиртных напитков. Или вот скажите, когда цветы стоят дороже всего? Но ясно, что за 3-4 дня перед днем 8 марта. Когда купить их... Не купить их невозможно. Их продают везде, где ни попадя. Скажем так, вопрос наживы за счет поклоняющихся в храме – это тоже вопрос, но уже другой. Сегодня хотел бы поговорить не об этом. Сейчас, кроме этого, важно еще то, в каком месте это происходит.
И почему? А это происходит в том месте храма, которое отведено для тех, кто пришли из других народов, из язычников в частности. Там, где должны были поклоняться люди из других народов, а это было Богом так задумано, мы только об этом прочитали недавно, ну, чтобы люди приходили к нему, так должно быть. Ну что ж, другого места не нашлось, чтобы продавать жертвенных животных. Да, думаю, места-то было предостаточно и возле храма. Но, скорее всего, здесь было то, что называют проходным местом, но мимо которого не пройти невозможно. Денежная прибыль была поставлена выше божественного предназначения. Оно было полностью проигнорировано. И скажите, как должен был отнестись к такому положению вещей Господь, о котором пророк Исаия написал как о свете для народов? И что Господь сделал? А Он выгнал оттуда всех и сказал, впрочем, давайте прочитаем, это записано в Евангелии от Марка в 11 главе, 17 текст говорит, «И учил их, говоря, не написано ли, дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Давайте посмотрим на эту ситуацию со стороны храмовых служителей. А это весьма почтенные люди, ну, священники, например. Приходят в храм так, какой-то плотник из Назарета, извините, мессией его не считали, и в приказном тоне, и с применением власти, и не без рукоприкладства проявляет себя как полный хозяин. И, конечно же, возникает вопрос, а ты кто такой? И как это может быть мессия, помазанник? Вот именно с этим вопросом они подошли к Иисусу, а Иисус ответил умно. Евангелие от Луки, 20 глава. Он сказал им в ответ, спрошу и я вас об одном. И скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Они же, рассуждая между собой, говорили, ну, если скажем с небес, скажут, а почему вы не поверили ему? А если скажем от человеков, народ нас камнями побьет. Народ уверен, что Иоанн есть пророк. И отвечали, не знаем откуда. Иисус сказал, и я не скажу вам, какой властью это делаю. В уме такое не укладывается. Вы видели когда-либо, чтобы на священника кто-либо голос повышал? А тут такое. Пожалуй, так поступить мог бы лишь тот, кто больше служителей храма и наделен при этом властью, которая может иметь только тот, кто больше храма. При этом Иисус Христос еще говорил, «Блажен тот, кто не соблазнится обо мне». Но в самом деле, как можно отнестись к такому поведению? Мессия, Мессия, Мессия, Мессия. Так Мессия или не Мессия? Если он Мессия, то почему он такой? Стоп! Как интересно! Я в этот момент сразу вспомнил имя, с которым Господь часто являлся людям. Оно означает «я есть тот, кто я есть». То есть буквально «я такой, потому что я такой, а без причины». И вот он такой, нас прекрасно понимает, почему мы такие, какие мы. А вот мы Бога познать не можем. И учителя народа заявляют, что служители Бога, а на самом деле от него так сильно отличаются. Так сильно, что и рядом поставить нельзя. Нет, почему народ такой? Можно понять, их так научили. А вот учителя. И есть одна деталь во всем этом. Деталь печальная. Дело в том, что служителям в храме осталось быть недолго. Храм начинается с жертвенника. Храм – это путь к Богу. И этот путь начинается с жертвенника. Без истинной жертвы пути к Богу нет. А истинной жертвой является сам Иисус Христос. И когда
Ну, вы помните, когда Христос на кресте сказал «свершилось», завеса в храме разодралась на

надвое, что означает, что истинная жертва принесена и путь к Богу открыт. Далее Иисуса Христа мы встретим в книге Откровения, стоящим в одежде святой.

Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это иудеи сказали: «Этот храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. Получается такая картина: отвергнуть Христа – это отвергнуть храм. Вот он вопрос. Служители храма отвергли Иисуса, без которого храм не имеет никакого смысла. Они вроде бы всегда в храме, ну, в смысле здания храма. В смысле здания, а вот в смысле храмового предназначения они вне его. Прийти в храм сегодня – это означает прийти ко Христу. Без Иисуса Христа храм не имеет значения. Там в храме все говорит о нем. Нужно признать Иисуса Христа тем, кто он есть на самом деле, и воспользоваться возможностью, которую Иисус предоставляет. И правды ради сказать надо, что Иисус знал, что делает, и как его воспримут люди. Давайте прочитаем из Евангелия от Луки, из 12 главы. Написано: «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, сын будет против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей». Сказал же и народу: «Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает». Лицемеры! Лицо земли и неба распознать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь все до последней полушки». Увлекшись мыслями о верности или неверности слов и поступков Христа, мыслями о своем высоком статусе богослова или учителя народа, служители храма не заметили времени пришествия Мессии, то есть помазанника, истинного священника, пророка и царя. А может, и заметили, да не приняли. А значит, заметив это время, решили все-таки, что они на самом деле как бы не заметили. Вот как-то так. Эта метафора с судьей, к которому на суд идут двое, говорит о том, что, ну, если ты человек, видишь за собой грехи, а на нашей земле грешники все, то идти на суд, не решив проблем с грехами, глупо. Надо что-то с этим сделать. Что-то сделать с грехами еще до суда. Но ведь именно для этого Иисус Христос на землю-то и пришел, чтобы мы могли от грехов избавиться. Книга пророка Исаии, 53 глава, повествует: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». То есть от грехов надо избавиться, иначе суд не оправдает.
А потом речь идет об огне. Помните, огонь пришел я низвести на землю, как сказал Христос, и как желал бы, чтобы он уже

возгорелся. Это цитата. Речь об огне, причем Иисус Христос очень хочет, чтобы этот огонь возгорелся. Этот огонь, который исходит от Бога, очень интересный. Пророк Малахия в 4 главе об этом пишет. Вот как написано: «Ибо придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Вот этот огонь, он сжигает не все подряд, а только то, от чего надо избавиться. Это огонь суда. Интересно, что Иисус Христос и совершает по мере продвижения дела спасения человеков вот это отделение одних от других, отделение плевел от пшеницы. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, в 3 главе написано так: «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Солома и пшеница – это люди, которые должны идти туда, ну, куда каждый идти сделал свой выбор. И этот выбор непростой. И если вы заметили, препятствием могут быть родные люди. Сын против отца, отец против сына. Далеко не все желают принять Христа. И от того, кем люди видят Иисуса Христа и хотят ли видеть Его вообще, зависит участь. Прийти в храм – это прийти к Иисусу Христу. А у него в храме для всех есть место. Простите, мы видим, как Иисус место в храме для нас освобождал. Метафорично, но можно применить к нам. Но вот вопрос, а придет ли кто-нибудь к нему в храм? И неважно, какой вы национальности, ведь его дом назван домом молитвы для всех народов. Он тот, кто умер за грехи людей всех народов. В его храме есть место для всех. Пока человек жив, еще есть шанс, которым многие не воспользовались. А жаль. Второе послание Коринфянам повествует: «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения, то есть сегодня. Пока жив». Самое странное то, что в наше время чаще всего препятствием спасения во Христе является банальное нежелание, ну, из-за неправильной системы ценностей. Ну, для многих это не так важно. Ну, или нежелание познакомиться с Богом связано с боязнью попасть в секту. Хочется сказать: ну хорошо, тогда в своей церкви найдите Христа, если вы, конечно, знаете, где вообще она находится, если вы ее посещаете. Мне приходилось пытаться пригласить человека молодого в церковь, и чаще всего слышно типа что-то вроде: ну вот я еще молод, это вот если есть кто-то постарше, кому можно уже о душе позаботиться. Хорошо, я пробовал говорить, и пожилым людям отвечали, мол, ну, мы уже старые. Это пусть кто помоложе, а мы уже все. Хотя на самом деле просто не хочется куда-то идти и брать на себя какую-то ответственность. Как часто я был свидетелем того, как быстро обрывается жизнь, и не только от болезней, но и в автокатастрофе, и как-то еще. И часто звучит банальное: нет времени. Просто самые обычные люди говорят: времени нет. Можно услышать много причитаний на нехватку времени. Я вспоминаю, народный артист Андрей Александрович Миронов в свое время спел песню, запомнилась она сама собой, больно много в ней смысла. Вот слова из нее: времени нет, ах, как времени мало. Надо туда, и туда б не мешало, с тем повидаться, а этих проведать, сбегать, слетать, не забыть пообедать. Надо бесспорно и надо желательно. Надо вчера, а сейчас обязательно. Просто ли, сложно ли?

ли, трудно ли, можно ли, надо, а времени нет. Времени нет постоять и опомниться, времени нет, и приходится мучиться. Там без меня ничего не исполнится, тут без меня ничего не получится. Значит, я нужен, и нечего злиться, необходим, этим можно гордиться. Да я и не злился бы, я и гордился бы, если бы было когда. Только вот что сказал Господь. Записано это в Евангелии от Луки в 17 главе. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили». Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Ой, как не хочется закончить на такой невеселой ноте. Закончу на хорошей. Вот одно хорошее слово. Сейчас вы живы? Да, вы же меня слышите, значит, вы живы. И хочется сказать, если вы живы, Иисус ждет и приглашает вас. Еще не поздно, есть шанс. А когда есть шанс, очень важно его не упустить.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея свидетельств сотворения в Глен-Роузе, штат Техас. Эта программа подготовлена для вас, чтобы ваша семья получила информацию о доказательствах, поддерживающих библейское и научное сотворение. Сегодняшняя программа, как и каждая из них, очень уникальна. К тому же она очень особенная. Она называется «В этом усилие команды». Смотря нашу программу, а ее показывают по всему миру, вы, наверное, даже не задумываетесь над тем, что прямо передо мной четыре кинокамеры с четырьмя разными кинооператорами. Каждый из них снимает под разным углом, с разных мест. И координация всех усилий просто необходима для того, чтобы снимать эту программу «Сотворение в 21 веке» и говорить вам о библейском и научном сотворении. Я не вижу директора, который находится позади, и его ассистента, звукорежиссера. Технический директор, там же у него под боком. Он размещает все так, как нужно. И также еще один человек делает заметки и записывает все, чтобы можно было добавить специальные эффекты. Таким образом, для создания каждой программы необходима команда. В буквальном смысле слова, я читаю лекции по всему миру, представляя в них как библейские, так и научные доказательства сотворения. Не бывает ни одного дня, чтобы я не осознавал усилий всей команды, как и в работе нашего музея, так и в глобальном распространении всех этих фактов. Да, все это возможно только благодаря усилиям целой команды, в которую входят и штатные сотрудники, и члены правления, и просто люди, которые помогают нам финансово. Все они являются членами нашей большой команды. Сегодня в этой очень особенной программе я решил проинформировать вас о том, что требуется для проведения каждой лекции и каждой программы для донесения каждого послания. И это действительно настоящая, тесно сплоченная команда. Моей жене пришла в голову идея, у нее всегда хорошие идеи, перечесть все наши усилия, рассказать о них. Ну что ж, давайте познакомимся сейчас с большой командой Музея свидетельств сотворения. Мы начнем с моей жены. Дорогая, для меня всегда радость, когда ты в программе.
1: Спасибо. Мне всегда радостно быть с тобой.
0: Тебе пришла в голову идея перечесть все наши усилия, усилия команды. Первое, конечно, это обучение. Ведь мы учим правду и провозглашаем истину в многочисленных ее формах. Также моя жена занимается специальными постановками, специальными событиями. Расскажи нам, что ты координировала недавно?
1: Мы организовали большую научную выставку, посвященную сотворению, где проводились разные школьные викторины. Во время нее также показывались и детские программы TBN.
0: Обучение — жизненно важная часть нашего служения, и мы просто хотим провозглашать правду. Также сегодня у нас в гостях мой дорогой друг, доктор Рональд Дженкинс. Это служитель с почетной степенью доктора наук. Он проехал сотни километров, чтобы быть здесь.
2: И впервые мы встретились в 55-м году.
0: Это же было в середине прошлого столетия, даже в прошлом тысячелетии. Мы сразу же подружились и дружили все эти годы.
2: Да, да.
0: Я считаю, что твое служение очень эффективно работает по всей стране, и ты

0: Преимущественно рассказываешь всем о библейском сотворении, о сотворении с библейской точки зрения. Сколько церквей ты посещаешь в год?
1: За последних несколько лет я посетил 300 церквей.
0: Это удивительно. Это похвально. Этот человек очень эффективный оратор. Он абсолютно убежден в том, что Библия — это Слово Бога, включая и ранние главы Бытия, в которых нам предоставлено историческое объяснение сотворения. Ведь ты веришь, что эти события, записанные в книге Бытия, являются абсолютной историей и истиной?
1: Конечно.
0: Он ответил с убеждением. Фактически, я познакомился с ним еще в колледже, как раз после его состязания на ринге. И тогда он был профессиональным боксером. Я люблю, когда на моей стороне такие ребята. Рон, в дополнение ко всем дисциплинам, в которые ты вовлечен, ведь мы с тобой поддерживаем отношения уже долгое время. В 82-м году ты пригласил меня в Техас прочитать лекцию вместо тебя. И тогда я сказал, а согласен ли ты, если ты позволишь мне возглавить раскопки в городе Гленроуз? Ты сказал, конечно. А что ты еще сказал?
1: Я сказал, никаких динозавров не было. Если хочешь, можешь копать у меня во дворе.
0: Разве это не изумительно? Он сказал, что не верит в динозавров. Но ты изменил свое мнение?
1: Конечно, вынужден был это сделать.
0: Благодаря доказательствам. Это прекрасная программа, она мне нравится. Он первым поддержал меня, когда я понял, что сам Господь подталкивает меня установить настоящую академическую организацию. Он сразу же откликнулся, став ее вице-президентом. И его подпись на бумагах рядом с моей. И рядом с Чарльза Хитбилла. Он секретарь-хранитель.
1: Да, да.
0: А мечтал ли ты когда-нибудь о том, что как это служение, так и эта научная организация зайдут так далеко?
1: Нет, мы же начали с бревенчатого домика. Я никогда даже и не мечтал, что столько всего будет сделано. Я благодарю Бога за это.
0: Фактически, бревенчатый домик был самым экзотическим из всего того, что мы делали, и самым привлекательным. Я имею в виду его приспособление. И теперь мы подошли к группе тех, которые также представляют жизненно важный интерес для нашей программы. Я говорю о технической группе, которая составляет проекты и дизайны, строит и доставляет техническое оборудование для нас. Лэри, чем ты занимался много лет в компании «Техасские инструменты»?
1: Я был членом технического персонала, у меня была инженерная команда, и мы проектировали типографы и компоненты компьютеров.
0: А когда ты работал инженером, сколько у тебя было патентов?
1: 16. Несколько еще в процессе подтверждения.
0: Это прекрасно. И у тебя есть помощница, которая играет важную роль в твоей жизни и в твоей работе. Это Шэрон Митчем. Шэрон, мы очень благодарны тебе за то, что ты делаешь. И все они, наша команда, в нее входит и Марк. И для меня большая радость, что ты участвуешь в этой работе, и фактически он работает больше всех для функционирования всех наших систем. И когда я читаю лекции для больших аудиторий по всей стране и по всему миру, и они втроем составляют систему для наших компьютеров, я говорю о системах PowerPoint. Я очень-очень благодарен за всю нашу техническую команду. И мне бы хотелось, чтобы вы получали зарплату, но мы не в состоянии это сделать. Наверное, это никогда не изменится. Мы не сможем вам платить. А вы с этим согласны?
1: Насколько я помню, ты сказал, что мы не здесь получим награду.
0: Верно. И вы не возражаете, что нет зарплаты?
2: Совсем нет.
0: А ты, Марк?
1: Совершенно нет.
0: Ну что ж, это удивительно. Кажется, мы уладили этот важный вопрос перед всем миром. Мне нравится эта программа. Мы, конечно же, делаем все, что только возможно, чтобы помочь им оплачивать их расходы в этой жизненно важной работе. Итак, обучение — это не просто освещает главные вопросы, но и обеспечивает библейскими и научными доказательствами, полученными в результате научных исследований. Мы освещаем правду Писания. Для этого нам необходимо постоянно придерживаться Слова Бога, потому что Библия — это абсолютная правда. В дополнение к этому мы проводим исследования как современной окружающей среды планеты Земля, так и первоначальной среды. А через несколько минут мы встретимся с изготовителями этой модели мира, модели перед потопом. Мы проводим настоящие исследования в гиперборической биосфере, чтобы в точности воспроизвести мир перед потопом. И, конечно же, необыкновенно важное значение имеет фактор времени. Ведь то, что мы обнаружили в природе, научно доказывает описанное в Библии. В тесной хронологии, всего лишь несколько тысяч лет назад,

0: назад Бог своим словом сотворил Вселенную, Землю, все живые системы, и затем Он сотворил и самого человека. И это достижение чрезвычайной важности, не имеющее никакой параллели ни в эволюционном дизайне, ни в системе. Это просто необыкновенной значительности. Но мы также уделяем внимание и исследованиям других ученых. Конечно же, мы им очень благодарны за это. Я мог бы дать вам целый перечень ученых, которые на протяжении целых десятилетий занимались очень важной работой. Некоторые из этих великих ученых относятся к прошлым столетиям. Некоторые организовали очень важные научные исследования. Но мы не только используем плоды их труда в синтезе, мы их применяем и в собственных исследованиях, но мы и сами продолжаем искать. Мы не боимся запачкать свои руки, так сказать. Итак, вы познакомились с нашей жизненно важной командой. И нам очень весело. Здорово. Я хочу, чтобы вы это подтвердили. Здорово, правда? Правильно. Вся команда в восторге. Итак, вот эта буква представляет экскавацию. Как раз эта женщина и владеет собственностью, на которой мы проводим раскопки. Белинда, мы очень рады, что ты со своим дорогим покойным мужем, Куртом Лакоста, вы пригласили нас на свою частную собственность, и мы раскопали на ней более 10 динозавров. И все это началось с того, что была найдена маленькая косточка, не больше моего мизинца. И это просто здорово, не так ли?
1: Конечно, радостно. Это говорит мне о том, что Бог создал все раньше нас.
0: Бог видел, как динозавры погибли во время всемирного потопа, и у нас есть научные доказательства того, что потоп произошел, и мы подошли к раскопкам. Вот здесь указана фамилия владельца собственности, на которой мы ведем раскопки, находим динозавров, и один из членов нашего правления, преподобный доктор Чарльз Хилтит Биддл, он сам хотел присутствовать здесь, и когда он стал нашим первым полевым инспектором, и в то время у него была собственная строительная фирма, он был очень специфическим в своих измерениях и в использовании разного машинного оборудования. И довольно долго он был нашим полевым инспектором, затем он переехал. Но Бог дал нам особенного человека. Дон Йегер, я рад, что ты с нами.
2: Ну что ж, спасибо, мне самому здесь нравится.
0: Знаете, он ушел на пенсию после того, как был техническим машинистом. Им же были его отец, который помогал Эдварду Теллеру и Роберту Оппенхаймеру среди многих других инженеров в создании первой в мире атомной бомбы. И кажется, это был в Лос-Аламосе, когда это происходило, не так ли?
2: Верно, верно, Карл.
0: Насколько я помню, в Национальной лаборатории Лос-Аламоса в своем раннем детстве ты встретился с известным человеком.
2: Доктор Эйнштейн.
0: Доктор Альберт Эйнштейн.
2: Альберт Эйнштейн.
0: Ты даже и представления не имел, кто он такой.
2: Верно.
0: Уже позже тебе стало известно, что ты встретился с известным человеком. Отец Дона был и по-прежнему остается машинистом, техническим машинистом. И Дон ушел на пенсию как машинист, или думал, что ушел, но посетив музей сотворения, он начал все снова. Ты большое благословение для нас, ведь ты сооружаешь все, что нам необходимо во время раскопок, и в точности все измеряешь, все, что нам нужно. Конечно, у нас на раскопках всем руководит Джо Тейлор. Я уверен, что он самый лучший археолог, тот, кто раскапывает, помогает нам в мире среди приверженцев сотворения. Если мне нужно отлучиться, он всем руководит вместо меня. Но в основном мы все работаем вместе. Но ты прекрасный полевой инспектор. И спасибо тебе за то, что ты помогаешь нам.
2: Большое спасибо.
0: В дополнение к этому, мы всегда заботимся о тех, которые участвуют в проведении раскопок. С нами всегда либо врач, либо санитар. И вот здесь с нами на передаче наш гость Эрон Джадкинс. Эрон, ты для нас большое благословение.
2: Спасибо.
0: Расскажи нам, какова твоя профессия?
2: Я профессиональный санитар. Я работаю ему вот уже примерно 10 лет. Я санитар скорой помощи и также авиационный санитар.
0: К счастью, мы редко прибегаем к его помощи. С нами также работает и врач, доктор Дейл Питерсон. Через несколько минут мы встретимся с ним. Когда он занят со своими пациентами, эта чудесная команда всегда здесь.

0: Это успокоительно влияет и на доктора, и на полевого инспектора, и на главного раскопщика и так далее, и владельца собственности. Ведь они знают, что всегда есть кому позаботиться о царапинах, ожогах, укусах и так далее. Таким образом, как вы сами видите, мы на самом деле проводим настоящие раскопки. Но позвольте мне зайти немного дальше, ведь мы не просто занимаемся раскопками, а пытаемся полностью исследовать ископаемое в контексте целой интегрированной системы, которая была захоронена вся вместе. Таким образом, мы получаем доказательство того, что все это отложилось в результате одной большой глобальной катастрофы, а не на протяжении длительных геологических веков. К тому же мы приняли во внимание население Земли. Если подсчитать ежегодный процент его возрастания, это значит, что всего лишь за несколько тысячелетий только от одной пары оно могло увеличиться до современных размеров. И мы получили эти данные в результате научных исследований. В дополнение к этому, застывшие в граните элементы также говорят нам об этом. Например, в работах доктора Роберта Джентри они называются плеокрическими ореолами. Как раз они и указывают на то, что Земля сформировалась очень, очень быстро. Это моя сестра, Пегги Робертс. Это моя сестра. Я по-прежнему могу называть тебя сестра. Я никому не буду говорить, сколько тебе лет. Я немного больше 29. И я даже очень хорошо помню тот вечер, когда она родилась. Она, конечно же, этого не помнит. И мы оба были поражены тем фактом, что Бог позволил нам работать вместе в критические годы нашей жизни. Ее муж, мой зять, Дойл Робертс, также является огромным благословением для нас. И знаешь, сестра, я хочу, чтобы ты знала, что мне очень радостно от того, что ты менеджер нашего персонала. И где бы я ни был на земле, я могу всегда положиться на тебя. Тебе нравится эта работа?
1: Очень.
0: Фактически, она одна из тех, которые отвечают на наши телефоны. Так что те, которые нам звонят, я хочу сказать вам, вы часто слышите ее голос, но на технические вопросы отвечает наш технический персонал. Я представлю его вам. Итак, эта команда отвечает на вопросы или помогает вам что-то получить. И мы подключаем многих сотрудников к этому. А это Фрэнсис, наш бухгалтер.
1: Да.
0: Я хочу спросить, все ли у нас в порядке.
1: В общем, да.
0: На самом деле, я хочу узнать, оплачены ли все счета.
1: Да, все, которые мы получили.
0: Ну и прекрасно. Я могу закончить эту программу с настоящим покоем. Фрэнсис также часто отвечает на вопросы, как и Нэнси Чапман, которая представляет Бюро информации. А тебе нравится твоя работа?
1: Да, нравится.
0: Хорошо, ты любишь отвечать не на технические вопросы.
1: Да, а ведь очень многие хотят знать, где находится музей, когда он открыт.
0: И, между прочим, они обе, Фрэнсис Шнайдер и Нэнси Чепман, рассылают электронную почту из нашего музея. Таким образом, теперь вы будете знать, что получаете это от них. Ну что ж, теперь мы подошли к нашему техническому персоналу. Эти господа ученые, несколько десятилетий назад, Генри Форд, тот, кто сделал автомобиль, собрал вокруг себя тех, которые в основном могли ответить на любой вопрос, касающийся его предприятия. Ведь он понимал, что одному человеку с этим никогда не справиться. Ну что ж, я не уверен, что эти люди могут ответить на все абсолютно вопросы, но они настоящая команда технических писателей и профессиональных воспитателей, и учителей. И вторая работа — быть рядом с нами. Дэвид Бэссетт, ты был для меня настоящим благословением. Тебе нравится работать в музее?
2: Конечно, за эту большую привилегию я очень благодарен Господу.
3: Брайан Томас, ты наш новый научный сотрудник. А тебе нравится работать в музее?
2: Очень нравится.
3: Отлично. Оба их человека — профессиональные педагоги очень хорошей христианской школы. Как она называется?
2: Оливия Christian School с южной стороны Далласа.
3: Верно. Поскольку у нас осталось немного времени, расскажи нам кратко о своей научной подготовке.
2: У меня есть степень магистра в области геологических наук из Университета Колумбия, но получил я ее главным образом благодаря своей работе здесь, в институте.
3: И, кажется, довольно большую работу в области геологии ты также провел и в Техасском университете.
2: Да, Техасский университет в Эль-Пасо присвоил мне степень бакалавра.
3: Прекрасно, Брайан. А какого у тебя образование?
2: У меня степень бакалавра биологических наук из Государственного университета Стивен Остина.

0: и степень магистра биотехнологии из того же университета.
1: Это чудесно. Позвольте мне быстро задать вам еще один вопрос. А вы сторонники сотворения, не так ли?
0: Конечно.
1: И ты недавно присоединился к ним, не так ли?
0: Верно. Как и сказано в Библии.
1: Верно, как сказано в Библии. Доказательства подтверждают, что вся система была сотворена всего лишь несколько тысяч лет назад. Таким образом, ответы на технические вопросы вы получаете от этих ребят. Мне только вот что хочется добавить. У нас также есть и настоящие изделия, подтверждающие все эти ответы. Мы также объясняем и адаптацию. Главным образом, они объясняют, что живым системам свойственно приспособление. Некоторые еще это называют микроэволюцией. Конечно же, проводя всю эту работу, мы никогда не забываем о вечности. И, наконец, мы подошли к нашей заключительной группе, которая по своей важности никоим образом не уступает всем другим. Сейчас я имею в виду нашу группу ученых, специалистов разных областей. Каждый из них необычайно дорог мне. Мы начнем с человека, которому под силу сделать огромный труд. Это доктор Дейл Питерсон. Дейл, я очень рад, что ты с нами.
0: Здравствуй, Карл. Я очень рад быть здесь.
1: У доктора Дейла Питерсона есть своя собственная медицинская практика в Эдмонте, штат Оклахома. Ты преподавал в каком медицинском заведении?
0: На медицинских факультетах университетов Миннесота, Висконсина и Оклахомы.
1: А это прекрасно. Здесь, в нашем зале, сегодня присутствуют и его дети, и внуки. И я с радостью наблюдал за ростом твоей семьи. И они накопили столько информации о сотворении. И никогда не боялись ее распространять в разных научных областях. И очень благотворно влияли на других людей и рассказывали всем о сотворении, даже в научных областях.
0: Конечно.
1: Итак, мы уже поговорили об обучении, об экскавации, об ответах, раскопках. Теперь мы подошли дальше. Мы будем говорить о музее. Вот это, кстати, мой личный врач. Ведь очень хорошо себя чувствуешь, когда с тобой личный врач. Я доверяю ему. А сколько лет ты уже был сторонником сотворения?
0: С музеем мы связаны с 84 года, и в действительности с тех пор мы и начали понимать то, что наша Вселенная относительно молодая.
1: Это замечательно. Мы всегда очень любим подобные заявления. Поскольку у нас есть всего лишь несколько минут, я приглашу сюда очень особенную команду. Боб, Бу и Трент. Идите ко мне и встаньте возле этого изобретение. Это репродукция мира перед потопом, самая лучшая, о которой мне только известно. В ней представлена внутренняя структура Земли. В ней есть и система освещения, представляющая нам огромный общий континент, над которым растянут небесный свод. Боб, мы с тобой много чего сделали вместе. Например, мы вместе взбирались на гору Арарат и были в джунглях Папуа-Новой Гвинеи. Люди забывают это, но теперь мы подошли к тому, что вы видите в каждой передаче. Фактически, ты сделал это для нас вместе со своей женой Буйсоном Трентом. И это стало своего рода служением всему миру.
0: Для меня это большая привилегия.
1: И Трент также делает модели, так сказать, идет по твоим следам. Ты уже много сделал, не так ли?
0: Немного.
1: Видите, зная о том, насколько занят Боб, я попросил Трента сделать эту особенную репродукцию, и он согласился. А Боб знал, что ему понадобится какая-то помощь. Таким образом, эта работа заняла у них 6 недель. Я хочу, чтобы вы знали, что я люблю эту семью и очень ей благодарен. Ну что ж, теперь нам придется очень быстро представить вам персонал нашего музея. А это муж моей сестры, Дойл Робертс. Он держит график, потому что он был одним из тех, которые ежедневно измеряли гиперборическую биосферу. Дойл, для меня большая привилегия, что вы работаете со мной, а тебе нравится работать в нашем музее?
0: Мне нравится здесь работать все 10 лет.
1: Я думал, что только 2,5, я уже 10,5 лет. Да, ты прав, 10 лет. А сейчас Дик, пожалуйста, подойди сюда, потому что в заключении я хочу познакомить всех вот с этим сооружением. Он один из наших добровольцев, он помогает встречать тех, которые прилетают к нам. Действительно, ты для нас большое благословение. Ну что ж, в этот заключительный момент давайте-ка рассмотрим вот это сооружение. Это наш строитель-инженер Дон Элиф. Дон, очень приятно, что ты в нашей команде.
0: И мне это очень нравится. Спасибо, что приняли меня.
1: И фактически мы не платим ему никакой зарплаты, он добровольно проектирует и сооружает все за свой счет. Таким образом построены все сооружения, подсказанные Господом за все эти годы. И если бы я только мог собрать денег для всех, которые откликнулись работать под нашим руководством. Но как бы там ни было, этот проект закончен. Это все сделано. Давайте покажем. Вот это снимем крышу. Дэниел и Скотт Чепман помогают ему. Таким образом, в эту работу были вовлечены все. Все Чепманы и семья Элфисов. Итак, вот это само строение. Внутри ее репродукция ковчега Ноя, длина которой почти 8 метров. Затем мы видим огромную 20-метровую биосферу.

0: Привет, добро пожаловать на нашу передачу. Сегодня с вами мы, Sonic Flood. Позвольте мне представить ребят, чтобы вы знали, кто здесь с вами. Итак, я начну отсюда.
1: Меня зовут Брэндон, я играю на басе.
2: Я Маккиндри, играю на клавишах.
3: Я Рик, я пою.
4: Меня зовут Фил, я играю на гитаре.
5: А я Крис на барабанах.
6: Мы работали в студии, записывали рождественский альбом, о котором мы поговорим немного позже.
7: Это здорово, просто потрясающе.
8: Как мне нравится об этом говорить.
9: Что ты думаешь об этом, Фил?
10: Я думаю, это классный альбом, хотя с ним были некоторые сложности, но альбом получился очень хорошим.
11: Продюсер Тед Ти — один из самых лучших продюсеров.
12: Он потрясающий.
13: Тед Ти, мы любим тебя.
14: Мы играем уже 10 лет, и мы выступали везде, кроме Антарктики.
15: Так что, если вы смотрите нас из Антарктики, и вы хотите пригласить Sonic Flood,
16: пожалуйста, приглашайте, и я гарантирую, будет здорово.
17: Поставим сцену на льду и будем играть для пингвинов.
18: Ну, хорошо, ладно.
19: Первая песня, которую мы исполним, это
20: «Я хочу познать тебя».
21: Наслаждайтесь.
22: Это замечательно.
23: Да,
24: а из какого альбома, Маккиндри?
25: Это из самого первого альбома, из Sonic Flood, «Хвала».
26: Неправильно.
27: Из какого это альбома?
28: Вторая попытка?
29: Я не знаю.
30: Ну ладно, это такой розовый диск. Его название Sonic Flood.
31: Хочу познать тебя.
32: Итак,
33: наслаждайтесь.

Мы вновь в студии. Сегодня с вами мы, Sonic Flood. И предыдущая песня присутствует в каком альбоме? Она из альбома «Резонанс». Неправильно. Она была из альбома «Проблеск». Нет, она все же из «Резонанса», да. Когда-то мы исполняли ее несколько иначе, по-другому. Запись в альбоме намного быстрее. Например, вот так. Когда мы ее записывали, время требовало именно таких ритмов. Да, тогда все должно было быть очень быстро. Людям хотелось музыки. Но сейчас мы ее немного замедлили, добавили немного R&B. Добавили чувств, добавили фанка, как сказал Крис. Мне нужно переводить нашего барабанщика, понимаете? Следующая песня, которую вы услышите, звучит 90-й псалом, который все мы с вами любим. У нас был большой отклик на эту песню, когда мы исполняли ее в воинских частях. Они дали нам Библию, и первое, что вы там можете увидеть, когда раскрываете ее, это 90-й псалом, брат Брэндона сейчас в армии. Да, мой брат Крис сейчас в Европе, в 171-й воздушно-десантной части. Сейчас я смотрю в нужную камеру, Крис. Я люблю тебя. Надеюсь, ты и все ребята там в порядке. Учитывая, что он в армии и воевал, у меня возникло большое желание обратиться к армии, и мы сумели послужить им. Они дали нам военные Библии. И когда открываешь такую Библию, на ее внутренней обложке на самой первой странице находится 90-й псалом. Когда во время сражений, во время их военной жизни, солдат открывает такую Библию, он может прочесть 90-й псалом. И существует большой отклик от военных по всему миру о том, как этот псалом помог им в их ежедневной жизни и в их службе в нашей стране. Мы ценим службу нашей армии. Мы любим вас. Любим очень сильно. Псалом 90-й. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение те на его». Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень.

Мы Sonic Flood, и мы снова здесь. Надеюсь, вам понравилась эта песня. Говоря о песнях, какая будет следующая? Мне кажется, она называется «Бог здесь». Мак, вопрос к тебе. Из какого альбома песня «Бог здесь»? Я уверен, она из альбома под названием «Это поколение», а также из живого альбома, который называется «Проблеск». Здорово. Расскажи нам про эту песню. Я расскажу вам немного о песне «Бог здесь». Очень часто во время молитвы мы слышим, как кто-то говорит: «Господь, мы приглашаем Тебя, приди». И меня смущали такие молитвы, потому что Слово говорит, что когда двое или более собраны вместе, Он посреди них. Мы определенно собрались вместе, чтобы увидеть Божью славу, провозгласить ее на этой земле через поклонение. Когда бы мы ни начинали петь эту песню, приходит момент подтверждения и провозглашения того, что Бог действительно присутствует посреди своего народа. Когда Он приходит, что-то неизбежно происходит. Происходят Его чудеса. Люди исцеляются, восстанавливают отношения. Бремена спадают с людей. Когда они отдают свое бремя Иисусу, кладут его к ногам Иисуса, бремена спадают. Потому что Бог здесь и сейчас. И Он здесь, чтобы исцелить вас. Помните об этом.

Рады видеть вас вновь. Это Sonic Flood. Если вы только что к нам подключились, то предыдущая песня называлась «Сердце, как у тебя» из нашего последнего альбома под названием «Сердце, как у тебя». Эта песня выражает желание всей нашей команды иметь такие же желания, как и у Господа, чтобы то, что сокрушает сердце Господа, сокрушало бы и наше сердце. Я правда верю, что нам есть с чем работать. Да, у нас выходит рождественский альбом, и очень скоро. Также у нас будет тур в Антарктике очень скоро. Не правда ли, Рик? Будет такое у нас? Вы можете получить больше информации на нашем сайте sonicflood.com. Посетите нашу страничку, найдите нас в Твиттере, Фейсбуке и MySpace. Если у вас есть молитвенные просьбы, вы можете рассказать о них нам. Мы обязательно помолимся за вас. Крис занимается молитвенными просьбами. Да, он помазанный молитвенник. И мы бы очень хотели услышать что-то от вас, связаться как-то с вами. Знайте, что наши сердца с вами связаны, так что найдите нас в интернете, приобретите наши альбомы «Сердце, как у тебя» и «Первый зов любви». Мы с вами еще увидимся.

Наверное, нет в этой жизни человека, который хотя бы раз в своей судьбе не пытался начать все сначала. От школьника-прогульщика до человека, совершившего серьезное преступление, все когда-то, но слышали голос совести, зовущий к переменам. В чем-то сердце надежда на перемены к лучшему лишь слабо теплилась, а кто-то мог смело и открыто об этой надежде рассказывать другим. Что же это происходит такое в сердце человека, когда он испытывает подобное? Как нам относиться к этому побуждению начать все сначала? Вот, может быть, вот это стремление, знаете, как говорят, к светлому и чистому, может быть, это просто наивность? А разве можно в наше время быть наивными? Но вот перед нами книга книг, и вот что она говорит. Книга апостола Иакова, послание апостола Иакова, 1 глава, 17 стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходят свыше от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Удивительные слова. Они говорят о том, что стремление к совершенству, стремление к чему-то лучшему, оно приходит свыше. Оно приходит из чертогов Царства Божьего. Стремление к добру дается самим Богом. Поэтому, когда мы испытываем подобные стремления, мы с вами даже не догадываемся о том, что в этот момент вступаем во взаимоотношения с премудрым Создателем Вселенной. И только лишь действительно присутствие Бога может смягчающе воздействовать на сердце человека. Только Его присутствие, согласно учению Священного Писания, Его влияние может так склонить сердце человека к мысли о том, что он должен что-то изменить к лучшему в своей жизни, что человек наполнится решимостью это сделать. Есть в Евангелии история. История о Закхее. Это был человек, который собирал налоги. Очередной евангельский мытарь. Вы заметили, что в Евангелиях, замечали ли вы, что в Евангелиях очень много персонажей, к которым люди, общество относилось негативно, а Евангелие их подает немножко с другой точки зрения, открывает нам взгляд на них, с позитивной. А вот есть, были люди, к которым наоборот все относились положительно и превозносили, а Иисус Христос видел их сердце, и поэтому по-другому Евангелие тоже нам их подает. И мы немного видим негативную сторону этих персонажей. Вот Закхей, мытарь, человек, собиравший налоги не для казны Израиля, а для римлян. Для римлян. В каждом городе, в крупном, было много таких постов, пунктов, где сидели эти сборщики налогов, у них были соответствующие списки с пометками, где-то лежали архивы, тоже такие книги, кто сколько выплатил налогов за там прошедшие месяцы, прошедшие годы, и вот к ним в определенный установленный срок приходили люди, и они, открывая свои книги, говорили: так, ты должен столько-то, ты должен столько-то. Потом все это они передавали конвоирам римским, и они пополняли римскую казну. Израильтяне, естественно, таких людей не любили, и не любили еще их не только лишь потому, что они собирали деньги для римлян, для оккупантов, но еще по одной причине. Каждый раз, когда вот они доставали вот эти свои списки, они, будучи людьми грамотными, могли и читать, и писать, а вот большая часть их, так сказать, клиентов были людьми неграмотными, которых легко было обмануть. И они этим очень часто пользовались. Они наживались на том, что простой человек мог забыть, сколько он заплатил, или мог не суметь поставить свою роспись, и поэтому можно было подделать за него какие-то документы. И люди иногда
платили в полтора, в два раза больше налогов, чем было установлено, чем должны были. И Закхей, судя по всему, был человеком, который не гнушался таких методов. Он был человеком низкого роста, маленький. И он слышал о том, что в его город должен прийти Иисус. И он не знал, как посмотреть на него. Он очень хотел хотя бы увидеть, хоть глазком увидеть этого удивительного человека, учителя из Галилеи. И когда собралась толпа, он, в середине которой шел Иисус, и многие были рядом с Иисусом, прикасались к Нему, беседовали с Ним, задавали Ему какие-то вопросы. А он ходил вокруг и не знал, что ему делать. Вот протиснуться туда вперед, ну кто он такой? Его Иисус увидит, и ему на ухо шепнут: это Закхей, местный мытарь, сборщик налогов. И Иисус при всех скажет ему: уходи отсюда. Ну боялся он, наверное, подобного, и поэтому придумал. Он увидел, примерно заметил, где Иисус должен проходить в скором времени. Он проследил, так сказать, траекторию его движения. И на пути следования Иисуса он нашел дерево, залез на это дерево, и вот так свесивши,

Может быть, еще с группой местных мальчишек, взрослый человек смотрел сверху на проходящего мимо Господа. Это смешная немного картина. Священному Писанию не чужда ирония. И вот Иисус проходит под этим деревом и останавливается. Поднимает свой взор кверху, смотрит в глаза прямо к Закхею. Тот замирает вот там вот на ветке, держась за ветку дерева. А Иисус произносит: «Закхей, спускайся. Я вообще-то сегодня собираюсь у тебя отобедать или отужинать. Я в гости к тебе собираюсь. Примешь ли ты меня?» Удивительно! Вы представьте себе, как вот из этого положения, смешного положения, вдруг Закхей выходит человеком, который, может быть, даже поднялся в чьих-то глазах. Сам учитель, вот этот знаменитый, собирается посетить его дом. Ладно, он спускается с дерева, идет к себе домой, все готовит, приглашает друзей, хороший стол накрывает. И вот приходит к нему Иисус. Иисус садится с ним за один стол. Иисус разделяет с ним хлеб. Иисус пьет из той же посуды, из той же чаши, из которой пьет Никодим. Не брезгует, не отворачивается от него, слушает его слова, дает какие-то ему советы. И вдруг Никодим чувствует что-то, поднявшееся в его душе. Это то самое, что чувствует, как мы сегодня говорили, чувствуют все, от школьника-прогульщика до человека, совершившего серьезное преступление. Желание перемен. Желание перемен к лучшему. И он встает и всем заявляет: «Друзья, я вчетверо верну всем тем, кого я чем-либо обидел. Верну то, что брал. Верну то, что мне не принадлежит, тем, у кого я это забрал». Удивительная перемена. Вот этот человек, он не просто ощутил желание перемен, он их сразу же осуществил. Заявил об этом, и Господь сказал одобрительно: «Ныне пришло спасение этому дому, дому этого сына Израилева». Да, удивительная история. Никакие обстоятельства, никакая критика, никакая клевета, никакое давление общества не могло изменить сердце этого человека. А вот присутствие Иисуса смогло смягчить сердце Никодима, и он решил начать новую жизнь. Ничто не могло его заставить сделать это, но только любовь и присутствие Христа смогли изменить его душу. Библия говорит нам, что в результате грехопадения первых людей наша планета со всеми ее обитателями оказалась во власти узурпатора, во власти дьявола. Сатана выступает в Священном Писании ни много ни мало как князь этого мира. Когда мы читаем книгу Иова, первые главы и первые стихи этой книги, там описано, что к Богу собираются его сыновья, и среди них был и Сатана. И Сатана себя подает и представляет как князь мира людей. Кто все эти остальные сыновья Божьи? Ну, судя по контексту, судя по тому, что Сатана называет себя князем земли, то есть представителем земли, он пришел, какое-то совещание, какая-то встреча очень важная, и представитель земли, Сатана. Судя по этому, все остальные присутствующие, названные сыновьями Божьими, это представители других миров. Миров, в которых не произошло грехопадение. Миров, которые входят в Царствие Божие, Вселенское Царствие Божие. А Сатана, он представлял себя как князь этого мира. Но с рождением Иисуса Христа Царство Небесное приблизилось. После своего крещения Иисус
провозгласил следующее. Евангелие от Матфея, 4 глава, 17 стих. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, приблизилось к вам Царство Небесное». А с Его смертью и с Его воскресением это Царство было установлено. Незадолго до своего вознесения обратно в небесные чертоги Иисус встретился с учениками и сказал такие слова. «Приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Царство Божие установлено. Потрясающе! Там, где раньше владыкой был лишь лукавый, там, где дьявол претендовал на власть над народами, городами, семьями и душами людей, теперь было установлено Царство Небесное. Но борьба между этими двумя непримиримыми силами продолжается по сей день. Кто-то спросит, так было установлено Царство Небесное на земле? Да, было. А куда делось, кануло ли в лету царство сатаны? Нет, пока еще не кануло. Идет борьба. И не все понимают, и не все осознают, что эта борьба, разворачивающаяся под покровом тайны, происходит в человеческих сердцах. Это борьба за выбор. За выбор между добром и злом. Это борьба, в которой участвует каждый из нас, каждый день своей жизни. Это и есть борьба Царства Небесного и Царства Лукавого. Царство Божье, оно покрыто вот этой завесой тайны, постигнуть которую смогут лишь те, кого научит сам Иисус. Знаете, то, что Царство Божие, оно вот покрыто вот этой завесой тайны, говорит апостол Павел. В первом послании к Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе, записаны такие его слова. Но многие исследователи Священного Писания считают, что это не его собственные слова, это такой древнехристианский гимн. Может быть и так, но до нас он дошел через послание апостола Павла. «И беспрекословно, великое благочестие – тайна». Благочестие и Царство Небесное – это тайна Божия. В чем же она? Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Да, поэтический слог, скорее всего, действительно правы те, кто считает, что это какой-то древнехристианский гимн. Удивительные слова. Давайте над ними немножко поразмышляем. Бог явился во плоти. Действительно, остается тайной явление всей божественности, всей божественной полноты в человеческой плоти. Когда Сын Божий Иисус Христос родился, будучи беспомощным младенцем, точно так же, как и всех прочих младенцев, его приходилось пеленать, его приходилось кормить, его приходилось за ним ухаживать. И с каким изумлением все небо, смотря в колыбель и в ясли, где был положен этот беспомощный младенец, смотрело, осознавая, это их царь, это Божий Сын. Да, во плоти беспомощного младенца, но это Бог. Как вечный Сын Божий, сложив свое божественное величие, родился беспомощным младенцем, но при этом остался той же божественной личностью. Это тайна Царства Божьего. Показал себя ангелом, вознесся во славе. Такие слова есть вот в тексте, который мы прочитали. И эти слова сказаны о финале земного служения Иисуса. Но, знаете, тайна здесь не в том, какая сила подняла Иисуса от земли и вознесла на небо. Но, наверное, в этом не так уж и много тайны. Тайна в том, как вообще Богу удалось осуществить план освобождения человечества из-под власти дьявола.
Как он смог довести столь трудное дело до столь славного финала? Пропасть между божественной природой, в Библии сказано «Бог есть Дух», и между человеческой природой несоизмеримо велика, но Бог стал человеком. Как? Да и что произошло? Что произошло, друзья, в его сердце, что он решил так унизиться и стать человеком? Чем руководствовался Божий Сын, когда он, будучи источником жизни, решил и принял решение умереть ради грешного человечества? Где Бог, податель жизни, а где смерть, удел всякого человека? Кажется, между этими понятиями непреодолимая пропасть, но он, будучи свят и праведен, решает принять на себя ответственность за грехи людей. Но и это не все. Опять же, Бог, святой и праведный, решил в своем присутствии терпеть грешников, преступников, хулителей его имени, невоздержанных, гневливых, обидчивых и обидчиков, всех нарушителей закона. Сколько тысячелетий длится эта история, и этот мир еще существует. Бог не просто решил терпеть мятежную планету, но что-то таинственное в его душе подвигло его понести на себе вину за преступление человека и принять наказание вместо преступников. Воистину, Божьи дела окружены тайной. То, что Иисус проповедан в народах, принят верою в мире, друзья, это не меньшая тайна, чем его смерть и воскресение. Вспомним, что происходило тогда, когда Иисус был, как говорит пророк Исаия, обезображен паче всякого человека. Когда Иисуса предали римлянам, мы помним с вами, что Понтий Пилат хотел его освободить, и он решил, некоторые Евангелия об этом упоминают, некоторые нет, и он решил, что, может быть, если он предаст Иисуса бичеванию, то есть наказанию, все-таки была какая-то смута, люди были чем-то смущены, и в центре этих событий был вот этот человек, Иисус из Назарета, и галилейский учитель. Он решил его бичевать, а потом опять представить народу. И он так и сделал. И когда он показал Иисуса народу, он спросил, что мне сделать с ним? Вы называете его, его называют царем иудейским. Что мне сделать с царем иудейским? И тогда начальники народа подговорили народ требовать его распятия. А тогда была Пасха, и по традиции, особой пасхальной традиции, Понтий Пилат мог отпустить одного преступника. Он решил воспользоваться этой возможностью. Он вообще искал возможности спасти Иисуса, но не довел это дело до конца. И это было неправильно, это было плохо. Он должен был проявить твердость, но он этого не сделал. Тем не менее, искал возможности спасти Иисуса. И вот приводят из темницы Вараву. Варава был убийцей. Варава был организатором мятежа, напал то ли на римлян, то ли на сочувствующих римлян римской власти, может быть, на таких людей, как Закхей, своих же единоплеменников, но которые, как я сказал, сочувствовали римской власти, совершил убийство, после этого был схвачен и был приговорен к крестной смерти, к распятию на кресте. И вот поставили рядом Иисуса, который давал жизнь. Это происходило не где-то в темном углу, все это видели и знали. Он исцелял, он воскрешал, он утешал, он кормил, он благотворил. Вот все, кто оказывались рядом с ним, испытывали на себе его смягчающее влияние его учения и его духа.
атмосфера вокруг него была такая, что располагала к нему, смягчала сердца людей, или, напротив, люди ожесточались. Так вот, поставив рядом

источник жизни, подателя жизни и убийцу, Пилат думал, ну это же естественно. Люди сейчас посмотрят и сделают правильный, разумный выбор. И люди свой выбор сделали. Вы помните, они кричали: «Вараву! Отпусти нам Вараву! А что сделать мне с Иисусом, называемым царем иудейским? Распни его, распни!» был ответ. И в этот момент Пилат сдался. Он услышал еще такие слова, что тот, кто защищает человека, называющего себя царем иудейским, не друг кесарю. И он испугался, он повелел принести большой сосуд с водой, на глазах у всех умыл руки, таким образом заявив: «Я не виновен в крови этого праведника». Но он не сделал на самом деле всего, и это был его приказ. Он отдал Иисуса солдатам. Это он приказал. Никто, кроме него, не мог это сделать. Он сделал этот страшный шаг. И вот Иисуса взяли солдаты римские, они собрали, собрался целый полк для того, чтобы посмотреть на этого человека. Многие о нем слышали. И вот они увидели теперь его не в толпе почитателей, а избитого и оплеванного. Они увидели на нем разодранные одежды, изможденного и уставшего. И они решили поиздеваться над ним. Они сплели из колючего терна венец, одели ему на голову, били палкой по голове. А после этого, достаточно насмеявшись и надругавшись над ним, накинули ему на плечи красный материал, как будто бы это был плащ царский, пурпур, красный, это цвет царской власти. Они становились над ним на колени и, смеясь, произносили: «Радуйся, царь иудейский». Вдоволь насытившись этим, они возложили на него крест и повели к месту казни. На Голгофе его распяли. Его повесили на кресте между двумя преступниками. Один преступник с правой стороны, другой преступник с левой стороны. Но один из преступников признал в нем Мессию. Как? Как один из преступников, висевший рядом с ним на кресте, увидел в нем Мессию? Как римский сотник, который смотрел на все это и руководил казнью, сумел в оплеванном, избитом, пригвожденном ко кресту человеке увидеть такую славу, силу и величие, которого не может быть в людях? Как он этому униженному, но славному в своем унижении Богу отдал свою веру? Сотник, стоявший напротив, увидев, что он так возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». Вот это тайна, как человечество могло принять Бога униженного и распятого. Каждый это может тоже испытать. Посмотрите на Иисуса в последние часы и минуты его жизни. Посмотрите на него, пригвожденного ко кресту. Как получается таким образом, что в этой картине и в нем, висящем на кресте, мы видим славу Божью, славу Божьего Сына, и отдаем ему свои сердца? Это еще одна тайна Царства Божия. Это и есть тайна Царства Божьего, тайна неразгаданная, но доступная всем нам. Воистину, Царство Божие есть тайна, но оно существует. И для того, чтобы в Царство Божие войти, не обязательно понимать всей глубины его неисчислимых тайн. Напротив, Иисус, он всегда старался подобрать такие слова, чтобы поняли это самые простые люди, самые неученые, чтобы поняли, что уже сегодня и сейчас можно войти в Царство Небесное и быть частью Царства Божьего.

когда мы становимся на колени, открываем свое сердце Иисусу, откуда-то приходит утешение, исцеление или совет. Когда мы изучаем Священное Писание, нам открывается что-то новое о Боге, чего раньше мы не знали. Когда мы не видим выхода из трудных обстоятельств и поднимаем свой взор к небесам, как веянием тихого ветра наша душа наполняется надеждой на помощь свыше. Это оно и есть непостижимое, но доступное нам Царство Небесное.

0: Сихоки.
1: Здравствуйте. Анжей Сихойт хотела быть известной, и поэтому усердно трудилась и хорошо относилась к людям. Она одна из самых молодых в США тренеров по университетскому баскетболу. Наш журналист Уилл Доусон узнал, почему эта яркая спортсменка не боится открыто славить Бога. Смотрите далее. У меня есть желание сыграть матч как можно лучше. Это значит, что я хочу победить?
2: В прошлом сезоне тренер женской команды университета Оклахомы Джейси Хойт помогла Cowgirls попасть в турнир NCAA. Почему вы считаете победу важной вещью?
1: Мне кажется, что Бог вложил в меня дух соревнований. Я хочу быть лидером. Я хочу быть лидером, который показывает игрокам, что все, что они хотят сделать, нужно делать как можно лучше.
2: Джейси росла в спортивной семье. Ее мама Келли была одной из лучших тренеров по баскетболу в Канзасе. Джейси тоже играла под руководством матери и трижды становилась чемпионкой штата по волейболу и баскетболу. Она была капитаном и разыгрывающим защитником в Вичити, несмотря на множество серьезных травм обоих колен. Вы трижды рвали перед...

0: среднюю крестообразную связку. Да. Восстановление после травм может быть физически и психически трудной задачей. Что вы из этого извлекли?
1: Я многому научилась. Без этих травм я не стала бы тренером. По правде говоря, я себя не представляла без баскетбола. И на первом курсе колледжа Бог поставил меня на колени. Я могла смотреть лишь вверх. Именно тогда начали происходить самые большие перемены в моей жизни. Это сильно изменило меня.
0: Тренер в Вичите, Джейн Олбрайт, стала для Джейси примером благочестивой женщины.
1: Если оглянуться назад, то больше всего на меня повлияли мама и моя тренер в колледже. Я видела, как они жили в трудные моменты, и когда все было хорошо. Я благодарна Богу, что эти женщины были со мной. Они показали мне, кем я хочу быть и как тренировать других. Они очень сильно повлияли на мою жизнь в целом. Я очень им благодарна.
0: В 2017-м Джейси впервые стала главным тренером в команде Канзас-Сити Университета Миссури. В 2020-м привела команду к первому чемпионскому титулу в ее истории, но потом турнир NCW отменили из-за ковида.
1: Это было одним из самых сложных вызовов, с какими я только сталкивалась. Нам наконец-то удалось достичь цели, и вдруг все забрали. Мы не смогли попасть на турнир. Мне было очень трудно посмотреть в глаза моим игрокам и сказать: «Простите, но это все». Оглядываясь назад, я понимаю, что Бог работал. Он делал в моей жизни то, о чем я даже не думала.
0: Для Джейси погоня за известностью означает, что нужно новые вызовы принимать. В 2022-м она приняла пост тренера Оклахома Стейт, и это сделало ее одной из самых молодых главных тренеров в стране.
1: Этого можно добиться, если ты усердно трудишься и хорошо относишься к людям. Но я сделала это не сама. Мне многие помогали, и я очень благодарна им за это. Я хочу по максимуму оправдать их доверие, отдаться игре и научить игроков тому, чему в свое время научили меня.
0: В сезоне Cowgirls впервые за 7 лет победили своих соперниц с командой Бейлор. После игры Джейси не смогла не прославить Бога.
1: Я обещала, что воздам славу Богу за эту победу. Мы помолимся сейчас, хорошо? Потому что Он работает, Он движется. Мы воздадим Ему славу, порадуемся, а затем вернемся к игре. Бог Отец, мы благодарим Тебя за те чудесные дела, которые делаешь сейчас. Я помню, как решила пройтись и помолиться. Я молилась, говоря: «Боже, помоги воздать славу Тебе, независимо от результатов. Если мы проиграем, помоги доверять Тебе. А если мы победим, то не дай мне забыть прославить Тебя за это». Я вспомнила о моей молитве после игры, о разговоре с Богом. Для меня, как христианке, важно показывать, что мне не стыдно молиться. Сейчас я вспоминаю этот момент как один из самых лучших моментов в моей жизни.
0: Хоть команда и проиграла в первом раунде турнира NCAA, Джейси знает, что это только начало. Она готовит мощную программу для женского университетского баскетбола, влияя позитивно на своих игроков.
1: Моя миссия — поднять женскую сборную Оклахомы по баскетболу выше эшелон команд. Я считаю, что это возможно. Правда. Но я также хочу, чтобы мои девочки знали, как сильно я их люблю. Я буду бороться за них. Я пытаюсь измерять свой успех количеством людей, на которых я повлияла. Я хочу сажать семена любви Христа, даже если кто-то и не понимает мое намерение. Мы наставляем и используем эту платформу, чтобы помочь другим узнать Царство и попасть в Него. Какое чудесное свидетельство. Джейси использует то, ради чего ее создал Бог, и делает вещи, которые важны для вечности. Мы аплодируем ей.
0: Уверен, они в хороших руках.
1: Да.
0: Когда девушка Мариса Хаффа сделала аборт, он выдохнул. Парню показалось, что он сорвался с крючка, потому что не хотел на ней жениться. Но она сказала ему то, что все изменило. Это был мальчик.

0: Она поставила мне ультиматум, и он звучал так: «Либо мы женимся, либо я делаю аборт». Я не собирался жениться. Я был не готов.
1: Морис Хафф мечтал быть учителем. После школы он пошел в ВВС, чтобы оплатить колледж. Но сообщение от его девушки поставило его планы под угрозу, ведь она была беременна.
0: Она загнала меня в угол. Я был в замешательстве и зол.
1: Морис был христианином и знал, что аборт – это плохо.
0: Когда я подумал о таком решении, то решил, что аборт – единственный выход. Я был как слепой.
1: Они вдвоем поехали в клинику, где сделали аборт. На какое-то время Морису стало легче, а потом его девушка сказала нечто, что шокировало его.
0: Она сообщила, что это был мальчик. Это выбило почву из-под ног. Она сказала мне: «У меня должен был родиться сын». Тогда я впервые подумал, что это не просто аборт, это жизнь. Эта мысль не шла из моей головы. Я начал понимать, что это была жизнь моего сына. У меня мог родиться сын.
1: А когда они вернулись домой, Морис увидел видение.
0: Я увидел себя с пистолетом. Я взял пистолет и наставил на голову ребенка. И я почувствовал выстрел, взрыв. И тогда понял все. Я только что лишил ребенка жизни. Я считал себя ничтожным. Я убил, так почему я должен жить? Я не заслуживал жизни.
1: Они с девушкой разошлись, но вина преследовала Мориса постоянно.
0: Я чувствовал себя ужасно. Никому не пожелаю подобного. Полная пустота. Грусть. Это чувство не давало мне покоя. Я ощущал невероятную вину.
1: Морис устал от дней, наполненных тревогой и бессонных ночей. И тогда вернулся к тому, где ощущал мир, к своей вере во Христа.
0: Я читал места Писания о прощении, о восстановлении, об исцелении. И чем больше я читал Библию, тем лучше мне становилось. Вина начала уходить. Я начинал лучше понимать Божье прощение, но все равно не мог себя простить полностью.
1: Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как Терри рассказывала о том, что можно в процессе исцеления вести дневник. Морис решил попробовать.
0: Каждый день я записывал свои мысли об аборте, о том, что случилось. И чем больше я писал об этом, тем легче мне становилось. Однажды в 3 часа ночи я проснулся и написал целую сюжетную линию для книги. Я спрыгнул с кровати и начал писать целую историю про аборт.
1: В итоге Морис написал 2 книги. «Выбор, который преследует вечно», и «Выбор, который больше не преследует». Сейчас он в счастливом браке, у него 2 детей. Он говорит, что благодарен за Божье прощение.
0: Это удивительная природа Божья. Что бы мы ни делали, Бог есть Богом милости и прощения. Даже если ты совершил ошибку, ты не обязан ходить с чувством вины. Попроси прощения у Бога, и Он простит. Морис действительно обрел мудрость. Если вы хотите узнать больше о его истории, то вам стоит прочитать 2 его книги: «Выбор, который преследует вечно», и «Выбор, который больше не преследует». Вы можете найти их на Амазоне. Когда я слушал его историю, то она напомнила мне о том, что если мы живем с неисповеданным грехом, скорбью и сожалением о том, что сделали, то это приводит лишь к тоске. Это может парализовать вас. Терри говорила о царе Давиде и о том, чему его жизнь.

0: Жизнь учит нас. Если вы живете, сожалея о своем грехе, то прочитайте 50-й псалом. Давид был в яме. Он сожалел о том, что сделал. Он согрешил против Бога. Он принимал решения, которые не чтили Бога и привели к ужасным последствиям. Он пишет в 50-м псалме: «Помилуй меня, Господи, очисти меня, омой меня, дай мне новое сердце». И в этом фрагменте он осознает, что Бог реагирует на сокрушенный дух и открытое сердце. Почему это важно? Потому что то, о чем мы сожалеем, чего стыдимся, отделяет нас от Бога. Отделяет не от Его любви, а от Его присутствия. Ведь тогда наше поведение не чтит Бога, а это влияет на наш дух. Но Бог любит нас. Он хочет, чтобы мы приходили к Нему со скорбями, с грехами, которые не дают нам покоя. Он жаждет общения с нами на эту тему. Иисус говорит об этом в Евангелии от Луки. Иисус рассказал притчу о фарисее, учителе закона, эксперта по религии, который требовал уважения в своих отношениях с Богом. А другой человек был мытарем, грешником. Это были люди, которых никто не уважал и не хотел иметь с ними ничего общего. Эти два человека молились, и фарисей говорил: «Господь, спасибо, что я не такой, как этот мытарь. Я даю десятину, делаю добрые дела, пощусь. Посмотри на меня». А мытарь даже не мог поднять взгляд к Господу. Он был смирен перед ним и говорил: «Господь, помилуй меня, грешника». И Иисус сказал: «Вот чего ищет Отец – смирение, исповедание. Если вы живете с нераскаянным грехом, если скорбите о том, что сделали, все мы переживали подобное, мы делали то, о чем сожалеем. И все усугубляется, если мы не раскроем свой грех Богу. Он и так все знает, но хочет, чтобы мы принесли все к Нему. Я хочу помолиться о вас. Если вы оказались в такой ситуации, если мучаетесь от греха, молитесь со мной. Господи Боже, я прихожу к Тебе во имя Иисуса. Яви мне милость, омой и очисти меня. Я приношу к Тебе свой сломленный дух. Дай мне новое сердце. Господи Боже, я исповедуюсь перед Тобой в своем грехе». Бог Отец, во имя Иисуса прости меня. Я скорблю о том, что совершил. Господь и Бог, я благодарю Тебя за новое сердце, которое Ты дал мне посредством крови Иисуса Христа. Я прихожу в Твои объятия и присутствие во имя Иисуса. Я приношу мое бремя к Тебе. Аминь.
1: В автомобиль Кэрри врезался большой грузовик, и женщина долгие годы страдала от боли в шее. Она чувствовала себя ужасно и не могла полноценно проводить время с мужем и дочерью. Но однажды Кэрри смотрела «Клуб 700» и получила мгновенное исцеление. Здравствуйте, меня зовут Кэрри Стирит. Я 28 лет жила с ужасной болью в шее. А в 1994 году была сильная снежная буря. Мне было 17 лет. Из-за непогоды нас раньше отпустили со школы. Под снегом был шар льда. Было очень скользко, и все ездили медленно. Я остановилась на светофоре и увидела, что ко мне приближался большой грузовик. Его прицеп начало заносить, я схватилась за руль и приготовилась к удару. Он ударил сзади и вытолкнул мой автомобиль на перекресток. Удивительно, что там в меня никто не врезался. Я не понимала, что случилось, и очень испугалась. Я ударилась головой о дверцу и не могла нормально поворачивать голову. Меня направили на МРТ, и оно показало, что у меня выпрыгнули позвонки в шее. Мне назначили физиотерапию. Я несколько месяцев занималась и параллельно принимала обезболивающие. Но с тех пор у меня постоянно болела шея. Один день мне было лучше, а на следующий боль возвращалась. Тогда я не могла заниматься и принимала препараты для расслабления мышц. Они помогали мне, но после их приема я не могла ничего делать. Я научилась жить с этой болью. Я постоянно молилась, чтобы боль ушла, или чтобы у меня было хотя бы несколько дней без боли. У меня